0: том, почему его хвалят, да?
1: За что его похвалил управитель?
0: Что его хвалят за то, что он вроде бы сделал нечестно, управитель. Ага.
1: А у меня в этом вопросе, в этой теме возникает другой вопрос. А неужели хозяин выгоняет или увольняет своего управляющего только за слухи? Потому что мы не видим, чтобы хозяин сначала потребовал у него отчет, а потом его уволил. Мы видим, что он сначала его увольняет. Смотрите, он говорит, второй текст, и призвав его, сказал им, что это я слышу о тебе? То есть о тебе ходят плохие слухи. Угу. Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. То есть он и говорит, так, готовь бумаги к передаче, потому что ты больше управлять не будешь.
0: Здесь такого не написано. Он говорит, его временно отстранил. Если я, к примеру, у своего заместителя вижу какую-то нечестность или открываю бумаги и вижу, что тут есть какие-то проблемы, причем, видите, он его не убрал сразу. Он же его не убрал.
1: Он сказал, отчет.
0: Отчет. А чтобы делать отчет, нужно иметь доступ к этому месту, чтобы ты мог открыть свои амбарные книги. Он мог сказать, все, ты вышел. То есть, например, как в организациях делается? Ага. Если видится нечестность, тебя не допускают, у тебя забирают ключ доступа, тебя отрубают от интернета корпоративного, чтобы ты не мог ничего поправить. Но здесь он другое как бы делает. Он говорит, да предоставь мне отчет, я даю тебе время для этого, предполагается.
1: Но при этом он ему заранее уже сказал, что ты больше управлять не можешь.
0: Ну, сейчас не можешь больше управлять. Отчет дай. Если бы в отчете было бы все честно и чисто, я думаю, что господин бы сказал, ну ладно, молодцы, а тех, кто слухи...
1: А вы уверены, что господин бы так сказал?
2: Ну, фактически, посмотрите, что происходит здесь. Он говорит, давай принеси сюда свои расписки, покажи приходники, расходники, что там и как, где ошибки. Будем сейчас искать.
1: Вот если бы господин сказал, дай отчет, и мы посмотрим, я бы согласился с вашей точкой зрения, но там написано «дай отчет, потому что ты уволен, потому что ты не можешь больше управлять». Все, там нет, нет вариантов для восстановления.
2: Если так, то каким образом он мог тогда опять взять эти расписки, если он его уже отстранил?
1: Ну, потому что ему нужно сделать отчет.
2: Правильно. То есть фактически он пытался каким-то образом оправдаться.
1: Мы не видим, чтобы он пытался оправдаться. Мы видим, что он пытается выкручиваться.
2: Выкручиваться. Ну ладно, назовем так.
0: То есть идея притчи выкручиваться – это неплохо. Можно где-то чуть-чуть нечестным быть, можно немножечко...
1: В этом-то и проблема, что очень многие, читая эту притчу, видят вот эту идею выкручивания и думают, неужели это так хорошо?
2: Тем более это из уст Иисуса Христа произнесено.
1: Да.
2: Им самим сказано.
1: И в итоге и господин в этой притче хвалит этого неверного правителя. И Христос еще такой интересный намек дает, говорит, сыны века догадливее сынов света. Типа, они умеют выкручиваться, а эти нет, что ли?
0: Ну, много есть историй, где Иисус Христос немного разбивает стереотипы. Мы помним там о сборе колосьев, да, в субботний день. Еще несколько можем вспомнить там про женщину, которую к нему привели. Может быть, это тоже здесь стереотип наш хотят разбить и сказать, что ну, у тех можно, значит.
1: Вы действительно
2: значит,
1: так думаете?
2: Что? Значит, все можно.
0: Все? Отлично.
2: Иисус Христос привел пример. Пример ловкости мозга. И здесь мы видим действительно, что человек, который натворил что-то, сделал какие-то ошибки, которого отстранили от работы, он прибегает к хитрости. То есть при помощи каких-то механизмов он подумал...
1: Полузаконных, да,
2: да,
1: допустим.
2: Придумал, что ему делать. Работать не могу, копать не могу, ничего не могу.
0: Не хочу копать.
2: Да, не хочу. Что делать после всего этого?
0: Нормальный управитель был, все в порядке. Это не могу,
2: не хочу. Но он ищет механизмы, что делать, чтобы ничего не делать.
1: Ну, давайте рассмотрим парочку моментов, которые чаще всего упускаются из виду в этой притче. Во-первых, кем был управитель? Был ли он свободным человеком?
0: Ну, если бы он был раб, я думаю, что он получил бы очень серьезное наказание за свой проступок, а не просто был бы отправлен на волю.
1: Дело в том, что управитель никогда, ни при каких обстоятельствах, не мог быть свободным человеком. Это всегда был раб.
2: И он не мог быть собственником.
1: Да. Потому что управитель – это управляющий всего дома, всего хозяйства. Ему доверялось все. Это второй человек после господина. И если у него есть еще свой дом и свое хозяйство, как вы думаете, куда он все будет нести?
2: Ну, как пример Иосиф.
1: Во. И, между прочим, Иосиф – очень хороший пример относительно отстранения управителя от должности. Потому что на Иосифа, напомним вкратце, может быть, напомните, пожалуйста, вот историю об Иосифе, чтобы... Что там произошло, когда его отстранили?
3: Ну, его посадили в тюрьму.
1: За что?
3: За Ну, и как бы его подставили, грубо говоря.
0: Обвинение в домогательстве, да?
1: Его подставили.
3: Обвинение в домогательстве, да, и за... И мы видим, конечно, по тексту, что господин, в принципе, тоже не поверил. Он понимал, что обвинение ложное. И, но все равно его посадили в тюрьму, потому что он был раб, и потому что, ну, в порядке того времени репутация хозяина была важнее.
1: Репутация хозяина. И вы видите, много очень замешано чего. То есть Иосифа, жена хозяина, обвинила в домогательстве. Хозяин настолько доверял своему управляющему, несмотря на то, что это, ну, был человек как бы сторонний, но он ему доверил сначала немножко, потом больше, потом больше, потом доверил полностью управление домом, и написано, не знал вообще ничего, кроме хлеба, который ел. И Иосиф действительно был доверенным лицом, и бизнес, и дело этого человека преуспевало при управлении Иосифа. Но из-за вот этого вот доноса, что хозяину было делать? Оставить Иосифа на месте, это значит сказать, что ты не веришь жене. Причем во всеуслышание. Она же донесла до него при виде всех слуг на всеобщем обозрении. Это было.
2: Ну, контекст этого отрывка показывает, что на самом-то деле хозяин Иосифа ему верил, доверял и понимал всю картину.
3: Да. Но тем не менее он его отстранил.
1: Но тем не менее он его
2: отстранил.
1: Почему? Потому что если он этого не сделает, он потеряет репутацию настолько, что бессмысленно будет, что с Иосифом, что без, уже невозможно будет вести дальше свои дела. И поэтому он вынужден из-за ложного доноса отстранить верного управителя и даже убрать его подальше, только чтобы сохранить свою репутацию и иметь возможность продолжить свой бизнес.
0: То есть, получается, здесь хозяин не сильно переживал за свою репутацию, что он его в тюрьму не посадил?
1: Вы знаете, здесь речь о другом. Об этом управителе изначально не сказано, что он неверный. Сказано, что на него донос был, что он неверный. И мы видим, что хозяин отстраняет его на основании доноса, но никак не на основании отчета, о чем я уже сказал. Он говорит, дай отчет, потому что ты уже не будешь больше управлять. Ну, отчет в любом случае нужен, потому что, банально, ты хочешь на нового управителя, кто должен передавать дела, если хозяин ничего не знает, кроме хлеба, который ест?
2: На самом деле контекст этого отрывка нам ничего не говорит, никаких подробностей.
1: Да.
2: Почему, за что, какие обстоятельства дела были. Мы лишь видим сам факт. А история с Иосифом, она очень интересно комментирует, наверное, этот отрывок,
1: да,
2: отчасти.
1: Да. Поэтому я и сравниваю их,
2: да,
1: вместе.
2: Да, да, да. И, но, то есть не и, а но, Иосиф, он не оправдывался.
1: Нет.
2: То есть здесь немножечко история другая.
1: У него и выбора не было, его просто посадили.
3: Да.
1: Я думаю, если бы Иосиф был виновен, и если бы...
2: У него была возможность.
1: Если бы хозяин поверил, что Иосиф виновен, он бы не отделался простой посадкой в тюрьму, да. Его просто бы казнили на месте. Угу. Тем более, что раб...
2: Тюрьма для него был шанс.
1: Да.
2: Выйти.
1: А если посмотреть глубже, то эта тюрьма принадлежала этому хозяину. То есть он не то, что его выкинул на улицу, он еще и посадил его дальше под свою опеку.
3: Это была VIP-тюрьма, где сидели царские служащие.
1: Да, да.
3: Но вот на самом деле библейские комментарии говорят о том, что наемник тоже мог быть управляющим, не только раб. Человек, который нанялся, но был свободным, не рабом, тоже мог быть управляющим.
1: Только насколько хороший из него управляющий?
3: Ну, просто я говорю к тому, что здесь непонятно, рабом, раб он был или...
1: Обратите внимание, он говорит сам в себе, вот этот управляющий, что что мне делать, куда мне идти, когда отставлен буду от управления домом. То есть он показывает, что ему некуда вообще даже идти. Ему нужно, чтобы его приняли куда-то в дом. Если бы он был свободным человеком, он бы имел свой дом или хотя бы какое-то место, куда он возвращается домой. И если бы он был неверный, то наверняка бы он еще и накопил бы что-то от того, что он неверный.
0: Ну, то есть на 100% уверенными мы не можем быть, но можем предположить, что, скорее всего, наверняка он был рабом.
1: Да, наверняка. Скорее всего, он был рабом, и, скорее всего, это был просто донос.
2: Есть еще одна мысль, обратите внимание. Если бы хозяин точно был уверен в том, что этот раб его, ну или не раб, не знаю, управляющий, совершил преступление, то его переделанные расписки, они бы добавились бы к этому преступлению, и тогда бы он живым бы оттуда точно не ушел. А здесь ситуация складывается так. Я понимаю, что ты, возможно, не виноват, но вот, понимаешь, так обстоятельства складываются, я должен тебя уволить. Я не знаю, что с тобой будет, выкручивайся как хочешь, но тебе придется скитаться или еще что-то. А потом обстоятельства складываются по-другому в жизни этого управляющего. Он что-то там подхимичил, и что получается? Хозяин ему говорит: слушай, ну молодец, выкрутился.
3: Как будто он ему сам это позволил сделать.
2: Да, совершенно верно, да.
1: Очень много интересных нюансов. Ну, вопрос, а почему же тогда Христос делает такой вывод? В принципе, управляющего мы понимаем, он вынужден что-то хотя бы делать, да? А хозяина мы уже немножко более-менее обсудили, почему он так делает. Почему Христос делает такой странный вывод из этой притчи? Он говорит, что сыны века сего, ну, то бишь люди неверующие, люди, которые с другими моральными принципами, как здесь написано, мудрее сынов света, то есть людей верующих, людей, служащих Богу, в своем роде.
0: Я так думаю, ответ быть там в 9-10 стихе, наверное, будет дальше. Но суть и смысл притчи.
2: 9-10 стих забивает еще дальше богословскую такую яму.
1: Вот чтобы в богословие не уходить, нужно отдельную передачу на это посвятить, отдельное какое-то время для обсуждения. Но на самом деле, если внимательно подумать, достаточно даже этих одних слов. С точки зрения Священного Писания, ведь мы являемся управляющими. Мы как-то говорили, уже обсуждали здесь, что мы не хозяева этой земли, мы только управляющие этой земли. Если мы верим, что хозяин Бог, Он создал эту планету, Он создал нас. И мы как-то читали тексты здесь сидя, что Он дал нам эту землю в управление. Значит, мы получаемся управляющими этой планеты. А раз мы управляющие этой планеты, то как мы должны поступать? В чем разница между хозяином и управляющим относительно вверенного ему имущества?
0: Интересный вопрос. У меня есть любимая фраза по поводу бизнеса. Мне приятно всегда говорить, но я просто управляю этим бизнесом. Uh-huh. Директор, генеральный директор, я называю это, говорю, Господь. Мне приятно думать, и если происходят какие-то... С одной стороны, если происходят какие-то трудности и проблемы, я понимаю, что есть тот, чье это все. И в его руках дать это или забрать. Но с другой стороны, я понимаю, если я веду себя где-то нечестно и несправедливо, то я, если я уже заявил, что генеральный директор моего бизнеса – это Господь, то я, собственно, порочу его имя. Это серьезную ответственность дает для управления делом. И если мы говорим, что не только какой-то там бизнес – это собственность Господа, да, мы как управители, то очень серьезно приходится думать о том, что ты делаешь, о тех решениях, которые ты принимаешь, потому что мы знаем, что и тело наше Господь нам дал в эксплуатацию короткую, и финансы, и детей, и супругу, и всего прочего. Большую ответственность Бог возлагает на нас.
1: Если даже верного управителя иногда могут отстранить из-за доноса, то что будет с неверным управителем? Если мы управляющие, то как мы должны вести дела? Банально. Вот у вас в вашем бизнесе есть же кто-то, кто управляет там филиалом или магазином, или какой-то отраслью вашего бизнеса. Он имеет власть распоряжаться где-то вот в своих пределах. Но сверх этого он в любом случае обязан подчиняться тому, что вы, как хозяин этого бизнеса, скажете ему.
0: Ну, бывают некоторые случаи, когда сотрудник, коллега, управитель говорит: мне кажется, лучше сделать так. Я говорю, лучше сделать так. И я могу прислушаться к этому совету, могу не прислушаться к этому совету, но чаще всего бывает, что проходит время, и я имею чуть больше опыта, понимания. Оказывается, что я все-таки правильно принял решение.
1: В итоге он, как верный управляющий, должен будет поступить не так, как ему кажется, а так, как он должен.
0: Даже в тот момент, когда он считает, что это не совсем правильно.
1: Даже в тот момент, когда он считает, что не совсем правильно.
2: Я думаю, что притча называется неправильно. Она называется «Притча о неверном управителе». Я бы ее назвал «Притча о догадливом управителе».
1: А на самом деле, кто вообще называет эту притчу? Просто есть текст, рассказ, и все.
3: У меня в заголовке написано «Притча о мудром».
1: О мудром управителе.
3: Но неверном тому управителе.
1: Мудрому неверно, интересно.
2: Вот, это интересная мысль, да. И обратите внимание, что в нашей жизни мы все управители, да, вот как вы уже сказали, мы все управители, но какими мы должны быть? Управителями. Мы можем быть неверными управителями, а можем быть мудрыми или догадливыми. И в нашей зоне ответственности очень много важных вещей, ролей. Мы должны принимать решения. Даже если человек не владелец бизнеса, у него нет богатства, у него нет организации, у него нет подчиненных. Но у него есть семья, у него есть свой кошелек.
1: Да.
2: У него есть дом.
0: У него есть друзья, которые смотрят друзья, на его дела и поведение.
2: Да. На мне есть одежда, я уже управитель. У меня есть домашнее животное, я уже управитель. И вот как относиться к тому, что меня окружает и чем я могу управлять?
1: Вот здесь нужно очень хорошо понимать волю хозяина. Что хочет Бог от каждого из нас? Как Он хочет, чтобы мы распоряжались уверенным нам имуществом.
3: Но вот здесь есть еще такой очень важный фактор. Ведь, конечно, Бог лучше знает, как поступить, вот как вот Артем сказал, Он лучше знает, как более опытный бизнесмен, как поступить. Но если Он хочет воспитать управителей, чтобы они были действительно вот полноценными, грамотными людьми, то иногда нужно дать право на ошибку.
1: Да.
3: Потому что просто сказать, я знаю лучше, поэтому ты мне подчинись, да? Человек подчинится, но он в следующий раз просто он будет думать, что на его мнение это всегда забивает. И вот Бог, да, мы управители, но Бог дает людям право на ошибку. Нам, как управителям, Он дает право на ошибку. Конечно, Он знает лучше. Конечно, если мы послушаемся, это будет лучше, если мы сразу послушаемся. Вот есть такое доверие Богу. Но иногда человеку нужно набить себе шишки для того, чтобы дошло. И потом будет соглашаться со своим господином, соглашаться со своим хозяином.
0: Потому что доверяет, да?
3: Потому что не просто доверяет, потому что он на опыте пережил, что хозяин, господин прав.
2: Дмитрий, но здесь, наверное, уже сфера управителя расширяется. Это, наверное, тот случай, когда управитель воспитывает других управителей. Он хочет, чтобы вокруг него все были нормальными, хорошими управителями. Или хозяин.
1: Я думаю, все упирается в знание хозяина. Насколько хорошо я знаю хозяина. Банально приведу пример. Если я, допустим, отъезжаю на длительное время, то есть даже вот на тот же самый месяц уехал куда-то в отпуск, и у меня остается, когда квартира не проблема, но когда остается частный дом, хочешь не хочешь, но надо там где-то приглядывать, где-то газ включить, где-то выключить, где-то просто так его уже оставить практически невозможно. И ты находишь человека, будь это сосед, будь это твой друг, будь это еще кто-то, чтобы он наведывался туда, если нет возможности там пожить это время, и там управлял этим домом, чтобы он не превратился в руины, когда ты вернешься. И представьте себе ситуацию, да, ты попросил своего друга, поживи в моем доме и управляй, и пока вот меня не будет. И он там находится. И вот в это время, пока меня там нет, приходит какой-то нищий человек, стучится в дверь и просит, дай мне что-нибудь покушать. Как вот тот мой друг, которого я оставил управлять моим домом, должен поступить по отношению к этому нищему? В идеале он должен поступить так, как я бы поступил на его месте. Потому что, а может быть, этот нищий каждую неделю или каждый месяц ко мне приходит, и я его кормлю. А может быть, я его не просто кормлю, а приглашаю к себе домой, даю возможность помыться, даю возможность отогреться, даю возможность постираться или переночевать. А может быть, я жестокий человек, и я его на него собак спускаю и прогоняю его. И этот нищий, в принципе, знает это, но все равно приходит. Как должен поступить управляющий, которого я оставил? В идеале он должен поступить так, как поступил бы я, а не так, как поступил бы он сам. Потому что он сам волен поступать, как он считает нужным в своем доме. Но в моем доме он должен поступать так, как поступил бы я. И Как поступит мой друг, зависит от того, насколько хорошо он меня знает. Зависит от того, насколько подробные инструкции я ему дал. Вот если придет такой-то, такой-то, этого прогнать. Если придет такой-то, такой-то, этого пустить, накормить, обогреть и так далее.
3: А ситуация неординарная, не прописана.
1: Тогда есть телефон. Или ну, есть какие-то сказать, средства связи.
2: Можно сказать, что с Богом у нас должны быть точно такие же отношения?
1: Именно это я и хочу сказать.
2: Угу.
1: Я должен...
2: Насколько хорошо мы знаем своего
1: насколько
2: Бога.
1: Хорошо мы знаем, что бы Бог сделал на моем месте, когда придет вот этот человек, что я должен сделать, чтобы он на моем месте сделал? Ведь это то, что, все, что у нас есть, это принадлежит ему, по большому счету. Мы можем думать, что это принадлежит нам, мы можем думать, что я это там сделал, заработал, купил там и так далее, и так далее. Но он меня здесь создал, он меня здесь поместил, я не выбирал, где мне родиться, когда мне родиться. Он дал мне здоровье, он дал мне какие-то начальные базовые установки, я этого не выбирал. Он дал мне определенные инструкции, мы видим в Священном Писании, и я их тоже не выбирал. Я могу иметь собственное мнение по тому, как правильно вести бизнес, кого уволить, кого принять, кого прогнать, а кого помиловать. Но он дал определенные инструкции, и в них уже сказал, как мне надо поступать.
2: И
1: я
2: даже,
1: могу быть с этим не согласен.
2: Если, даже если инструкции не хватает в некоторых конкретных решениях, то пример вот этого управителя, он показывает, что нужно рассуждать.
1: Угу.
2: И Господь хотел бы, чтобы мы были научены именно рассуждать.
1: И вот здесь в самом конце хочу сказать, дать вот ответ, как я его вижу. Сыны века сего, догадливые сынов света в своем роде. Вот этот неверный управитель, он сделал все сверхъестественное, чтобы выкрутиться из безвыходной ситуации, потому что его цель была выжить. Выжить финансово и так далее. Если мы, управители Божьи, делаем ли мы все, даже невозможное, для того, чтобы поступить так, как он считает нужным, для того, чтобы принести выгоду ему, какую вот он захотел? Или мы начинаем делить мое, твое. И вот в этом я вижу самое главное благословение вот этой притчи, если мы ее понимаем и применяем в своей жизни. Я думаю, надо будет еще несколько притчей разобрать, потому что есть много в Священном Писании примеров замечательных, так что соберемся здесь в следующий раз.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется.

0: Для вас поет Ксения Лапицкая.
1: Вот, раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою насмерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Эй, всем привет! Вы заехали вновь сегодня к нам в гараж на «Пит-стоп». И с нами здесь Богдан, Миша, Наташа и я, Сергей. А сегодня такая тема, очень такая сложная, очень такая странная. Что делать, когда тебя обидел друг? Не просто там какой-то приятель, не просто какой-то человек в школе, в университете, на работе, не из, ну, там, знакомый. А когда друг обидел? Что делать? Итак, вот вы сейчас так все задумались, как будто я первый раз вам задал этот вопрос, как будто мы с вами до программы не обсуждали его. Скажите, вспомните ваши примеры, когда вас обижал друг, ну или когда вас вообще, в принципе, обижают, что вы, какая ваша реакция?
3: О, это на самом деле ужасно. И как бы ты, ну, обычно, если какой-то, ну, другой человек обидел, я могу даже допустить, ну, какое-то чувство ненависти, а к другу я все-таки начинаю думать, ну, я это чувство как бы себе придерживаю, и я понимаю, что я придерживаю ненависть, и как бы, ну, в общем, еще все хуже становится, и я не знаю, это как будто просто такое ранение сильное.
4: Это когда ты обидела?
3: Ну, когда меня обидела.
4: А, когда тебя друг обидел. А,
3: да. Вот, и это просто, когда друг обижает, это плохо, не надо так делать. Все.
4: Обращение. Не обижайте.
2: Но ты надеешься, сейчас смотрит твой друг тебя и...
3: Нет, надеюсь, нет.
2: Намотает на ус. Если у него есть усы. А, скорее всего, это она. Не знаю, она на косичку.
3: Ну, всякое бывает.
2: Хорошо, ваша, ребят, ответка в обиду.
4: Я не помню саму причину, вот, чтоб, ну, как меня обидели, как это произошло. Я помню только... Вот это отношение, когда как-то, ну, напряженное какое-то, ну, о чем-то не mm-hmm. говорите, в общем, какое-то такое вот, ну, неприятное. Mm-hmm. И помню, когда уже, ну, начинаете примиряться как-то вот этот момент. И помню, когда уже все хорошо, ты выдыхаешь, и друг твой снова твой друг. Вот, mm-hmm. не знаю. Ну, mm-hmm. я как-то не очень болезненно это все переваривал, переносил, вот, как-то...
3: Вот. Все, конечно, зависит от самой обиды, ну, что он сделал. Если он очень сильно, как бы, нанес удар, то у меня было такое, что у меня даже началась истерика, ну, прям реальная истерика. Я сидела на полу в слезах, задыхалась, ну, бывало.
4: Ничего, девчонки,
2: такое бывает.
3: Ну, мне кажется, это не девчонка, а каким-то монстром просто была, которая вот так вот.
2: Слушай, а вы с ними дружите, с этим еще человеком?
3: Да, конечно.
2: После которого у тебя истерика была? Интересно, все-таки отношения сохранились?
3: Ну как, отчасти.
4: Точно значит такой дружба?
2: А вдруг она сейчас думает, что еще все-таки дружите, а ты говоришь,
5: сейчас напомню, и все.
2: И сейчас звонок тебе, смс-ка пришла, вот там вот, жди.
3: Не, ну к этому человеку я стала относиться как-то более осторожно, что ли. То есть это уже не прямо хороший друг.
2: То есть, в принципе, после обиды может друг остаться другом, но отношения все равно меняются.
3: Не всегда.
4: Ну, вот если тебя, например, обидел, да, твой друг, то, ну, ты, ну, даешь понять об этом своему другу, что как бы вот я на тебя обиделась.
3: Ну, иногда
2: так истерика была.
3: Дать.
4: Ну, истерика, она дома там плакала.
3: Дома, да, угу. Ну, я не хотела.
4: Подруга давать. Вообще в курсе, что ты на нее обиделась там или
3: нет?
4: Друг?
3: Нет. Ну, она.
2: Ну, у нее это новость сейчас. Вот.
3: Не то чтобы не новость, она почувствовала какое-то холодное отношение ко мне. Может быть, она поняла, почему.
2: От тебя.
3: Я думаю, что она поняла, почему. Вот, но просто это лично мое восприятие на ее как бы действие. По сути, она не хотела это сделать. Есть еще как? Умышленный как бы вред, а есть нет. Бывает так, что ты обижаешь человека, но ты искренне не хочешь его обидеть. Просто обстоятельства так складываются, что ты делаешь ему больно. Но ты не хочешь этого делать. Поэтому я понимала, что она не хотела делать мне больно, и как бы в себе это все переварила.
2: А так получилось, что сейчас программа, главный герой в программе Наташа, она трое знатыков сидим. Слушайте, ну парни, просто понимаете, мы же парни, мы же должны показывать всем внешним видом, что все-таки мужчины не обижаются, они делают выводы для нас.
3: Ну, прям.
2: Понимаете, так серьезно. Но Наташа оспаривает.
3: Я все знаю, я все про вас всех знаю.
2: Вот.
3: Вы все обижаетесь.
4: Так вы видите ее.
2: Признавайтесь, ребят, когда вас обижают, что вы делаете? Миша, ты пока молчал в нашей программе.
5: С друзьями я не помню обид. Ну, с братом часто ругались, когда, ну, маленькие когда были, где-то полгода назад.
2: Ага, да, да.
5: Ну, поругались там, может, даже покричали друг на друга. подрались. Ну, потом где-то минут 15 проходит, он там зовет, там, я, Миш, пойдем картошку я пожарил.
2: О, ну так, такое дело, я все обиды в сторону, понимаешь?
4: Еда вообще все решает, я вам скажу.
5: Ну, так что мы с братом, ну, полчаса максимум дуемся друг на друга, и потом все уж как по-прежнему.
4: Угу. Кстати, даже я вот со своим братишкой, ему 10 лет, а нет, стоп, уже 12.
2: Вот он сейчас тебе и позвонит, Богдан, как тебе не стыдно, ты его уже обидел.
4: И, короче, ну... Тоже я сейчас, вот только сейчас начал вспоминать, я не помню тоже, из-за чего мы как-то обиделись друг на друга, но, ну, полдня там буквально всего как-то так вот, ну, какая-то такая накалочка, в общем, идет, вот, а потом что-то, смотри, там я игру скачал, там, оп, и все, какая-то...
3: Ну, а с другой стороны...
4: С братьями все проще.
3: Да, какая жизнь без обид? Какая? Ну, она не...
4: Мы же не бесчувственные.
3: Да, это все, на самом деле, очень интересно, и вспоминать потом весело что-то. Не все, конечно, но что-то... Как опыт.
2: Это вот сейчас подтверждаете то, что написано в Библии, что все мы грешны, все мы делаем иногда плохие дела, не только мы ангелы, мы не летаем с крылышками, но какие бы хорошие отношения ни были, между друзьями всегда будут обиды, и надо это признать. Вот. Поэтому мы сейчас и поднимаем эту тему, вот, потому что многие говорят, о, если мой друг меня обидел, какой-то друг. Нет, на самом деле это друг, и друзья тоже могут обижать, и было это у нас, у вас в жизни,
4: это
2: у меня тоже было. Вот. Это нормальное дело, вопрос, как на это реагировать, вот мы поэтому сейчас об этом
4: с вами
2: говорим.
4: И, между прочим, ты когда, ну, с друзьями это все проходишь, может быть, ты даже как-то, ну, набираешься опыта, закаляешься к семейной жизни, потому что там еще хуже.
5: Ты знаешь.
4: Расскажи.
2: Ты знаешь, слава богу, пока серьезных обид в моей семейной не такой уж долго, еще меньше года жизни не было. Но я думаю, что как бы все не идеально, и все у нас тоже будет. И у всех такое есть, как бы даже в самых идеальных семьях мы знаем, что есть конфликты. Просто реально, когда ты спрашиваешь у людей, они говорят, было, просто мы это прошли, так
4: скажем. Вам нужно признавать вину, и все. Все будет нормально.
3: Все равно будет к чему прикопаться.
5: Ну, а с другой стороны, если ты не будешь обижаться на человека, ну, не будешь ему все высказывать, потом это накопится.
2: Так что нужно делать, Миша, значит?
5: Выпустить пар. Ну, не обязательно тому человеку все сказать, а... отойти там, что-нибудь попрыгать там, побегать, и чтобы успокоиться.
3: Погорать.
4: Спортзал.
5: Да.
4: Там, подраться. Боксерская груша, кстати.
2: Не, ну с ним все-таки все в итоге нужно что-то обговорить?
3: Нужно поговорить с человеком, потому что ты, ну, побил грушу, молодец, успокоился. Ну, на следующий день встретился с этим человеком, и что? Ну, ты опять у себя то же самое?
4: Остался.
3: Конечно.
2: Скажите, пожалуйста, мне вот интересно, было ли когда-то у вас, когда вы попытались отомстить человеку? Миша, ну вот сразу видно, что у тебя было.
4: Вот видно по тебе.
2: Я там просто так отреагировал, что спрятал свои глаза. Ну, хорошо, не Миша, все. Вот если у вас есть такой опыт интересный, расскажите, и помогло ли это или нет? Месть.
5: Ну, когда я играю в футбол, и когда во время игры кто-то тебя бьет по ногам, толкает, хочется в ответ, ну, сделать то же самое.
2: Это еще от твоего характера зависит, я знаю, что, насколько ты импульсивный. Тебе наверняка хочется. Так, и что?
5: Ну, некоторые нормально реагируют, понимают, что они сами виноваты, а некоторые начинают задираться еще сильнее.
3: Да.
4: Если ты отомстил?
5: Да.
3: Нужно еще думать, вот, кому отомстишь.
4: Ну, футбол – дело такое, там…
2: Такой, дай отомщу. Нет, пожалуй, передай.
3: Да, ну,
2: отомщу вот этому. Да, ну вот интересно, что мстить – это не выход из ситуации, да?

0: У тебя друг обидел. Хотите, всегда ли вы шли первые на примирение? И нужно ли идти первым? И когда нужно идти на примирение?
1: Ну, от человека зависит. Если человек дорог тебе, значит, ты пойдешь мириться и все такое. А если, ну, сам он не хочет, и тебе по барабану, то зачем идти?
0: Ну, смотри, Миша.
2: Это значит, не твой друг.
0: Даже да. В твоей ситуации. Ну, ты говоришь, что, ты же говоришь, что брат твой друг, да? Вы с ним ссорились, и вам не нужно было каких-то особых примирений. У вас все само собой налаживалось.
1: Ну, я мог
0: еда
1: бы продолжить...
0: связала, как
1: мог бы продолжить себе сидеть в комнате, сказать, иди сам, ешь свою картошку. Но не делаю так же.
2: Такое не говорят.
3: Про картошку.
0: Да. То есть все-таки надо идти примиряться. Ну, а если, Богдан, а если человек виноват в том, друг твой виноват в том, что тебя обидел, будешь ли ты примиряться, или ты будешь ему намекать?
2: Единственный пример вот такой, когда я помню, что мы прям так вот реально именно с другом как-то обиделись друг на друга, это мой друг со школы, мы что-то, я не помню из-за чего, может быть, потому что что-то мы там дрались, что-то, я не помню, но мы перед летом поссорились, все лето не общались. Вот, и потом, ну, 1 сентября, там, и буквально первая неделя, две, я, ну, мне саму как-то неприкольно, мы там с ним постоянно, там, я у него в компьютер дома играл, у меня дома, я не мог еще пока.
0: Невыгодно вот. Тебе было его.
2: И, короче, как-то, ну, мне саму было неприятно, и я что-то с той же игрой на телефоне подошел к нему, там, говорю, вот, типа, вот, у меня такая игра есть, я не помню, что там, типа того, и, типа, давайте скачаем, там, что-то такое, и как-то, не знаю, и он нормально отреагировал, как бы, не стоит бояться, да, что там как-то человек плохо отреагирует или еще что-то, вот, и, ну, и как-то и помирились, а так вот, если так вспоминать, там, с родителями, там, где-то еще, я не знаю, что-то, по-моему, и так, как будто так я ходил извинялся, а, стоп, короче,
0: слышали бы тебя сейчас твои родители?
2: Я не буду им показывать, короче говоря, именно вот с девчонками почему-то у меня такое бывало. Накосячу я, извиняются они, я не знаю, как это происходит.
0: Ну, Богдан, это же, конечно,
3: просто это...
2: неправильные девчонки.
3: Нет, они все так делают, потому что от вас не дождешься. Это другой вопрос.
0: Сказать, это другая тема.
3: Вспомнила, что микро.
0: Наташа, так скажем, сейчас кинула камень в огород
3: мужчин. Нет,
0: о том,
3: не
0: что
3: все.
0: Мужчины меньше идут на примирение, чем
3: да.
0: девушки.
3: Они горды. Ну, вы.
1: Ну, потому что обижаются ни на что.
3: Откуда ты знаешь, что это ни на что?
1: Ну, допустим, фотографию не лайкнул, все, обида.
3: Ну, потому что ты не лайкнул ее.
0: Ну, слушай,
3: как бы она уже поняла твое отношение к тебе. Ты ее не лайкаешь, значит...
1: Так может, я ее просто не видел.
3: Как это ты не видел? Других мы лайкаешь, ее не лайкаешь, значит, видел.
2: Ай-яй.
0: Слушай, какая-то ситуация замешана между нами?
3: Нет, это совсем не связано.
2: А мне вот кажется, ситуация.
3: Что надо сменить тему.
0: Нет, тема у нас, мы вполне в рамках темы идем.
2: Ну вот лайк, да, тот же самый. Стоит из-за этого обижаться, из-за лайка или нет?
3: Да, конечно, нет.
2: Вот.
3: Девочки не обижаются, они просто делают вид, что обижаются.
2: А, о.
3: Ой, простите.
0: Делают вид, что обижаются.
3: Нет, на самом деле они обижаются, так что
0: а зачем? И зачем это делать, на самом деле? Просто, чтобы внимание привлечь?
3: Это просто, так, они же как бы чувствительнее, и у них как бы... Ну, действительно, обидно, когда тебя не лайкнули, а кого-то другого лайкнули.
1: Я извинюсь потом.
3: И ты сразу сделал выводы тоже, и как бы не отношения. Ну, естественно, если этот человек тебе дорог, ты не будешь на него обижаться. Ну, какая бы обида ни была, лайк там, или он там нечаянно порезал тебя, я не знаю.
2: Ого.
3: Ну, человек, который тебе дорог, вот вы лето не общались, вы все равно потом сошлись. У меня также было в этом году с подругой, мы очень плохо стали общаться, и даже я думала, что я ее потеряла, но... Как бы я готова была пойти, как бы, как сказать, на примирение с ней, или я не хотела ее терять, и как бы, что такое, переступить через порог гордости ради того, чтобы, как бы,
2: помириться.
3: Да, помириться, это, на самом деле, это несложно, а потом ты увидишь результат, что
2: получается,
3: было
2: нужно
3: нельзя.
2: Сломать одну стену, да, чтобы сломать другую стену.
3: Там то много есть... стен, на самом деле, все зависит от обиды.
2: Да.
0: И на самом деле я в своей жизни тоже имею много опытов. Ну, конечно, у меня таких близких друзей никогда не было. Именно таких вот. Ну, был у меня один человек, с которым мы в городе, в том, в котором я еще раньше жил, дружили. Потом нас, так скажем, судьба разъединила. Мы в разные города, даже в страны. Он уехал в другую, я остался в той. И можно так сказать, что в основном у меня были все друзья. Знаете, вот есть такие люди, у которых все друзья, которые, ну, больше общаешься с кем-то там, пятерыми, вот так далее, но ты обычно со всеми дружишь. А, но я так, меня, можно сказать,

0: Мой самый близкий друг или человек, с которым я больше времени проводил, это брат. Мы с ним все детство выросли, мы двойняшки, мы с детства, так скажем, с малых играли с одними игрушками, росли в одной комнате, всегда в одной семье. И часто бывало такое, что я его обижал. Вот, знаете, в детстве, ладно, когда игрушки, так скажем, не поделили, это одно. А когда ты уже взрослый, и когда где-то там в обществе, там, ты как-то поступаешь с братом, унижая его с других или что-то делая, или когда там дома вы с ним ссоритесь, например, или и он меня бывало обижал, или я его, обиды разного рода. Но я понимал, что со временем наши отношения становятся уже не теми, которые были раньше. После каждой такой обиды, реально эта стена становится толще и толще, которая будет вас разделять. Вот. И сейчас я понимаю, что многие вещи уже, например, не вернуть назад, как было. И только именно из-за вот этих поступков, обид, которые были.
1: Может, из-за этого становится крепче дружба?
0: Нет, я бы не сказал. Если, ну, если отношения поддерживаются, если они возвращаются, есть многие, есть те обиды, которые обсуждаются, которые решаются, ну, не обиды, вот эти поступки. Если это решается, хорошо, да, может быть, дружба становится крепче. А когда они нерешенные, когда они просто кем-то, человек, которого обидели, он в себе это съел, просто в себе это, ладно, проехал дальше, а тот человек, который обидел, не заметил, может быть, или он не признал свою вину, то отношения портятся, они, дружба крепче не станет. То есть, в первую очередь, надо, конечно же, обсуждать, и не, надо стараться не обижать, потому что отношения в любом случае портятся. Вот, это вот в моей жизни такой опыт был, и я это сам понимаю. Вот.
1: Может быть, как-то надо, ну, эти конфликты решать так, чтобы, наоборот, ну, не приходить к негативному опыту, а приходить к положительному, потому что если всегда так вот строить между собой стену из-за этих обид, да, ну, как бы ты решаешь, а как бы это все, то, ну, это ни к чему хорошему не приведет. Мне кажется, надо как-то стараться, ну, да, вот к положительному опыту приводить.
2: Не запускать
1: это
2: стену свою.
3: Ну, признавайте свои ошибки, а то говорите, будто мы всегда не виноваты, тот
2: да,
3: человек.
2: Да, конечно, не бывает такого, чтобы, ну, была виновата одна сторона. Все равно есть, как бы, и какие-то проступки с другой стороны.
0: Хорошо, друзья, у нас время подошло к концу. Спасибо вам огромное за то, что вы были такие искренние, рассказывали о себе. Наташа, тебе отдельное спасибо. Ты у нас была сегодня главным гостем, гвоздем, как это говорится. То есть. А вы, друзья, которые нас смотрели, мы вам желаем вот в этих обидах с вашими друзьями, в этих ситуациях находить правильное решение, идти на примирение и не оставлять все на самотек. Пожалуйста, будьте мудрыми, пусть Бог в этом благословит. А мы вам желаем всего хорошего. Пока!

0: благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Приветствую вас, дорогая церковь, братья и сестры. Также приветствую всех, кто смотрит нас и участвует вместе с нами в богослужении, но дистанционно. В 1181 или в 1182 году в семье богатого купца из Ассизы родился мальчик. Вернувшись с своей поездки и удачной сделки из Франции, он назвал своего сына Франческо, то есть француз, видимо, в знак того, что у него получилось дела во Франции и удалась поездка. Мальчик был единственным в семье, у него было несколько сестер, рос довольно-таки такой любитель баловать, озоровать. Конечно, когда он уже подрос, стал юношей, то в такой дружной компании он любил выпить, повеселиться, побыть в компании девушек. И, в общем, вел такую вольную, разгульную, свободную жизнь. Но однажды, участвуя в боевых сражениях, может, даже оказавшись в плену и находясь в плену, ну, по разным, конечно, версиям, Франциск переосмысливает многие такие в своей жизни моменты, поведения и задумывается над тем, что нужно что-то поменять. Он становится человеком, который начинает оказывать помощь бедным и нищим, но, по крайней мере, с ними чаще всего начинает проводить время. Естественно, отец этим сильно недоволен, сильно возмущен, потому что как можно от своего будущего сына, помощника в бизнесе, ожидать что-то хорошего, если он путается уже с какими-то там нищими, убогими людьми. Более того, есть несколько случаев у Франциска, когда он продал часть дорогих тканей, лошадь, на которой приехал в этот город, где продавал, и раздал это все, ну, отдал все это церкви. Он видел, что некоторые здания церкви очень такие обветшалые и так далее. Но суть не в этом. Суть в том, что Франциск сильно повздорил со своим отцом, окончательно разрывает с ним отношения, отказывается от всего наследства отца, все ему оставляет и все деньги, которыми он пользовался, и, ну, делает для себя такое решение, что он будет вот таким нищенствующим монахом и так построит всю свою жизнь. У него было несколько друзей, и вот вместе с друзьями, молясь в церкви, он открывает Священное Писание, и в Священном Писании он наталкивается на слова, где Христос говорит о том, что нужно продать все свое имение, раздать нищим и последовать за ним. Ну и в буквальном смысле слова, действительно, его друзья отказываются, распродают все свое богатство, все свое состояние, и они раздают все это бедным и нищим. И таким образом Франциск создает, скажем, свое братство или орден, который стал называться в будущем орден францисканцев. Одно из главных кредо их – это быть бедным и радоваться жизни вот этой в бедности и так служить Богу. Вот таким образом я рассказал небольшую историю про Франциска, который в буквальном смысле понял слова Иисуса Христа, что нужно все продать, раздать нищим и следовать за ним. Это было где-то, вот видите, в 12-13 веке. Да? Действительно, если мы почитаем на некоторые слова Иисуса, ну давайте откроем, например, Евангелие от Луки, 14 главу, прочитаем стих 33. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Разве слова Иисуса не звучат очень категорично здесь? Во-первых, я не могу быть его учеником, не могу быть христианином, его последователем, если я не отрешусь от всего, что имею. В греческом тексте Евангелия от Луки, здесь в нашем в синодальном тексте слово «что имеет», а в греческом тексте стоит «имение» или «имущество». То есть всякий из вас, кто не отрешится от имущества, то есть не отставит его, не отложит, не продаст его, да, не может быть моим учеником. Разве слова Христа не категоричны? Чувствуется, да, что здесь попахивает таким фанатизмом, каким-то таким радикализмом. А как быть вот со словами Иисуса, чуть ранее сказаны, в 12 главе этого же Евангелия, 33 стих тоже, да, 12:33, 14:33. «Продавайте имение ваше и давайте милостыню, приготовляйте себе местилище неветшающее, сокровище не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает». Вот видите? Вот, пожалуйста. То есть, получается, основатель христианства Иисус, радикальный лидер, который призывает людей раздать все свое имущество, продать его, продать свои квартиры, свои дома, дачи, машины и все раздать бедным и нищим и так вот следовать за ним. Вот оно, истинное христианство, да? Так что чего вы держитесь за блага земные? Продавайте все. Так ли на самом деле говорил Иисус? И тема моей проповеди сегодня – радикальное христианство. Продать имущество? Мы будем об этом размышлять. Действительно, Христос к этому призывал. А если и призывал, то что все-таки под этим имелось в виду или подразумевалось в виду, и какие случаи, в каких случаях и при каких обстоятельствах? Конечно, нужно сказать, что вся сложность вообще Библии состоит в том, что чем дальше мы от нее, чем дальше мы от того времени, тем сложнее нам становится понимать слова Христа, потому что от нас уходит контекст. Я просто приведу небольшой пример. Если вы бросите камень в воду, то место, где камень упал, круги будут ближе. Но чем дальше волна будет идти, круги будут расходиться и менее заметны. Но если, грубо говоря, вот такую иллюстрацию привести, что слово, которое когда-то произнес Христос, да, имело большую силу воздействия, нежели теперь, когда уже прошли тысячелетия, и мы теперь пытаемся слова Иисуса понять и в них разобраться, и, естественно, контекст, он от нас далек, то есть затухает значение. И очень часто люди начинают с новой силой, так скажем, Христа слова понимать, вкладывая туда иногда совершенно другой смысл. И действительно, иногда речь Иисуса может нас сбить с толку и ввести такое недоумение, как так? Неужели Христос такое может сказать? Вот важен контекст, прежде всего, важен контекст. И мы начнем именно с того, чтобы понять вообще само Евангелие от Луки. То есть сегодня мы попробуем с вами посмотреть и поразмышлять над словами именно Христа именно в контексте Евангелия от Луки. То есть мы не будем по другим Евангелиям ходить, только вот Евангелие от Луки мы увидим. Дело в том, что евангелист Лука закладывает одну из тем в свое Евангелие – это социальная несправедливость, которая в первом веке была одна из такой вопиющих проблем. Начнем хотя бы с того, что были богатые люди. Ну, понятно, что богатые люди есть всегда и везде, во все времена. Я имею в виду про первый век, вот во времена Иисуса Христа, богатые люди. Люди, которые владели большими земельными уделами, виноградниками, полями, пастбищами. И, естественно, чтобы все это обеспечивать, следить за урожаем, естественно, туда нанимались разные люди. Крестьяне, наемники, рабы, слуги и так далее. Все работали вот на этого богатого господина. И, конечно же, порой богатые люди были очень жестоки и жестоко обращались со своими рабами, слугами, с наемниками. и так далее. Иногда не выплачивали то, что обещали, ну и так далее. Помимо этого, естественно, была и другая категория людей. Это обыкновенное население. И порой люди действительно жили за чертой бедности. И такой процент людей был очень большой. На самом деле не очень много было богатых людей. Более того, нужно еще понимать важный момент, что Палестина в то время была оккупирована Римской империей. Эта территория была, так скажем, подконтрольна римлянам, римским солдатам. И, естественно, любой еврей воспринимал, что по его земле, которую Бог дал в наследие Израилю, ходят язычники, ходят солдаты, которые захватили власть в руки, здесь насаждают своих богов и насаждают здесь свою религию. Поэтому создавался вот такой конфликт, такое противостояние. Власть Рима и население, которое ненавидело римлян, да, потому что они захватчики. И в то же время богатые люди, которые пытались как-то сохранить свое богатство, найти какие-то точки соприкосновения с Римом, да, как-то с ними, так скажем, ладить. Ну и, конечно же, если Рим поднимал налоговую ставку, то, как вы думаете, богатые люди из своего кармана пытались заплатить налоги? Или же все-таки они обирали бедных крестьян, забирали у них порой иногда последние? То есть, когда вы понимаете вот эту ситуацию, в котором на этом фоне, на котором Иисус растет, живет и начинает проповедовать, то ты понимаешь, что вот это и есть вопиющая социальная несправедливость. Когда у человека, у которого так ничего нет, и он ничем не может заплатить, отбирает иногда последнюю козу, которая дает молоко, или овцу, да, которая приносит шерсть, из которой с нее можно что-то продать и хоть как-то получить там на хлеб и так далее. Когда обещают заплатить, они платят, и ты, получается, работаешь, а зарплату не получаешь на поле целыми днями, а у тебя семья, несколько детей, тебе нужно кормить. Притеснение, жестокость, угнетение. Вот она социальная несправедливость. И, в принципе, вот на этом фоне евангелист Лука и пытается показать то, что принес Иисус. Поэтому Евангелие от Луки, оно в самом начале, в самой первой главе, не случайно евангелист Лука, скажем так, приводит молитву или песнь Марии. Посмотрите, что Мария поет в этой песне или как она радуется и так далее. Давайте прочитаем. 47 стиха, 1 глава Евангелия от Луки. «Возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все народы, что сотворил мне величие сильное и святое имя его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем». «Воспринял Израиля, отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Вот это песня Марии. Посмотрите, насколько песня Марии очень, я бы сказал, провокационно, что ли. Здесь показан переворот. Конечно, это переворот не политический, не смена одного строя режима. Я сейчас говорю, когда использую слово «переворот», не в этом смысле слова. А что здесь есть некая справедливость? Она чает, как и многие люди, угнетенные, бедные, чает освобождение. Они ждут Бога, который должен прийти, Мессии, который должен их освободить. И вот когда она понимает, что родила младенца от Господа, и что это действительно особая личность, она понимает, что теперь наступает вот этот момент, и она сама участница вот этого Божьего избавления или Божьего спасения. Да? И она говорит о том, что явил мышцу, да, рассеял надменных помышлений сердца, низложил сильных с престолов их. Кто это такие сильные на престолах? Да? Дальше. Отпустил их и вознес смиренных. В данном случае смиренные – это не духовные люди здесь, которые много молятся, понимаете, да, много жертвует, ну, кроткие такие. Смиренность здесь – это бедные, это нищие, это угнетенные. Вот оно, основное значение этого слова. То есть те, которые страдают несправедливо. И в этом случае вот здесь получается, что у нее надежда, что Иисус как раз это тот, кто возвестит приход Бога, что Бог приходит, наступает Царство Божие, правление Божие, и что вот это Божье владычество, правление Божие, оно должно, ну скажем так, расставить все на места. Вот эта социальная несправедливость, она должна уйти. В Божьем Царстве ее нету, ее не может быть просто вовсе. Алчущих не исполнил благ, да, то есть алчущие, то есть голодные, да, те, кто... И богатящихся отпустил ни с чем. Вот он переворот. Вот оно, то, что, скажем так, у одних было слишком много всего, и они этим не хотели делиться, и даже отбирали последнее у тех, у кого вообще и так ничего не было. Вот здесь вот такой фон. Сразу в первой главе, это важно, в первой же главе главная героиня, ну, одна из главных героинь, да, Евангелия, поет эту песню. Это уже вся мелодия всего Евангелия. Это такое же начало, чтобы читающий понимал. Потом, если мы посмотрим Иисуса дальше, посмотрите на то, как Он говорит одну из Своих проповедей. Это 6 глава Евангелия от Луки. Вы знаете, что в Евангелии от Матфея известная проповедь Иисуса, сказанная на горе, называется Нагорной. То вот в 6 главе Евангелия от Луки проповедь Иисуса сказана на равнинном месте. Мы это видим в 17 стихе. «И, сойдя с ними, стал он на ровном месте. И множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: блаженные нищие. К сожалению, в синодальном тексте Евангелия от Луки добавлено еще одно слово «духом». А в греческом тексте Евангелия от Луки нет этого слова. У Матфея есть, но у Луки нет. Когда переводчики переводили, они занимались иногда так называемым сглаживанием. Очень сложно было переводчикам понять, что Лука говорит одно, а Матфей говорит другое, что как бы ни такого не может быть, да? И надо, чтобы все-таки слова Христа у Матфея и слова у Луки как-то совпадали. Поэтому они дописывали, добавляли туда иногда некоторые слова. Хотя на самом деле у Луки нету слова «духом», а звучит так: «блаженные нищие, ибо ваше есть Царствие Божие». Блаженны алчущие, то есть блаженны голодные, ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие. Плачущие здесь не скорбящие о своих грехах, братья и сестры. Не надо, мы иногда так очень любим все одухотворить. Вот, здесь не люди плачущие о своих грехах и так далее. Плачущие здесь люди, которые действительно в буквальном смысле страдают и плачут, потому что их угнетает. «Ибо вы смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и принесут имя ваше, как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день, и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах». Так поступали с пророками отцы их. Напротив, посмотрите, что дальше говорит Иисус. 24 стих, Игнали. «Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне». Пресыщенные – это кто? Да, у которых еды вдоволь, она, столы ломятся, они пируют, да, там излишек. Что дальше будет с ними? «Ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне». Ибо что? «Ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали лжепророками отцы их. «Но вам, слушающие, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, отнимающему тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку». Вы чувствуете, какой посыл слов Христа? Вот. Христос говорит о некой справедливости, поднимает серьезные проблемы. Есть богатые люди, которые излишествуют, которые отбирают все последнее у бедных людей, и те просто от голода умирают. И они не думают об этом. Они, их сердце не мягкое, оно не милосердное, они жестоки. Вот. Вот он фон, о котором мы читаем, мы видим. Я не буду на этом сосредоточиваться вот более подробно, но просто если вы начнете читать все Евангелие подряд, от начала до конца, вы это увидите, что одна из тем Евангелия от Луки – это вот эта как раз социальная несправедливость. И что Христос – это тот, кто пытался ее, эту тему поднять. А Царство Божие, Божие правление – это Божие правление, которое с собой несет эту справедливость. Понимаете? Мы сейчас подходим к самому важному моменту. Поэтому сейчас, когда мы подходим к словам Иисуса, где Он говорит о том, что нужно что-то продать, продать свое имение, вы понимаете, к чему Он клонит и ведет? Вот это важный момент, когда мы сейчас видим этот социальный аспект. Еще один важный момент, на который хотел обратить внимание, просто саму молитву «Отче наш» мы прочитаем, потому что мы молитву «Отче наш» тоже воспринимаем очень оторванную от контекста первого века. Давайте мы ее прочтем немного в другом ключе. Я не говорю о том, что теперь не нужно молиться молитвой «Отче наш» в духовном смысле. Понимаете, да, о чем я говорю? Не надо сейчас меня думать, что я сейчас в другую какую-то крайность там впадаю или еще что-то. Она полная и емкая. Но вы услышите эту молитву «Отче наш» совершенно в другом аспекте. В 11 главе она приводится. И нужно сказать, что Евангелие от Луки, молитва «Отче наш» в Евангелии от Луки, она короткая. Я ее прочитаю, как она звучит в Евангелии от Луки, и вы будете удивлены. «Сказал им, когда молитесь, говорите, Отче, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не веди нас в искушение». Все. Там нету «Сущий на небесах», там нету «Избавь нас от лукавого», потому что этот текст, опять же, был привнесен из молитвы, которую приводит Матфей. У Матфея молитва «Отче наш» более расширенный вариант, в Евангелии от Луки он короткий. Но суть этой молитвы в том, что Иисус учит молиться своих учеников, чтобы они полагались на приход Царства. Да придет что? Твое Царство. Потому что с Твоим Царством придет и справедливость. Не просто праведность, а именно справедливость придет. Понимаете? Потому что произойдет некий такой переворот, что люди, которые не хотят жить по-божьи, да, они будут вне этого царства. Но люди, которые хотят жить по совести, по-божьему, да, которые хотят вершить правду, в хорошем смысле слова и суд, они туда войдут. Да? И поэтому Иисус говорит, да приди, да царствие Твое, да будет воля Твоя. Не воля богачей, алчных, жадных, богачей жестоких, которые все делают только ради себя, ради своей выгоды. Нет, пусть установится на земле что? Твоя воля, твое желание. Да? Дальше, посмотрите, хлеб наш насущный, подавай на каждый день. Господи, мы не просим у Тебя излишества. Мы не просим у Тебя богатства и роскоши, чтобы в нем купаться. Мы лишь просим у Тебя о чем? Дай нам хотя бы хлеб насущный. То, что нам сейчас нужно на этот день. Вы чувствуете молитву, как она меняется, когда мы начинаем смотреть на социальный аспект этой молитвы? Как она меняется, когда люди, которые слышат речи Иисуса, находящиеся в нищете, угнетенные, обездоленные и так далее, они ищут этой надежды. Поэтому Иисус идет к ним. Он находится рядом с этими людьми. Он несет им вот эту надежду и это утешение. Несет близость Божьего Царства. Поэтому, когда Христос обращается, помните, это важный момент, если мы сейчас посмотрим на 18 главу, вспомните, что когда к Иисусу подходит богатый молодой человек, Христос Помните, что ему говорит? Да? 18 глава Евангелия от Луки. Да, Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим?» С 19 стиха читаю. «Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал: «Ну, все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие». Видите? А слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Почему так? Потому что богатство в то время – это знак завета, что если ты будешь верен Богу, Бог тебя благословит. Понимаете? Что ты будешь в благословении у Бога. Поэтому богатство тогда воспринималось именно так, как знак Божьего одобрения, Божьего благословения. Но возникал такой диссонанс. Люди, у которых есть богатство, поступают несправедливо с теми, у кого его нет. Понимаете? Как может быть богатство Божьим благословением, когда люди, прикрываясь богатством, силой, властью, творят иногда безнаказанные дела? Как? Где справедливость? Где Бог? Вот эти мысли могли быть у людей возникать. Поэтому Христос, обращаясь к этому человеку: «Хорошо, раз ты все выполнил, раз ты соблюл все заповеди, раз ты так любишь Бога и любишь людей», ну, помните, да, что 10 заповедей, одна из заповедей, одна половина скрижали означает «любовь к Богу», а другая часть скрижали означает что? «Любовь к ближнему». «Хорошо», говорит Иисус, «окей, тогда раздай все, что у тебя есть, продай имущество твое, раздай бедным, так проявишь свою любовь». Оп, оп. Подожди, подожди, не все так просто. Есть определенные вещи, которые меня держат, мне тяжело. Да? Но если мы почитаем 19 главу, и сегодня Михаил в субботней школе об этом говорил, мы с ним не сговаривались. Вот. Вспомните, что в 19 главе Иисус приходит в Иерихон, и вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили: «О, что он зашел к грешному человеку?» Друзья, с чего это вдруг такая реакция? Что Иисус заходит к грешному человеку? Грешный человек этот был не только просто грешный в нравственном смысле слова, понимаете? Что там пьяница, бийца, да, наркотики употребляет, ну, понимаете, там курит самый дорогой, кокаин. Ну, простите, потому что богатым нечего делать. Вот он и ищет время, чем как бы себя занять. Не в этом дело, в плане, что он был грешный, а в том, что мытарь был. Понимаете, он с одной стороны одной ногой служит Риму, а с другой стороны у своего же народа пытается что? Взять последнее. Вы думаете, что мытарь – это человек, который просто честно, так скажем, приходил, забирал у людей? Нет, он поднимал ставку для себя. Он играл на деньгах, понимаете? Ему сказали определенные, сколько нужно собрать. Он понимает, сколько нужно взять. Но он приходит к одному, к другому и забирает больше, потому что ему надо себе что-то. Понимаете? Машина уже устарела. Мало того, что 5 в гараже стоит, но это не та марка, это не новая модель, вы понимаете? Нужно больше. Другой костюм совершенно, не за 25 тысяч, а за 100. потому что я уже вращаюсь в совершенно другом кругу людей. Я не могу ходить уже просто с серебряным кольцом. Мне нужно большое золотое кольцо. И не одно, а несколько, чтобы там был алмаз самого качества высокого, понимаете? То есть уже ты, потому что начинаешь подниматься вверх, все выше и выше. И в этом отношении, и в этом плане Христос идет к этому человеку, но реакция людей: как так? Вроде бы Иисус проповедует социальную справедливость и идет вот к этому человеку, который нас угнетает, который отбирает несправедливо последний, и еще сейчас он будет с ним там о чем-то вести разговор. Вот. Понимаете? Но Иисус идет к человеку, потому что видит, что в этом человеке происходит какое-то что? Переворот. И возможно, что этот человек слышал Иисуса и его проповеди. Они доходили. Продай имение свое и раздай бедным. И это не означает просто продай и раздай бедным, а это означало соверши социальную справедливость, о которой тебя требует Бог. У тебя власть, у тебя сила, прекрати ее применять. Это не означало, что Иисус учил о том, чтобы все продать, негде будет человеку жить. Не-не-не, речь идет не об этом. Но мы видим реакцию Закхея. Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим. И если кого чем обидел, воздам вчетверо. И Иисус сказал ему, обратите внимание, что он ему говорит, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшего. Вот он контекст, о котором нужно понимать. И теперь, когда мы подходим к словам Иисуса в 14 главе, в 33 стихе, когда он говорит: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, то есть от всего имени, не может быть моим учеником». Что же имел в виду Иисус? Это же самое слово «имени» встречается в 8 главе Евангелия от Луки. И вы сейчас я сейчас попытаюсь это объяснить. В 8 главе там появляется несколько богатых женщин. Давайте мы посмотрим с первого стиха. «После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя, благовествуя Царство Божие. И с ним 12. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалина, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим». Вопрос. Они не продали свое имение, но они служили. То есть часть своего, скажем так, дохода, бизнеса они отдавали, жертвовали и поддерживали служение Иисуса. Они не расстались с тем. И я не думаю, что Иисус кардинально призывал к тому, что нужно совсем распрощаться, ну, как в данном случае, как это сделал Франциск Ассизский. Я не говорю, что не осуждаю его за этот тот шаг. Я не жил при нем, не общался с ним, не могу судить его мотивы. Да, тем более, что рассказы о нем иногда где-то, может быть, преувеличены или приукрашены, потому что все-таки есть в этом определенный момент. Но я немножко о другом, что Христос не против самого богатства. Вот это важный момент, а его наличие, понимаете? А о том, что оно может сделать с человеком. Человек может потерять самое главное – милосердие, любовь. А Царство Божие построено на этой любви. Поэтому Иисус и говорит: любите врагов, прощайте. Вот любовь, о чем проповедует Христос – это любовь. Именно это важно от человека. И здесь мы видим с вами, что есть такой момент, это важный первый пласт. То есть Христос, когда обращается к богатым людям, он обращается именно к их социальной справедливости, к тому, чтобы они, если они хотят быть подданными царству, чтобы они стали на путь справедливости Божьей, чтобы они стали обращаться с богатством именно так, как им и велит Бог, чтобы они помнили нищих и помогали им. Помните, в Ветхом Завете было несколько таких повелений, что если ты собираешь урожай с поля, то не собирай все подчистую, а что делаешь? Оставляй. Почему? Зачем? Потому что пройдут нищие, да, которым нечего кушать, которые в трудное время, в голодное время надо будет что-то есть, поэтому они его соберут. И вот это важный момент. И Христос говорит богатым о том, чтобы они, если они забыли принцип справедливости, чтобы теперь, если они хотят быть подданными этого царства, они должны об этом подумать. Подумать о том, что нужно что-то поменять кардинально в своем отношении к богатству и в своем отношении к людям. Менять надо это кардинально. Если ты хочешь быть моим учеником, если ты хочешь быть моим последователем, разделить принципы царства Бога, войти в это царство, стать подданным царя, да, то тогда пересмотри свое отношение к деньгам, пересмотри свое отношение к богатству. Вот о чем идет речь. Почему именно имя богатого этого юноши нам неизвестно? Потому что он не стал учеником. А почему имя Закхея нам известно? Потому что, скорее всего, он последовал за Иисусом. И, возможно, часть своего имения он действительно раздал, а какие-то средства он продолжал поддерживать миссию Христа и его дело дальше. Понимаете? То есть нужно видеть именно вот этот аспект. И в 12 главе давайте попробуем все-таки посмотреть, потому что эти слова все же Христос обращает к ученикам. Но в каком контексте? 12.33. «Продавайте имение ваше и давайте милостыню». Теперь мы немного понимаем этот контекст. Теперь мы понимаем социальную действительность первого века и видим, с какими сложностями сталкивается Иисус, с какими сложностями сталкиваются его ученики, люди, да, что именно там происходит. Но есть еще один важный аспект о богатстве, о котором важно сказать. Понимаете, Христос проповедует на близость Царства Божьего, Божьего правления. Но он проповедует еще трагедию, которая случится с Израилем. Народ Божий отвергает Иисуса Мессию. Он становится к его вести спиной. И кто становится спиной? Влиятельные первосвященники, люди очень богатые, люди, у которых было много счетов в банках. Да и вообще Иерусалимский храм в то время тоже станет своего рода банком, где происходит обмен монет. Понимаете, это очень хороший бизнес. Вы думаете, обмены с римской на ту монету? Понимаете, нельзя было римскую монету бросить в храме святом. Нужно было положить шекель. Шекель святой. Римской монеты нет, потому что там обозначен какой-нибудь император, а его могли обожествлять. Зачем нам идола в храм тащить? Нет, шекель. Но когда ты приходишь, вы сами знаете, обмен валюты как происходит, да? Ты кладешь столько-то монет, а получаешь в обмен, и часть идет себе. Кто берут? Кто устроил там вот эти вот столы, миновщиков расставил? Санкции кого это все было сделано? Священников. Люди, которые были храм был их территорией. Неплохой бизнес, правда ведь? Все построено было очень важно. В этот момент, о котором я подвожу, есть трагедия. Получается, даже в храме Божьем, там, где обитает Бог или должен был обитать Бог, даже уже там есть нечестие. Этот храм будет разрушен. Там не останется камня на камне. Понимаете? Потому что придут римляне и все сметут. Потому что духовные лидеры восстали против самого Бога. Они возгордились. Они роль Бога взяли на себя. Понимаете? И Христос, получается, делает этот вызов именно им. И много-много таких моментов. Мы не будем сейчас эту тему поднимать, но я просто веду к тому, что, вспомните, он об этом говорит. Он и говорит ученикам о том, что все будет разрушено. Так что заранее, уже в 12 главе, Иисус начинает учеников готовить к тому, что произойдет что-то очень страшное и ужасное. Не только в плане того, что те, кто последовал за Иисусом, их будут гнать, но будет еще что-то страшное и ужасное. Понимаете? И поэтому Христос об этом и говорит. Если мы почитаем всю 12 главу, но мы ее не будем читать, а просто некоторые такие моменты, то мы увидим, что Христос предостерегает об этом. Смотрите, 22 стиха. «Сказал же ученикам своим, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житниц. И Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, да, не придут и так далее. То есть мы видим с вами, Христос подготавливает их к тому, что им нужно исключительно положиться на Бога. Но выше, если мы увидим, Иисус говорит о том, что могут для учеников настать сложные времена, и когда придут, 11 стих, и приведут вас в синагоги, к начальникам, властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить, и так далее. То есть мы видим с вами, и если мы ниже прочитаем, там потом будет говориться о возвращении Христа, и вот этот момент, этот аспект, он в 12 главе очень хорошо показан. Для учеников тоже настанет очень тяжелое время. Какое? Если будут боевые действия, если римляне придут сюда с войсками, вы понимаете, что может произойти? 66-й год по 70-й, Первая Иудейская война. Да? Когда происходит вот это восстание, когда евреи восстали против римлян, 4 года. И вот в этой ситуации, когда идут боевые действия, согласитесь, имущество, которым может ты обладать, оно может быть что? Разграблено, потеряно и так далее. Разрушено. Поэтому лучше его заранее продать. Понимаете, о чем говорит, к чему подводит Иисус? Нужно расстаться иногда с тем, чем мы держим, потому что в кризисной ситуации ты уже это все потеряешь, это уже не будет иметь ценности. Я имею в виду о том, что когда начинают какие-то боевые действия, да, ну не приведи Бог, но я просто говорю, что ситуации, случаи в странах или регионах, где происходят боевые действия, люди потеряли все из-за боевых действий. И они, убегая оттуда, с зоны войны, конфликта, уходят с чем? Со своей квартиры, со своей машины, со всеми банковскими счетами или так далее. Ни с чем. Потому что все это во время войны, во время вот такой кризисной ситуации становится уже ничем. И вот Христос, вот эти два важных контекста. С одной стороны, это социальный контекст, где Христос призывает к социальной справедливости именно богатых. И с другой стороны, это надвигающаяся угроза, опасность, которая приведет с собой беду. Противостояние Израиля, Мессии, Богу, на самом деле священников, лидеров духовных, которые вместо того, чтобы вести Израиль к покаянию, к обновлению, на самом деле ведут его к пропасть, заигрываются с Римом настолько, что от Рима же получат нож в спину. Если мы понимаем вот этот именно политический аспект, мы теперь увидим и услышим, что слова Иисуса Христа о продаже имения на самом деле значат. Поэтому Христос вряд ли был радикальным фанатиком, который от своих последователей ожидал, что как только ты поверил в Иисуса, продай всю свою квартиру, отнеси в церковь, а дальше что? Ну, Христос скоро придет, не переживай. Нет. Это на самом деле фанатизм. Здесь нужно как следует думать головой, что ты делаешь. И в какой ситуации, в каких случаях Христос говорит свои слова. И почему Он их говорит. Вот это важно тонко чувствовать. Тогда возникает вопрос, а нам что? Как нам тогда в современной ситуации понимать слова Иисуса? Я понимаю, что ситуация другая. И возможно, что слова Христа, сказанные тогда, они, может быть, сегодня не имеют вот той силы, что ли, да, значимость. Но они иногда могут нас побудить к тому, чтобы мы правильно могли расставить акценты. Вот я о чем. Что, получив... Я не думаю, что Христос против того, чтобы мы все... чтобы мы богатыми были. Вот я не думаю, что Христос не хочет, чтобы люди имели хорошую работу, квартиру, там, машину и так далее, да. Потому что человек, который получает... но имеет хорошую работу или у него хороший бизнес, доход, он может пожертвовать и служить. Речь идет немножечко о другом, о том, чтобы мы правильно расставили вот эти приоритеты, чтобы мы почувствовали, где действительно ценность чему, Понимаете? Иногда какие-то есть вещи, которые мы можем думать, что в них и будет наше счастье, что в них и будет наша защищенность, и в них будет наша стабильность. Но имея это всего, мы можем чувствовать именно пустоту. Да, и потерять веру, потерять Бога, потерять самое главное – жизнь вечную. Вот здесь нужно понимать значимость и ценность этим вещам. Поэтому Христос, когда призывает людей следовать за Ним, если сегодня этот призыв звучит, и он обращен к нам, наверное, в этот момент мы должны почувствовать, ощутить, кто, действительно ли Христос превыше всего для нас, действительно ли Он для нас ценнее, готовы ли мы, скажем так, служить нашим имением сегодня современному движению Иисуса, поддерживать Его и продвигать это дело. Я приведу одну маленькую историю к тому, как иногда бывает, что люди откликаются на призыв, но это очень индивидуально. Здесь не надо думать, что я никакого подтекста не говорю. Я просто приведу пример, что иногда бывают люди действительно обеспеченные, не дают столько церкви на поддержание ее вида служения, как человек, который, например, простой пенсионер. Я знал одну семью, мужа и жены, уже пожилые,

может ответить. И он писал на бумаге. Вот когда мы с ним общались, я помню его, что он... Ну, я пришел к нему и общался с ним, молился вместе с ним. Вот этот человек свое сбережение, вот ту пенсию с Германии, он ее накопил, потому что он не пользовался всем, что ему нужно, но он ее накопил. На тот момент это было, если переводить в евро, это было где-то 45 тысяч. Понятно, что сейчас это уже было давно, где-то лет, может быть, 10, что ли, или 15 назад, не помню. 45 тысяч сейчас, конечно, это уже ничто, да, согласны со мной? Но тогда это была довольно-таки хорошая сумма. И человек ее пожертвовал. То есть простой пенсионер, который небогатый, уже такой человек, которому трудно было писать, который не мог говорить, такой уже беспомощный. При виде его, ну, действительно, сердце иногда так сжималось, когда ты видишь такого человека. Но этот человек отдает, потому что понимает и видит ценность каким-то другим вещам. Более того, он жертвует свою квартиру церкви, то есть завещает ее именно церкви, потому что у него не было детей, не было никого, но он ее завещает. И потом, когда умирает он, потом церковь заботится о его жене, помогает, и умирает она, то есть его супруга, и церковь уже потом вступает в права и эту квартиру продает, она благоустраивает потом храм. То есть ну, храм в таком тоже был уже в упадническом состоянии, нуждался было в ремонте. А поскольку церковь была не очень-то богатой, она не смогла такое здание содержать, то вот такой, понимаете, щедрый дар вот этой семьи, это было просто невероятно. Я просто к чему хочу сказать? Я сейчас никого ни к чему не побуждаю, просто рассказываю эту историю, что иногда бывает, что человек читает Библию или молится, и где-то в его сердце происходит такое нормальное, сбалансированное понимание вещей. Он видит ценность и значимость каким-то вещам и готов что-то отдать именно потому, что он любит Бога и понимает значимость и ценность тому, чтобы Евангелие проповедовалось, чтобы церковь была в надлежащем виде и так далее. И вот здесь важный момент, что здесь должно быть очень все строго и очень все должно быть индивидуально. Вот я к чему? Что когда мы слышим вот такие слова «продавайте имение ваше и делайте милостыню», нужно понимать, что этот призыв не относится ко всем. И теперь мы давайте сейчас все продадим, да, как это было, например, в 1844 году, к сожалению, когда люди ждали второго пришествия Христа, то многие из них были даже владельцами фабрик, какого-то бизнеса, какого-то дела, реально продали все. Но настал день пришествия Иисуса, объявленной даты, 21 октября 1844 года, если не ошибаюсь. И солнце уже скрылось, но Христос не пришел. Каково было этим людям, которые в один день реально потеряли все? Ради какой-то идеи. Неправильно истолкованной, неправильно кем-то понятой, понимаете, и озвученной публично, напечатанной в бюллетенях и розданной большому количеству людей. Смотрите, как это страшно. Вот он где радикализм. Вот эта вот семья, которая понимает, что они скоро умрут, что у них нет родственников, и квартира останется никому. Но это имущество, которое у них есть, они передают церкви. И это один шаг, понимаете? Он не радикальный, это не фанатизм. И другой момент, когда ты прочитал слова Иисуса и думаешь, все, я сейчас стану учеником, я стану верным Богу, все распродал, и дальше что? Что дальше? Где эта ревность? Ревность иногда потом вся проходит, и человек начинает обвинять церковь в том, что вот, из-за вас я тут все потерял, всего лишился и тому подобное. Верните мне, давайте назад. Это на самом деле очень опасная вещь. Я думаю, что сейчас, когда я говорю эти слова, мне бы не хотелось, чтобы мы их неправильно поняли.
и не так их истолковать.

Коваль. Очень. Все осторожно нужно делать. Думая головой, взвешенно. И понимать, в каких случаях и в каком контексте, когда Иисус говорит. Но если я жду второго пришествия Иисуса, которое должно прийти с минуты на минуту, и все распродаю, то, простите меня, здесь виноват кто? Только я сам. Это просто говорит о том, что мне не хватило действительно мудрости и духовной зрелости, чтобы понять, что это может быть реальная ошибка, которая может привести к очень страшным последствиям. И люди, которые ждали вот этого пришествия в 1844 году, впали в такую отчаяние и депрессию. А я их понимаю. Это была жуткая страшная боль. Продать все. Лишиться капитала. Лишиться достатка. Просто ради чего? Ради вот этой, вроде бы, казалось бы, хорошей, светлой надежды, но неправильно сделанные подсчеты. Поэтому, дорогие братья и сестры, мне бы хотелось, подводя к заключению, сказать, что когда мы читаем тексты Священного Писания, надо очень тонко чувствовать, где, когда, при каких обстоятельствах и почему они были сказаны и произносились. Что Христос говорил и почему Он это говорил, в каком контексте, понимаете? И если вдруг мы слышим какой-то призыв и принимаем какое-то решение, ну, посоветуйтесь хотя бы с мудрыми людьми, действительно, с здравыми людьми, понимаете? С людьми, которые как-то помогут вам немножечко утихомирить ваши иногда такую ревность, никому не нужную, чтобы вы не пострадали. И не только вы, чтобы потом и церковь не пострадала. Потому что люди, ваши родственники или друзья и знакомые, которые увидят такой вот шаг, они скажут, ну его точно загипнотизировали. Он все, он точно в реальную секту попал. И реально такие случаи есть. Я об этом и говорю, что есть реальные религиозные группы, секты, тоталитарные организации религиозные, которые иногда реально убеждают своих адептов или последователей, чтобы они отдавали, подписывали все свои квартиры в пользу организации. И за счет этого духовный лидер или эта организация очень неплохо делает состояние. И вот здесь нужно думать головой. А твои дети, твои родные и близкие оказываются на улице. А я все отдал Богу. Я все отдал организации религиозной. Не, я не думаю, что Христос именно к этому как раз и призывал. Здесь уже попахивает реально фанатизм. С одной стороны, здесь есть мошенничество, когда духовные лидеры специально так посещают своих, так скажем, прихожан, и им потихонечку капает на мозг «подпиши, подпиши, подпиши, подпиши» и тому подобное. Это уже другое. Здесь есть реально корыстная цель. Нет. И другой момент, когда человек сам лично решает. Когда вот его коснулось сердце Христово, и он понимает все обстоятельства, ситуации, жизнь, и он хочет сделать этот шаг. Вы чувствуете? Есть между этими разница. Пусть Господь благословит каждого из вас и поможет, чтобы все-таки в нашей духовной жизни не было радикального христианства. Чтобы, если оно и было христианство, то все-таки без крайностей. Но мы понимали ценность и значимость всем вещам, которыми мы владеем и обладаем. Понимаете? Чтобы мы знали, где их место. И чтобы, если мы служили тем, что у нас есть, то служили мудро, да, сбалансированно. Пусть Господь вас в этом благословит и поможет.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Для вас поет Руслан Фазлеев.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Дальний Восток – место фантастических пейзажей и непростых климатических условий. Как там живется людям и почему социальная помощь на Дальнем Востоке сейчас особенно актуальна? Поговорим об этом. В гостях у нас Роман Медведь, региональный представитель общероссийской общественной организации «Центр по оказанию помощи АДРА» на Дальнем Востоке. Роман, здравствуйте.
2: Анна, здравствуйте. Приятно и спасибо, что пригласили.
1: Спасибо вам за эту встречу. Роман, у вас очень непростой климат на Дальнем Востоке и очень часто бывают стихийные бедствия. Расскажите об этом моменте.
2: Вообще Дальний Восток – это прекрасное место для жизни. У нас красивые пейзажи, много рек, очень много прекрасных животных, которые редкие или занесены в Красную книгу, которые очень часто выходят к людям, такие как уссурийский тигр, медведь. И, конечно же, вместе с этим Дальний Восток имеет ряд проблем, которые связаны с климатическими проблемами, такие как наводнения, которые происходят в результате ливневых дождей. И поэтому на Дальнем Востоке очень часто происходят чрезвычайные ситуации, которые возникают в результате каких-то атмосферных, может быть, давлений, как несколько лет тому назад был ледовый дождь. Поэтому вместе с этим мы очень часто работаем по организации помощи людям, которые оказались в нужде в результате каких-то проблем.
1: А какую помощь вы оказываете? Да, расскажите.
2: Ну вот если сказать про последнее наводнение, наводнение Ханун, которое произошло в прошлом году с 9 по 11 августа, в результате ливневых дождей, которые разлились по окрестностям, было затоплено очень много городов и муниципальных образований, таких как город Уссурийск, поселок Барабаш, поселок Михайловка. И мы с нашими волонтерами, сотрудниками выехали туда для того, чтобы оценить и впоследствии оказать посильную помощь для этих людей.
1: Отлично. А вы с кем-то сотрудничаете? Кто-то вам еще помогает? Ну, вот кроме волонтеров.
2: Да, несколько лет тому назад, наверное, в 2020 году, мы подписали соглашение о сотрудничестве с Приморским центром социального обслуживания населения, благодаря которому мы имеем возможность оказывать помощь людям, которые оставляют заявки, которые находятся на учете этого центра. И вот если смотреть на последний проект, то мы получили списки людей, которые были в нужде. 85 семей, которые были переданы нам для адресной помощи, и мы выехали к этим людям вместе с сотрудниками этой организации для того, чтобы оказать помощь и поговорить, пообщаться и просто как бы помочь добрым словом. Но не просто словом, но и делом.
1: Роман, а как вам удается оперативно реагировать и уже оказывать помощь людям?
2: Ну, наверное, в каждой благотворительной организации, которая специализируется на помощи, у нас тоже есть определенный алгоритм действий. Мы узнаем проблему. Мы, если это чрезвычайная ситуация, то мы стараемся очень быстро реагировать, собрать информацию, найти возможность финансирования, закупки всего необходимого и непосредственного выезда в тот или иной регион. И поэтому, как правило, мы в течение недели, ну максимум полторы, реагируем и уже выезжаем на помощь.
1: А какие направления социальной помощи у вас существуют?
2: Прежде всего, мы оказываем помощь инвалидам, матерям-одиночкам, инвалидам первой, второй, третьей группы, людям, которые оказались в трудных или сложных ситуациях жизненных. И, как правило, мы стараемся изучить проблему, вникнуть в нее и уже как бы оказать полную и точную помощь. То есть не просто так, как бы для галочки, да, потому что, как правило, мы всегда выезжаем на место жительства таких людей. Поэтому наша помощь, если так, от А до Я, в зависимости от ситуации. То есть если это чрезвычайная ситуация, наводнение или ледовый дождь, или какая-то еще проблема. То есть мы изучаем специфику и оказываем помощь. Если это какие-то малые группы населения, то есть это нуждающиеся, пенсионеры, старики, дети, инвалиды, или это какие-то рождественские программы, которые очень часто проходят и которые мы совместно проводим. То есть то же самое мы узнаем, стараемся каждому человеку, ребенку, старику, мужчине или женщине подойти с помощью индивидуально. Не просто так, знаете, как всем одинаково. То есть вот всем по нужным, кто в чем нуждается.
1: А еще какие большие и малые проекты могут быть?
2: Ну, вообще, я занимаюсь социальной работой уже с 2009 года. И вспоминая тот год, когда я только начал этим заниматься, у нас были такие замечательные проекты, как мы оказывали помощь детям-отказникам в родильных домах. То есть что это означало? Был специальный проект для таких детей, то есть когда мамы отказываются от своих детей, маленькие детки некоторое время остаются в родильном доме. И, естественно, обслуживающему персоналу очень сложно, потому что не хватает людей. По крайней мере, так было на тот момент. И в городе Хабаровске, в городе Спасске-Дальнем мы имели такие проекты. Мы закупали памперсы, гигиенические салфетки, брали несколько волонтеров, которые приходили и ухаживали за этими детками. А также покупали медицинское оборудование специальное, которого на тот момент не находилось в той или иной больнице. То есть это вот такие были глобальные проекты в том году, в тех годах, вернее. В 2009 году, я помню, работал над проектом образовательным, когда мы организовывали курсы изучения иностранных языков, приглашали специалистов для обучения, приглашали носителей языка, и наши волонтеры, они обучали детей всех возрастов, всех желающих. Мы делали объявления.
1: Желающих много?
2: Было несколько классов. Обучение происходило, как правило, после обеда, с обеда до позднего вечера. И классы, они были поделены на возраста, на уровне знаний. И вот АДРА на Дальнем Востоке такой проект осуществлял. Ну, вообще, как правило, у нас очень много проектов больших, я бы так назвал их. И в основном, как мы вот вначале с вами сказали, эти проекты большие, они касаются чрезвычайных ситуаций. Вообще, как мы уже говорили, на Дальнем Востоке очень часто происходит наводнение. В результате ливневых дождей или каких-то проблем, которые возникают, может быть, русла где-то загрязнены. И, как правило, населенные пункты, которые находятся рядом с большими реками, они чаще всего страдают. Или города, такие вот как Благовещенск, город Хабаровск и город Комсомольск-на-Амуре. В 2013 году было сильнейшее наводнение, и мы смогли, как организация АДРА, в этой проблеме поучаствовать. Были собраны все ресурсные возможности. Мы пригласили волонтеров. И в Амурской области, в Хабаровском крае мы оказывали помощь. Покупали детям одежду, покупали и компоновали продуктовые наборы, покупали одеяло, покупали постельные принадлежности. То есть то, что вот нужно было для тех людей в данный момент. И если вы или зрители помнят, то существовала на тот момент огромная проблема, потому что дамба, которая находилась в городе Комсомольске на Амуре, она вот-вот могла прорваться. И многие жители города тогда вышли для того, чтобы строить защитную дамбу из песка. Вот все тогда работали, и мы, как организация, мы тоже оказывали помощь. Поэтому это вот такие вот большие проекты. Также в те годы мы смогли закупить специальные фильтры для очистки воды, потому что была проблема с водой. И, по-моему, если мне не изменяет память, мы тогда закупили 1000 комплектов специальных фильтров, которые были розданы людям для того, чтобы они могли фильтровать воду. То есть это большие ресурсы, для этого требуется очень много людей. И так или иначе мы стараемся как бы оценивать нужды людей и давать им то, в чем они нуждаются именно сейчас. Бытовую технику закупали, мебель закупали людям, которые нуждались. То есть вот то, в чем они нуждаются. В 2016 году мы участвовали в оказании помощи после также наводнения. Наводнение называлось «Лайнрок». Это был Приморский край. 4 муниципальных образования тогда пострадало. Кавалеровский район, Тернейский район, Ольгинский район. Был сильный ветер, было очень много воды, очень многие люди пострадали, дома смывало, мосты смывало. И я помню, в 2016 году я лично приехал, это был сентябрь месяц, по-моему, мы приехали. Вернее, сначала я приехал, оценил ситуацию, и потом мы стали собирать все ресурсы. Все то же самое. Делали большие продуктовые наборы. По-моему, 800 человек мы тогда смогли обслужить, оказать помощь.
1: Это замечательно, да, огромное количество людей.
2: Да, и вот продуктовые наборы, одежда детям. По-моему, вторая школа поселка Кавалерово, мы тогда несколько классов одели. Договорились с местными магазинами, чтобы они нам сделали хорошую скидку. Договорились с предпринимателями, чтобы они смогли привезти продукты, сделать компоновку. Ну, мы уже на своей территории непосредственно собирали эти пакеты. И потом, как я уже сказал, адресно развозили. То есть мы не раздаем там на улицах или на площадях. Мы работаем через органы государственной власти, потому что есть соглашение, получаем списки, получаем направление. И вместе с сотрудниками вот, муниципальных образований, учреждений мы едем и оказываем помощь людям. Поэтому это был 2016 год. Это большой был тоже проект. Если продолжить наш рассказ, то в 2020 году был ледовый дождь в городе Владивостоке и в городе Артеме. В результате атмосферных явлений таких, резкий спад температуры, это была ночь, пошел дождь и потом сильный мороз. И вот вся эта масса водная, она превратилась в лед, легла на деревья, деревья рухнули, провода рухнули, электрические опоры, ЛЭП рухнули. Я помню, в городе Владивостоке район Чуркин, по-моему, на 8 или 9 дней оказался без света. И мы также смогли вместе с нашим головным офисом АДРА «Москва» и Дальний Восток собрать необходимые ресурсы. И мы снова собрали продуктовые наборы, закупили воду, потому что воды не было у людей, закупили одеяло теплое и вместе с волонтерами разносили эти наборы. Вы знаете, очень тяжело было, потому что света нету, лифты не работают, приходилось подниматься на 9 этаж, нести эти одеяла, воду, оказывать людям помощь. И люди были благодарны, потому что эта помощь приходила к ним прямо домой. Очень много было волонтеров в 2020 году. Где-то порядка полутора месяцев мы вот оказывали эту помощь. Люди очень сильно переживали, потому что не было света, дома не обогревались. Было введено такое региональное положение чрезвычайной ситуации. Город оказывал помощь. И мы вместе вот с администрацией города и с Центром по поддержке населения мы оказали такую помощь. По-моему, да, 800 человек смогли тогда получить такую помощь. Ну и последнее наводнение, которое, я уже сказал в начале нашей программы, это вот наводнение Ханун. 85 семей смогли получить помощь. И в этот раз мы оказали прямую финансовую помощь. Вместе с сотрудниками Центра социального обслуживания города Уссурийска, поселка Михайловка и города Спасско-Дальнего мы выезжали к тем домам, где находились жители, или приглашали в Центр социальной поддержки для того, чтобы заключить договор и впоследствии перевести им финансовую помощь, которую они смогли потратить вот на те нужды, которые у них были. И поэтому, пользуясь случаем, благодарю всех, кто участвовал и жертвовал тогда на сайте АДРА, на нашем официальном сайте, с помощью QR-кода мы эти все средства смогли использовать. Это вот такие большие-большие проекты, которые мы делаем на Дальнем Востоке, которые возникают в результате чрезвычайных ситуаций. Ну и есть малые проекты. Малые, я их так называю. Малые. Почему? Потому что они краткосрочные. Получатели, малое количество получателей. Что это означает? Очень часто мы организовываем социальные парикмахерские. Мы приглашаем людей на территорию, приглашаем волонтеров, которые обладают даром стрижки, которые могут помочь нам в этом. делаем объявления в социальных сетях, в Телеграме, в WhatsApp-ах, рассылаем, клеим объявления на досках объявлений, приглашаем людей, мужчин, женщин, детей в определенное время для того, чтобы они могли получить вот эту бесплатную услугу. И в день, в момент какой-то акции мы осуществляем стрижку порядка 15-20-25 человек. И такие акции мы делаем по всему Дальнему Востоку. В частности, в городе Артеме, в городе Арсении, в поселке Кавалерово, в городе Хабаровске. То есть люди приходят, получают вот такую кратковременную помощь. Может быть, для кого-то 300-350 рублей – это как бы не деньги, но для пенсионеров это как бы существенная сумма, которую они могут сэкономить. Очень часто родители приезжают с детьми, привозят двоих-трех детей, мы помогаем им, стрижем их, и люди уезжают довольны, потому что они смогли сэкономить. Для семьи постричься и сэкономить 1000-1200 рублей – это хорошее средство. Помимо этого мы делаем вот небольшие продуктовые наборы для определенных групп населения. Как я уже сказал в начале, это могут быть инвалиды первой, второй, третьей группы, пенсионеры, оставшиеся без попечения, которые находятся на учете в центре социальной поддержки. Это дети могут быть. Это могут быть люди, которые находятся или оказались в трудной жизненной ситуации в результате несчастного случая, болезни. И каждые такие проекты мы изучаем индивидуально и пытаемся помочь людям. Мы не можем помочь всем, да, но мы следуем принципу. Помогая одному человеку, мы помогаем всему миру. То есть, а человек, он уже в свою очередь дальше может сделать такое добро. Недавно, в декабре, мы оказали помощь детскому дому в городе Благовещенске, закупили бытовую технику для одной из групп детей, которые там находятся. Мы собираем вещи, которые люди приносят нам, мы их перебираем и в какой-то назначенный день приглашаем для раздачи. Это очень такая замечательная акция, потому что очень многие люди участвуют в ней, многие предприниматели привозят со своих магазинов вещи, бесплатно их нам передают, они новые в упаковке, это или летние, или зимние вещи. То есть в зависимости от сезона года, если это лето, то мы раздаем летние вещи. Если это зима, то мы раздаем зимние вещи. И такие акции у нас проходят в больших городах. Город Хабаровск очень часто делают такие проекты. На базе...
1: Может, кто угодно вот так вот, да?
2: Да, любой человек. На базе местной церкви люди приходят, мы это организовываем. Город Владивосток очень часто делает такие акции. Поселок Кавалерово, ну и многие другие города. То есть это малые проекты, но они значимые, потому что человек, он может получить вот прямо сейчас непосредственную какую-то помощь. Вот. Поэтому есть очень много возможностей, которые мы стараемся использовать. Год назад мы занимались проектом кормления лиц без определенного места жительства. В городе Владивостоке есть площадь Баляева, где собираются люди нуждающиеся. Чаще всего это люди без определенного места жительства. И очень часто попадаются люди, которые вот внезапно просто оказались. И вот этот проект мы осуществляли совместно с Центром социального обслуживания населения. Также подключилась местная организация, как правильно назвать, комбинат хлебобулочных изделий «Влад Хлеб». Они предоставили хлеб бесплатно. Мы сделали сухие наборы, которые человек может взять с собой. И еще организация, по-моему, «Вкус жизни», они приготовили горячие завтраки. И вот в течение месяца, раз в неделю по пятницам, мы приезжали рано утром, привозили одежду, сухие завтраки, горячую пищу, чай горячий, каша, хлеб свежий. И вот эта булка хлеба, мы все складывали в пакеты и помогали этим людям. Многие организации у нас, помимо нашей организации АДРА, они тоже оказывают эту помощь и продолжают ее оказывать. Мы иногда подключаемся к ним, когда у нас есть возможности. и оказываем вот такую вот, ну, как бы замечательную помощь. Угу. Поэтому очень много разных проектов. У нас есть волонтеры, у нас есть помощники, которые анализируют ту или иную ситуацию в том или ином городе и помогают нам, и подсказывают нам, дают нам идеи. И мы их пытаемся реализовывать.
1: Я вот еще обратила внимание на такой интересный момент. Вы сотрудничаете с предпринимателями, да? То есть, получается, они вас находят, да? Или вы как-то вот вместе все это организовываете?
2: Они видят объявления, мы вешаем баннеры, которые позволяют нам, ну, как бы собирать эту помощь. И, ну, у многих предпринимателей доброе сердце, и они готовы тоже жертвовать, готовы дарить. Поэтому им благодарность. Ну, а чаще всего это все как бы происходит так, что кто-то что-то узнал, кто-то где-то спросил, кто-то кому-то что-то сказал. И такое эхо идет по району, по городу. И тот, кто хотел бы помочь, он всегда найдет возможность, чтобы помочь. Поэтому все друг друга знают. Есть телефоны, есть интернет, соцсети. Таким образом мы общаемся, имеем... как бы такой коннект у нас есть.
1: Отлично.
2: Совместная работа.
1: Продуктивная работа получается. Роман, я понимаю, что работа работой, а как вот в обычной повседневной жизни вы исповедуете помощь людям?
2: Ну, прежде всего, это часть жизни, наверное. Поэтому я всегда старался помогать людям. Мои родители всегда помогали людям. И поэтому, если я вижу на дороге человека, который нуждается, я останавливаюсь, чтобы им помочь. Вспоминаю случай, который произошел в городе Хабаровске. Мы вместе с супругой и с друзьями ехали в центре города на машине. Я каким-то взглядом, краем глаза увидел человека, который лежал на дороге. Это зима, это минус 20, представляете, да? То есть к утру этот человек был замерз. Я в себе переборол это чувство поехать дальше, остановился, развернулся. Я подумал, что он пьян. Ну, так оно и было на самом деле. Лежал на обочине молодой человек. Нам его стало жалко, мы его вместе с супругой и друзьями подняли, посадили в машину и стали его тормошить и расспрашивать, кто ты, как тебя зовут и откуда ты. Это было сложно. Наверное, 15 минут мы его пытались так разбудить из той спячки, в которой он находился. В конце концов мы узнали, где он живет, отвезли его туда. Он перепутал адрес, перепутал квартиру, но все-таки вот ночью мы добились, что нам открыла дверь его мама с удивленными глазами, как так, что мы передали ей сына, она нас очень поблагодарила. Таким вот образом мы, как бы, и лично я, как бы, участвую. Если я вижу, что есть проблема, то я стараюсь помочь. И потом через 2 месяца, наверное, где-то, когда уже наступила весна, я был возле нашего офиса в городе Хабаровске. Смотрю, этот молодой человек идет. Я его подзываю и говорю: «Привет, как дела, ты меня не помнишь?» Он говорит: «Нет, не помню». Я говорю: «Помнишь, зимой так и так, ты вот лежал?» Он: «Ну да, что-то помню». Я говорю: «Ну, ты жив благодаря помощи». Он поблагодарил меня и побрел дальше. То есть...
1: Вот он результат, да?
2: Результат, человек жив. Да. Человек жив. Он, конечно, в каких-то своих думках там находился, но как бы мы ему оказали помощь. Поэтому... Дальний Восток – это такой суровый край на самом деле. Перепады температуры могут находить, ну, как бы быть от минус там, 35 от 40 до плюс 35-40. То есть если ты оказался на дороге, то тебе нужна помощь. Если ты что-то потерял в результате наводнения, тебе нужно помочь. Потому что помимо этого и государственные органы помогают, и другие фонды помогают. Поэтому мы стараемся сотрудничать. Такая большая организация, как «Красный Крест», она тоже имеет своих представителей на Дальнем Востоке, помогает. И многие-многие мелкие организации, фонды благотворительные, церкви различные занимаются большими проектами. И мы, как АДРА на Дальнем Востоке, мы также участвуем в этом и стараемся оказывать помощь. Как я уже говорил, есть девиз такой у нас: «Изменяя одну жизнь, мы изменяем весь мир». Мы не можем всем помочь, но мы стараемся помогать. Поэтому в своей жизни... Я пытаюсь исповедовать этот принцип, и при имеющихся возможностях я или моя семья, мы тоже оказываем помощь. Мои дети, они очень часто просят меня дать им денежку, если они видят, что кто-то сидит и просит милостыню. Моя дочка подходит и говорит: «Папа, я хочу очень сильно помочь вот этому дяденьке, мне его жалко». И мы всегда отвлекаемся, потому что мы видим, что наши дети, их сердце открыто для помощи. Это благословение, потому что ребенок видит влияние, ребенок
1: хороший
2: видит пример.
1: Видит, да.
2: Они оказывают помощь. Моя супруга, она очень добрый человек. Она готова всем оказать помощь. Вот кого бы она ни видела, если кто-то нуждается, она готова всем оказать помощь. Я, в свою очередь, всегда ее иногда торможу так, говорю, подожди, нужно уточнить, а нуждается ли он в помощи. Потому что, ну, как бы я привык анализировать. Было очень много случаев, когда и обманывали. Я вспоминаю один случай, когда один человек пришел к нам в офис и попросил помощи. И я его тогда, помню, расспрашивал, наверное, часа полтора. Как, что, откуда. Я так к нему проникся, и у меня тогда было очень мало денег. Но я ему сказал, я тебе помогу. Мы ему купили билет на автобус, по-моему. Я ему сказал, что подожди меня, сейчас я тебе поеду куплю продуктов еще. Поехал, купил, прихожу, его уже нет на автовокзале. Оказывается, он просто сдал билет и пошел в соседнее кафе, уже купил все еды. Я зашел, говорю, что ты сделал, говорю, ты зачем это сделал? То есть ты сделал препятствие для помощи другим людям, я теперь буду не доверять. Поэтому разные бывают ситуации. Но в целом мы остаемся преданными своему делу, своему служению, своей работе, потому что в мире очень много людей сегодня, которые нуждаются. И наша задача, как представители АДРА, мы не хотим помогать людям всегда, вот каждый день. Наша задача – помочь в определенный момент и дать человеку толчок, чтобы он вышел из вот этого состояния, да? Потому что если мы кормим бомжей, их можно кормить всегда. Но это сезонная помощь. Как только наступает весна, они разбредаются по своим локациям, где они привыкли обитать, и вроде бы хорошо. Как только начинается зима, холода, они собираются вместе, и все начинают им помогать. Поэтому мы пытаемся работать и в образовательном направлении, и в консультировании, и просто словом где-то нужно помочь. То есть, чтобы человек смог вот получить ту или иную помощь.
1: Отлично. Роман, расскажите, какие новые проекты и перспективы развития АДРА на Дальнем Востоке ожидаются?
2: Ну вот буквально уже сейчас, в новом году, 2024 году, мы сейчас уже осуществили несколько проектов. Такие, как мы оказали помощь в виде рождественских подарков во время рождественского концерта в городе Хабаровске. Пригласили людей. Это были люди по специальным спискам, нуждающимся, как мы привыкли делать. Это были переселенцы из Азии, которые переехали в нашу страну, которые на данный момент нуждаются. Это были просто нуждающиеся люди. Собрали для них вот такие своеобразные индивидуальные подарки. И во время рождественского концерта мы оказали им такую благотворительную помощь в виде подарков. Для детей во время праздника важен подарок. Поэтому там были и фрукты, и там были игрушки, там было все необходимое, вот что нужно им сейчас. Также в городе Арсеньеве в январе месяце мы сделали тоже продуктовые наборы для нуждающихся многодетных семей. Смогли оказать им помощь. В городе Хабаровске снова мы еще один проект сделали. Мы закупили специальное питание для детей до 1 года. И вручили их матерям, матерям-одиночкам. Это тоже у нас были специальные списки, которые мы получили. В городе Владивостоке сейчас, в феврале уже, мы готовим специальный концерт для детей из интерната. Дети и подростки будут играть в спектакле по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка». И после этого концерта мы детям приготовим специальные подарки. Каждый ребенок получит индивидуальный подарок. И мы сейчас начали пробовать себя в новом проекте. Проект направлен против мошенников, которые активизировались сегодня в средствах интернет, когда звонят людям, пенсионерам, и в буквальном смысле воруют их сбережения. Поэтому в поселке Вяземский с января по сентябрь 2024 года у нас будет проходить комплекс мероприятий. который будет направлен на обучение определенных групп населения и предостережению их от мошеннических действий. То есть будут специальные мероприятия, специальные семинары, которые позволят людям иметь информацию. Потому что очень часто мошенники звонят. Очень многие не знают об этой проблеме. И когда им звонят и говорят, что их родственники попали в беду, нужно срочно деньги, они теряются. И поэтому мы готовы оказать вот такой комплекс мер обучающих семинаров для людей, чтобы эта информация могла способствовать вот помощи вот в какой-то стрессовый момент. Поэтому в течение 9 месяцев этот проект будет осуществляться в поселке Вяземский Хабаровского края. Такой будет пилотный проект, мы попробуем его распространить на весь Дальний Восток. Потому что, согласно статистике, в Приморском крае за один месяц примерно до 40 миллионов рублей мошенники снимают со счетов доверчивых граждан. Это очень серьезная проблема, и средства отправляют, не знаю куда. Они берут еще кредиты на очень большие суммы. После того, как они отправляют эти средства мошенникам, люди остаются в долгах. Это стресс, это болезни, это проблемы, это психологическое расстройство. Поэтому конечно, мы готовы работать и в этом направлении. Mm-hmm. Поэтому, да, ну и, конечно же, мы будем готовы реагировать на те чрезвычайные ситуации, которые будут возникать в нашем регионе. У нас большой регион, это Приморский край, Хабаровский край, Сахалин, Камчатка, Якутия, Еврейская автономная область, Амурская область. Это большая территория нашей страны, где очень много людей. Это разные территории. Приморский край – это приморский климат, Амурская область – там холодно. В Якутии еще холоднее, до минус 50, до минус 60. Где-то есть ветра, где-то нет ветра. Вот сейчас, пока мы пишем с вами программу эту, записываем, да, в городе Владивосток бушуют ветры очень сильные. Вчера несколько крыш сорвало. Эти крыши как бы похоронили под собой какое-то имущество. Людей сдувает. То есть определенные климатические условия, которые влияют на быт и жизнь наших граждан, нашей страны. Поэтому наша организация Центр по оказанию помощи АДРА, мы стараемся реагировать и осуществлять свою деятельность вот в таких больших проектах и малых по возможности, по ресурсам, по тем особенностям, которые возникают.
1: А как вы эти новые проекты реализовываете? С помощью каких рычагов? И, к примеру, как люди могут узнать о новых проектах? Вы какую-то рассылку осуществляете, правильно?
2: У нас есть сайт в интернете. Вы также так можете очень просто найти нас в сети интернет, написав в поисковике АДРА, АДРА Россия, выйдет сайт, где будет описана наша информация, где будут приглашения для оказания финансовой помощи. Ну и многие люди, они как бы знакомы с нашей деятельностью, представители власти знакомы, социальные службы они знают, потому что очень часто мы стараемся работать и привязывать свои как бы проекты к определенным значимым событиям. Ну, например, если это начало школьного года, то мы организовываем проект «Помоги собраться в школу». Если это начало зимы, я вот сейчас вспомнил, мы очень часто делали проект, когда мы назвали его «Теплые ножки, теплые ручки». Когда мы закупали шерсть и передавали ее нашим волонтерам, волонтеры вязали или носки теплые, или варежки. Мы передавали эти варежки или носочки нуждающимся людям. Если это 1 июня, то это Международный день защиты детей. То есть к 1 июня мы тоже стараемся что-то сделать. Опять же, в зависимости от ситуации или возможностей. Поэтому в целом на Дальнем Востоке наша организация, Центр по оказанию помощи АДРА, мы пытаемся работать и реагировать на те ситуации, которые возникают у нас. И поэтому в целом мы исполняем как бы поручение, великое христианское поручение помощи нуждающимся людям.
1: А если возникают какие-то непреодолимые ситуации, что в этих случаях вы делаете, что предпринимаете?
2: Непреодолимые ситуации в каком смысле?
1: Ну, различные препятствия на вашем пути. препятствия оказания помощи оперативной или еще какие-то моменты. Люди сами, может быть, каким-то образом отстраняются. Всякие бывают ситуации.
2: Ну, как правило, мы пытаемся решать их на месте. Допустим, когда был ледовый дождь в городе Владивостоке, мы не могли доставить нашу помощь на остров Русский, потому что мост был закрыт, и как бы существовали проблемы. Или когда было наводнение Лайн-Рок, мы не могли доставить помощь в самый северный район. Поэтому мы используем всевозможные возможности и рычаги, которые есть у нас. Используем стороннюю помощь, сторонние организации, транспортные компании, которые имеют выходы или специальную технику. То есть они оказывают помощь и вместе с нами сотрудничают. Но, как правило, за всю историю, наверное, моей работы или служения, мы всегда выходили из этих ситуаций. Вообще непреодолимых ситуаций не бывает. То есть если одна дорога закрыта, мы ищем другую дорогу. Ну и, как я уже сказал, прежде чем совершать проект, мы стараемся сделать хороший анализ, где мы пытаемся понять, какие могут возникнуть у нас проблемы. Поэтому заранее мы пытаемся как бы их решить. Поэтому я не помню, чтобы каких-то сложностей возникало. Всегда органы государственной власти идут навстречу нам. Мы все делаем одно общее дело, помогая людям, помогаем им в трудностях.
1: Отлично. Ощущаете ли вы, что Бог никогда не оставляет вас в подобных ситуациях и в этой деятельности?
2: Бог не сказал, что будет все хорошо. То есть мы это понимаем, да? Но Бог дал нам возможность помогать. И я вообще так скажу, что у Бога всегда есть деньги, проблемы всегда в людях. То есть сложнее всего иногда как бы найти человека, а средства всегда найдутся. Потому что люди имеют все равно доброе сердце. И поэтому, если у тебя доброе сердце, ты всегда пожелаешь оказать помощь нуждающемуся. Поэтому важно вот эти все факторы собрать, скажем так, в одну кучу, в одно русло и направить их правильно. Поэтому Всевышний дает нам мудрость в анализе, в планировании, в управлении и в организации помощи. Ну а мы, как люди, мы уже стараемся использовать тот опыт, который есть в нашей организации, в церкви, использовать человеческий ресурс для того, чтобы оказывать ту или иную помощь. Поэтому слава Богу, что мы имеем возможность сегодня помогать. Потому что если обращаться к Евангелиям, то в Евангелиях Господь, прежде чем накормить духовным словом, Он физически помогал людям. Он их сначала кормил, давал им хлеб или рыбу, или успокаивал, а потом уже преподавал им те замечательные библейские истины, о которых мы сегодня читаем в Священном Писании.
1: Роман, огромное вам спасибо за это общение, за то, что вы рассказали нам о вашей деятельности, об этом, да, социальном служении вашем. И я думаю, что когда такие люди занимаются помощью активно на Дальнем Востоке, у Дальнего Востока очень хорошее будущее.
2: Спасибо. И, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех, кто когда-то нам помогал, помогает или будет помогать, потому что без вашей помощи, без помощи наших телезрителей, без тех ресурсных возможностей, которые мы получаем, мы не смогли бы ничего сделать. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в сборе средств для людей, которые пострадали вот в прошлом году в Приморском крае, потому что именно тогда мы собирали средства через наш сайт, через QR-код. Поэтому, если вы помогали, то мы вас благодарим. Спасибо. И приезжайте к нам.
1: Благодарим вас.
2: Спасибо.
1: Не сдавайтесь на пути к своим мечтам, целям, призванию. Ведь для Бога нет ничего невозможного. Как сказано в Священном Писании, «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, то, чего ты не знаешь». Храни вас Бог.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: полностью изменились в связи с решением вопросов питания. Как это произошло и каковы обстоятельства этой истории? Об этом нам расскажет наш гость Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Из Библии, книги Даниила мы знаем историю, что Навуходоносор вторгся в город Иерусалим и увел часть пленников в Вавилон. Среди них оказались Даниил и его друзья. Вы помните эту историю, да, зрители тоже будут помнить эту историю. А вот с какими вызовами столкнулся юный Даниил и его друзья, ну, оказавшись вот переселенными вот в эту чужую страну?
1: Весьма с непростыми условиями, потому что молодой человек оказался на совершенно другой территории, враждебной по отношению к еврейскому сообществу. Вот. Совершенно другой культурой, с идолами, другим питанием, другими людьми, оторванный от своего дома, от своих родных, от храма, от своего Бога. И оказывается такая интересная, любопытная ситуация в книге Даниила. Мы вдруг видим, что Даниил и трое его друзей, они решают отказаться от того довольства пищевого, которое им выписал царь. Смотрите, как говорит Библия, первая глава пророка Даниила, 8 текст, ну, 5-8. «И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола, и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя». 8 текст. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему». Ну и так далее. Вот, мы видим вот следующей картиной. Вообще, знаете, как это можно представить? Я попытался концептуализировать, как бы так классифицировать человека верующего в обстоятельствах, в контексте жизни в мире. Я вот 3 статуса вывел. Вот верующий может писать 1 из 3 статусов. Первый статус я так назвал «в мире и от мира». Когда верующий человек живет в мире и настолько сливается с ним, что становится человеком от мира. В мире и от мира. Первый статус верующего человека.
0: Категория, да, так может?
1: Да, второй статус верующего человека – не в мире и не от мира.
0: Это как, значит?
1: Это, значит, не живет среди людей, вот такой какой-нибудь. То есть такой ушел в аскезу, в одиночество, ему ни люди не нужны, ни что, и он сам не от мира и живет не в мире. Такой вот, бывают такие верующие. И третий, та ситуация, в которой оказался Даниил, он бы мог у себя в социальной сети написать: «В мире, но не от мира». Самое сложное. «В мире, но не от мира».
0: Это самое сложное, да?
1: Да, да, да.
0: Это то, что, в принципе, потом будет Христос говорить, да?
1: Да, да, да. И вот в такой ситуации оказался будущий пророк Даниил, будучи угнан, уведен в плен со своей родины.
0: Хорошо, но вот нам же история вот повествует, и вы зачитали текст, что Даниил вместе с друзьями, они же вот добровольно такой накладывают такой продовольственный табу, они отказываются. От чего отказываются? То есть отказываются от того, что вот предлагает сам царь им вкушать эту пищу. Это, ну, решение очень немножечко странно. Оно продиктовано вот чем? Может быть, по причине того, что на столе там присутствует, ну, какая-то вот скверная пища в виде вот, там, свиного там, мяса, кролики, может, какая-то вообще какая-то скверненная там пища. Угу. То есть вот что вот, их мотивирует вот, отказаться?
1: Да, это очень важный вопрос и непростой вопрос. Мы тут же понимаем, что Даниил отказывается от пищи не потому, что пища плохая. Что вы тут принесли с забегаловки на углу? Не буду я эту гадость.
0: Недоваренное там.
1: Да, недоваренное, не до этого. То есть проблема не в этом. Мы понимаем, что их кормят с стола царского.
0: Это лучшее.
1: Лучшее.
0: Что может быть.
1: Лучшие гастрономические изыски вавилонского двора, вавилонской кухни. То, что есть Навуходоносор, то едят и эти юноши. Да, мы понимаем, причина не в что-то гнилое принесли, там картошку гнилую, там это просроченное что-нибудь, там компот
0: с прошлой недели, там, да, суп.
1: А вот не доели тут вавилонские солдаты. На, ешь, да, как свиней их кормили. Нет, нет, причина другая. Вот вы обозначили следующую проблему. Наверное, что-то нечистое.

0: А вот и нет. А вот и нет. В Библии есть запреты. Ну, давайте откроем. Они известны. 11 глава книги Левит рассказывает о чистой и нечистой пище. Не в смысле вымытой под водой, а другой. Вот, например. Ну, давайте даже один там пару текстов. Вот. 6, 7, 8 тексты 11 главы книги Левит. «И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоенные, нечист он для вас. И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас». Вот под русским словом «нечисты» время от времени появляется целая плеяда древнегреческих слов. Если мы говорим о Септуагинте и о Новом Завете. Да? Когда мы слышим русское «нечисты», нам нужно разобраться, о чем идет речь. Если бы речь шла о нечистой пище, свинине, к примеру, или крольчатине, там, или там какой-нибудь верблюжатине, то использовалось бы слово «акатартос», собственно, и «нечистой». Акатартос.
1: Это бы из греческого использовано. Да.
0: Когда мы смотрим Даниила, допустим, Септуагинту или Феодотиона, любой из этих переводов, мы понимаем, там нет акатартос. Речь вообще не идет о нечистой пище. Это не проблема. Там нету свинины, тушканчика, верблюжатины.
1: То есть, но это по тексту.
0: Да, это русское слово «нечисты» заводит нас в заблуждение. На самом деле там нету вот этого слова «акатартос», которое используется для описания нечистой пищи.
1: Ну, это любопытно, Александр.
0: Дальше. Когда речь идет о скверной пище, о скверненной пище, то древнегреческий текст использует слово «коинос». Скверная пища – это, например, ну вот там говяжья котлетка. Говяжья котлетка, и ее положили там в какой-нибудь лоток со свининой, со свининой, со свининой. Раз говяжью котлетку, говорит, ну, а ешь, это же говяжья котлетка. Не, подождите. Она лежала в соприкосновении, там, терлась, не знаю, там, брыкалась среди свиных котлет. Нет, это мясо чистое, но оно осквернено. Использовалось бы слово «коинос», но и «коинос» не используется в книге Даниила. В книге Даниила используется в переводе, септуагинте. То есть как евреи, переводившие, понимали, что происходит. Используется очень редкое слово «алисгема». Древнегреческое. Оно используется пару раз в Малахии и где-то еще. Это слово не описывает нечистую пищу или оскверненную пищу. Ну, знаете как, такой пример. Такой пример вам приведу, ну, чтобы было понятно, ясно. Вот ну, положили вас в больницу и принесли вам баночку и говорят, завтра сдать анализ. Ну, понятно, баночка, что с ней сделать? Взяли баночку, пописали и сдали. И приходит потом врач, вы чего, Олег? Что вы сделали? Вы что, не смотрели на баночку? Ну как, взял и пописал. Вы что, не смотрели? Там было написано «Пони Чипаренко». А вы взяли и пописали. А «Пони Чипаренко» анализ – это который средняя порция. Средняя порция, понимаете? И вы не то сделали. Ну, анализ и анализ, известный и известный. Или вы пришли, кровь сдать вас отправили. Вы сдали кровь, бумажку где-нибудь потеряли, сдали кровь, и опять врач приходит. Что вы сделали? Ну, кровь сдал там это. Надо было биохимию, а вы общий сделали. Не про то, понимаете? Ну, это ж кровь, моча, моча. Ну, не про то, понимаете? Поэтому, когда звучит слово «нечистый», нельзя позволить себе пойти на поводу. Нет, там нету свинины, там нету тушканчика, там нету кролика, там нету скверного мяса. Потому что лексика книги Даниила показывает, что проблема совершенно в другом.
1: Так понимаете? А в чем же, Александр, в чем? Расскажите. Ну.
0: Вот если мы возьмем книгу Даниила и вот этот самый восьмой текст, Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь. Кстати, у вина нету проблемы с нечистой.
1: А там не алкоголь?
0: У него копыта не могут быть.
1: Не, но все равно
0: потому
1: там алкоголь.
0: Просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Там используется древнегреческое слово, которое может обозначать как то, так и другое вино. Общее слово.
1: Общее слово, да?
0: Да. Оинос. Есть глеукос, это всегда безалкогольное, а ойнос может обозначать...
1: В принципе, можно отказаться от вина, а все остальное кушать, а там же нет, а полностью отказаться от всего.
0: Они отказываются полностью от пищи со стола царского.
1: Да.
0: И проблема не в другом. Вот когда мы этот текст читаем, то следует помнить, что я соприкоснулся по меньшей мере с восьмью толкованиями. Мы с вами два разобрали. Первое толкование, да. Что это была нечистая конкретно пища. Нет, да. Оно неубедительно.
1: Что могла быть осквернена.
0: Да, осквернена. Если бы было первое или второе, то были бы соответствующие лексические маркеры, как об этом говорят. Но их нету. Слово, используемое здесь, совершенно другое. Мы с вами уже сказали. Это слово «ализгема». А в чем же проблема?
1: А в чем же проблема?
0: И тогда исследователи пытаются выдвигать свои теории, свои объяснения. Например, кто-то говорит, эта пища была идоложертвенной.
1: Но, мне кажется, это тоже логическая точка зрения.
0: Поэтому Даниил отказывается, потому что в связи с тем, что она на столе царском, она посвящена какому-то богу, и от нее следовало отказываться. Ну, например, давайте книгу «Исход» откроем, 34 главу. У нас нет возможности все многообразие аргументов, приводимых тем или другим исследователям, рассматривать.
1: 32 глава, да?
0: 34 глава книги «Исход», 15 текст. Вот как говорится здесь. «Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их». Вот видите, то есть нельзя кушать жертвы, вот в Ветхом Завете мы читаем, нельзя кушать жертвы, принесенные идолам, ложным богам. Поэтому есть такое объяснение. Ага, значит, они принесли вот эту вот самую мясную пищу, чистую, нескверненную, но она была идоложертвенной. И поэтому они отказались. Но мы помним, что в плену в Вавилоне не один Даниил из евреев. И не четверо.
1: Нет,
0: их,
1: конечно.
0: Их множество. Просто... Более того, в плену находится царь. Давайте откроем четвертую книгу царств. Вы помните, когда Навуходоносор пришел, он одного царя снял, поставил другого, а того, которого снял, забрал в Вавилон. Помните?
1: Да.
0: И вот книга царств... Четвертая книга «Царств», 25 глава, описывает нам положение одного из последних израильских царей, сына Иосии в Вавилоне. 25 глава, последние два текста. Собственно, последние два текста четвертой книги «Царств». Смотрите. Даже с 28-го давайте прочитаем. «И говорил с ним дружелюбно, но... И поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне. И переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него во все дни жизни его. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемое было ему от царя изо дня в день во все дни жизни его». Речь идет о царе Иехоне, иудейском, 27 текст. То есть мы понимаем, что и этот царь не говорит: «О, что вы мне тут кормите со своего царя, со своего стола?» Он ест все, что ему дают. Мы понимаем, что проблема не в оскверненной пище, не в нечистой пище и не в идоложертвенной пище. Они давали им то, что они едят, они понимают иудею. Иначе они настроят элиту иудейских юношей против себя.
1: Ну, рискованно вообще-то вот со стороны...
0: Конечно, Данила. Это же бунт. Они и так находятся, скажем так, на нервах. Что же происходит? Тогда другие говорят, значит, царская еда – это вообще праздник, пир живота или нет?
1: Ну, царская еда, конечно же. Конечно, это мечта любого, наверное.
0: Тебе не принесли там, на, ешь овсянку свою. На, ешь. Это такое многообразие, это такое приготовление. Там не готовят это. Там все идет, чуть что не то повар сделает. Вспомните историю с Лебедаром и Виночерпием. Тут голова с плеч.
1: Да, да, да.
0: И все. Только не тот и что-нибудь сделает там. Вот. И поэтому царская еда – это праздничная трапеза. Праздничная трапеза. И некоторые исследователи говорят, ага, эти люди потеряли свой дом, потеряли своих родителей, потеряли храм, они уведены в плен. И им тут же назначается, ну разве вот это не повод для траура, все, что произошло? И они говорят так. Знаете, почему Даниил отказывается? Потому что Даниил находится в трауре, в сетовании. И поэтому вот это состояние внутреннее его не позволяет ему употреблять эту пищу. Ну, смотрите, например, Исаия 22 глава. У нас есть упрек Господа, сказанный через пророка народу, который должен был бы сетовать в связи с той ситуацией, в которой они находятся, а они празднуют. Смотрите, Исаия 22, 12-13. «И Господь, Господь Саваоф призывает вас в этот день плакать и сетовать, и остричь волоса, и припоясаться вретищем. Но вот веселье и радость. Убивают волов и режут овец, и едят мясо и пьют вино. Будем есть и пить, ибо завтра умрем». Да? То есть четвертое уже объяснение говорит, просто причина в том, что Даниил находится в состоянии траура, и праздничная пища на данный момент не соответствует
1: тоже
0: его внутреннему состоянию. Вот так говорят. Но тогда бы Даниил какое-то время не ел, а дальше сказал, несите.
1: Да, да. Время прошло и...
0: А мы видим, что это вот нечто постоянное. Нечто то, что он вот неделю бы не ел, да? Неделя так типичная. Ну, месяц не ел. Особенный траур иногда длится, да, до месяца. Да. Но мы видим, что это вот такое устремление его сердца, которое он полагает не на неделю, не на месяц, а вообще. Поэтому это объяснение тоже неудовлетворительно. Есть другое объяснение. Некоторые говорят, знаете как, воздержание от вина и мяса может быть рассмотрено как аскетический уклад жизни этого юноши. То есть он человек, который решает посвятить себя на особое служение, желает особенных отношений с Богом, и поэтому выбирает путь аскезы, и в том числе в пище. Ну, у нас есть такие примеры, вагон. Давайте, к примеру, Евангелие от Матфея, 3 главу, 4 текст откроем. Мы знаем историю Иоанна Крестителя. Это человек, который решает жить очень однообразно, питаться очень примитивно. Ему сказали, а Б12? Он говорит, не надо Б12, я хочу жить вот так. И, например, мы читаем Евангелие от Матфея, 3 глава, 4 текст. «Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожный на чреслах своих, а пищу его были акриды и дикий мед». Он питается, чем Бог послал, как бы мы сказали. Ничего не готовит себе, не стоит у плиты. Иоанн, ты бы переоделся, уже пахнет. Что у тебя, носки не можешь поменять? Все, вот, вот, все. Вот его одежда, вот его пища, чем Бог послал, и все. Потому что его задача – приготовить путь для Мессии. И вся его жизнь, и он аскет, он живет вне городов. Да, как Ессеи, похож в этом смысле. Вне городов. Ни перемены одежды, ни какой-то пищи не готовит. И некоторые говорят, знаете, Даниил, человек особенный, мы увидим это дальше по книге, решил посвятить себя Богу. И поэтому избрал путь аскезы и в связи с этим отказался.
1: Тоже очень любопытная версия.
0: Да, но мы видим, как Даниил дальше кушает мясо, пьет вино и вкусный хлеб. Есть у него периоды поста, есть у него периоды абсолютно нормального питания.
1: Ну да, когда он говорит, то есть вот 21 день я пребывал,
0: да, то есть он на 21 день
1: вина и там не пил, там берет, вкусно пищи не, там, не вкушал.
0: Да, берет пост, а дальше он как бы предполагается, что он все это ест. И значит, мы видим, что Даниил не ведет аскетический образ жизни. Он вращается в кругах вавилонской элиты. Он достигнет этого. Общается с царями, будь то Валтасар, его мать, которая приглашена, Дарий потом. Навуходоносор он входит в двор. То есть он не аскет. То есть он... Не подходит это объяснение. Вот мы уже 5 отбрасываем. Некоторые говорят, знаете как, кушать одну пищу вместе с царем, сидеть с царем за одним столом, есть подтверждение лояльности по отношению к политике данного царя. Ну вот, например, в Даниила, 11 главе, мы видим такую фразу, 11:26, кажется, да. Что? Такая возмутительная фраза, неужели такое возможно? Оно и в Новом Завете так будет. «Даже участники трапезы его, царя, Южного здесь, наверное, погубят его». То есть, представляете себе, даже участники его трапезы. Угу. Давид садит, помните, одного из потомков Саула, Мефивосфея, за свой стол. Находиться за столом с царем, это значит выказывать лояльность по отношению к политике царя. Кушать одну пищу с ним. Вспомните Иуда, сидевший за одним столом, едущий со мною, поднял пяту на меня. «Идущий со мною поднял пяту на меня». Да? И поэтому некоторые говорят, Даниил отказывается от пищи царя, потому что он не разделяет политического курса Навуходоносора. Ну и религиозного в том числе. Тогда это неразделимо в те времена. религия и политика – это единая цельная программа конкретного царя. И говорят, вот почему он отказывается. Но мы видим, что Даниил будет поддерживать и Навуходоносора, и Дария. Он не станет оппозиционером. Он,
1: более того, занимается будет высокую государственную должность, исполнять обязанности и те требования, которые от него требует там правительство.
0: Да, при царе и Навуходоносоре, и Дарии, потом в Персидском царстве. Поэтому это объяснение тоже не объясняется. Да, ну, знаете, вот с этим, да, вот я тут даже иллюстрацию себе пописал, вот это как, если вы кушаете с кем-то, да, не соглашаетесь кушать, обычно такая фраза, такой вопрос звучит, ты меня уважаешь? Да, то есть, да. Если вы кушаете с кем-то, вот, то значит, вы уважаете его и разделяете его, да, и это не подходит, мы видим по контексту Библии. Так вопрос, почему же Даниил отказывается?
1: Да, Александр, вы перечислили вот в эти все, вот, может быть, отказы, и они, в принципе, логически обоснованы.
0: Но они не находят подтверждения. Против них есть убедительные контраргументы.
1: Это вы в следующей программе расскажете?
0: Нет, сегодня? Я вам хотите
1: конечно, сейчас конечно,
0: расскажу. Конечно. У нас возникает вопрос, возникает вопрос. Я, как человек, занимающийся литературой, скажу вам, надо читать контекст. Ответ должен вытекать плавно из контекста. Ну, давайте прочитаем еще раз. Значит, это первая глава книги Даниила, это самое начало. Собственно, это один из вариантов, на мой взгляд, самый убедительный. Он и вытекает из непосредственного чтения текста. Ну, давайте, с пятого текста. И назначил, вот назначение, давайте вы так увидите, назначение пищи и отказ пищи. Так? «И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола, и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авденага. Даниил положил сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил». Смотрите, если вы увидите эти 4 текста, вы увидите, как, посмотрите на эти 4 текста, вы увидите, как проступает между ними, опять-таки, хиастическая структура. «Царь назначил пищу и вино. Были 4 юноши, Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Переименовал Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом, Азарию Авденага. И Даниил отказывается от царской трапезы и вина, которое пьет царь». Смотрите, еда, имена, переименование, еда. Еда дана, имена у них есть. Имена забраны, даны новые. Отказывается от пищи, которая дана им. Видите, как да. Это работает? Угу. Значит, пища дана, у них есть имена. Им даны другие имена, отказываются от пищи, которая дана царем. То есть, пища с точки зрения композиционного хиастического приема связана с переименованием. Видите, как это завязано?
1: Но оно
0: в композиционный прием.
1: И что дальше вот в этом во всем?
0: Смотрите, значит, когда мы пытаемся понять, почему же они отказывают, сама структура текста говорит нам, они отказываются от вещи, потому что они переименованы. Смотрите как. Дело в том, что, знаете как, пища является специфическим, но важным знаком идентичности. Вот, например, как называют иногда французов? Ну, вот так, шутя.
1: Связано с питанием, да?
0: С питанием, оскорбительно, с питанием. Определяют их идентичность.
1: Ну, говорят,
0: по питанию.
1: Лягушатники.
0: Лягушатники. Лягушатники. Почему? Они ква-ква говорят?
1: Нет, потому что...
0: Они кушают, да? Они кушают, да? Там... ну, как называют белорусов, мы с вами знаем.
1: Бульбашами.
0: Бульбаши. А что они, бульбаши? У них носы вот такие, что ли? Или они такие овальные?
1: Бульба, картошка.
0: Кушают, да? То есть иногда еда является определением идентичности. Вот. А итальянцев?
1: Макаронники.
0: Макаронники. Что они, длинные все, худые, длинные? Нет. Пища определяет идентичность. И когда вот их идентичность пытаются забрать, вот вы были Олег? Нет. Вы будете Перунослав.
1: Перунослав.
0: Да, да. Да-да-да. Или Ярила Велик. Вот. Ярослав. Да. Вы говорите, ну они же не могут ничего сделать, им даны эти имена, и их будут так называть. Никуда они не денутся. Да. И они говорят, а вот пищу мы нет. Они решают противостоять тем, тому попытке их поглотить, их лишить их личной идентированности, идентичности, ассимилировать. И отказ от пищи – это противостояние, это контркультурный шаг. Они говорят, мы этого не будем есть. Для того, чтобы не слиться с этой культурой и не потерять свою идентичность, а сохранить свою веру. Это тот шаг, который они могут сделать. И они отказываются. Знаете, я в своей жизни тоже сделал определенный контркультурный шаг. Когда я стал пастором уже более 20 лет тому назад и переехал на место служения с того места, где я жил, я себе сказал, у меня в доме никогда не будет телевизора. Для того, чтобы все, что там говорят, не лилось в мою голову. Я не хочу, чтобы он даже был у меня, этот проводник чьих-то идей. Не хочу и не буду. Тогда у меня не было ни компьютера, ничего. Я ходил в библиотеку и читал книги. То есть определенный контркультурный шаг был для того, чтобы не перевариться. В своей жизни я понял простую вещь. Я нашел такое определение культуре и человеку. Человек — это огурчик, а культура — это рассол. И человеку в рассоле, огурцу в рассоле можно сохраниться, не стать малосольным?
1: Ну... Тогда бы он бы не был бы и малосольным огурцом, если бы он не стал.
0: Только чудо Божье способно сохранить человека в культуре этого мира нескверненным. То есть быть в мире, но не от мира. Что делает Даниил и его друзья? Они решают противостоять нацеленной политике ассимилирования, сохранить свою идентичность. И именно отказ от пищи является их шагом для сохранения своей веры в своего Бога.
1: Хорошо, Александр, это очень важно, то, что вы нам вот рассказали, объяснили, показали на примеры других текстов Священного Писания в жизни Даниила и жизни его друзей. В принципе, для нас, современного человека, это тоже очень важно, когда мы, может быть, стоим и двигаемся в этой жизни, вот в этом окружении, культурам, которая иногда нас может быть как-то увлечь в сторону. Будем ждать, Александр, в новых наших программах. Вам всего наилучшего. Дорогие наши зрители, мы также благодарны вам, что вы смотрели нашу программу. Конечно, наше окружение, жизнь, культура иногда, может даже и чаще всего, способна увлечь от Божьей истины, от Божьей правды. Пусть Господь вам дает мудрости и желание следовать верности словам Господа. Доверяя Ему жизнь, Его любящие руки – чтобы Слово Божие, оно помогало вам в этой жизни ориентироваться, и чтобы всегда вы оставались верными Спасителю нашему Иисусу Христу. Пусть Господь вас благословляет, смотрите наши программы и до новых встреч!

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Для вас поет Светлана Батурская.
2: В той стране,

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Юлия Синицына.
2: Здравствуйте, это программа «Мужчина и женщина». И мы продолжаем говорить о секретах счастливой семейной жизни. На наши вопросы отвечает священнослужитель, консультант по семейным отношениям Василий Половинко. Василий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Я очень рада продолжить тему, которую мы начали в прошлой программе. Эта тема касается правил, секретов счастливых взаимоотношений в семье между мужем и женой. Давайте сейчас вкратце напомним нашим зрителям, о чем мы говорили в прошлой программе, потому что мы уже некоторые секреты перечислили. И будем продолжать эти правила дальше перечислять.
3: Мне хотелось бы, прежде чем я вспомню те секреты, о которых мы сказали, прочесть буквально два библейских текста, которые помогут нам также лучше посмотреть на то, в чем заключается семейное счастье. Апостол Павел, послание к Ефесянам, говорит интересные слова. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Вот этот совет, который дает Господь через апостола Павла супругам. Вот также стихом ниже мы читаем следующие слова. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Мне нравится эта мысль, потому что она очень глубока, по сути дела. В чем ее заключается секрет? В том, что мужчина часто говорит: «Я люблю себя, поэтому не позволю какие-то определенные унижения со своей стороны, вернее, по отношению к себе, со стороны супруги».
2: Терпеть унижение не буду,
3: терпеть унижение, там, да, какие-то вот определенные действия, потому что я знаю себе цену. Вот этот текст как раз-таки говорит о том, что тот, кто любит свою жену, он любит самого себя. Проявление любви к супругу показывает о том, что ты все-таки умеешь и себя тоже любить. Вот этот момент, он иногда бывает не до конца оценивается в наших семьях, потому что мы больше воспринимаем любовь к себе как нечто такое эгоистичное. А тут другая сторона медали, в которой показано, что ты со своей стороны, наоборот, проявляешь уважение к другому человеку. И если ты это делаешь, тем самым ты показываешь любовь к себе.
2: Ну, интересно то, что вот в последнее время, кстати, часто стали психологи говорить и писать о том, что важно ценить и себя, и другого человека. Ценить себя, научиться понимать, что мне нужно, научиться выражать свои желания, ставить границы, но в то же время и уважительно относиться к желаниям другого человека, к его границам.
3: Библейские слова тоже мне приходят на память. «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Если я хотел бы, чтобы меня моя супруга любила, то я со своей стороны должен сделать шаг, возможно, даже первым. И пусть меня как мужчину это не смущает. Наоборот, это больше придает мне авторитета, так как Бог меня наделил правами быть главой семьи. И, возможно, первым его и начинать эти действия совершать». То, что вы сказали по поводу уважения к себе. Вот первый шаг, о котором мы говорили, это любовь, уважение и доверие. Важно, чтобы мы проявляли их к супругу, но еще гораздо более важнее, чтобы мы сами могли это иметь к себе, то есть чтобы мы могли доверять самим себе, чтобы мы могли проявлять эту вот любовь к себе, уметь это делать и уважать себя. Иногда женщина думает, что если я умею готовить, кушать вкусно, а если я убираю дома, все, секрет счастья семьи, он обеспечен. Но я скажу о том, что сегодня эта модель несколько устарела. И этого недостаточно для того, чтобы счастье было в семье. А здесь гораздо шире, гораздо больше грани. Потому что готовить, кушать на кухне и убирать в доме – это определенное отсутствие взаимодействия отношений с супругом, со своей второй половинкой. А тут при взаимодействии, да, возникают сложности. Когда готовишь кушать, убираешься дома, тебе мало кто мешает. А когда ты выстраиваешь отношения, ты понимаешь, что есть свое мнение, своя точка зрения, а у твоего супруга есть свои мысли, есть свои идеи, свой взгляд на это, на одно и то же. И тут возникает определенное трение, сложности, в которых или же при которых нам необходимо найти или находить компромисс. Вот. А когда мы говорили с вами о втором шаге счастья, мы также имели в виду, что именно качественные, регулярные, близкие отношения при взаимном согласии. И также тогда то, когда именно оба супруга получают удовлетворение от них. Тут немаловажный шаг, который иногда, к сожалению, больше со стороны женщины где-то, так скажем, ну, ставится на более низкий уровень. Для мужчины эта ступень, этот шаг, она более важна, и чувствовать себя счастливым вот в этой сфере тоже. Для мужчины это немаловажно. Как себя вести, что делать? На самом деле, если, может быть, когда либо это отсутствует, отсутствует, может быть, возможное испытание удовлетворения, удовольствия. И есть такие семьи, которые, особенно женщины, которые живут годами, не испытывая счастья семейного, не видя его, вот, живя со своим супругом. Кто-то, допустим, уже даже махнул рукой, что даже, возможно, этого уже и не видать. Но здесь, на самом деле, что очень важно, что главное, это открытые отношения между супругами, чтобы можно было проговаривать, говорить, что тебе неприятно, что тебе создает какой-то, может быть, какой-то дискомфорт, что приносит тебе, наоборот, радость, удовлетворение, удовольствие. Вот эта открытость, она очень важна, потому что, когда она есть, то тебе хочется, видя любимого человека счастливым, тебе хочется еще больше его осчастливить. Это важный момент. И тогда счастье, оно еще больше увеличивается в этом вопросе. Другой момент, когда, может быть, что делать, если один из супругов как бы со своей стороны ничего не делает для этого.
2: Занимает пассивную позицию, ему неудобно обсуждать,
3: игнорирует,
2: это, да.
3: Может быть, да, может
2: или
3: быть,
2: это раздражает.
3: Может быть, возможно, как бы использует это, может быть, как некую такую вот ситуацию, путем которой он может или хочет исправить. Допустим, супруга хочет исправить своего мужа. Вот, и она это делает либо на кухне, готовя то, что было бы, так скажем, вот, чтобы мужа исправить, ущемлять в каких-то моментах его любимых блюдах, или же в спальне, вот, когда, допустим, говорит, все, у нас там не будет каких-то определенных там отношений какое-то время. Но вот это наказание, оно никогда не ведет к лучшему решению проблемы этой. Потому что проблему нужно садиться за стол переговоров и разбирать ее. В чем причина? В чем как бы ситуация? Почему семья находится на грани каких-то определенных сложностей? Когда садятся, открыто говорят о том, что друг друга не устраивает, это помогает в решении семейных сложностей и, опять же, выводит семью на более высокий уровень счастливых отношений.
2: Вот интересно, является ли проблемой для семейных отношений, то, что с годами совместной жизни теряется романтика. Вот теряется какое-то чувство новизны. Некоторые люди жалуются на то, что вот у нас теперь нет романтики, мы теперь говорим только о детях и о том, что в магазине купить. А кто-то говорит, ну, а нам вроде и нормально, вроде бы мы уже нашли общий язык, хорошо друг друга знаем, романтика вроде нам и ни к чему.
3: На самом деле здесь очень важен момент, когда необходимо в семье между супругами продолжать развивать, сохранять и развивать отношения этой романтики, дружбы, где вместе проводить время. Самое хотя бы простое, элементарное хобби. Вот мы, допустим, с супругой, чуть раньше у нас было время, мы любили ходить в волейбол играть. И она как бы совпадает, и мои, так скажем, как бы интересы пересекаются. Сейчас мы любим посещать совместно бассейн. То есть это тоже как бы время, которое ты понимаешь, что ты вместе находишься с любимым человеком, и ваши интересы, они пересекаются здесь. Вот искать необходимо хобби, которые в отношениях супругов могут им позволить еще больше их сблизить. А также вопросы связаны с определенными традициями в семье. Это могут быть традиции, вот, например, допустим, даже в нашей семье. Мы вечером, когда ложимся спать, Вот, перед тем, как мы каждый отправить в свои комнаты, там у нас и дети, так скажем, понятно, и вот и мы с супругой, мы обнимашки такие делаем. То есть как бы обнимашки, поцелуи, для нас это уже такая привычка стала, традицией, что мы не ложимся спать, пока вот как бы каждый эту процедуру как бы не совершит. И это тоже нас объединяет, это тоже как бы нас вместе не только с супругой, понятно, что мы вместе как бы и в одной комнате, и на одной кровати, а вот еще и с детьми, что тоже немаловажный момент. И еще хотелось бы акцент особо уделить времени, которое проводят супруги вместе на прогулке. Угу. То без хобби, без всяких там развлечений, как таковых видимых. А вот вместе запланировать время и погулять. Определенные свидания. Вот это то, что тоже со временем взгляд замыливается, особенно у мужчин. Ну, куда же она денется? Все нормально, как бы все хорошо. Мы же не молодые, чтобы уже как бы эти тоже вот действия совершать. Но, тем не менее, я даже сам на своем опыте пережил, как вот именно вот эти вот время, проведенное совместно с супругой в прогулках, они нас объединяют. Конечно, они нас объединяют. Конечно, очень важный момент, который имеет место быть, где и мужья, и жены любят брать с собой на прогулки такие телефон. Вот. И, естественно, понятно, что во время таких прогулок непонятно. Ты вроде бы как бы с женой выгуливаешь ее, или mm-hmm. она там выгуливает тебя. Хотя, конечно, скажем, для женщины это больше нужно. Вот. И ты потом, мне супруга тоже говорила еще несколько лет назад, когда мы только как бы старались это практиковать чаще, она говорит, вот смотри, получается, Василий, мы вроде бы вместе были, а с кем ты был больше? И я понял, что я реально с телефоном провел больше времени, чем вроде как бы вместе рядом с супругой, думая о тех звонках, о том, что я читал и так далее. Поэтому я для себя взял практику, правило, что если я иду сейчас гулять с супругой, если мы, допустим, малыша нашего берем с собой, тем более, то я оставляю телефон дома и максимально стараюсь, чтобы это время было посвящено для любимого человека.
2: Угу. Ну, это хорошо, действительно, потому что телефон, он, конечно, очень облегчает нашу жизнь, нашу работу, интернет всегда под рукой. Но вот я тоже сама вижу, что это как вот зараза какая-то. Здесь нужно просто уметь контролировать разумно. Потому что, когда телефон с тобой, как бы у других людей всегда есть возможность тебе написать, тебе тут же приходят уведомления, тебе пишут, тебе звонят, тебе что-то присылают. И вот у меня, например, такое как бы, может быть, не очень хорошее качество, мне нужно ответить сразу, потому что я боюсь, что я забуду потом и не вернусь к этому сообщению. И поэтому иногда вечер уходит на то, что я кому-то отвечаю, что-то кому-то рассылаю. Вот, и действительно...
3: Вы знаете, Юля, вот это тоже большая проблема, важно. Что когда вечером возвращается домой вся угу. семья, и все сидят в своих там гаджетах, в своих телефонах, там, планшетах, а где то единство, где то, что могло бы этих членов одной семьи объединить? И вот на самом деле ты понимаешь, что телефону есть определенное время, ты должен сказать себе «нет», вот, а телефон и работа могут подождать, вот, а ты сейчас уделяешь время тем, кто дорог на самом деле твоему сердцу, твоей душе. И вот это важно, уметь набраться в себе силы и смелости этот шаг совершать.
2: Да. Итак, какие у нас есть еще секреты счастливой семейной жизни?
3: Еще секреты, которые тоже не менее важны, это когда мы буквально со своей стороны вот зону ответственности, зону, вернее, личного пространства, которое каждый имеет человек, мы его, эту свободу даем. Даем супругу, даем супруге. Потому что если постоянно проводить как бы время вместе, или пускай даже не постоянно, а часто, и не давать возможности побыть одному наедине супругу или супруге, тут определенные возникают сложности, где человек не восстанавливается, может быть, как личность сам в себе. Вот, где у него нет времени просто какие-то, возможно, свои личные вопросы решать, которые у него перед собой у него есть. А также еще важен секрет – это взаимная поддержка. Когда ты со своей стороны готов помогать и поддерживать любимого человека. Это все что угодно может быть. Это может быть самое простое, элементарное, начиная от мытья посуды. когда муж пришел с работы, да, он уставший, да, возможно, какие-то сложности там у него были, переживания, но супруга, которая была дома, возможно, да, весь день, муж думает, говорит, ну, ты же была весь день дома, но у супруги могли быть свои определенные там, она готовила кушать, она, возможно, с ребенком сидела, она, возможно, укладывала, какие-то другие там наводила порядки. Ты берешь со своей стороны и помогаешь. Это могут быть какие-то определенно даже гораздо более сложные задачи, когда ты помогаешь своей супруге реализоваться в чем-то, в ее мечтах, в ее целях. И вот эта взаимная поддержка, она очень играет большую, сильную роль на счастье семьи. То же самое, когда супруга помогает достижению целей своего мужа. Вот, в том, что ей будет под силу. Ну и один еще из важных моментов, я думаю, последний, скорее всего, это не лениться. Лень, вот борьба с ленью, это то, что, лень то, что мешает нашему счастью. Мы хотим, чтобы у нас было все сразу и без определенных усилий с нашей стороны. Но счастья нужно добиваться. Для того, чтобы счастье было в семье, необходимо проводить, простите, определенные работы, достижения, где-то от чего-то отказываться, чего-то, к чему-то, чему-то больше уделять внимание и время. Мне нравится фраза очень хорошая, которая говорит о том, что идеальных отношений нет. Есть женская мудрость, не обращать внимания на мужские глупости. И есть мужская сила прощать женские слабости. При всем при этом хочу заметить, что идеальных отношений хоть и нет, но есть счастливые семьи. В счастливых семьях тоже там не идеал, всякое может быть. Но не нужно себе питать иллюзии, что счастливая семья – это идеальная семья. В счастливой семье могут быть сложности, трудности, но главное, что супруги ищут пути их решения. Идут на уступки, на компромиссы, готовы понять, что главная цель – это счастье. И благодаря открытости, доверию, уважению, любви это можно достичь. Главное – не лениться.
2: Василий, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за участие. Спасибо большое вам. Дорогие друзья, спасибо за то, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема, которую мы обсуждали сегодня, вы можете оставлять свои отзывы, комментарии, вопросы на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего доброго, до свидания.

0: В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Николаевич Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Да, здравствуйте.
1: Развод. К сожалению, сегодня это явление стало настолько распространенным, что статистика разводов порой превышает статистику заключенных браков, если брать за период, допустим, за календарный год. Почему? Почему люди разводятся? Что Библия говорит об этом? Насколько допустим развод с точки зрения Бога?
2: Почему люди разводятся? Что Библия говорит? Вот я прочитаю один текст библейский. Здесь так емко, но все сразу охватывается, вот все эти вопросы. «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, и сказал, посему оставит человека отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть? Так что уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Вот библейская позиция, да? Но люди также смотрят, практика другая, не как в Библии. И они говорят ему, Иисусу Христу, это слова Иисуса Христа, да? Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? А как насчет разводного письма? Это вот, да? Но он сказал им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Сразу на все вопросы отвечает.
1: И здесь... о чем это говорит?
2: Ну вот почему люди разводятся? Да. Жестокосердие здесь же слово, да? Жестокосердие. Раз. А какая библейская позиция? Двое на всю жизнь. То есть, что Бог сочетал, того человек не разлучает. И единственная причина для, для развода – это измена, прелюбодеяние, измена.
1: Ну, получается так, что если брак по какой-то ли причине несчастный, да, а муж ли... пьющий, да, зарплату пропивает, дети, жена не знает, как детям там, в школу собрать, одежду новую купить и так далее. И вот она должна мучиться с ним до конца своей жизни, либо прелюбодействовать пойти, чтобы у нее был повод для развода.
2: Кому пойти прелюбодействовать?
1: Ну, вот жена, допустим, я хочет развестись и говорит, ты не можешь развестись с ним, ты должна с ним жить до конца своих дней. Только по вине прелюбодеяния может развестись. И женщина должна пойти совершить прелюбодеяние,
2: что ли? Он должен пойти.
1: Зачем?
2: А чтобы она могла с ним
1: развести. А он не прелюбодействует.
2: Молодец,
1: он, может, вообще не способен уже к этому. Вот настолько он пропил все, и что она должна вот жить.
2: Ситуации, конечно, бывают разные. Но здесь нужно начинать сначала. Во-первых, чтобы такого не было, нужно очень серьезно подходить вообще к самому моменту заключения.
1: Ну, это тема отдельная. А вот живут уже люди годами.
2: Нет, это тема отдельная, но это очень взаимосвязано. Ну, мы же говорим, в принципе, как вот эту проблему решить в комплексе.
1: Ну, откатить назад-то ведь нельзя.
2: Как решить
1: вот если уже сейчас ситуация такая, что на грани развода. Муж там приходит домой,

0: зрения Священного Писания?
1: Это допустимо с точки зрения Священного Писания по определенным причинам. Ну, например, вот в нашей церкви даже как бы официальная позиция, что мы не за брак, церковь не за то, чтобы... То есть не за развод, да, извиняюсь, церковь не за то, чтобы люди разводились, но если есть вина прелюбодеяния или если есть физическое насилие в семье, то церковь разрешает своим прихожанам развестись, потому что это, ну, это ущемление прав, это ущемление, ну, в общем... А есть ситуации, когда есть затяжной какой-то конфликт или какой-то другой конфликт, и иногда лучше посоветовать мужу и жене пожить раздельно, да? Вот они, им надо разойтись на определенный момент, чтобы одуматься, чтобы как-то... Или жена, если хочет чему-то там научить мужа, ну, вот конкретно,
0: ну,
1: если он пьяница...
0: Ну, понятно, пожили,
1: да,
0: они раздельно и поняли, да, что им друг без друга
1: очень хорошо.
0: И что? Вывод какой из этого? Можно им разводиться или нет?
1: Ну, смотря с какой целью ведь они разошлись. Зачем они расходятся?
0: Чтобы понять,
1: нет, они
0: нужны
1: расходят...
0: они друг другу или нет. Пожили раздельно, поняли. Слушай, как хорошо-то.
1: Как хорошо.
0: Зачем опять сходиться?
1: На самом деле, решать-то мы за людей не будем. И я решать тоже за людей не буду. И если человек с этой предпосылкой расходится, давайте мы поживем. О, как хорошо, теперь следующий шаг – это развод. Ведь... Это жестокосердие все названо в Священном Писании. Если нет серьезных причин для развода, все это жестокосердие. Это нежелание решать проблемы, нежелание бороться за свой брак.
0: Да, а кто-то считает, возможно, из людей, что жестокосердие – это как раз людям настолько их ограничивать в этом, что заставлять их мучиться, жить друг с другом, несмотря на все конфликты и прочее, разве это не жестокосердие?
1: На здоровье пусть считает. Вопрос все зависит от того, по каким ценностям мы живем. Вот у меня, например, как бы библейский взгляд. Я представляю сейчас библейский взгляд. Я говорю, что с точки зрения Библии, да, идеально, если бы муж и жена заключали свой брачный союз на всю жизнь. Все. А если у кого-то другие ценности, добрый
0: путь. Слава
1: Богу,
0: многие семьи, которые живут счастливо друг с другом всю жизнь, конечно, не минуя конфликтов каких-то, но они их благополучно как-то разрешают и счастливо живут всю жизнь до самой смерти.
1: Да, естественно.
0: Но не у всех такое понимание. Что делать людям, которые поняли, не сразу, может быть, да, а спустя время, что ну, не способны они больше жить друг с другом. Вот настолько они друг другу противны, что вот поубивать готовы друг друга. Бывает же такое.
1: А причин никаких нет.
0: Да почему нет? Много причин. И эти причины настолько застарелые, что размотать этот клубок до начала и понять, эту причину, устранить ее просто уже порой невозможно.
1: Но если нет измены, если нет угрозы жизни и здоровья...
0: А неуважение, например, неуважение?
1: То все остальные, если люди адекватные, то все остальные проблемы можно решить.
0: А если не хотят? Ни тот, ни другой не хочет. Настолько
1: уже...
0: неуважение, настолько люди опротивили друг другу, что вот просто вот абсолютно нет никакого желания делать какие-либо шаги навстречу.
1: Это уже вопрос другой. Это их выбор, я что могу сделать? Это печально, но это их выбор.
0: Ну, тогда развод допустим?
1: С точки зрения Библии, нет.
0: То есть так и мучиться должны?
1: Зачем мучиться?
0: Ведь
1: решить
0: многие могут
1: проблему.
0: Подумать, что Бог тогда просто такой жестокосердый,
1: сказал,
0: что Он хочет мучить
1: все
0: людей.
1: Все проблемы эти решаемы. Этот вопрос решаем. Было бы желание, да? Было бы желание. А все остальное решаем.
0: Ну вот мы прочитали текст, где они говорят, что Моисей по жестокосердию позволил вам разводиться. И настолько я знаю, достаточно было выйти в публичное место, куда-нибудь на площадь городскую, и сказать трижды «развожусь, развожусь, развожусь» на Востоке. И человек считался разведенным, а женщина считалась свободной, могла вернуться к отцу. Нужно было в определенных случаях заплатить какую-то вену отцу, да, когда он возвращал ему и дочь свою жену.
1: Жених должен был заплатить.
0: А? Жених, муж, жених. Да, бывший. Вот.
1: Муж, да.
0: И все. И считался вопрос решенным. А сегодня в современном обществе, когда люди более равноправны, женщина более самостоятельна, женщина порой зарабатывает больше, чем мужчина, не настолько социально зависима от него, и мы говорим о том, что должны
1: сегодня
0: жить,
1: в современном
0: мучиться,
1: обществе, кроме ничего. Церковных сообществ, вообще на эту тему никто не заморачивается. Живут как хотят. И вообще и в браке, и без брака, и разводятся, и новые браки создают.
0: Большинство считает, что церковь настолько отстала в этом понимании от общества, что просто ее суждения выглядят, ну, наивными.
1: Пусть считают. Я так не считаю. Здесь вопрос-то вот.

0: чем. Вопрос свободы выбора человека. На самом деле...
1: Так получается, церковь не дает свободу?
0: Церковь не дает?
1: Ну да.
0: Как же не дает?
1: Ну как, человек, допустим... Другой пример, хорошо. Допустим, ненависть, все это мы можем сказать, это их гордыня.
0: Кто должен хранить библейский взгляд, как не церковь?
1: Конечно.
0: Так что значит не дает?
1: Допустим, по причине плохих взаимоотношений, соглашусь, это их гордыня. Если они христиане, они должны смиряться и друг другу проявлять любовь, может быть. Но, допустим, какое-то патология. Патология медицинского характера. Мужчина больше не способен, например, оказывать жене должное благорасположение, как говорит об этом Священное Писание. А она еще молодая женщина. Почему она должна лишать себя этой радости на всю жизнь? Потому что у него там, видите ли, что-то случилось, и он перестал быть способным вот к интимной близости.
0: Это не причина для развода? Это верующие люди.
1: Верующие. Это не причина для развода?
0: А когда они перед алтарем стояли, они какой обет
1: давали?
0: А у
1: него все нормально было на тот
0: момент. Какой обет они давали? Пусть все нормально было. Но давали они обет любить в здравии и в болезни, да? Угу. Так если ты дала такой обет, так надо его сдерживать. Так
1: получается, и прелюбодеяние не причина для развода тогда. Сдерживай этот обет и будь ему верны, прости, смирись.
0: Прелюбодеяние – это не заповедь о разводе, это дозволение.
1: Вот я вам и говорю, а вот то, о чем мы сейчас сказали, вот такая медицинская патология, она не дает дозволения?
0: Но в Библии мы не находим этого.
1: Может, тогда экология другая была, и не было таких причин?
0: Я думаю, что от этого никто не застрахован, и такие случаи не так бывают и часто, но как раз в этом и проявляется верность, чтобы любить человека до конца таким, какой он есть, и решать сложности и проблемы, которые возникают вместе. По состоянию здоровья, ну, и тогда могли происходить подобные проблемы, да? Трагедия какая-то, там, авария какая-то, да? Человек может стать инвалидом, калекой на всю жизнь, что теперь его бросать? Так в этом и заключается высшая моральная ценность, что ты не бросаешь человека тогда, когда он попал в беду и в проблему. Это показатель нравственности общества. Да, и человек.
1: А если человек сам не хочет, чтобы его жалели всю жизнь и жили с ней вот в виде жертвовали собой, а хочет отпустить ее, понимая, что он, допустим, вот больше не является для нее тем, кем был изначально. Не может он уже быть мужем для нее в полном смысле этого слова. И готов ее отпустить, сказать, найди себе другого, живи счастливо. И она не против. Разве не могут они договориться об этом в такой ситуации?
0: Все могут.
1: А церковь это одобрит?
0: Нет. Здесь это вопрос такой, что значит одобрит или не одобрит?
1: Церковь... Ну, даст право официально вступить ей, этой женщине, в повторный брак. Если они оба согласны, если они официально это признали, если он не стесняется об этом вслух сказать.
0: Церковь имеет право давать право какое-то другое, какого не дано в Библии.
1: Ну, сказано, все, что вы свяжете на земле, вы связаны на небесах.
0: Это не об этом. То есть церковь же, она не может давать больше прав, чем дано в Писании, чем дано в Слове.
1: Ну, разве Бог не желает счастья людям?
0: Да, конечно,
1: ведь вот, возможно, тот повторный брак будет для нее, допустим, даже детей у них не было, да? То есть ничто их не связывает. И они оба согласны. Она могла бы кого-то осчастливить, сама быть счастлива. И этот человек не чувствовал бы, не мучился всю жизнь, сознавая, что с ним живут из жалости только, да, а на самом деле не хотят его видеть.
0: Ну, это все, а если. На самом деле, этот
1: так,
0: человек...
1: Так, все вопросы, они практически насущные, потому что мы живем вот в жизни, которую нельзя просто вот так вот взять и оградить вот такими вот рамками. Сказать вот так и так.
0: Если,
1: потому что он не монохромен, мир, есть полутона.
0: Если просить совет от церкви или, например, от пастора, от священнослужителя, то надо каждую конкретную ситуацию рассматривать
1: так
0: отдельно.
1: Так вот мы с вами рассматриваем какую-то
0: ситуацию. Мы рассматриваем ситуацию, которой нет.
1: Смодулировали мы ее.
0: Да, это модулированная ситуация. Ее фактически нет. Там есть разные... нюансы, их очень много в каждой ситуации. Да, мы в целом говорим.
1: То есть
0: в целом,
1: все-таки можно учитывать и рассматривать, и идти...
0: Так происходит. Конечно, так происходит. Это не означает, что это может быть правильно, да? Но и не означает, что человек всегда, всю жизнь поступает только правильно. Мы ошибаемся, мы делаем ошибки, да, я знаю, но Бог проявляет свою милость. Если человек сделал ошибку, даже такую серьезную, как связанную с вопросом брака. Это не означает, что милость Божия закончилась. Но это не означает, что теперь, милость Божия велика, и это путь для всех. Вообще, в идеале приходить к браку с очень серьезным подходом и с очень как бы твердой предпосылкой. Но я создаю брак однажды.
1: При создании они чаще всего не разводятся потом, да. Но ведь бывает такое, что люди заключили брак еще до того, как пришли к Богу, до того, как пришли в церковь. И вот, например, он поверил всем сердцем. Для него эти ценности являются решающими в жизни.
0: Да, кстати, это еще одна причина, да, Библии.
1: А жена, например, не поверила и вообще не разделяет эти ценности. И жить с ним не хочет, с таким вот теперь верующим. Есть ли право у него оставить
0: ее? Да, в Библии сказано, что если произошла такая ситуация, то верующая сторона свободна. Если неверующий хочет и согласен жить, то не имеет права на развод верующая сторона. А если неверующая сторона как бы не желает жить с верующим человеком, тогда написано, что вы свободны.
1: И можете повторный брак заключить.
0: Ну, здесь уже тоже
1: по-разному. Свободно, это что, да, значит свободно? Развестись любой свободен. И я так понимаю, что церковь не вправе человека, если он развелся, наложить какое-то церковное взыскание. Церковное взыскание накладывается только, когда он в повторный брак вступил.
0: Да, но не все церкви имеют единое понимание по этому вопросу, что значит здесь свободно. Некоторые считают, что свободен, разводись и живи до конца жизни один. Другие считают, свободен,
1: разводись. Это из разрешения спрашивать не надо, да, мне кажется.
0: Да, на это не надо спрашивать разрешение, но текст так говорит, что тогда свободен человек, свободен человек.
1: Ну, если свободен, да, значит, вправе вступить в повторный брак.
0: Он имеет право вступить в повторный брак.
1: Ну, бывают ситуации, когда развод – единственный выход, и когда люди разводятся, и повторный брак для них является новым началом, да, учитывая все ошибки прошлого. Например, мужчина, да, зная, какие ошибки он совершил в первом браке, уже не совершает во втором, более бережно относится к своей второй жене.
0: Больше расчета.
1: Больше, да, да, расчета и так далее.
0: Меньше эмоций, больше расчета.
1: Да, да. И разве это плохо, что вот научившись на ошибках и не имея возможности сохранить тот первый брак, он, делая все выводы, живет во втором уже так, как должно. Вот, таких примеров масса.
0: Масса.
1: Вот. И это разве лучше. Это плохо?
0: Это неплохо, это лучше.
1: Чем быть одному и разжигаться,
0: это
1: например.
0: Это лучше,
1: да,
0: чем
1: похоть
0: создавать брак бездумно. Да. Но, к сожалению, люди, которые второй раз создают брак, и, наверное, таких больше идут по тем же самым ступенькам, что и в первом браке. Совершают те же самые ошибки. Mm-hmm. И поэтому здесь и другая сторона. Если человек, не научившийся решать проблемы в первом браке, пойдет по тем же самым проблемам во втором браке. Чаще всего люди, которые как бы более рационально подходят к этому вопросу, да, более осмысленно,
1: они
0: первый брак, в принципе, сохранить бы, скорее всего, могли, если бы там не произошло. Бывает, кто-то из супругов, просто все, да. Ну, и ты не можешь это переступить. Ты просто, даже если ты верующий человек, ты можешь попасть в такую беду. Но ты разводишься. И здесь, как я уже сказал, Божья милость. Может, это вопреки идеала, но Божья милость, и Бог дает второй шанс. Человек вступает в брак. Но в идеале, конечно, подходить к браку с тем, вот как любовь – это решение. Любить отсюда и до конца жизни. Не просто чувство – это решение. Решение быть верным. Это библейская позиция. Она идеальна.
1: Подходит к концу время нашей программы. Какое пожелание вы могли бы дать нашим телезрителям, которые, возможно, сегодня стоят вот перед порогом развода?
0: Счастье – это то, над чем надо трудиться. Оно само по себе на голову не свалится. И вы можете, вы имеете право и можете быть счастливым. Вам нужно просто над этим потрудиться вдвоем. И это возможно. Не торопитесь с разводом, потому что Библия не может ошибаться.
1: Большое спасибо, Дмитрий. Спасибо вам, дорогие друзья. Всего доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто понимает?

0: Теперь я понимаю, почему маленькие дети все время плачут. Ну как из такой маленькой дырочки вода будет литься в рот?
1: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с Марком договорились показать вам фокус.
2: Да, Марк, интересных предметов у тебя для фокуса хватает.
0: Интересных-то, может, и хватает. А вот обычных ножниц нет. Надь, если ты мне срочно не достанешь ножницы, сейчас такой плач и крик начнется.
2: Марк, ну не стоит так реветь из-за каких-то ножниц. Вот они.
0: Спасибо, теперь все будет в порядке.
1: Итак, Марк сразу же приступает к выполнению фокуса. Он берет ножницы и отрезает верхушку одной соски. Так. Затем верхушку другой соски. И, наконец, верхушку третьей соски. Ну, Марк, показывай, что у тебя получилось.
0: Получились большие дырки.
1: И все?
0: А что еще нужно-то? Теперь, если наклонить бутылочку с такой соской, вода будет литься большой струей. Даже умываться можно.
1: Да, действительно. Ну ладно, теперь я покажу свой фокус. Для этого нам понадобится обычная пластиковая бутылка, вода, в которую нужно добавить одну чайную ложку соды. Добавляем соду и размешиваем. Дальше нам эту воду нужно вылить в бутылочку через воронку. Выливаем. Затем нам понадобится сок одного лимона, который нужно будет выжать в обычный стакан. Разрезаем. И делаем обычные надрезы, чтобы сок лучше выжать. Выжимаем сок. Те же самые действия мы производим с другой половинкой лимона. Также делаем надрезы и выжимаем. Затем нам понадобится уксус. 3 столовые ложки уксуса.
3: Уксус должен быть столовый, а фокус, ребята, нужно делать только вместе со взрослыми.
1: 3. Перемешиваем. И выливаем это все в нашу бутылочку. Теперь надо очень быстро одеть на бутылку
0: соску.
1: Нет, Марк, обычный шарик. Смотри, Марк, что происходит. Так, и закрепить края шарика скотчем или изолентой.
0: Так. Шарик сам надувается.
1: Здорово, да? Ну, это, Марк, всего лишь обычный фокус. А вот о настоящем чуде мы узнаем из нашей сегодняшней истории.
0: Тихо, Надя, а то разбудишь.

0: Марк? Марк, это кто?
1: Это ребенок. Я ему на 2 часа вместо папы.
0: А его папа где?
1: А, на работу срочно вызвали. И он сказал, что мне представляется прекрасная возможность узнать, что значит быть папой.
0: Марк, осторожно, держи Надь. Его.
1: Кажется, он совсем спать не хочет. Может, он играть хочет?
0: Спать он точно не хочет, Марк.
1: На вот, поиграй.
0: Марк, а что ты будешь делать, если он проглотит твой ключ?
1: Наверное, придется попадать домой через форточку.

0: парк? Может, в коляске есть обычные игрушки?
1: На, вот тебе пирамидка. Машинка. Его ж кормить пора, а потом еще гулять идти.
2: Папа!
3: Папа его пришел, наконец-то!
1: Скорее к папе! Скорее, скорее! Скорее к папе!
0: Пока, малыш!
1: Так вот, что значит быть папой. Кормить, поить, смотри, чтобы не упал, одевай, чтобы не замерз. А тебе за это добро еще и тетрадки рвут.
0: А самое главное, Марк, любить. Настоящий папа всегда любит. Марк, а ты помнишь, как Иисус хотел, чтобы мы называли его в молитве?
1: Да, Отче наш, сущий на небесах.
0: А что это значит, знаешь?
1: Конечно, Отче – это отец, то есть папа, который существует, но которого мы не видим.
0: Да, пока не видим. А было время, когда Иисуса видели многие. Он неожиданно оказывался рядом с учениками и другими людьми в самые трудные для них моменты.
1: И это было настоящим чудом.

0: Эта история произошла, когда Иисус ходил с учениками, исцелял многих больных, рассказывал людям о Царстве Божьем.
1: Однажды вечером Иисус повелел ученикам сесть в лодку и переплыть на другую сторону моря,
0: а сам пошел на гору помолиться.

0: ученики подошли к морю, сели в лодку и отправились на другую сторону моря, в город Капернаум.
1: Становилось темно. Навстречу им дул сильный ветер. Волны раскачивали лодку, и в нее наливалась вода.
0: Она могла вот-вот утонуть. Ученики гребли изо всех сил. И вдруг они увидели, что по морю, как по земле, идет Иисус.
1: Они подумали, что это призрак, и очень сильно испугались.
0: Тогда Иисус заговорил с ними: «Ободритесь, это я, не бойтесь. Я иду к вам на помощь, чтобы спасти вас».
1: Все очень сильно удивились, что Иисус может ходить по воде, как по земле. «Надь, я бы тоже хотел научиться так по воде ходить. Тогда бы я в школу никогда не опаздывала».
0: «А зачем тебе для этого по воде идти, Марк?»
1: «Ну, понимаешь, Надь, когда я еду в школу, у нас на мосту через реку всегда пробка из машин, и движутся они еле-еле. А если бы я умел по воде ходить, тогда бы я нашу реку перебежал за 5 минут, и в класс бы пришел самый первый».
0: «Марк, я думаю, что когда Иисус придет на нашу землю снова, мы тоже сможем ходить по воде, как это было с одним из учеников Христа».
1: «Этого ученика звали Петр, да?»
0: «Да, Марк. Когда он увидел, что Иисус идет по воде, он сказал: „Господи, если это ты, повели мне тоже пойти по воде“».
1: Иисус сказал: „Иди“».
0: Тогда Петр вышел из лодки и пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, увидев сильный ветер, испугался и, начав тонуть, закричал: „Господи, спаси меня“».
1: Иисус сразу же протянул руку и поддержал Петра. А когда они вошли в лодку, ветер утих.
0: Вот так Бог помог Петру и ученикам, потому что Он всегда помогает тем, кто просит Его о помощи, ведь Он наш Небесный Отец.
1: Как жаль все же, что мы не видим Бога. Его родного папу я часто вижу. Посмотришь, и сразу понятно. Глаза папина, нос папина. Мне приятно становится. Интересно, похож ли он своего Небесного Отца?
0: В самой заправдышной книге Библии Господь рассказал о себе, какой он. И ты, Марк, и каждый мальчик, и каждая девочка могут узнать об этом прямо сейчас и написать нам, чем они похожи на Небесного Отца. Можете запомнить, а можете записать, какой наш Бог. Будешь писать, Марк? Ну, держите ведь тетрадку, ручку. Итак, наш Господь очень добрый, всегда говорит правду и выполняет свои обещания. Он любит помогать, утешать, прощать. Успел, Марк?
1: Да. Знаешь, Надь, мне кажется, что с возрастом я становлюсь все больше на него похожим.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Надейтесь и верьте, Господь обязательно поможет вам.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Но почему они лезут в мою жизнь? Кому какое дело, как я живу, на ком я женат, кто мой муж? Зависть – это хуже, чем нам кажется. Зависть – это великое зло. Если бы они так не поступили, возможно, и Бог бы так себя не повел. Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас на поверхности будет очень интересная тема. Глава, посвященная одному не очень приятному событию в жизни не только израильского народа. Как раз-таки там народ стоял в стороне. Семьи, которая была избрана Богом для служения. Многие люди думают, наверное, такого не бывает, чтобы у людей хороших, праведных были какие-то проблемы. Хочу вам сказать, бывает, и этих проблем много. И более того, сатана терпеть не может тех, кто что-то дельное делает, говорит, живет хорошо. Вы знаете всегда, как только вы станете на хороший истинный путь, дьявол начнет вас крайней степени ненавидеть. Он будет пытаться вам постоянно ставить палки в колеса. Вот почему даже Соломон не знал, почему с праведниками случаются несчастья. Потому что дьявол имеет свои планы, и он терпеть не может хороших людей. Более того, если нам посмотреть в нашу жизнь, обратите внимание, как много вообще вокруг завистливых людей. Я, часто с этим сталкиваюсь. Я был у одного человека, и он так, знаете, говоря о машине, мы с ним говорили, он сразу сказал: о, тут люди очень завистливые, я бы мог себе купить машины подороже, но не стал, потому что соседи очень завистливые. 20 лет человек прожил в этом месте, и вот он такую дает оценку. В другом случае тоже беседовал с людьми, и все это недавно, как бы вот за последнее время, и обнаружил, что люди тоже говорят: ой, знаете, люди, они такие завистливые. И я подумал: подожди, этот голос звучит там, в третьем месте. И, знаете, читая Библию, я обнаружил вот эту главу. Она меня настолько глубоко зацепила, что я посчитал нужным поделиться с вами мыслями из этой главы. Оказывается, их очень много. И ничего не поменялось со времени Моисея. Вы слышите? Со времени Моисея ничего не поменялось. Потому что здесь представлена абсолютно греховная природа человека. Дальше только хуже. И перед пришествием еще хуже. Поэтому слова Иисуса, которые он говорит: радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. То есть они сегодня — это просто дефицит. Это, редкость чрезвычайно, потому что еще поплакать-то люди могут, а вот порадоваться, то есть он говорит: будьте с людьми на одной волне, потому что это очень помогает человеку, когда ты с ним разделяешь его радость и когда ты с ним разделяешь его горе. Ты кто? Ты друг, получается, не просто со стороны наблюдатель. И в 12 главе чисел мы находим историю, которая начинается следующими словами: «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя ефиоплянку. И сказали: одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам? И услышал сие Господь». Вот здесь нужно просто остановиться и, разбирая эту главу, не просто выдергивая текст, который мне нравится, или опуская текст, который мне не нравится. А эту историю нужно рассматривать целиком. Обратите внимание, с чего начинается. Родной брат Аарон, да, Мариам, сестра. Вы слышите, они упрекают Моисея. Ну как это так? Они упрекают Моисея за жену ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя ефиоплянку. Интересно, что в этом же отрывке и вторая претензия. Посмотрите, они не просто там вот, жена не нравится, не вошла она в родню, характер у нее плохой, вредная чуть-чуть, не такая чистоплотная, как все у нас, стиль у нее неправильный, детей одевает не так, как надо, работает не там, к мужу неправильно относится. Какие у нас обычно претензии? Вы же слышите, да, наверное, каждый себя или узнает кого-то, какие вот эти взаимные упреки. Невестка не такая, сноха не такая, все не так, печет не так, много жирного едят, мало жирного едят, не кормит моего сыночка. неправильно себя ведет, одевается вызывающе, задерживается на работе. Ишь ты, задумала она, учиться собралась. То есть, чего мы только не слышим по отношению к другим людям. И, кстати, за свою жизнь я уже не раз сталкивался, что когда что-то подобное происходит с родными людьми, ну там, с дочерью, и даже хуже бывает, то некоторые, знаете, как будто этого нету. Вот просто не замечают. И тут же ищут, говорят, ну она хорошая. И кто-то говорит, да, но вы видите, обратите внимание. Не, это просто там у них сейчас, она сейчас, все хорошо, не-не, все прекрасно. Ну как так? Значит, у кого-то то, что никому даже не видно, тебя прямо вот из себя выводит. А как свое, а что тут такого, все хорошо. Вы понимаете, что грех меняет наше зрение? Вот это, скажем, наш фокус меняется, как бинокль переворачивается в ненужные места. Бывает, один глаз перевернулся, а другой остался. То есть мы сюда так видим, сюда так. Это ненормально. Грех приносит много проблем и болезней. И вот обратите внимание, они упрекают за то, что вот жена не такая. Я много чего нашел на эту тему. Что значит эфиоплянка? Она была немножко смуглее, она была из мадиамского народа, но это никак не мешало ей быть женой. И нигде нет свидетельств, что у Моисея была вредная жена. Нету свидетельств, да? Есть момент в Библии, где представлено, что она не спешила обрезать сына своего, но чтобы вот она была как-то негативно представлена в Священном Писании, такого нету. А учитывая, что, как мы сегодня с вами говорим, что за каждым сильным мужчиной стоит не менее умная или сильная женщина, да, вот благодаря которой он тот, кто есть, то мы понимаем, что Бог позволил, чтобы у Моисея была хорошая жена, не вредная, да, а потому что он нес на себе огромный груз недовольства и вот этого, скажем, бурчащего народа, ропщущего народа, недовольного народа, но не просто ропщущего, как у нас сегодня. Знаете, не здоровается человек, ох, беда большая, или косо смотрит, или там, ну, где-то там сплетни подпускает, а которые, если что-то не так, за камни хватаются. И это не просто народ такой, знаете, с демократией, там полиция дежурит после 11, не нравится, пиши заявление, пиши жалобу. Нет, это народ, вот, все решается здесь. Сколько раз написано, и возроптал народ на Моисея, хотели убить его. Поэтому Моисей нес очень тяжелое бремя. И вот эта фраза «упрекали Марьям и Аарон Моисея за жену эфиоплянку». То есть оно в другом переводе написано «сказали против». То есть говорят против. Вы, наверное, замечали, что часто люди говорят, я ничего не имею против, но хочу сказать. То есть вот это очень интересный такой оборот. Я ничего не имею против. А они имели против. Зачем у тебя жена? Но обратите внимание вот на что. Придирки, которые мы слышим от близких, они, конечно же, были от зависти. Потому что второй текст, он очень четко это показывает. Если первый текст, мы можем четко отсечь и легко сказать, не ваше дело. Во-вторых, кстати, обратите внимание, семья уже состоялась, он уже женат. Что ты хочешь? Вот некоторые мамы часто допускают ошибку, когда настолько жалеют своих отпрысков, своих сыночков, своих дочечек, что уже свершившийся факт, когда семья уже есть, а если еще и дети есть, тут наоборот надо теперь бинокль переворачивать, и чтобы все это даже недостаток большой, чтобы его не видеть, чтобы он был маленький. И когда кто-то на это смотрит, мудрая мать, она всегда скажет, раньше надо было смотреть, а теперь, пожалуйста, давайте приноравливайтесь друг к другу и немножко ты меняйся, а ты не так остро реагируй на то или другое. А мы сегодня живем в толерантное время, нам нельзя этого говорить, потому что как же это, я же свободная личность, я хочу жить, как я хочу, а как это я буду терпеть какие-то там, ну и знаете, от носков разбросанных до каких-то других вещей, ни в коем случае. И потом мы удивляемся, почему так много одиноких, почему так мало крепких семей, почему семьи трещат по швам, почему люди скандалят в своих семьях. Да потому что маленькое становится гипертрофированно увеличенным. Оно такое, знаете, все собой выпирающее становится. И все, уже жить невозможно. Поэтому здесь они начали как бы претензии. Вот у тебя жена не такая. Ну давайте разберемся, а мог ли Моисей поменять себе жену и сказать, Марьям, правда, ух ты, ничего себе, вот это, а чем же я думал, когда я женился на ней? А вы помните, где Моисей вообще был, откуда он бежал, где его приютили? То есть не все так просто. Мариам, ты, пожалуйста, по-другому посмотри. Если бы не Моисей, вообще ты бы в живых не была, потому что вы бы в рабстве были, и, возможно, убили бы тебя. И Аарона бы могли убить, да? То есть, ну, как бы не все так просто. Нет, вот все перечеркнуто, жена не такая. И что он скажет? О, слушай, я ее отправлю давай. Отправлю к маме с папой, пусть едет, а я себе другую найду. Молодую, красивую, посветлее, да? Потому что эта эфиоплянка смуглая, наверное, вам не нравится. Ну, вы тогда мне скажите, какая вам нравится. Покажите, какая нравится, я выберу, может, и мне понравится. А может, даже и выбирать не буду. Вот какую скажете, на то и женюсь. Вот вы так себе представляли, должна была развиться эта ситуация? Упрекали, что ты за жену нашел. А как вы думаете, дальше, если раскручивать эту историю, а не отразилось ли это на внутренних отношениях, когда Мариам ничего не чувствует, ничего не замечает? То есть жена Моисея ничего не чувствует, ничего не замечает, она ходит, Мариам себе там циркает на нее, или она, как мы сейчас, кстати, очень модно, да, я же ничего такого не говорю, и никто ничего не видит, да, да все это тяжелым камнем давило и так на бедного Моисея. И написано, посмотрите дальше, они вторую претензию говорят о том, что и сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам. То есть это вторая уже претензия. Моисей, а че это ты тут такой крутой? Ты думаешь, ты такой умный? Смотри, во-первых, у тебя жена неправильная, неправильно выбрал, неправильно живешь. И, кстати, не такой-то ты и умный, не такой-то ты здесь и деловой, да, скажем, и не такой ты главный. Если что, и нам говорил Господь. Вы вдумайтесь, дойти до такого состояния, чтобы Моисею, как говорит третий стих, написано, Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. То есть, если посмотреть другой перевод, он был кроткий очень, написано. Кроткий очень. То есть спокойный, скромный, простой, говорит другой перевод. Это как тогда понять, да? И получается, что они ему предъявляют, Бог с нами говорил. Но подождите, давайте еще разберем. Посмотрите, парадокс какой. Если Моисей был кроткий, вы верите в то, что он мог попрекать постоянно Мариам и Аарона и говорить, а со мной сегодня Бог говорил, поняли? Да, или там, как говорится, вот так. Да нет, конечно, он кратчайший, он пошел поговорил с Богом и приходит опять к народу. А тут проблемы, проблемы, проблемы. А они его упрекают. Да он им слова не говорил, потому что он кратчайший. А более того, то, что он был кроткий и спокойный, оно дало право, да, как бы вот показалось, как сегодня многим кажется. Если ты спокойный, не огрызаешься, на место не ставишь никого, то надо залезть на шею. Значит, надо ноги вот сюда свесить. И надо вот понукать. И я много раз это видел. Спокойный муж, а жена, а ей кажется, что он ненормальный, а он не такой, а он должен быть энергичный, а он должен был, как мужчина взял. А он спокойный, он, знаете, он как рельса, ровный, он правильный, он все у него хорошо. Да, он не бежит впереди, а ее это раздражает, потому что ей уже нравятся вот те, которые там, знаете, на трибуне стоят и что-то там вещают, а уже такое не нравится. И не видит, что он вообще-то отец твоих детей, что он хороший отец, что он зарабатывает средства, там, обеспечивает свою семью, к тебе хорошо относится, ни разу руку на тебя не поднял, голос не повысил. Кроткий. Ах, уже не такой нужен. А вот потом поговоришь с тем, у кого не кроткий, и любая фраза, взгляд не такой, это причина взрыва просто такого, знаете, атомной бомбы сразу, чё, как, где. И потом они мечтают о таком кротком. Они мечтают, чтобы у нее муж был спокойный, который скажет, ну хорошо, и даже если ты машину ударила, да, или разбила, он придет, скажет, ну, жалко, конечно. Ну, главное, ты целенькая, моя родная, обнимет. Вот о чем мечтают сегодня, наверное, 99% женщин, которые живут в браке. И вот обидно, да? Ишь ты этой достался, такой. И они начинают. И вторая претензия. Мы тоже чего-то стоим. С нами тоже говорил Господь. И поэтому не просто так написано. И услышал сие Господь. Это очень интересная мысль, потому что то, что Моисей кроткий, оно, кстати, важное качество, потому что, кстати, о кротости Моисея. Очень интересно в книге Сафония 3.12, если мы откроем этого пророка, то посмотрите, что он здесь записал, потрясающую вещь. Мы читаем следующее. Господь говорит, «Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их». Вы слышите, когда Господь касается человека, он спокойный, он смиренный, он простой. Но это не значит, что он безвольный, не имеющий своего мнения, что с ним можно не считаться. Или, например, Евангелие от Матфея, если мы откроем Матфея 5 главу, это как раз заповеди блаженства, да, та самая знаменитая проповедь Иисуса о блаженстве. И что мы здесь находим? «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Вы слышите? Блаженны спокойные, блаженны кроткие. И поверьте, если бы не наш грех, не вот эта агрессия, невоспитанность, бескультурье, которая вокруг нас порой царит сегодня, когда каждый выпячивает свои права, свои как бы желания, свою порой невоспитанность, нам бы не пришлось никому доказывать, что я чего-то стою. Нам бы не пришлось говорить, что да я вот такой. Ты был бы спокойный, а когда ты общаешься с такими людьми, согласитесь, умиление приходит. Вот представьте, подходите к продавцу, там что-то, фрукты, овощи выбирает, и она тебе говорит, свежая. Вы говорите, а вот эта вот слива, ну вы что, не видите, что она сегодняшняя? Я вам что здесь ее, что тут, неделю она что ли тут лежит? Вы такие опять, а можно вот полкилограмма? Тут не выходит. Все будете забирать или нет? Вы понимаете, да, я просто проецирую то, что я видел вот на днях, когда покупал кое-что. То есть, и совсем другое, когда ты подходишь к человеку, они говорят, ну, конечно, я говорю, ой, слушайте, я вам тут немножко развязал. Ничего страшного, оставьте, я все уберу, все сделаю, не переживайте. И ты говоришь, а можно вот, я не знаю, вот хотелось бы вот такое. А, сейчас посмотрю, подождите, у меня, по-моему, на складе есть. Ну, я мне сейчас схожу, подождите. То есть ты видишь, что человека ничего не напрягает, и он для тебя старается. Разве это не большой плюс? Вот я хочу таким быть. Я стараюсь, я работаю над собой, чтобы именно таким быть. И вы знаете, для многих людей вот этот образ, он не модный. Он не модный, потому что это образ слабого, затюканного. Все будут на тебе ездить. Но это не так, потому что Христос был таким. А Христос что сказал? Он говорит, блаженны кроткие, они наследуют землю. А куда мы все идем? В небесный Ханаан. Конечно, мы идем, чтобы наследовать землю. И поэтому язык Моисея, он был очень простой, да, он очень был спокойный. И не надо было Мариаме с Аароном это делать. И вот написано, и когда Господь это услышал, а заметьте, Бог все слышит. Но как умные родители не всегда делают вид, что слышит. И 49-й Псалом говорит, ты это делал, и я молчал, и ты подумал, что я такой же, как ты. Здесь он то же самое. Когда он это услышал, да еще и услышал не от каких-то там выходцев из Египта, которые вообще-то через месяц поняли, что им вообще бы хотелось вернуться, они все-таки египтяне, у них паспорт египетский, знаете, гражданство египетское, они там не были рабами, они нормально жили в Египте. А это они были рабами. Но когда увидели, что Египет гибнет, они быстренько переобулись и с народом вышли, понимаешь, все, они уже веру поменяли, все у них классно. Но рождение свыше не произошло, и поэтому они продолжили возмущаться, они продолжили вот какими-то образами, скажем, выражать свое недовольство. Это ненормально. И поэтому, когда Бог увидел, что близкие теперь заговорили, и претензии какие-то вообще непутевые даже претензии, ни гроша не стоящие малого, то он говорит, и тем более еще и претензия, что типа, имей в виду, у нас с Богом тоже хорошие отношения, классные отношения, не только с тобой. То есть он тоже наш друг. И вот здесь Бог вынужден был заговорить. Во-первых, он услышал, а второе написано дальше. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариаме. Обратите внимание, что вот этот вопрос очень интересно представлен. Внезапно. То есть почему так написано? Потому что сразу Господь отреагировал. Такие вещи нельзя отпускать, чтобы они, знаете, дрейфовали там потихоньку. И что он говорит? «Выйдите все трое к скинии собрания». И вышли все трое. «И сошел Господь в облачном столбе, и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба. И сказал, слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моему». Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? Интересно, да, Бог выделил. Они пытались смазать, вот выровнять, подстричь. Вы знаете, сегодня очень многие люди это делают. Они всем видом показывают, да ты никто, да ничего ты там не добился, да ничего ты там такого значимого не сделал для нас. Это греховная природа, потому что божественная природа, она всегда будет говорить, ты большой молодец, посмотри, как ты хорошо для своей семьи сделал, какой ты порядок навел, какой ты хороший работник, какой ты честный. А все остальные, знаете, вот такие мелкие люди, они, как правило, всегда придираются. И даже когда все прекрасно, и все счастливы, все равно он будет несчастлив, потому что он придумает что-нибудь. Он скажет, да это у него случайно получилось, а вы прям там восхищаетесь. Вот поэтому Господь говорит, смотрите, есть просто пророки, но не так с Моисеем. Он верен. А ты, Аарон, не верен. Потому что когда Моисей был у меня на горе, кто сделал этого литого тельца? Ты тоже попытался сделать вид, что народ, вот это и есть тактика, когда человек не несет на себе ответственность, как Моисей. Когда Бог говорит, отойди, я истреблю народ. Моисей говорит, тогда и меня истреби. А здесь наоборот, он говорит, я-то ни при чем, мой народ, посмотри, вот они. И телец вышел случайно, смотри, какая-то мистика в этом есть. Эту мистику Моисей стер в порошок и выкинул в реку, мистику. И вот после этого он говорит, он верен во всем дому моему. То есть он каждое слово мое слушает. А я с ним устами к устам говорю. И 9 стих говорит, и воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. Знаете, такое сказывается впечатление, складывается, что он... как бы обиделся, да, то есть ты говоришь, что ты мои друзья, да, что вы со мной близки, я с вами тоже говорю, но как вы можете говорить между собой, когда я и с тобой говорю, и теперь ты этого кусаешь, ну разве так можно? Вот этот элемент, то, чего сегодня почти нигде не звучит, элемент семьи, когда дети не имеют права морального позорить свою семью плохим поведением, дурной репутацией, когда жены должны быть охранительницами своего семейного очага, а не рассказывать всем подряд, а мой такой, а мой сегодня выдал, а мой вчера сказал, и все знают, чем там живет твой. Ты не будешь его уважать, потому что ты его уже унизила. И поэтому посмотрите, как он здесь пресекает, и он отошел, Бог отошел. И что это значит, отошел Бог? Облако отошло от скинии. Вы слышите, Бог как бы свое присутствие забрал. И что происходит? И вот Мариам покрылась проказой, как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. И сказал Аарон Моисею, «Господин мой!» Вы слышите теперь, какое отношение?

вообще все делает не так. И не такой он-то и главный. И когда дойдет до серьезного вопроса, они как его собираются решать, если нет главного? Вот и получается, Христос не просто так сказал в Новом Завете: «Поражу пастыря, рассеются овцы». Такая тактика дьявола. Вот почему сегодня отцов мало так именно в семьях, потому что одиноких мужчин, о, полно, в разводе полно. Развестись много ума не надо. А вот остаться отцом, мужем, претерпеть вот это все, да, скажем, и потом продолжить любить того единственного человека, которого ты выбрал, это большое искусство. И поэтому мы здесь находим, что он говорит: мы поступили глупо, мы согрешили. Конечно, Моисей, прости, да? И теперь говорит: не попусти, чтобы она была как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела. И написано: «возопил Моисей Господу, говоря: Боже, исцели ее!» В оригинале написано, что он закричал к Богу: «исцели ее!» Вы слышите? Вот как ведет себя кроткий человек. Он не говорит: «так тебе и надо, Мариам. В следующий раз будешь держать язык за зубами. За своим мужем смотри. В свою семью, своих детей воспитывайте. А в мою не лезьте». Знаете, как часто мы это слышим? А он говорит Господу, кричит на Бога. То есть он говорит: «Господи, исцели ее!» Это говорит очень много о Моисее. Кстати, интересная вещь, что когда мы в Новом Завете читаем про... Помните, Христос говорит: что ты говоришь ближнему твоему? Вынь сучок из глаза твоего, а бревна в своем глазу не замечаешь. Какая потрясающая иллюстрация. То есть, имея свои проблемы, огромные проблемы, люди очень часто лезут в чужую семью, и мы возмущаем: почему он лезет в мою семью, почему он вмешивается, что не так, кому какое дело, да, и так далее. А вот именно от этого, от греха, поэтому нам нужно покаяние, мужчинам покаяться, женщинам покаяться, и тогда будет совершенно другая жизнь, другое отношение. Кстати, я нашел одну интересную раввинистическую заметку. От отца ребенок получает белое, из которого формируются кости, сухожилия, ногти, головной мозг, белки глаз. От матери он получает красное, из которого формируется кожа, плоть, кровь, волосы, зрачки глаз. Получается, что отец и мать наделяют ребенка каждый пятью качествами. А о святом, который Господь, да, говорится, что он дает ребенку руах или дух, эмоциональный интеллект души, нишама, интеллектуальный аспект души, черты лица, способность видеть, слышать, говорить и способность ходить, знания, понимание и мудрость. И вот этот один раввин заявляет, что отец и мать дают ребенку по пять качеств, то есть кости там и плоть, а отец Всевышний дает 10 качеств. Итого, получается, он дает больше в два раза, чем каждый из них мог бы дать. Все вместе это дает большую полноту. Таким образом, мы можем понимать, почему Аарон говорит: Моисей, сделай так, чтобы она не была как мертворожденный. То есть она-то будет жить, но она лишена того, кем она должна быть. И что происходит, да, здесь? И возопил Моисей Господу, говоря: Боже, исцели ее. Еще раз повторяю, в оригинале написано «закричал». Моисей – заступник. Вот это важно понять. И сказал Господь Моисею: если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли бы была она стыдиться 7 дней? Итак, пусть будет она в заключении 7 дней вне стана, а после опять возвратится. И пробыла Мариам в заключении вне стана 7 дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам. Мне понравилось, что здесь представлена идея, что все-таки Господь затронул и сказал житейски. Он говорит: послушай, это не просто мелочь, это серьезное дело. Если бы отец серьезно выругал свою дочь, и, кстати, разные есть мнения, что значит плюнул ей в лицо, это значит очень серьезное негодование, то она не могла сказать: ой, ну все, извините, простите, все хорошо. Кстати, о блудницах сказано, да, она поела, вытерла рот и говорит: а что, я ничего плохого не сделала. Она должна была 7 дней чувствовать на себе эту проблему. И вот здесь как раз-таки мы видим, что Господь говорит: так бы было, да, вот пусть она 7 дней посидит. Хотя, опять же, раввинистическая традиция говорит, что она должна была бы стыдиться 14 дней. Но все-таки Бог смилостивился и как бы в половину наказал. И 7 дней все говорили только про Мариам.
7 дней это была звезда. Это все только игра. Почему мы не идем? Мариам ждем. А что она сделала? А она против Моисея пошла. Ух ты. И таким образом Бог показал. Да, я всех люблю. Но на некоторые вещи я отделяю специальных людей. Для того, чтобы народ вести. Моисей. Чтобы скинию красиво построить. Веселил. Чтобы войны вести Господни. Давид.

0: чтобы мудростью делиться, будет Соломон. Чтобы обо мне говорили, это будут пророки. И поэтому, когда люди забывают эти границы, они попадают в серьезную проблему. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы сделали серьезные выводы из этой главы, очень поучительной главы, потрясающей главы, чтобы мы больше учились кротости. Да, кто-то скажет, сегодня это не модно. Вы знаете, многое сегодня не в моде, но это не значит, что этого нельзя делать. Это Божья заповедь, блаженны кроткие. Давайте будем стремиться быть похожими на Иисуса. Давайте меньше совать свой нос в чужие дела. Давайте, если даже мы увидим проблему в чьей-то семье, сделаем все со своей стороны, чтобы эта проблема уменьшилась, а не наоборот драматизировать. Пусть Господь нас благословит быть похожими на Него, самого на Иисуса, который есть миротворец. Давайте об этом помолимся. Отец Небесный, благодарны Тебе за это слово, благодарны за эту историю, за это поучение, которое мы находим здесь. Помоги нам научиться правильно строить отношения со своими близкими, с родственниками, дорожить теми, кто рядом, и беречь их доброе имя и репутацию. Сохрани от критики, сохрани от зла, и пусть Господь Твое имя прославится в жизни абсолютно каждого человека, чтобы было больше спасенных, чтобы сегодня люди приняли это решение, что я не буду себя так вести, я не буду завидовать, я буду жить по-другому, в своей семье, со своими родными и с теми, кто поставлен Тобою на ответственное служение. Тебе честь и хвала, великому Богу. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Велика милость Господа!
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка.
3: Не так давно пластик вошел в нашу жизнь, но уже завоевал повсеместное признание. Мы теперь слабо представляем себе, как обойтись без пластиковых бутылок, упаковок и контейнеров для продуктов. Безусловно, это удобно. Но так ли уж хороша пластиковая посуда? В последнее время поступает все больше информации о ее негативном влиянии на здоровье. Сегодня мы поговорим о диоксине. Диоксины – это глобальные экотоксиканты, обладающие мощным мутагенным, иммунодепрессантным, канцерогенным действием. Диоксины оказывают негативное влияние на развитие эмбриона. Они слабо расщепляются и накапливаются как в организме человека, так и в биосфере планеты, включая воздух, воду, пищу. Диоксин, проникающий в пищу, вызывает раковые заболевания, особенно рак груди. В результате исследований в области раковых заболеваний, проведенных в больнице имени Джона Хопкинса в Соединенных Штатах Америки, врачи сделали следующие выводы. Никакой пластиковой посуды в микроволновых печах. И второе, никаких пластиковых бутылок с водой в морозильных камерах. Диоксин является высокоядовитым веществом для клеток человеческого организма. Не замораживайте пластиковые бутылки с водой, так как это приводит к освобождению диоксина, входящего в состав пластика. Доктор Эдвард Фуджимото, руководитель программы здоровья больницы Кейстел, выступая на телевидении, говорил о риске, которому мы подвергаем наше здоровье. Особое внимание было уделено недопустимости использования пластиковой посуды для нагревания пищи в микроволновках. Особо это касается жирной пищи. Доктор Фуджимото сообщил, что сочетание жира и высокой температуры и пластика вызывает освобождение диоксина и его проникновение в пищу, а соответственно, в конечном счете, в клетки человеческого организма. Вместо пластика для подогрева пищи используйте стеклянную или керамическую посуду. Результат будет тот же, но без диоксина в пище. Поэтому продукты быстрого приготовления, такие как растворимые супы, каши и так далее, вначале необходимо переложить из пластиковой упаковки в стеклянную посуду, а затем лишь ставить в микроволновку или любую другую печь. Он также напомнил о том, что некоторое время тому назад фастфудовские рестораны отказались от пластиковой упаковки и перешли на бумажную. Одна из причин – проблема с диоксином. Также доктор отметил о недопустимости использования пластиковых крышек и покрытий во время приготовления пищи в микроволновой печи. Это также опасно, как и использовать пластиковую посуду. Высокая температура приводит к тому, что диоксин попадает с такой крышки в пищу. Намного безопаснее использовать бумажные салфетки. В очередной раз мы убеждаемся, что чем ближе к природе, тем лучше для человека. Будьте внимательны и здоровы!
4: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
0: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: А перевод — это больше, чем перевод. Это прорыв в будущее.
4: Септуагинт — это первый в истории перевод Библии.
5: Авторы Нового Завета пользуются септуагинтой.
1: В этой программе языки Библии, септуагинта, сирийский и готский переводы, вульгата, перевод Лютера, современные языки и переводы Библии.
4: Мы знаем, что в оригинале Ветхий Завет, то, что мы называем Ветхим Заветом, эта часть Библии написана на семитских языках. Это еврейский, древний еврейский язык, и часть Библии написана на арамейском языке. Иногда говорят язык иврит, что не совсем правильно, потому что словом иврит мы называем современный иврит, современный еврейский язык, на котором сейчас говорят в Израиле. Вот. В научной литературе тот язык, на котором написана Библия, называется древний еврейский язык, чтобы отличить его от современного. Конечно, они имеют общие связи, очень большие. Тот, кто знает современный иврит, может запросто понимать Библию. И часть Библии написана на арамейском. Это кусочки из книги Даниила и часть книги Неемии. Новый Завет написан на древнегреческом языке, так называемом языке койне, общем греческом. Это язык уже эллинистической эпохи, когда греческий язык стал общим для всего Восточного Средиземноморья. Как lingua franca есть такое понятие, это общий язык для всех.
6: Всегда существовали как сторонники переводов, так и противники переводов, да? Противники переводов утверждали, что Библию надо читать на том языке, на котором она написана. Только так вы обретете полноценное понимание Слова Божьего. И, в общем-то, те, кто так утверждает, они, в общем-то, правы только с одной стороны. С той стороны, что действительно для того, чтобы понимать весь полноценный, нужен этот язык, чтобы он был твоим родным. И второй момент, который связан с древними языками, он связан с тем, что, в принципе, сегодня современный человек... У него слишком мало времени, чтобы еще потратить его на изучение языка. И тогда мы говорим, что для того, чтобы прочитать Библию, нужно использовать перевод.
3: Первый перевод Библии. И надо сказать, что это вообще первый перевод в современном смысле. Вот в нашем европейском или средиземноморском, или еще даже не христианском, а античном мире – был перевод именно что Ветхого Завета, который тогда еще никто не называл ветхим, потому что нового не было, на древнегреческий язык, который тогда тоже никто не называл древним, потому что он тогда и был современным. Это произошло в III веке до нашей эры, еще до христианскую эпоху, когда начался эллинизм, когда Александр Македонский завоевал разные территории и не просто их завоевал, но постарался ввести там более или менее однообразную культуру, и греческий язык был, в общем-то, языком межнационального общения и языком управления, языком культуры, ну, как русский в современной России. Да, языков много, но русский, конечно, занимает особое положение. И вот в Александрии Египетской, столице эллинистического Египта, в III веке до н.э., греческие цари Птолемеи решили запустить проект по переводу Священного Писания или закона евреев, а у них было много евреев в Александрии, на древнегреческий язык, на котором все понимали, на котором осуществлялось государственное управление. Видимо, исходили из практических потребностей. Ну, вот живут какие-то евреи, у них там какой-то свой закон, что там написано, никто не знает. Надо разобраться, потому что они по этому закону живут. Но одновременный перевод, который был выполнен, стал для самой иудейской, еврейской общины текстом Священного Писания, понятным каждому. Не все знали древнееврейский или там арамейский. Часть Ветхого Завета на арамейском написана, небольшая, правда. Но по-гречески уже говорили, как сегодня в России евреи чаще говорят по-русски, чем на каком-либо другом языке. И кроме того, этот перевод стал средством познакомить, собственно, греков Они же не станут читать по-еврейски, зачем им это? У них свой великолепный язык, своя литературная традиция. Но они познакомились вот с Моисеевым законом, познакомились с вестью о едином Боге. И, в общем, христианство стало возможным в той форме, в которой мы его видим, в том числе благодаря этому переводу.
1: Септуагинта – древнейший греческий перевод Ветхого Завета. Название Септуагинта восходит к легенде, изложенной в послании некоего Аристея, жившего около 100 года до Рождества Христова, а также в трудах Иосифа Флавия. Согласно этой легенде, царь Птолемей II Филадельф 285-246 годы до Рождества Христова поручил 72 израильским старейшинам перевести на греческий язык книги Моисея. Вслед за Пятикнижием были переведены и остальные книги Ветхого Завета. Перевод выполнен в 3-1 веках до нашей эры.
3: Давайте задумаемся. Иисус – еврей, его апостолы – евреи, говорили, ну, то ли по-еврейски, то ли по-арамейски, не очень важно, но на одном из этих восточных семитских языков. А Новый Завет написан по-гречески. Почему? Потому же, почему сегодня, допустим, в России башкир, тувинец, чеченец, если захочет, чтобы его прочитали, будет писать по-русски, на языке, на котором читают многие, а не только его народ. Да? Вот нужно было написать по-гречески для того, чтобы читали не только евреи, это было очень важно. А как писать на языке, на котором о таких вещах еще не говорится? И вот перевод с древнееврейского на древнегреческий, который называется иногда «Септуагинта», от числительного 70, или перевод 70 толковников, дал такую возможность будущего христианского творчества на греческом языке, но на библейскую тему, вот на этой основе Ветхого Завета.
5: А если обратить внимание на Новый Завет, то цитаты в Новом Завете приводятся, ветхозаветные цитаты, приводятся по Септуагинте, как правило, чаще всего. То есть видно, что автор Нового Завета пользуется септуагинтой или по памяти, или ее цитирует, но использует именно септуагинту. Не масоретский текст, древнееврейский, а именно греческий использует. В рамках иудаизма все, ну, постепенно вот это вот крыло иудействующих христиан, их становится меньше, а христиан, которые были из язычников, из прозелитов, да, из вот этой части, их было очень много. И поскольку они в основном говорили на греческом языке, соответственно, септуагинта для христиан этой части, она становится авторитетным источником, и они именно на нее начинают ссылаться. Помимо этого, начинали появляться книги на древнегреческом уже языке. Например, книги Иудифе, книги сына Варуха, да, мудрости, премудрости Соломона и так далее. То есть они все появляются, Маковейская, первая, вторая книги и так далее. Они все появляются на уже древнегреческом языке изначально. И они потихонечку, вот эти вот все книги на древнегреческом языке, как только был завершен перевод с ветхозаветных книг, они были добавлены к Септуагинте. И получился так называемый канон Септуагинты. А поскольку ранние христиане, как я уже сказал, они говорили на... И христианство распространяется среди грекоговорящих, и они в основном говорят на греческом языке, то потихонечку Септуагинта становится своего рода, ну, как бы, писанием вот на тот момент христиан.
1: Еноху было 65 лет, когда у него родился Мафусал. Енох жил в тесном общении с Богом и особенно после рождения Мафусала. Так было 300 лет, в которые у него родились и другие сыновья и дочери. 365 лет провел Енох на земле, живя в тесном общении с Богом. И не стало его, потому что Бог взял его на небо живым. И Авраам, которому было тогда 75 лет, покинул Харан и отправился в путь, как повелел ему Господь. И Лот пошел вместе с ним. Авраам взял с собой Сару, жену свою, Лота, племянника своего, и все имущество, нажитое ими, и тех рабов, которых они приобрели в Харане,
7: и пошел с ними в землю Ханаанскую. Придя в Ханаан, прошел Авраам по всей стране до священного места возле города Шихема, к дубу Море. В то время на земле той жили хананеи, но Господь явился Аврааму и сказал: «Твоим потомкам я отдам эту землю». И поставил Авраам жертвенник Господу, явившемуся ему на том месте. Так, идя с остановками, Авраам продвигался на юг Ханаана.
4: Иногда переводчики могли не понимать текст. Мы сталкиваемся с какими-то разночтениями в Септуагинте и в еврейском тексте. То есть вот на уровне неправильного прочтения слов, не такого прочтения. То есть вот, по-видимому, некоторые слова еврейские могли быть незнакомы для греческих переводчиков, и они должны были догадываться, что они значат. Вот. Очень интересное занятие — сравнивать стих за стихом еврейский и греческий текст. Септуагинт — это первый в истории перевод Библии. Если изначально Библия — это откровение для одного народа, для народа еврейского, то вот с одним только переводом Септуагинты границы Священного Писания расширяются до всего вот этого ареала в Восточном Средиземноморье, там, где владели греческим языком на уровне вот межнационального общения и государственного языка и так далее. Один из других вот важных тоже древних переводов — это перевод на сирийский. Он появляется где-то до V века. Он, видимо, уже был закончен. Он тоже очень ранний. Когда формируется письменный язык сирийский. Сирийский — это диалект арамейского языка. Просто со своей письменностью, со своим алфавитом. Да, очень готский перевод. Я вот единственное, я не помню время, но он тоже очень ранний. Готский перевод Библии, сделанный для готских племен. Это германские языки, соответственно. Этот перевод тоже древний. И он, собственно, стал основой для готского христианства, потому что готы очень быстро стали христианами. Еще в то время, когда они были вот в рамках Римской империи. Вот. И для них был сделан этот перевод, который, к сожалению, не сохранился полностью. Библия проникает в Рим. Языком, первым языком христианской общины Рима был греческий. Где-то к концу IV века по Рождеству Христову римские христиане понимают, что латиноговорящие христиане понимают, что нужен новый перевод. И за перевод берется один из таких отцов церкви, кто мы знаем под именем Иероним.
7: Софроний, Евсевий и Иероним. 342-420 годы. Церковный писатель, аскет, создатель канонического латинского текста Библии. Почитается в православной и католической традиции как святой и один из учителей церкви.
4: В V веке формируется Библия, которую мы называем Вульгата. Вульгата, то есть общепринятая. Вульгата делается с еврейского, в отличие от старой латинской Библии, от Ветхого Латина, где Ветхий Завет переводится с греческого языка, вульгата делается с еврейского. После Второго Ватиканского собора, который был в 60-е годы прошлого века, была принята новая редакция, она называется «Новая вульгата». Это латинская Библия, которая еще раз была сверена, были найдены новые рукописи там, причем текстологически она была сверена, и вот составлена была новая редакция, сейчас вот пользуется. Если вы хотите читать на богослужении по латыни, то вот будете пользоваться вот этой новой вульгатой. Вульгаты пользовались везде, и в Англии, и в на Британских островах, и в соответственно, там, в Испании, и все. То есть, ну, это вот центральная Библия для этого времени. Вот. С нее делались переводы на другие национальные языки. Первые переводы, как правило, делались в Вульгате, с Вульгаты.
3: А перевод — это больше, чем перевод. Это прорыв в будущее. Так пошло и дальше. Например, перевод Мартина Лютера на немецкий язык, его Библия, стала, по мнению специалистов в истории немецкой литературы, рождением нового немецкого литературного языка. Конечно, по-немецки писали и до того, но не было еще такого единого стандарта, не было ощущения, что на этом языке можно сказать обо всем, в отличие от латыни, высокого языка. И так происходит в очень многих, на самом деле, культурах. Лингвисты оценивают так, грубо говоря, 5-6 тысяч языков существует в мире. К сожалению, некоторые умирают. В том числе в нашей стране есть умирающие языки. Это языки некоторых народностей Крайнего Севера. Там осталось, может быть, 10-20 человек. Да, понятно, что через 100 лет этого языка никто не будет помнить. А примерно 1500 языков из этих 6000 имеют свою Библию. Конечно, сюда относится большинство крупных языков. Но на многие из них, особенно в бывшем Советском Союзе, в том числе и в России, Библия переводилась только в последние десятилетия.
6: Сегодня трудно посчитать количество переводов на немецком языке. Это что-то около порядка 100 переводов, да? Вот. Трудно посчитать количество переводов на английском языке. Фактически невозможно. Мы сегодня говорим о числе 500 переводов на английском языке. Вот. Причем специалистам известно что-то около там, сотни другой, да? То есть сотни переводов можно перечислить, но остальную сотню просто уже даже специалисты не знают. Вот. Но эти переводы множатся и множатся и множатся. Это в какой-то мере даже это уже можно назвать определенной катастрофой переводоведения, потому что эти переводы могут издаваться вплоть до того, что это переводы, которые корректируют Библию, переводы, которые говорят о том, что необходимо какие-то вещи переводить не так. Парафразы тоже можно носить к переводам Библии, это как бы еще одна из задач. Например, перевод Living Bible возник из-за того, что отец хотел читать детям Библию, вот, а дети не понимали ту Библию, которую он им читал. Тогда он стал им пересказывать Библию. Таким образом родилась идея Living Bible, живой Библии. Библия, которую свободно, спокойно читают дети. Это она непонятна.
8: За сколько нам нужно музыкальных исполнений в консерватории? Вот сколько нам нужно? Вот сколько есть хороших музыкантов, вот столько нам и нужно. И никаких ограничений здесь не существует.
9: Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое тогда. Солнце останавливали словом, словом разрушали города. И орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине. А для низкой жизни были числа, как домашний подъяремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой себе под руку, покоривший и добро, и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово срединных тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог. Мы ему поставили пределы, скудные пределы естества. И как пчелы в улей опустелом, дурно пахнут мертвые слова.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Духовное наследие.
1: Темно-синяя поверхность моря сбросила сумрак ночи. С бухты несет холодом, снега нет, все черно. Утренний мороз хватает за лицо, трещит под ногами. Далекий гул моря, прерываемый раскатистыми выстрелами в Севастополе, нарушает тишину. Дом, бывший прежде севастопольским собранием. На крыльце стоят солдаты с носилками. Вы входите в большую залу собрания. Запах 40 или 50 ампутационных. Доктора с окровавленными по локтю руками. Вы увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку. Увидите, как на носилках лежит другой раненый. И, глядя на своего товарища, корчится и стонет не столько от физической боли, сколько от страданий ожидания. Увидите ужасные, потрясающие душу зрелища. Увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе с развивающимися знаменами, а в настоящем ее выражении – в крови, в страданиях, в смерти. И среди стонов, бессознательной брани оперируемых, молчаливый, задумчивый человек, всевидящий и слышащий, доктор Николай Иванович Пирогов.

0: Одной из любимых игр у Пироговых была игра в лекаря. Николай разыгрывал роль доктора. Он выбирал несколько больных, между которыми могла оказаться и кошка, переодетая в даму, и, рассадив их, переходя от одного к другому, выписывал рецепты, объяснял, как принимать лекарства. В 14 лет Николай Пирогов поступил в Московский университет. После 3 лет учебы на медицинском факультете в Москве он продолжает образование в области хирургии и анатомии в Дербском университете. В Дербте, тратя значительные средства на опыты и научные исследования, он целыми неделями питался чаем и хлебом. Чай, на который часто ему не хватало средств, заменяли шалфей и ромашка. Школа бедности, через которую прошел молодой ученый, позволила ему потом иметь ту внутреннюю свободу, которая помогла ему оставить обеспеченное положение и не идти на компромисс со своей совестью. Уже в 22 года Николай Пирогов – профессор хирургии. Он позже становится руководителем медико-хирургической академии. Положение, в котором он застал академию и госпитали, наводило ужас. «Сердце надрывалось видом молодых, здоровых гвардейцев с гангреной», – пишет Пирогов. «Палаты были переполнены больными с гнойным заражением крови. Для операционных не было ни одного хотя бы плохого помещения. Лекарства были похожи на что угодно, только не на лекарства. Стоящие загнивающие болота, в котором все обстояло благополучно для начальствующих, а не благополучно лишь для больных и страждущих, взволновалось. Больные увидели в новом хирурге личного врача. Чтобы подорвать авторитет Пирогова и избавиться от возмутителя спокойствия, в ход были пущены клевета и грязные сплетни. В 1847 году Пирогов едет на Кавказ. Там он помогает раненым и впервые применяет для обезболивания эфирный наркоз. А потом Севастополь. Снова стоны, пол, залитый кровью, хирургический нож. За время осады Николай Иванович Пирогов сделал до 10 000 операций. Оставленный Николаем Ивановичем Пироговым дневник старого врача позволяет нам познакомиться не просто со знаменитым ученым. Он дает нам возможность услышать голос сердца, преисполненного состраданием к людям. Позволяет нам увидеть любовь ко всему окружающему, познакомиться с человеком, который имел отзывчивое сердце, с человеком, который умел быть счастлив счастьем других.
1: Духовное наследие.
0: Известно, что детство Николая Ивановича Пирогова было счастливым. Он рос в атмосфере покоя и благоденствия, в семье глубоко верующих людей. Его отец и мать проводили часы за молитвой. Они старались не пропускать богослужений в церкви. О себе же Николай Иванович Пирогов писал, что его верования колебались в разные периоды жизни, но в самом главном, в существовании Бога, он никогда не сомневался. Он был противником теории о случайном зарождении жизни на земле. Существование верховного разума, а следовательно и верховной творческой воли, я считаю необходимым и неминуемым требованием существования моего разума. Понятие о Боге я считаю неотъемлемым и самую дорогой собственностью мыслящего человека. Для меня главное в христианстве – это недостижимая высота и освещающая душу чистота идеала веры. На нем целые века тьмы, страстей и неистовств не оставили ни единого пятна. Кровь и грязь, которыми мир не раз старался осквернить идеал и святость христианского учения, стекали потоками назад на осквернителей. В возрасте 38 лет Николай Иванович Пирогов начинает читать Евангелие, которое до этого времени он сам не читал. Оставаясь человеком глубоко верующим, он разочаровывается в обрядовой религии, которую исповедовал в детстве. Его не удовлетворяло формальное исполнение обрядов. И вот в 38 лет он начинает читать Евангелие, и именно в нем он находит источник живой веры. веровать, что среди нас жил человеческой же жизнью наш Спаситель, испытывал на себе муки и радости этой жизни, это такое еще никогда не испытанное счастье, что каждый, проникнутый этой верой, не может не ставить ее выше всех других чувств и способностей души. Я благодарю Бога за то, что, по крайней мере, успел понять себя и увидел, что ум мой может ужиться с искреннюю верою в учение Христа Спасителя. Быть, а не казаться, было его нравственным заветом. Основой нравственности была для него любовь к людям. И когда этот человек говорил о религии, нравственности, сострадании к людям, это не было формальными словами. Живая вера была источником любви, которой была наполнена жизнь замечательного доктора Николая Ивановича Пирогова. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни.

0: Бог милует и спасает.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Мы прервались на самом главном вопросе, а именно, какой же национальности был Авраам, какой национальности был его отец Фара, есть ли этот ответ в Библии? Оказывается, есть. Давайте посмотрим на него. Второзаконие, 25 глава, 26 глава, Второзаконие, 26 глава, и 5 стих говорит: «Отец мой был странствующий арамеянин». О, какое интересное слово, не путайте с армянами. Армяне – это тоже древний народ, вот, но они не семитский древний народ. А речь идет о древнем народе арамейском. Сейчас я вам кое-что о нем расскажу. Обратите внимание, опять же, на Месопотамию. Оказывается, эта территория – она имела такую чересполосицу. На ней проживало много народов, и три древних народа, которые упоминаются и известны. Это вавилоняне вместе с ассирийцами, это один народ, аккады. Второй древний, очень древний народ, у которого самая древняя письменность – это шумеры, а третий народ – это арамеяне. Так вот, как я вам сказал за аккадов, что аккады

Арабской Сирийской Республики, так называется государство сегодня, о котором мы часто слышим в новостях. Да, это Сирийская Арабская Республика. Хотя на ее территории до сих пор проживали люди, еще говорившие на древнем арамейском языке. То есть получается, что арамейский язык – это самый древний язык. Если Фара и его предки вот из этой линии не строили Вавилонскую башню, из линии, описанной в Бытие 10 и 11 главы, если они не строили Вавилонскую башню, то это означает, что это арамейский язык, на котором, который не был смешан. Арамейский язык, который не был смешан. Кстати говоря, интересно, но факт, что Иисус, родившийся в Вифлееме, но выросший в Галилее, разговаривал тоже на одном из диалектов арамейского языка. Палестинский или галилейский диалект арамейского языка. И мы встречаем в Евангелии от Матфея, в частности, слова Иисуса, такие как «Талита куми», «Элоги, элоги, лама шабахтани» – последние слова Иисуса на Голгофе перед смертью. Это слова, это конкретно арамейские слова, которые произносил Иисус. Интересно, что ученики Иисуса, они тоже говорили на арамейском языке. И поэтому их акцент сразу же слышали жители Иерусалима, которые говорили на иврите. Поэтому Петра во дворе Каяфы, где происходил суд над Иисусом, очень быстро смогли вычислить. То есть вот это вот, кто были предками Авраама? Это были арамеяне. Но что интересно, Бог, имея для семьи Фары, имел цель. И хотя Фара, он пошел к этой цели, и пошел к ней Авраам, но цель была очень конкретная. Что хотел сделать Бог? Бог хотел поселить Авраама и его семью вот в это, на этой территории. А посмотрите внимательно, что происходит. Перед вами древние империи второго тысячелетия, раннего второго тысячелетия до нашей эры. Посмотрите, и вот красными полосками показаны торговые пути. Вы видите, где больше всего торговых путей пересекается? А вот это пересечение всех тогда известных торговых путей. Вы понимаете, какую цель преследовал Господь? Он хотел поставить тех людей, которые сохранили верность Ему, там, где пересекаются все пути, чтобы можно было весть о Боге и о любви Бога, и об истине Бога, и о плане спасения можно было бы легко распространить. Вот, оказывается, какая была конкретная цель, которую преследовал Господь, почему Он хотел от Авраама произвести народ. Он не просто себе взращивал каких-то любимчиков. Он конкретно желал, чтобы на вот этой территории, по которой проходят купцы и разные люди из ведущих древнейших империй,
было правосудие.

возглашаемо имя великого Бога. И именно поэтому, когда Господь увидел, что Фара, последний из вот этой линии тех, потомков тех, которые не участвовали в Вавилонской башне, решил заняться так себе в Харане комфортным бизнесом, то он призывает Авраама и говорит: «Я из тебя произведу народ новый». Интересно, если мы говорим о языке иврит, то язык иврит лингвистически можно очень четко увидеть, как этот язык образовывается и развивается из древнеарамейского языка. Точно так же, как можно проследить образование современного русского языка из древнеславянского, из древневосточнославянского языка. Что же тогда такое? Почему, если Авраам был арамеянином, почему вдруг его назвали евреем? Вот как у нас звучит выражение в Бытие, 14 глава. «Авраам га-иври». Происходит слово «иври» от корня «авар». Я специально это очень подробно показываю, потому что там вот в линии родословия Сима встречается «евер». И для русскоязычных, когда мы говорим «еврей», нам кажется, что это слово происходит от слова «евер». Никакой связи между словом «еврей» и «евер» в реальности нет. Потому что в оригинале вот то, что мы сейчас по-русски говорим «еврей», это «иври». Отсюда в русском языке, когда мы говорим о языке, мы говорим иврит, да? Это язык, на котором сегодня в Израиле говорится. То есть это слово у нас именно в таком виде сохранилось. Мы говорим иврит, да? То есть, соответственно, оказывается, от глагольного корня «авар» происходит. Что такое «авар»? Это «пересечь». Что Авраам пересек? А вот оказывается, что. Если вы помните, мы уже цитировали вам книгу Иисуса Навина, там сказано: «Отцы наши за рекою поклонялись иным богам». Вот у нас течет река Ефрат. Вот за рекою, на левом берегу, восточном берегу реки Ефрат, отец Авраама Фара занимался, уже служил иным богам. А Авраам встал и ушел из дома своего отца. Таким образом, он как бы пересек этот рубеж реки Ефрат и оказался в абсолютно незнакомой для себя территории. В чем проблема? Почему Фара не пошел таким образом? Как я уже вам показывал, Фара остался на территории, которая заселена была арамеянами. То есть это была его территория, его народ. И поэтому ему там было очень легко. Уже за Ефратом жили хананеи, совершенно другие люди. Поэтому, когда, например, мы читаем дальше Бытие, 12 глава, Авраам, первое место, которое он останавливается, и, кстати говоря, ставит там жертвенник Господу Богу Яхве, это земля, она, там сказано, хананеи жили
в земле той. То есть для Авраама она была чужая земля. И вот когда он в эту землю пришел, они его стали называть иври, то есть пересекший. Ты оттуда пришедший. То есть вы видите, оказывается, что у нас выходит. У нас, оказывается, получается интересно, оказывается, само название Авраама – это его, ну что ли, прозвище за то, что он пересек границы ради того, чтобы следовать за Богом. Готовы ли мы идти на такие жертвы, на перемену обстановки, на перемену образа жизни, оставлять наших родственников, нашу семью, если нам это велит Бог ради того, чтобы следовать за Богом? Вот эти вещи заложены в понятии «Авраам – еврей». Разобравшись с евреями, нам следует разобраться со следующим термином. И термин, он специфический. Я специально назвал его, как оно исторически звучит, «израэлиты», чтобы мы не путали это с сегодняшней ситуацией. Потому что если мы говорим сегодня «израильтяне», то речь идет о гражданах государства Израиль. Кстати, я думаю, что многим известно, что в государстве Израиль живут не только евреи сегодня. Вот. Но это отдельная тема. Мы говорим об израилитах, о тех, которые являются потомками Якова. Якова, которому Бог поменял имя. Вы видите эту историю здесь. История о том, как боролся с Яковом кем-то, с Яковом кто-то, боролся, когда Яков перешел реку Ярмук. Возвращаясь назад, он, оказывается, был в Харане. Там он женился, там он завел себе семью, и сейчас он возвращался назад. И, конечно же, он боялся своего брата Исава, которого он немножечко обманул. Вот. И, конечно, ему было не очень удобно представляться пред своим близнецом. И поэтому он искал помощи от Бога. И поэтому он ухватился за того, с кем боролся, обоими руками. И говорил: «Я не отпущу, пока не благословишь». И вот что он получил. Он получил изменение имени. Яков... Его спрашивает Бог: «Как имя твое?» «Ну, Яков». А Бог говорит: «Отныне имя тебе будет не Яков, а Исраэль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Таким образом, потомки Иакова, детей Иакова, внуков Иакова, а они образовали 12 племен или колен, да, по числу детей Якова. Правда, я недаром сказал о внуках, потому что 10 колен – это были родоначальниками колен, были внуки, вернее, дети Якова, 2 колена – Ефрем и Манассе. Это были внуки Якова, да, сыновья Иосифа. И фактически они образовали царство. Они образовывают
можно так сказать, теократическое древнее государство Израиль, которое достигло своего развития и расцвета, вот если мы видим наибольшая его территория, при царях Давиде и Соломоне. Но мы знаем, что происходит дальше. Дальше происходит трагедия. Когда умирает царь Соломон, то, естественно, если в первые годы его правления страна имела экономический подъем, и там написано, что серебро не стоило практически ничего, а золота было огромное количество, то однозначно после того, как Соломон переженился на 900 женщинах, это оказалось довольно недешево. И поэтому, в общем-то, содержать 900 женщин в комфортных условиях, понимаете, да еще и с несчетным количеством детей от этих женщин, то это требовало огромных капиталовложений, и весь Израиль за это платил. И, конечно же, это было тяжело, тяжелое налоговое бремя. Ну и, естественно, как стал царем Равоам, то пришли к нему старейшины от колен Израилевых и говорят: ну, снизь налоги. Равоам немножечко поразмыслил, посчитал, что он хочет себе купить и iPhone, и iPad, и Mercedes. Ну, а тут у него еще на попечительстве этот гарем, который кушать хочет. И тоже там, как говорится, не ахти, как жить хочет каждый из этих жен, пенсию давай. Он им ответил, что не дождетесь вы понижения налогов, мне ваши деньги нужны. Ну, закончился этот разговор весьма трагично, потому что здесь у нас сказано о том, что это еще в третьей книге царств, что 10 колен фактически отделились от царства Давидова. И, ну, если так разобраться, по большому счету, вот здесь на юге, Южное царство, которое называлось Иудейское царство, Иуда, туда входило и немножечко вот тут маленькое колено Вениаминово, и фактически растворившееся в нем колено Симеонова. А вот на севере в основном самыми крупными коленами было Ефрем. Вот, и здесь, конечно, было, ну, по большому счету, 9 колен. И вот это северное царство, вы видите на карте, оно называться стало Израиль. То есть вы видите, что важно. Когда мы говорим «Израиль», нужно это выражение всегда употреблять в его историческом контексте. Если мы открываем книгу Иисуса Навина, Израиль – это израилиты, потомки Яка. Если мы открываем книгу Первое, Второе царств, это книги Самуила. Опять же, Израиль – это те, кто находится в царстве Саула, в царстве Давида и так далее. Но если мы открываем Третье и Четвертое царств, то Израиль и многие пророческие книги были написаны в этот же исторический период, то Израиль – это только 9 колен. То есть существует Израиль отдельно, а Иуда существует отдельно. И что дальше происходит с Израилем? В 622 году до нашей эры приходит царь ассирийский и осаждает Самарию.
И в 9-й год последнего царя, в 9-й год царя Осии, а царь Осия – это иудейский царь, да, то есть мы это видим, соответственно, отсюда и год берем. Ассирийский царь штурмом берет Самарию, столицу Северного царства, и переселяет все эти 9 колен туда, на восток. Полностью отселяет их. Окончательно, вот у нас остаются даже фрески от, из истории, которые мы видим, разрушение Самарии. Вот это то, что осталось от древней столицы Северного царства Шомрона. И вот что у нас написано о 9 коленах Израиля. Написано, что они рассеяны по определенной конкретной причине. Почему я об этом так говорю? Я об этом говорю, потому что сегодня ходят разные теории. Сегодня люди есть, которые пытаются как-то эти 9 колен Израиля найти, что они какие-то бедные, несчастные, пропащие. Если вы слышали такой церкви, называется она «Церковь святых последних дней» или «Мормоны», то они, интересно, вы, наверное, в курсе, они, в общем-то, Библией не особенно так пользуются, а вот у них есть своя книга, книга «Мормонов». И там прямо написано о том, что, оказывается, жители американские, индейцы североамериканские, это кажется, эти 10 колен Израиля. Вот. Тут еще, понимаете, разные теории у нас встречаются. В частности, теория о том, что в Афганистане где-то нашли остатки колен Израиля. Потом рассказывали, в Японии нашли какие-то остатки колен израилевых. Давайте посмотрим, почему случилось с Израилем то, что случилось. Обратите внимание. Написано, вот 4 глава, 4 книга Царств, 17 глава, 16 по 18 текст. Написано, что израильтяне оставили заповеди Господа, устроили себе литые изображения двух тельцов, поклонялись Ваалу, проводили своих сыновей через огонь, гадали, волшебствовали, предавались всему, что не угодно в очах Господа. И что дальше сказано? Прогневался Господь сильно на израильтян, то есть на вот эти, мы видим, это 4 царство, то есть это эти 9 колен, и отверг их от лица своего. И не осталось никого, кроме что? Кроме одного колена Иудина. Иногда часто приходится слышать такой вопрос. А из какого ты колена? Ко мне вопрос. Смотрите на эти стихи библейские, и на основании Библии можно получить вполне разумный ответ. Из какого сегодня колена происходит большинство евреев? Если даже вы сегодня окажетесь в Израиле, то на иврите сегодня, вот, если сказать на иврите «я еврей», будет звучать «они егуди». То есть не говорится «иври»,
а говорится «егуди», то есть «егуда» от слова «егуда», «иуда». Понимаете? То есть это очень четко сегодня все здравомыслящие евреи понимают. Ну, конечно, есть колено Левиина, да, потому что были на территории иудеи левиты, да, соответственно, есть люди, есть фамилии, например, Коган, Кохан, Коэн. Это, кстати, вот произношение Коэн на иврите – это священник. То есть есть среди бухарских евреев, например, фамилия Аронов. Это все священнические фамилии. Есть фамилия Левин, Левицкий там и так далее, Левинский. Это все имеет отношение к колену Левин. Но колено Данова, колено Асирова, понимаете? Это все. Найти эти колена просто не представляется возможным. И не стоит их искать, понимаете? Поэтому, когда приходится часто слышать, что вот Антихрист будет еврей из колена Данова, друзья мои, вы сначала колено Данова найдите, а потом будете искать еврея из этого колена. Только сначала это колено обнаружьте где-нибудь, каким-нибудь образом. Потому что когда вот это начинают рассказывать там в Афганистане, в какой-то деревне, нашли людей, там какие-то есть что-то схожие, какие-то элементы. И все, попробуйте этим людям сказать в Афганистане, что они из колен Израилевых, они вас живых не оставят. Эти люди мусульмане, правомерные мусульмане, они ничего с древним Израилем никакого общего иметь в жизни, тем более сейчас в этой политической обстановке вообще не хотят. Понимаете? Поэтому здесь смысл какой искать? Вопрос, почему эти находят эти признаки? Это очень просто. Дело в том, что, опять же, посмотрите, вот, за что Господь отверг Израиль. Обратите внимание, он написано в предыдущих текстах, они идолам поклонялись, они Бога забыли, они стали язычниками, понимаете? Пока человек верует в Бога, соблюдает заповеди, он будет думать, за кого он свою дочь замуж отдаст, на ком его сын будет жениться, да? Будет он дочь свою отдавать замуж за идолопоклонника или не будет? А здесь сейчас что у нас получается? Здесь им абсолютно без разницы. Идолопоклонник его сосед, вот здесь написано в той же Ассирии, куда их переселили. Идолопоклонник его сосед, который за его дочерью ухаживает, или огнепоклонник, ему без разницы, потому что он сам язычник. Понимаете, поженились раз, пошли дети, пошли внуки, пошли правнуки. Кто будет помнить, кто его прадедушка когда-то там неизвестно откуда-то из Самарии пришел? Об этом кто-то помнит? В жизни никто об этом не помнит. Понимаете, этот процесс называется очень просто. Ассимиляция. Поэтому осталось одно колено Иудина. И интересно, мы видим о том, как Библия говорит нам о колене Иудином. Оказывается, Иуда тоже попал в плен. И когда Иуда попал в плен, проходит 70 лет, книга Ездры пишет о том, как иудеи вернулись из плена по указу царя Кира. И вот написано: царь Кир повелел строить
говорит, что Бог Небесный повелел строить ему дом, что в Иудее, обратите внимание, не в Израиле. Видите, как изменяется само название? В Иудее. И дальше сказано, поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых, и священники, и левиты. Видите, кто в реальности остался? То есть главы поколений Иудиных, Вениаминовых, священники и левиты. Но так как колено Иудина довольно большое, то хоть и Павел, допустим, еще помнил, что он из колена Вениамина, но сейчас это уже так перемешалось из-за того, что колено все-таки очень маленькое. То есть вот таким образом у нас образуются иудеи. Ну а что, собственно говоря, происходит? Давайте посмотрим краткую историю. Вот здесь на слайде мы видим, да? Вот у нас еврейские патриархи Авраам, Исаак, Яков. Поэтому мы называем еврейские патриархи. Это 18 век до нашей эры. Потом идет формирование теократического государства Израиль. И это происходит до 920 года. Это разделение Давидова царства на Иуду и Израиль. И пока в 722 году, да, Самария, Северное царство, не попадает в ассирийский плен. И таким образом мы видим, существует только царство Иуды. И мы видим, до 586 года оно существует, пока первый храм не разрушается царем Новохудоносором. А вот что идет дальше. Дальше идет восстановление храма, 515 год до нашей эры. Естественно, мы видим этот период, это Иудея. Государство теперь называется Иудея. Да, это период второго храма. Вот здесь у нас смерть Иисуса. И 70-й год разрушение Иудеи, потеря полной государственной независимости, и начинается римско-византийский период. Да? То есть он длится, пока эта территория не захватывается мусульманами. То есть до 6 века нашей эры имеется вот этот римско-византийский период длится. И вот что происходит. В 132 году нашей эры имеет место еще одно восстание в Иудее. Это восстание Бар-Кохбы, которое жестоко подавляется римлянами. И император Адриан тогда начинает думать, как мне досадить этим иудеям. Значит, начинается в Риме очень сильная антиеврейская, антииудейская такая пропаганда. И они решают насмеяться над иудеями. Они думают, Адриан думает, как нам поменять название этой области так, чтобы в памяти уже она ни у кого не осталась. И предлагают ему, назови эту область Палестине. Что такое Палестине? На латинском языке Палестине – это земля филистимлян. А филистимляне, вы знаете, были злостными врагами израильтян. Вот отсюда получается такое название, которое, то есть, сегодня тоже имеет место, существует, да? И мы видим 132 год. Поэтому, когда мы говорим о том, что, там апостолы Иисуса, они были палестинцами, мне приходится такое слышать. Я услышал однажды, один довольно респектабельный профессор сказал,
А вот апостол Петр был палестинцем. Извините, это называется анахронизм. Петр жил до 132 года. Соответственно, он был иудеем. Вот. Что еще мы интересное видим? Интересным образом мы видим формирование христианства. Формирование христианства. Часто приходится слышать такие слова, что вот иудеи отвергли Иисуса, и поэтому все. Особенно как побили камнями Стефана, то Бог на них полностью крест поставил. Но посмотрите, что происходит. Оказывается, Деяния апостолов нам говорит интересную вещь, и мы будем еще разбирать этот эту историю подробно, о том, что после гонения бывшего после Стефана многие из рассеявшихся дошли до Финикии, Кипра, Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Именно иудеи диаспоры явились первыми христианами. Вот почему Павел говорит такие слова. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова». И по обетованию наследники. То есть, эти слова обращены уже не к иудеям. Эти слова обращены ко всякому человеку, который считает себя принадлежащим к вере Христовой. Всякий человек, принадлежащий вере Христовой, он оказывается принадлежит семени Авраама. Вы понимаете, часто приходится слышать, а почему Библия только про евреев? Дескать, это не про нас. Друзья мои, если мы являемся Христовыми, то вот с кем себя Библия говорит, апостол Павел говорит, следует идентифицировать с семенем Авраама. Вот какие интересные факты. С Авраамом, который готов был ради всего оставить все ради Бога и следовать за ним, оставить отца, оставить свой народ арамейский, отставить то, что его отец делает, этот выгодный бизнес по изготовлению идолов, и идти за Богом. Готовы ли вы так идти за Богом? Если вы готовы, то вы являетесь семенем Авраамовым тоже. И с этим семенем, и с этим народом следует идентифицироваться. Известный русский философ Владимир Соловьев когда-то сказал: «Всякий искренно верующий христианин не может не быть евреем». Всякий искренно верующий христианин, согласно слов Павла, является семенем Авраама.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Начало мудрости – страх Господень.

0: Программа «Независимость». Мария.
1: Мой отец уже достаточно в таком зрелом возрасте. Он стал действительно явным алкоголиком. А так, папа у меня всегда работал в начальстве. Вот. И пил, как все люди, по праздникам, каким-то событиям. Вот. Причем, сам по себе, у меня папа человек очень закрытый и, ну, немножко такой агрессивный человек. Когда что-то было не так, то он очень быстро вспыхивал и был таким раздражительным. И очень рано я стала своего отца бояться. И когда уже ходила в школу, то я потеряла контакт с отцом. Ну, в такой степени, что я, допустим, не могла в одной комнате находиться вместе с ним. Мне было очень тяжело, я не знала, о чем с ним говорить, и я быстро уходила. Но когда папа употреблял алкоголь, то он менялся. Он становился общительным, добрым, веселым даже. И поэтому мне нравилось, когда он пил, потому что в эти моменты я не боялась. Когда уже стала взрослой, тогда отец стал пить каждый день. И настало время, когда он уже не был таким, ну, добрым и общительным, когда он пил. А наоборот, становился немножко, ну, таким отрешенным, туповатым. Вот, и такого эффекта уже не было. Но так как я уже стала жить, ну, больше времени отдельно от родителей, я уже училась в институте, то больше алкоголизм влиял на мою маму. И мама иногда просила меня и брат, чтобы мы как-то поговорили с отцом, повлияли на него, чтобы он бросил пить. Но я вообще не могла подходить к этой теме, потому что мне было и стыдно, и страшно было обсуждать с отцом это. И поэтому я никогда в это не вмешивалась. Потом я выросла, отучилась, стала врачом. И однажды, когда я попала на семинар, посвященный вот проблеме алкоголизма и наркомании, я уже знала о том, что есть такая программа «12 шагов», что она помогает людям. Вот там я узнала еще больше о природе этого заболевания. И я узнала о том, что, оказывается, помощь нужна не только моему отцу, но и мне. Когда была лекция о семье, я узнала о том, что есть такая созависимость. Тоже это заболевание, которое появляется у родственников, которые живут с алкоголиком. Вот. И когда я узнала симптомы этого заболевания, то я поняла, что, оказывается, мне тоже нужна помощь. И постепенно я стала ходить на группы Аланон. У нашей семьи вот не было атмосферы любви, можно сказать. Папа никогда не мог выражать свою любовь. И мама всегда считала, что он не любит ее, хотя я знаю, что он любит. Но вот эта вот закрытость, она и на меня отразилась. И я, насколько понимаю, это тоже один из симптомов заболевания алкоголизма. Вот. Поэтому очень быстро я как-то замкнулась сама в себе и стала жить в своем мире. Постепенно, уже в старших классах, я вообще отошла от своих подруг. Я не знала, о чем с ним говорить, что с ними делать. Я даже не открывала им двери, когда они ко мне приходили, делая вид, что у меня нет дома. Я любила читать книги и стала жить уже вот, ну, в мире книг, в мире фантазий, в мире романов. Сформировалось мое особое представление о самой себе. Ну вот да, такой человек, который вообще никому не нужен. Хотя я училась очень, ну, достаточно хорошо, я поступила в институт потом. Я помню, что когда я выбрала себе профессию, пошла учиться в медицинский, ну, потому что мне биология нравилась, то я вот хорошо помню, что я понимала, что реально я, ну, ненавижу людей, и что там мне там делать в медицине, да. Такая мысль была, что вот маме я еще там что-то бы сделала, ну, какой-то массаж, больше вообще никому. Вот. Вот и с таким вот отношением к себе, отношением к людям. Вот это был как раз год подготовки к институту. Вот я жила. И настало время, когда я познакомилась с христианами, я увидела абсолютно другое отношение к себе, какую-то доброту, когда ко мне, ну, не относился никто уже никак, вот так вот. Через них я пришла к Богу. И вот в тот момент, я помню, Бог произвел изменения уже в моей жизни. Потому что как бы вот за один момент вот прошла эта ненависть к людям и к себе, наверное, появилась какая-то доброта и любовь. И желание помогать. Сразу произошли изменения по отношению к родителям. Я уже хотела им помочь, когда они о чем-то просили. Вот эти изменения, они уже были. Но вместе с тем оставалось что-то во мне, что сохраняло, и что, ну, и что отражалось на моих отношениях с людьми. Я как папу боялась, так и продолжала его бояться и, ну, избегать встречи и отношений с ним. Когда мама не получала заставить меня что-то делать, чтобы она хотела, стоило папе только показаться, как я тут же вставала, как шелковая, и делала то, что хотела мама. Папе даже не надо было ничего говорить. Да, у меня был такой страх перед отцом. Вот. И когда я потом вот прослушала этот семинар про созависимость, вот я удивилась, я всегда считала, что вот, ну, те, какие комплексы у меня уже были, когда я уже была взрослая, я считала, что, ну, у всех же людей есть комплексы, какие-то свои проблемы. Ну, вот точно так же и у меня. Да, они мне мешают, ну, как бы, ладно, что с ними делать. А потом я вдруг узнала, что, оказывается, это последствия было алкоголизма. Вот эта низкая самооценка, это вот неумение признавать свои чувства, их выражать, этот постоянный страх перед людьми, перед мужчинами, перед властными людьми, агрессивными. Это постоянное желание угодить людям, чтобы не вызвать на себя нарекания. И многие еще вот чувства и переживания мои, вот они мне стали понятны, почему, в чем была их причина. И я поняла о том, что есть выход, и что можно от этого избавиться. Потому что это, ну, это мне мешало чувствовать себя комфортно и быть такой, какой бы я хотела быть. Вот, и поэтому я обратилась вот в сообщество, да, Аланон, вот с целью того, чтобы избавиться от того, что мешает мне жить. Вот, и я могу сказать, что, ну, я нахожу выход. Я очень благодарна Богу, что Он меня привел туда. Я научилась понимать свои чувства, свои желания и открыто их обсуждать. И появилась открытость. Вот эта замкнутость постоянно и вот закрытость от людей, она стала исчезать. И вот обида на отца за те, ну, за ту боль, которую он принес нам, ну, они проходят, эти обиды. И на сегодня уже я могу разговаривать с отцом, могу находиться в одной комнате с ним. И вот этот дикий страх, который был, он пропал. И вот я в программе поняла, что Бог, ну, гораздо более любящий, да, и Он не наказывающий, не жестокий, чем было раньше мое представление о нем. Потому что то ощущение вот постоянно какой-то виновности своей, своего несовершенства, которое, ну, вот как бы у меня вот так по жизни шло, оно у меня и на Бога проецировалось, и Он у меня тоже был в представлении такой суровый Бог. Хотя я понимала, читала в Библии, что Бог есть любовь, но все равно, как бы, у меня Он был очень строгий Богом. Я очень переживала и обвиняла себя за всякие оплошности, недостатки, ошибки. Мне было очень, ну, очень тяжело жить с постоянным чувством вины, стыда, страха, что Бог, может быть, там меня накажет, лишит чего-то. Вот. И на сегодня уже, когда что-то идет не так, как я бы хотела, я уже гораздо спокойнее это воспринимаю и понимаю, что на все воля Божья, что, ну, все к лучшему идет.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголя и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. В студии Виталий Олейник. А мы продолжаем с вами разговор о науке и религии, о их соотношении друг с другом.

об ограничениях науки, главным образом опираясь на высказывания и размышления Айзека Азимова, известного атеиста и писателя, как научных статей, так и фантастических произведений. Мы посмотрели на три очень важных момента, касающихся определения сути науки. Первое – это разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе – это то, что научное мнение является мнением большинства ученых, которое, в свою очередь, часто влияет от политической обстановки и расклада иных сил в обществе. Иными словами, научное мнение вовсе не всегда является отражением действительно существующих фактов. И, наконец, в-третьих, научные представления изменчивы. Мы привели несколько примеров, которые показывают, как с течением десятилетий научные мнения изменяются. Главный вывод, который следует сделать, прежде чем продолжить наш разговор, мог бы выглядеть так. Следует избегать догматизма в каких бы то ни было утверждениях, касающихся нашего взгляда на явления, окружающие нас, касательно нашего представления о том, что является научным фактом. Поскольку то, что некогда считалось незыблемым, с течением времени оказывалось ложью, оказывалось неверной информацией. Поэтому утверждать на основании немного части известного, утверждать, что все остальное, что пока не исследовано, что пока неизвестно, антинаучно по своей природе, это, по крайней мере, брать на себя ответственность, которую сама наука по своему методу, по своему смыслу не позволяет нам брать. Сегодня мы попытаемся с вами сравнить науку и Библию. Итак, представьте себе таблицу с двумя колонками. В одной колонке будет наука, в другой колонке Библия. И мы будем сравнивать их по некоторым параметрам. Итак, как наука, так и Библия предлагают нам знания. Наука может предложить человеку вполне конкретные, вполне определенные, основанные на опыте, основанные на исследованиях знания о явлениях, о процессах. И Библия также предлагает знания. Она рассказывает о том, как все началось, она рассказывает о главных событиях, которые показались значимыми для людей, участвовавших в написании этого документа. Библия предлагает знания и о будущем. Библия рассказывает о том, каков смысл и какова цель существования человека и в целом Земли. То есть знание присутствует и там, и там. И наука, и Библия предлагает знания. Вопрос сводится к тому, какой из этих знаний в действительности является подлинным отражением действительности. И ответ на этот вопрос слишком долгий. Мы попытаемся в наших будущих программах сравнить утверждения Библии и известные утверждения науки. Далее, если бы мы стали сравнивать науку и Библию с точки зрения главных вопросов, которые они задают, то соотношение бы получилось достаточно интересным. Иногда Библию воспринимают как учебник по анатомии, по физике, по астрономии, но на самом деле она таковым не является. Библия отвечает на совершенно иные вопросы по сравнению с наукой. Как бы вы определили, какие главные вопросы задает наука? Главным образом она задает вопрос о том, каким образом все происходит. То есть это вопрос «как» и «каким образом». Наука желает знать, по каким механизмам, по каким законам протекают те или иные явления, для того чтобы, зная этот механизм, использовать его, для того чтобы можно было получать какую-то выгоду от использования этих законов, которые открываются. Таким образом, главный вопрос

0: Вопрос науки – это как и каким образом. Библия мало отвечает на вопрос «как» и «каким образом». Например, в ней вы не найдете описание цвета волос Иисуса Христа, или его роста, или его физического сложения. Библия очень мало дает описаний. Она отвечает несколько на иной вопрос. И это различие, и понимание этого различия является чрезвычайно важным для нашего исследования. Главный вопрос Библии звучит так. Для чего? С какой целью? Каков смысл? Какова цель? Если наука главным образом задает вопрос о взаимосвязи между явлениями, она задает вопрос о том, как объяснить, почему нечто является причиной, порождающей то или иное явление, то Библия задает вопрос о том, а для чего вообще это нужно? Для чего существует человек? Для чего существует Земля? И такие вопросы, как «для чего?», «с какой целью?», «почему?», они являются главными, на которые отвечает Библия. Мы видим таким образом, что в этом плане наука и Библия как бы занимаются разными сферами человеческого опыта и практически в этом смысле не пересекаются. Далее. Наука по своей природе испытательна. Это еще один пункт сравнения. Библия же предписательна. Она просто говорит: не убивай, не прелюбодействуй. Она очень мало отвечает на вопрос, а почему это так? Почему это верно с точки зрения опыта? Библия постулирует, предписывает. Высшим авторитетом науки является человеческий разум. Библия утверждает, что высшим авторитетом ее информации является высший разум. Наука изменяема. Мы уже говорили об этом. Библия неизменна. Вот уже почти 2000 лет она не меняется. Предварительный вывод, который можно было бы сделать на данном этапе, будет звучать так. Библия и наука находятся в разных плоскостях человеческого опыта. Давайте приведем следующий пример. Если мы попытаемся законами науки, естественной науки, оценивать поэзию, например, это будет методологически неверным. Например, стихотворение Тютчева. «Люблю грозу в начале мая, когда...» и прочее, прочее. Далее говорится, «повисли перлы дождевые», то есть капли дождевые, «повисли, и солнце нити золотит». С точки зрения науки, это не имеющее смысла высказывание. Капли дождевые, когда они падают в воздухе, они не могут висеть. И ясно, что солнце нити не золотит. Нет такого химического закона, нет такого процесса в химии. Иными словами, если бы мы начали оценивать поэзию естественно научными законами, мы бы пришли к крайне смешному результату. Это было бы неверно изначально, это неверно методологически. Подобным же образом, когда противопоставляется Библия и наука, очень часто это делается путем нарушения, причем грубейшего, основной методологической разницы между наукой и Библией. Есть в действительности небольшой спектр вопросов, где наука и Библия пересекаются. Но количество таковых вопросов крайне невелико. И мы поговорим о них во время наших следующих передач. Пока же очень важно помнить о том, что наука занимается своим способом постижения реальности. Библия также открывает знания, но она говорит немножечко о другом, о другой сфере. Эти две системы часто не пересекаются, хотя в Библии также используется научный принцип. Итак, мы продолжили сегодня разговор о соотношении религии и науки и надеемся на нашу новую встречу во время одной из наших очередных программ. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
5: Для вас играет Самсон.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Всем привет, это программа «Найди свой путь». Меня зовут Размик, это Велина. Иногда мы оказываемся в ситуациях, когда все идет не так. Все буквально валится из рук. Кажется, что весь мир настроен против нас. И как в такие моменты не потерять спокойствие и сохранить самообладание? Об этом мы поговорим сегодня с нашей гостьей Яна. Привет, Яна, хорошо выглядишь?
2: Привет, спасибо.
1: Расскажи нам, пожалуйста, свою историю.
2: Историю моей жизни?
1: Нет, давай вот, как мы договаривались, историю о твоей поездке.
2: О моей поездке.
1: Куда ты ездила?
2: Начну с того, что я ездила во Францию по программе.
3: Что за программа?
2: Программа называется ОПР. Это когда ты едешь в другую страну, и там ты работаешь няней и учишься в университете. Вот. Я туда поехала, ну, по обмену и жила там в течение 10 месяцев.
1: Ты была няней?
2: Да, я была няней.
1: Да, расскажи про семью.
2: Ну, это была очень хорошая такая семья французская, двое девочек, их родители. Вот, это был большой дом, очень уютный такой. Именно, ну, ощущался такой французский колорит там.
3: Ты жила только во Франции или еще куда-то ездила?
2: Я ездила в другие страны, Италия, Испания, Португалия, Швейцария. Ну, так как там все близко, получается, что когда есть свободное времечко, вот, ты едешь куда-то.
3: Здорово.
1: А ты уже знала язык или ты...
2: Я знала язык, я учила французский и английский здесь, в России. Училась на переводчика, но как таковых разговорных данных, ну, я не могла ими похвастаться, потому что никакой практики, вот, соответственно, я туда ехала с языковым барьером таким сильным.
1: Ну, наверное, были там насмешки, когда что-то не так произнесла.
2: Ой, очень много насмешек, особенно от моих, ну, девчонок, с которыми я работала, постоянно что-то я скажу не так, они все хихикают надо мной, ну, приходилось смиряться с этим.
3: Ну расскажи, ты когда вот говоришь, что не только во Франции жила, но ездила в какие-то другие страны. Да. Были какие-то ситуации интересные, необычные?
2: Да, интересных ситуаций было достаточно много. В частности, вот могу рассказать одну ситуацию, когда я ездила в Италию. Я решила, что это будет как тур такой по городам, вот, где я могу посетить 2 или 3 города. Вот, я все запланировала, организовала, забронировала билеты на автобусы и поезд обратный. Вот, хотела поехать в один город, потом в другой, потом на юг Франции и вернуться уже вот к себе туда домой, где
3: я жила. То есть у тебя был четкий план?
2: Четкий план, да, по которому я должна была следовать. Вот, и, в принципе, я и начала свой маршрут. Уверенная, насмотревшись и вдохновившись фильмами «Под солнцем Тосканы», ну и другими, которые меня просто вдохновили, вот, и отправилась уверенная, ну, не без страха, потому что я была одна, и я прекрасно понимала, что это путешествие может быть опасным, так как я девушка в другой стране, без интернета, вот, и без связи, в принципе, потому что она дорогая, когда, ну, когда в другую страну летишь, вот. И я отправилась. Приехала я в один город, в Турин, вот, и я ожидала, что я сейчас буду спокойно гулять. Но с самого начала получилось так, что меня высадили не там, где я ожидала. В общем, это не так было страшно. Я прогулялась, вернулась, опоздала на автобус, перенервничала и должна была отправиться во Флоренцию. Вот, и я туда отправилась. И вместо Флоренции в 3 утра меня оставляют в городе Пиза. Там где Пизанская башня.
3: Ну, тоже ничего.
2: Тоже ничего, но когда это 3 утра, вокзал, и нет ни души просто. И это чужая страна. Я не знаю итальянского языка, даже если и там и были люди. Я не могла бы объясниться, а в Италии люди, ну, мало кто говорит на английском. Да. Я начала искать вообще каких-то людей, чтобы узнать вообще, когда автобус будет, да, дальнейший. Там было как метро, такой вход, дверь. я отправляюсь туда в ожидании того, что там кого-то встречу, и там одни эскалаторы, я спускаюсь, там только бомжи, и все. И я в страхе просто бегу обратно, чтобы мало ли что, вдруг эти бомжи там сейчас на меня кинутся, да. Я убегаю, просто сижу и боюсь, потому что, ну, мне как-то некомфортно. Хоть это и лето было, но было прохладно.
0: Найди, найди свой путь.
3: Слушай, я хотела спросить, ты первый раз одна путешествовала или у тебя был уже опыт такой?
2: Впервые. Единственное, что я в Францию приехала одна, но там эта семья меня встречала. И я знала, что я не останусь одна, да, в этой стране. А сюда я приехала одна, поэтому мне было так страшно, потому что я была без поддержки как таковой.
3: Кажется, даже страшнее то, что она была без интернета, чем без людей.
2: Да, потому что когда у тебя есть интернет, ты все равно ощущаешь даже поддержку родителей. А тут, ну, Wi-Fi же нет. Единственное, к чему ты можешь подключиться...
1: А что дальше произошло?
2: Вот, что произошло дальше. Я остаюсь на этом вокзале, и подъезжает такси. И я понимаю, что только такси мне может помочь, может, отвезет меня в какую-то другую станцию. Вот. И оно меня отвозит на станцию, где ходят поезда. То есть это автовокзал. Я прошу отвезти меня туда, где ходят поезда. И меня отвозят. Но оказалось так, что там не было вокзала, а был просто как перрон и скамеечка в лесу. И железная дорога. И это оказалось еще страшнее. И что мне оставалось делать? Я просто молилась о том, чтобы выжить там, потому что мне было холодно, голодно, одиноко. Вот. Таксист взял с меня просто огромную сумму денег. Ну, я не ожидала, что так выйдет, потому что у меня была, ну, фиксированная сумма, и это уже было выше моего лимита. Вот. Остаюсь я там на перроне и просто пою гимны, ну, все, что я знаю, успокаиваю себя как-то душевно. Вот. И там был такой автомат, где можно было компостировать билеты. Автомат на итальянском, я тоже ничего не понимаю. А поезда просто проходят мимо, понимаете? И я думаю, если вот мой поезд сейчас пройдет мимо, то все, то я вообще никуда не уеду отсюда. А денег у меня уже, ну, практически не осталось.
3: Ты рассказываешь какую-то вообще нереальную историю, как можно оказаться в одной и другой стране вообще где-то в непонятном месте, в лесу, да, возле одной скамеечки.
1: Вот я представляю, она сидит, такая лампа одинокая над ней, она сидит одна, а там неужели вообще никого не было?
2: Никого, ни собаки. Вот действительно, как ты говоришь, была только единственная лампа, которая вот была на этот перрон направлена, и все. Вот.
1: Ну, как ты себя вообще чувствовала вот в такой...
2: Чувствовала я себя... как-то, знаешь, одиноко в какой-то момент. А с другой стороны, от того, что вот я молилась и очень просила у Бога о поддержке, я чувствовала такое вот его присутствие в какой-то момент, такое нежное. Я поняла, что я не одна. Бог как будто бы мне говорил: не бойся, я с тобой. Все, ну, вот знаете, может быть, это странно звучит, но он меня как будто бы вот успокаивал. Вот даже физически как будто вот гладил по плечам и говорил: все в порядке, я с тобой, все хорошо. И я так, ну, выдыхала на какой-то момент. Потом я такая: боже, боже, мне страшно. Он такой: все хорошо.
3: Яна, скажи, а ты сама по натуре человек-паникер или более тот, который держит все под контролем и в любой ситуации может успокоиться? Потому что то, что ты успокоилась, это говорит о тебе как о личности достаточно
2: эмоциональной.
3: Уравновешенной.
2: Нет, а как раз-таки я из тех, кто вот очень быстро, ну, вот, подается эмоциям и волнуется, и переживает, очень близко к сердцу все принимает. Ну, вот.
1: Да, ты начала вот молиться, петь, как ты говоришь.
2: Да, и успокаиваться.
1: Это просто успокоило тебя или как бы какое-то чудо, может быть, было?
2: Нет, я не сказала бы, что это было чудо, но это было такое, знаешь, основание, ну, как конец моему страху. Вот, и спокойствие. Я обрела это спокойствие. И потом приезжает поезд. Я еду на этом поезде.
3: Он стоял возле твоей скамеечки?
2: Да, знаете, все... Поезда проезжали мимо, а этот поезд, я просто вижу, что он останавливается, ну, слава богу, потому что если бы он проехал мимо, а это же, этот расход тоже был непланированный для меня, вот, и он остановился, я поехала во Флоренцию, погуляла там, познакомилась с ребятами, время уезжать. следующим пунктом у меня был Марсель. То есть я тоже уже забронировала...
3: Не домой.
2: Я забронировала там хостел, купила билеты на автобус, и они как бы замораживаются на карте, эти деньги. Вот. И я собираю уже вещи из Флоренции, чтобы уезжать. Обнаруживаю, что карты моей нет. Карты, на которые куплены все билеты, и забронировал хостел, и все. У меня опять начинается, боже, мамочки, что мне делать? У меня уже нету денег.
3: А куда она пропала?
2: А я не знаю. Я, видимо, то ли потеряла, то ли украли.
1: То есть в итоге ты не нашла ее?
2: Так я ее и не нашла, да. И получается так, что деньги, они как бы есть на этой карте, но вот они заморожены, и она все равно, ее нужно предъявить. Я понимаю, что... Туда уже ехать я не могу. Единственный сейчас пункт мой, куда я могу поехать, это только, ну, вот мой дом во Франции, где я жила.
1: Но у тебя были другие наличные какие-то средства?
2: Нет. Не было ничего, кроме моей русской карточки сбербанковской. И там не было денег. Ну, были какие-то сущие копейки, и то в рублях. То есть там же евро. И все, я начинаю бить тревогу. Благо, в хостеле есть Wi-Fi. Я пишу, звоню своим родителям, всем своим знакомым. И просто очень молюсь, что, Боже, пожалуйста, поддержи. И он опять вот всей своей нежностью успокаивает меня, говорит, все, не паникуй, я сейчас все устрою.
3: Как ты это ощущала? Ты слышала голос какой-то?
2: Нет, я не слышала как такового голоса. Просто, знаешь, когда мгновенно с паники на спокойствие ты переключаешься, и ты понимаешь, что это не ты сама, это что-то, ну, свыше. Mm-hmm. Вот. Ну, тот, кто это ощущал, он поймет, наверное. И приходит мне спокойствие. Мои родители и люди, с которыми я общалась, они откликнулись на мой зов, на мой клич, и просто скинулись, кто только мог, и меня отправили обратно с тем, что ай-яй-яй, кто так делает? Ну, вот видишь, ты авантюристка, вот чего хотела, на то ты, в общем-то, и напоролась, так сказать. Вот. Так и закончилась, можно сказать, эта история. Я просто приехала домой с огромной благодарностью Богу, что он меня так успокаивал в те ситуации паники. Найди
3: свой путь. Слушай, ну очень интересно, конечно, эту историю, которую ты рассказала, но непонятно. Мы же верим, что Бог всемогущий, и люди говорят, что если Он может все, почему Он не творит чудеса? Но они задают и другие вопросы. Почему Он не исцеляет детей? Почему Он не воскресит того, кого я люблю? В твоей ситуации, если ты веришь в Бога, если ты Ему доверяешь, веришь, что Он всемогущий, Он же мог совершить чудо, Он же мог же помочь тебе тем, чтобы, я не знаю, ангел явился какой-нибудь, тебя проводил до этого в Марсель или куда-то. Тебе там
2: знаешь,
3: нужно было.
2: Да, безусловно, конечно, так. Но с другой стороны, когда, ну, лично мое мнение, да, если ты сам выбираешь, как, ну, как тебе действовать, то есть это твой выбор. Это не был выбором Бога, да, чтобы я туда поехала одна. Я сама выбрала такое путешествие. Это просто были последствия. Последствия, возможно, недостатка организованности, да, то, что я не запланировала там какие-то дополнительные средства отложить. То есть это просто последствия моих решений. И я просто пожинала плоды за это сама. И как бы Бог, конечно, Он великий, но если Он каждый раз будет вот так вот своих ангелов посылать, то тогда мы не ощутим последствия.
1: Ну да, я думаю,
2: ангелов не хватит. Да,
1: как бы это делается для того, чтобы, ну, в такие ситуации человек попадает, для того, чтобы он вот в этой своей немощи, он, наоборот, обратился к Богу, да, и почувствовал Его поддержку.
2: Нужду.
1: То есть, да, и, ну, то есть какое-то обращение было.
2: Угу. Зависимость вот. Сильная от Бога. В тот момент ты ощущаешь, ну, что ты ничто.
1: Ты сделала какие-нибудь выводы для себя вот в конце этой поездки?
2: Ну, естественно, сделала выводы. Выводы, с одной стороны, практические. Ну, как нужно поступать, что... В следующий раз я решила, что я одна, без должной, ну, без должной планировки.
3: Без интернета.
2: Без интернета. И без там какого-то человека сопровождающего. Я больше не хочу этого делать. Но зато я убедилась в верности Бога очередной раз, в том, что Он ни в каких тебя обстоятельствах не оставит, даже если ты туда зашел сам, и даже если, казалось бы, это тупик, Он все равно протянет к тебе руку и выведет тебя оттуда и успокоит, видит, что ты такой вот эмоциональный человек, да, вот. слава богу.
1: Ну, то есть даже вот на этой заброшенной станции, ну, не заброшенной, вот, ну, как бы, кажется, Богом забытое место, вот, но даже там Бог, Он есть.
2: И ты не одинок даже там.
1: Ну, это здорово.
3: Слава Богу, мы очень рады видеть тебя здесь, живой, здоровый, невредимый, вернувшийся из всех своих приключений, путешествий. Реально бывают такие случаи в жизни, когда кажется, что все, дальше уже некуда, дальше тупик. Слава Богу, что у тебя есть такой помощник, верный друг, который тебя поддерживает, помогает выбраться. Реально бывают такие случаи, когда кажется, что все, дальше некуда, уже тупик, ты пришел, и выхода никакого не видно. Слава Богу, что у тебя есть такой верный друг. Ну скажи, это единственный случай в жизни, когда он тебе как-то помогал, поддерживал, или, может быть, еще какие-то были?
2: Ну, знаешь, именно даже вот в этих приключениях, в этих поездках, эта ситуация меня не научила, честно сказать. Я ездила еще также в Лиссабон и в Париж, тоже вот так вот. Одна после этого, ну, мне так, я оказалась там одна. В Париже в метро, вот такая была тоже ситуация, что как раз вот абсолютно такая же. Я тоже молилась: «Боже, пожалуйста, помоги, помоги». Потому что я тоже ощущала, что я одна, и это тупик. И Бог, опять же, он успокаивал мою панику.
3: А что там произошло?
2: Понимаешь, метро Парижа, оно очень такое разветвленное, там очень много веток разных, да, и чтобы попасть на ту самую, а мне объясняли на французском, а я на тот момент еще мало что понимала, то, что мне объяснили устно, опять я вот оказалась на таких, в таких обстоятельствах, опять же, та паника. Просто нужные люди, опять же, ну, может быть, именно они мне помогали, да, но вот я так обращалась к Богу в те моменты, вот в этих всех каких-то таких эмоциях сильных, он меня просто выводил, я так благодарна за эти все случаи, слава Богу.
3: Мне кажется, Бог посидел за время путешествия Яны во Франции, во все эти города.
1: Да, Ян, у тебя теперь большой опыт общения и с Богом, и от путешествий. Я думаю, ты можешь написать книгу «Путешествуйте не одни, а с Богом». Друзья, в жизни бывает всякое. Не всегда рядом с нами наши друзья и близкие, которые могут нам помочь, поддержать. Но знайте, что Господь всегда ответит на молитвы своих детей. И вы в любой момент, даже вот в таких обстоятельствах, можете обратиться к Богу. Это была программа «Найди свой путь». Пока!

0: уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Небо на земле.
1: Ведущий Андрей Юнак.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Вы вместе с нами на передаче «Небо на земле». И мы продолжаем наши разговоры о святилище вместе с нашими гостями. Сегодня у нас в студии Егизарян Эдуард Михайлович, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия, а также Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И наша тема сегодня будет касаться суда. Мы в прошлый раз говорили о том, что вот очищение вот этого реального небесного святилища началось в 1844 году. Мы живем уже гораздо позже этого момента, и не сказать, чтобы особо замечаем что-то, чтобы что-то в жизни нашей менялось или происходило. И отсюда вопрос, что на самом деле происходит в нашей жизни, как вот этот небесное очищение святилища или небесный суд, который там происходит, как он влияет на наши жизни. И как бы сразу второй вопрос. Ведь Священное Писание нам говорит о том, что суд-то начинается после смерти человека, как вот в том же самом Евреям написано в 9:27, положено человеку однажды умереть, а потом суд. Не должен ли суд начинаться в конце времени? А почему он начинается раньше?
3: На самом деле мы находим еще более, ну скажем так, острые высказывания о суде. Например, апостол Иоанн в своем Евангелии говорит о том, что верующие вообще на суд не приходят.
2: А Петр говорит наоборот, да, в 1 Петра 4:17. Время начаться суду с Дома Божия.
3: Да,
2: таки приходит верующий на суд или судится все-таки?
3: Вот как раз нам очень важно, когда мы говорим о суде, особенно о суде над верующими людьми, учитывать разнообразие высказываний, которые имеются в Библии по данному вопросу, и ни в коем случае не опираться на какой-то один стих или один отрывок, потому что в этом случае мы просто можем неверно объяснить саму идею суда. Вот мне бы хотелось немножечко сказать относительно вот этих отрывков, связанных с тем, что верующий на суд не приходит. Или же еще один отрывок, на котором я бы хотел некоторое время заострить внимание. Иоанна 3 глава, стихи с 16 по 19. 16 – это самый знаменитый стих Библии, как считается в христианстве. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». И дальше. Очень важно следующие стихи читать с учетом вот этого, поскольку контекст того требует. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Если понимать эти слова в отрыве от всего контекста Писания, то можно даже сказать, а вообще суда не будет, потому что Бог не послал Сына Своего судить мир. Но мы же знаем из Библии, что в других местах много говорится о суде. Соответственно, мысль не в этом, а мысль в том, что акцент служения Христа смещен на спасение. Поставлен на спасение, а не на суде. То есть задача Христа заключалась не в том, чтобы осудить мир. Осудить мир. Так лучше перевести это слово. А в том, чтобы его спасти. И дальше. «Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Очень интересный стих. Значит, что является моментом суда вот с точки зрения этого стиха? Если вчитаться, то получается вера человека. Кто осужден? Тот, кто не уверовал. Соответственно, не судится кто? Тот, кто верит. Соответственно, о каком моменте говорится здесь? Здесь не говорится о моменте смерти, например, Христа. А здесь говорится о моменте жизни каждого человека и моменте его веры. Людей, живших в прошлом, настоящем, будущем. То есть получается, что с точки зрения этого стиха суд – это процесс. Это процесс, или, если по-другому сказать, суд – это момент, который может иметь в жизни, может происходить в жизни каждого человека на протяжении всей истории этого мира. И вот дальше что интересно. Суд же состоит в том, 19 стих говорит, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Вот здесь вот как раз дается объяснение тому, что же здесь подразумевается под судом. Суд состоит в том, что пришел Христос. Но что дальше происходит? Христос что-то совершил, придя в мир? Нет, люди более возлюбили тьму. То есть опять акцент на людях. Там мы говорили о том, что вера людей определяет, осуждены они или нет. Здесь тоже люди более возлюбили тьму, нежели свет.
2: Такое ощущение, как будто люди сами себя судят в итоге.
3: Совершенно верно. Здесь этот отрывок как раз о суде в плане не суда во вселенском масштабе, когда, скажем, будут решаться дела людей и прочее, а это суд в таком субъективном смысле. Вот можно говорить о объективном характере суда, вселенском характере суда, а можно говорить и о суде в таком индивидуальном, частном, что ли, смысле. Мы своим решением, своей верой или неверием сами осуждаем себя или же не осуждаем себя на гибель. Вот примерно в таком ключе мы можем понимать и другие отрывки, которые говорят о суде в прошлом. О суде в прошлом. То есть с момента, когда Христос умер, каждый человек, живущий от его смерти и далее, путем своих решений, тех или иных, сам себя судит. Сам себя судит, и его решения являются и основанием его смерти или, наоборот, его спасения. Но важна еще одна очень деталь в данном случае, что увязывается все со смертью Иисуса Христа. Увязывается все с пришествием Иисуса Христа. То есть суд привязан к вот этому событию искупления, которое совершил Иисус Христос. Почему? Потому что само понятие искупления, оправдания – это такие понятия, которые можно назвать юридическими, то есть судебными. Угу. Судебными. То есть то, что совершил Иисус, в Библии это названо оправданием, это своего рода некое судебное действие, которое потом влияет на конечную участь людей. И, соответственно, когда мы говорим, что Христос пришел в этот мир, чтобы его спасти, то здесь очень важно посмотреть на это как раз с юридической точки зрения. А как Господь может спасти мир, если он виновен? Если мир все-таки грешен, как может он спасти? С юридической точки зрения возможен только один вариант. Христос страдает вместо людей, то есть берет на себя как бы ответственность. Суду он подвержен, Иисус Христос подвержен суду и наказанию за грех людей. При этом человек освобождается от этой вины. Вот этот юридический аспект тоже очень важен здесь. То есть здесь не только частный аспект выражен у Иоанна, связанный с тем, что человек сам решает, но еще и вот этот юридический аспект.
1: Далее в программе.
4: Пред судом являются как грешники, так и праведники.
3: Он говорит даже не о суде Божьем, а о суде Христа.
4: К этому суду небесному присоединятся после второго пришествия Христа и те, кто был воскрешен из мертвых.
3: И суд приобретает характер такого заместительного, что ли, суда.
2: Перед пришествием Христа уже должно произойти какое-то четкое разделение между праведными и неправедными.
1: Небо на земле.
3: Можно сказать, что когда мы принимаем Христа, мы и люди до нас, люди после нас, когда мы принимаем Христа, мы раскаиваемся перед Ним, тем самым слагая на Него наши грехи, о чем мы говорили в предыдущих наших передачах. Когда мы верим в Него, то в этом случае Христос становится нашей заменой в наказании, которое должны мы понести. То есть Он несет наказание за наш грех. И суд приобретает характер такого заместительного, что ли, суда. Заместительного суда. Не мы наказываемся, а Христос наказывается вместо нас. Но, как мы уже говорили, в контексте святилища этим все не заканчивается. Да, жертва понесла наказание, Христос понес это наказание, но история продолжается. Грех только внесен в святилище. Что дальше? Об этом как раз хорошо говорит святилище, что является главной темой наших передач. Вот. Но кроме того, что об этом говорит святилище, я еще буквально минутку времени займу и скажу, что об этом говорит и Новый Завет. Не буду ссылаться к Ветхому Завету, поскольку многие считают, что нужно все-таки больше на Новый Завет опираться. Ну, пусть будет так. Так вот, если говорить о новозаветных свидетельствах, например, давайте откроем 2 Коринфянам 5 главу 10 стих. Это апостол Павел, горячо любимый апостол Павел многими христианами, и не случайно, потому что апостол Павел действительно очень глубокие истины, связанные со спасением, описывает в своих посланиях. Но, например, в 5 главе он говорит так, 2 послания к Коринфянам: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово». Он говорит даже не о суде Божьем, а о суде Христа. «Чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Этот же апостол Павел во втором...
2: Причем он говорит «всем нам», имея в виду верующих людей.
3: Да, он говорит, он пишет Коринфянам, он пишет христианам. Во второй главе Римлянам, в 16 главе, этот же апостол Павел говорит «в день...» определенный день по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Здесь интересно, что слово «дела» отсутствует в оригинале, то есть Бог будет судить тайное. Если перед этим он сказал, что Бог, что Господь, или на судилище Христовом мы будем судиться по делам, по доброму или злому, то здесь более конкретный такой акцент. Даже тайное, то есть то, что, может быть, в дело не выразилось, но даже это предстанет на суде. И это произойдет в определенный день, что тоже важно. Вот это слово «день» очень схоже по звучанию с ветхозаветным «днем Господним», например. В Ветхом Завете пророки многократно говорят о «дне Господнем», «грядет день Господен». И когда анализируешь это понятие в контексте, то под этим подразумевается Божий суд над народом. День Господень – это всегда Божий суд над народом. И, видимо, апостол Павел, будучи евреем по своим взглядам, которые он имел до христианства, ясно понимающим вот эту концепцию о Дне Господнем, не случайно использует это выражение «день». Он хочет намекнуть своим читателям, что имеется в виду вот тот же самый день, о котором писали пророки. И тем самым, как мы видим, апостол Павел, которого традиционно христиане считают защитником учения об оправдании по вере, и правильно считают, но для него не чуждо представление и о каком-то суде, не нынешнем, а который произойдет в будущем, который случится когда-то, когда будут созданы определенные условия, о которых еще надо будет сказать, но он произойдет в будущем, что очень важно.
4: Ну, здесь хотелось бы, может быть, продолжить и вспомнить тот текст, который вы уже упоминали из послания к Петра, когда Петр говорит о том, что время начаться суду с Дома Божьего. Вот это подтверждает то, что говорит Павел, и не противоречит тому, когда идет речь о том, что праведный на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. Вопрос в том, что суд – это есть явление, так скажем, широкомасштабное, комплексное, где фактически пред судом являются как грешники, так и праведники, как верующие, так и неверующие. Поэтому Петр говорит о той его части, которая связана, собственно, с теми людьми, которые приходят к жертвеннику, которые исповедуются, которые верой вносят свои грехи в небесное святилище, которые уповают на Христа. И мы знаем о том, что вот этот самый день очищения, который был у евреев, Йом-Кипур, фактически в нем участвовали все те люди, которые приносили жертвы, которые исповедовались пред Господом. И поэтому именно они, как никто другой, были заинтересованы в том, чтобы Господь разрешил проблему, связанную с их грехами. Поэтому вот даже интересное такое пожелание было у евреев как раз на день искупления. Они говорили друг другу по-еврейски «Гатима това», «Мы желаем тебе доброго запечатления». То есть мы желаем, чтобы о тебе Господь произнес добрые слова, связанные с прощением, связанные с оправданием и так далее. И вот это не что иное, как первая часть суда, поскольку эта часть суда, она нацелена на оправдание верующих. А оправданными будут все те, кто свои грехи Господу отдал и кто заручился Его поддержкой, кто уповает на заслуги Иисуса Христа. Вторая же часть суда, она связана с тем, что, наверное, к сожалению, все те, кто не имел с Господом общение, все те, кто не общался с Ним, все те, кто не исповедался перед Иисусом Христом, они фактически будут осуждены. И вот эта часть суда у нас описана в 20 главе книги Откровения, когда говорится о том, что фактически к этому суду небесному присоединятся после второго пришествия Христа и те, кто был воскрешен из мертвых и кого Господь во время своего второго пришествия заберет к себе. Вот в этом смысле второе пришествие Христа является неким водоразделом между следственным судом до второго пришествия, который имеет дело с верующими людьми и который нацелен на оправдание их и на восстановление их, когда суд принимает решение о том, что эти люди будут спасены и воскрешены при втором пришествии, и другой частью суда после второго пришествия, которой к этой части суда присоединятся и все воскрешенные. И в этом смысле апостол Павел тоже в послании к Коринфянам он говорит о том, что неужели вы не знаете о том, что мы будем судить ангелов, которые, по сути дела, отступили от Господа. И поэтому вот этот суд, который описан в 20 главе книги Откровения, он происходит после второго пришествия Иисуса Христа, и это суд, после которого не выносится оправдательный приговор. Это суд, во время которого происходит только лишь осуждение. Причем осуждение и не только людей, но и ангелов. Поэтому вот 20 глава, например, 6 стих говорится: «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет». И вот это царство на протяжении 1000 лет, оно фактически посвящено тому, чтобы разбирать те дела, которые связаны с людьми, которые, к сожалению, не общались со Христом или, так скажем, неоправданы.
1: Небо на земле.
2: Получается, что перед пришествием Христа уже должно произойти какое-то четкое разделение между праведными и неправедными. И для этого-то фактически вот эта первая фаза суда и
4: этого
2: нужна.
4: Этого суда нужен.
2: Даже когда мы говорим, что вот этот человек праведен, а этот человек неправеден, мы уже фактически судим, то есть мы уже...
4: Это решает только суд.
2: Да, юридически это может только суд сказать.
3: Да. Здесь важно что? Что суд – это такая категория, которую правильно можно понять только через призму всего служения святилища. Угу. Вот если мы пытаемся его понимать в отрыве от святилища, от всего того, что в святилище совершалось, то очень сложно прийти к верному представлению, потому что само служение святилища, оно описано в Библии и представлено вот в этих всех служениях и образах на таком судебном как бы языке, судебном языке, начиная с самого начала, виновен, невиновен, оправдан и так далее. Даже вот эти термины, которые потом мы используем, когда говорим об оправдании, опять юридический термин, они юридические сами по себе. И в этом смысле, что мы видим? Вот так же, как в святилище, мы видим, значит, этап постоянного служения, ежедневного служения. Затем мы видим Йом-Кипур с очищением святилища и окончательный момент, он очень короткий, но он, тем не менее, уникален. Святилище не только очищается, но еще и гибнет виновник греха. То есть как бы это представлено или вписано в вот это повествование об очищении святилища в Левит 16 главу. Но это такой, я бы сказал, отдельный этап, потому что он связан уже не с очищением святилища, а с возложением грехов на истинного виновника. Вот так же и с судом. Мы видим этап, который относится к периоду постоянного служения в святилище, ежедневного служения. Это этап, когда суд за нас несет наш Спаситель, он берет на себя наши грехи. Второй этап – это этап Йом-Кипура, когда, значит, грех, который на Христе, и с которым он вошел в святилище, из святилища выносится, и, соответственно, те, кто этот грех на жертву возложил, они получают оправдание уже окончательное. То есть уже не просто они оправданы, а еще и окончательное оправдание – это когда уже их грех полностью из святилища вынимается или извлекается. И в конце концов этот грех уничтожается в лице вот этого козла отпущения. То есть грех как бы гибнет вместе с его носителем. И вот эти вот три составных суда, они очень важны. Этап заместительства, следственный суд, наконец, исполнительный или окончательный суд. Их нужно разделять. И, видимо, скажем, если с последней частью все ясно, то есть достаточно четкое представление есть у всех, что в конце концов суд завершится гибелью нечестивых. С первой здесь, что касается заместительства, тоже более-менее какое-то представление есть. Все мы понимаем, что Христос понес на себе наш суд, в том смысле, что взял на себя наши грехи, то вот с этой средней частью, скажем так, с этапом, когда происходит следственный суд, так называемый, здесь немножко больше вопросов у людей возникает. Многие люди как бы его не видят в Священном Писании, хотя на самом деле Библия довольно ясно об этом говорит. И можно начать, например, с Нового Завета и посмотреть, почему Новый Завет говорит, и мы увидим об этом, мы видим, что он говорит об этом, потому что есть свидетельство в Ветхом Завете. Ну, в частности, самое яркое утверждение, которое говорит о следственном суде, это Откровение 14 глава, где...

0: смерти Иисуса Христа. Mm-hmm. Не с того момента наступил, а наступил вот сейчас, после вот тех событий, которые описаны до этого в Иоанн. То есть какой-то момент во времени, приближенный ко второму пришествию.
1: Судя по контексту, там еще люди продолжают жить, и есть,
0: конечно,
1: есть чему происходить.
0: Да, да. И опять вот это слово «час». Перед этим мы говорили, Павел употребляет понятие «день», эквивалентное ветхозаветному «день Господень». Здесь уже даже не день, а час. То есть, видимо, Иоанн заостряет, точнее, ангел пытается заострить внимание на том, что еще какое-то более определенное время, для этого используется более короткий промежуток временной, час сюда наступил. И когда мы читаем об этом и хотим с этим более полно разобраться, то мы вынуждены идти в Даниила 7 главу. Угу. Даниила 7 глава – это пророчество как раз о таком часе суда или дне суда, в котором очень четко и ярко показано, например, если мы прочитаем с 9 стиха, 7 глава Даниила, «Видел я наконец», опять слово «наконец» не случайно, после того, как вот эти все четыре животных, и среди них вот этот малый рог на последнем, как, после того, как они совершают эти действия,
1: да,
0: «наконец поставлены были престолы, воссел ветхий днями, одеяние на нем было бело, как снег», и так далее. Значит, и 10 стих. «Тысячи тысяч служили ему, тьмы тем предстояли пред ним». И дальше. «Судьи сели и раскрылись книги». И дальше говорится о том, каким же является итог этого суда. Гибнет вот этот самый малый рог. Спасенные получают вместе с Сыном Человеческим, который здесь приходит к ветхому днями, получают царство. И после того, как устанавливается это царство, суд, как бы вот этот суд, который происходит на престолах, он заканчивает свою работу. Хотя мы понимаем, сравнивая с другими местами Библии, что после этого еще события продолжаются. То есть там mm-hmm. есть и второе пришествие Христа и так далее. Но вот этот вот этап следственного суда, он здесь показан очень и очень ярко и очень красиво. Более того, когда мы читаем истолкование этого видения, 22 стих, то опять-таки в этом истолковании, это 7 глава Даниила, 22 стих, тоже звучит эта мысль. «Доколе не пришел ветхий днями», то есть рок этот ведет борьбу, «доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был», и опять, очень, мы уже несколько раз заостряли на этом внимание, «был дан святым Всевышнего». То есть, хотя мы читаем в Евангелии Иоанна, прежде всего, что верующий на суд не приходит, но здесь мы видим, что суд дается святым. То есть, другими словами, что значит суд святым? Речь идет об оправдании, которое святые получают, и проводится четкое разделение между теми, кто спасен, кто не спасен. Это делает возможным второе пришествие, во время которого это разделение явно, видно, и других как бы вопросов нет.
2: Кстати говоря, это вот выражение, оно используется с Пятикнижия, когда Господь довольно-таки часто говорит «дам суд сироте и вдове». Самые такие вот незащищенные классы, население, социальная такая прослойка, «дам суд сироте и вдове», то есть те, кто получат оправдание и защиту.
1: Спасибо большое. Спасибо, друзья, что вы с нами находились. Мы видим теперь, что у нас есть несколько фаз суда, это достаточно большой комплекс мероприятий. Слава Богу, что Священное Писание помогает нам это все понимать и познавать. Да благословит вас Господь, когда вы будете перечитывать эти тексты, чтобы вы могли понять это все.

0: небо на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей»,

0: плана Антихриста. Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Что значит ходить по стопам Христа? Может быть, это значит посетить Палестину, пройтись теми местами, где жил и проповедовал Господь? Нет. Это значит быть там, где Он находится сегодня. У постели больного, в доме плачущего для утешения. И только в жизни тех, кто действительно ходит по стопам Христа, происходят настоящие чудеса. И мы об этом сегодня прочтем историю из письма Тесаловой Веры из Ставропольского края. Вот как она начинает свою историю. Эта история произошла 20 лет тому назад, но до сих пор эти события стоят перед моими глазами. И при их воспоминании щемит сердце. У меня была подруга Маша, с которой мы вместе учились в Ставропольском сельскохозяйственном институте. Жила она в Ставропольском крае, в совхозе, а затем переехала со своей семьей в город Шевченко, ныне Актау. Маша была очень хорошая женщина, душевная, и когда приезжала в гости к своим родителям, то всегда на несколько дней заезжала и к нам, поскольку это было недалеко. Приглашала и меня к себе в Шевченко. И вот однажды Вера решила навестить свою подругу Машу. Эта встреча состоялась 5 августа 1983 года. Подруга ее была очень рада приезду Веры, но долго гостить у нее ей не пришлось. Погода стояла очень жаркая, было невероятно душно, и Вера с трудом провела у Маши, у своей подруги всего 3 суток. И перед отъездом та попросила: «Вера, пожалуйста, поезжай к моим родителям, навести их и брата моего, Павла. Он сильно болен. Выполни мою просьбу, ведь ты ни разу у них не была и не знаешь, как они там живут». Вера дала подруге обещание и, вернувшись домой, посоветовавшись со своей семьей, приехала к Машиным родителям в село Иргаклы. Приезжает в село, находит нужную улицу, дом, стучит в калитку. Выходит Машин брат. Вера спросила, здесь ли живут Терещенко, родители Маши. «Да, я ее брат Володя», – ответил молодой человек и пристально посмотрел на Веру. «А вы Вера?» «Да». «Проходите, пожалуйста. Очень рады вашему приезду». И то, что Вера увидела, привело ее просто в шок. Это невозможно описать словами, но отцу было 85 лет, матери 82 года. Сын Володя, вот этот, который встретил ее у калитки, работал в колхозе. Жена его бросила, и один без помощи с хозяйством он не справлялся. Вере пришлось приложить немало усилий, чтобы хоть немного привести жилье в нормальное состояние. В кухоньке стены были мокрые, зеленые с чернотой. Было буквально не видно пола. Вера вытирала стены, белила, выгребала землю лопатой просто, мыла. Ненужное выносила во двор и жгла. А стирать помогал Володя. Приносил воду из колодца, уносил грязную. Так прошло несколько дней, пока Вера немного навела порядок. С трудом выкупала и привела в нормальный вид Машину маму. А отец не позволил себя вымыть. Он даже в жару ходил в ватных брюках, в ботинках и в шапке. Так и спал, никогда не раздеваясь. Об отъезде Веры старики и слушать не хотели. Все говорили: «Вера, живи с нами. Нам с тобой так хорошо. Володе совсем не до нас. Работа, огород, хозяйство. Не уезжай от нас». Она отвечала: «Не могу, мои дорогие. У меня муж, дети и моей маме 83 года». И как ни жаль было ей этих стариков, но ехать домой было надо. Вера обратилась к Володе: «У вас я немного порядок навела. Теперь дня через 2 поеду домой, но завтра пойдем проведаем твоего больного брата Павла». Владимир ответил примерно так: «Вера, он тебя все равно не увидит. Он лежит уже безнадежный. Врачи к нему не ездят, не хотят ходить. Руки и ноги у него не работают, речи почти нет. Так что даже не знаю, стоит ли туда идти. Жена у него пьющая, за ними ухаживать некому. Но Вера ответила: Володя, какой-никакой, но он твой брат. Я хочу его проведать, и завтра с утра давай к нему зайдем. Утром Вера с Владимиром пошли к больному. Расстояние 3 км, село, потому что большое, зеленое, красивое. И вот они пришли. Хатка, двор загорожен, ворота, калиточка, огород с виноградником. В комнатах чистенько. Володя подошел к брату и заговорил с ним. Здравствуй, Павел. Тебя пришла проведать подруга Маши, Вера. Вера подошла к кровати, вновь представилась, и Павел Павлович отвечал. Но голос его был далек и неразборчив. С большим трудом Вера поняла, что он говорит. «О, как хорошо! По рассказам Марии я вас знаю. Когда же вы собираетесь уезжать?» «Завтра». Затем Вера взяла стул, села поближе к постели больного и спросила. «Что у вас болит?» «Все болит», был ответ. «Не работают руки, ноги, глаза не хотят открываться, трудно разговаривать, и врачи ко мне перестали ездить», – пожаловался Павел Павлович. Вера пишет, в груди у нее все сжалось от боли, и она стала молиться. Прочла вслух молитву «Отче наш», а потом стала обращаться к Богу своими словами. «Господи, у Володи родители такие больные, старые, а этот человек – Павел, молодой еще, ему всего 52 года. Ему еще жить да жить. Помоги этому больному, пусть он по твоей воле поживет еще». Так было его жалко. Она продолжила: «Прости ему все грехи его и помоги ему». Володя стал звать Веру. «Пойдем, — говорит, — что здесь сидеть? Он все равно с нами не разговаривает». И действительно, Павел был немногословен, но Вера не хотела уходить. Она помолилась еще раз и еще, а потом сказала: «Павел Павлович, мы будем уходить, но дай Бог здоровья. Оставайся с Господом. Всего вам доброго, и пусть Господь вам поможет». Павел с трудом открыл глаза и произнес: «Вера, я вас прошу, когда приедете домой, позвоните Маше. Пусть она немедленно прилетит. А то мне осталось жить 2 дня. Вера пообещала, что сделает все так, как он просит. Попрощавшись, со слезами на глазах и болью в душе, шли они с Владимиром домой. Владимир уговаривал Веру не расстраиваться, но ей было очень жаль этого больного, как своего родного брата. Так пришло время расставаться. Дома Вера поделилась всем произошедшим со своей семьей. Они вместе плакали. Так было жаль этих людей. Словами описать невозможно. Вера помнила о своем обещании, данном Павлу, и в ту же ночь позвонила Маше. Когда та взяла трубку, Вера не смогла сдержать слез и, зарыдав, произнесла: «Маша, Маша, как же живут твои родители? А Павел просит тебя немедленно приехать, говорит, что ему всего 2 дня жить осталось». «Завтра вылетаю», — ответила Маша. «Соберу все, что необходимо для похорон, и немедленно вылетаю». Окончание этой истории я прочту непосредственно из письма Веры. Приехав домой 20 августа вечером, Маша позвонила нам. Вот что она рассказала. «Вера, прилетев в Минеральные Воды, я сразу взяла такси и приехала прямо к дому Павла. Подъезжаю, выхожу из машины и глазам своим не верю. Павел красит ворота. Я подумала, что ты меня обманула, сказав, что он умирает, для того, чтобы я приехала, не дожидаясь отпуска. Затем прибегаю к брату, говорю: брат, в чем дело? Зачем ты меня вызвал? А он говорит: Мария, что у тебя за подруга? После того, как она ушла от меня, мне стало легче. А к вечеру я уже встал с постели, вышел на улицу, в огород, все вокруг посмотрел и решил, что завтра покрашу ворота. Вера, объясни мне, что это за чудо?» А я ответила: «Маша, надо благодарить Бога, это Его сила». После этого Павел Павлович прожил еще 2 года. Слава Богу, все в Его силе и власти. Тесоловская Вера, Ставропольский край. Станица Мокрая Буйвола.
3: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Ольга Воробьева.

0: Три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Издревле в Божьем народе использовались различные символы, которые помогали людям воспринимать незримого Бога. Христианская эпоха добавляет ряд символов, которые не использовались в ветхозаветние времена. Итак, говоря о лодке, мы можем сказать, что лодка в древности понималась Израилем как некий намек, аллюзия на ковчег, на средство спасения. Но когда Господь проповедует с лодки, это означает, что Он проповедует из среды милости, потому что лодка покоится на воде. В ветхозаветних историях Бог проповедует, сидя на горе Синай из среды огня. Огонь и вода – противоположные символы, которые помогают осознать безграничность Бога. Точно так же, как противоположные символы – лев и агнец – помогают осознать его непостижимость. Однако лодка, как средство спасения, символизирует собою то же, что символизировали дрова на жертвеннике. И дрова на жертвеннике, и лодка на воде символизируют собою крест. Крест – это средство спасения, средство, которое помогает Господу осуществить свою жертву. Есть еще один символ, который древесного происхождения, но Господь использует его для того, чтобы обозначить им себя. В 10 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит: «Я – дверь овцам». Дверь также сделана из дерева. Дверь обеспечивает доступ, она разграничивает собой пространство на внешнее и внутреннее. Говоря о том, что дверь – это то, что хранит овец, Господь сказал еще не все. Он подразумевает, что дверь, которая делает безопасное внутреннее пространство, помогает овцам выйти во внешнее пространство на злачные пажити. В этом смысле злачные пажити могут символизировать собою вечную жизнь. Иисус говорит: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Таким образом, крест и распятый на нем Господь обеспечивают нам доступ к вечности. В раннехристианской символике используется образ рыбаря или рыбака для обозначения Господа Иисуса Христа. Он обещал Петра сделать ловцом человеков, но евангельские повествования изображают Господа как главного рыбака. Ведь когда Петр не может поймать ни одной рыбки, Господь без труда вылавливает такое количество сетью Петра и своим словом, что ученики диву даются, как это не порвалась сеть. В раннехристианской поэзии есть такой удивительный отрывок: «Господь Иисус, пастырь всех живых и рыбарь всех усопших». Этими словами первые христиане пытались передать веру в то, что они в надежных руках. Господь Иисус позаботится о них в течение земной жизни и о том, что будет с ними после смерти. Ни одна лодка не может выйти в путь, если она не оснащена якорем. Вы видите якоря, которые использовались на Геннесаретском озере во времена Иисуса Христа. Это обыкновенные камни с просверленными в них отверстиями, которые укреплялись веревками и могли стабилизировать лодку на воде. Якорей было много, их могло быть 5, 6, 7. Их бросали с борта, с носа, с кормы, и судно фиксировалось. У римлян были другие якоря. якоря, напоминающие трезубцы. Римские суда были оснащены значительно лучше, чем оснащены суда на Генесарецком озере. Те примитивные лодочки, которые использовали в районе Генесарета, бросали каменные якоря, и для христиан это тоже было символом стабильности во Христе. Первые христиане идею камня связывали со Христом. Камень краеугольный или скала – это то, что использовалось в отношении обозначения Господа уже в Ветхом Завете. Но, как ни странно, именно римский якорь – якорь-трезубец, а позже обыкновенный якорь, который используется в наши времена, поскольку Рим усовершенствовал технологию изготовления и дизайн якорей. Именно такие якоря появляются на надгробиях в III веке. В III веке можно встретить на могилах христиан изображение рыбы, которая как бы стоит на хвосте и в плавнике держит якорь о трех зубцах или обыкновенный якорь. Такие начертания говорят о том, что здесь похоронен христианин. Иисус Христос – это не только агнец. Иисус Христос – это не только лев. Иисус Христос мог символизироваться также рыбой. Интересно заметить, что агнец используется для обозначения Иисуса Христа, а овцы используются для обозначения его стада. Но в 21 главе Евангелия от Иоанна Иисус использует слово «агнцы» для обозначения церкви также, когда поручает Петру заботу о церкви. Он говорит «паси агнцев моих», «паси овец моих». Возможно, в разных переводах этот фрагмент выполнен по-разному. Но тем не менее мы видим, что благодаря такому использованию символов Господь делает себя частью стада. Господь делает себя одним из нас, и это подтверждается Его воплощением. То же самое можно сказать и о рыбе. Слово «рыба» по-гречески звучит «ихтус». Вся Палестина использовала греческий язык во времена Иисуса Христа для деловых отношений. В быту они использовали арамейский. В синагогах, кроме арамейского, использовался еще и древнееврейский, потому что на нем читались священные писания. Итак, греческое слово «ихтус» означает «рыба». Это слово ранние христиане использовали как аббревиатуру и расшифровывали следующим образом: «Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель». Однако, точно так же, как агнец мог символизировать и члена Церкви, и Господа, рыба использовалась амбивалентно или двунаправленно. Символ рыбы мог использоваться для того, чтобы обозначить Господа, и мог использоваться для обозначения любого члена Церкви. Обозначая членов Церкви символом рыбы, ранние христиане в эпоху гонений могли молча начертить этот символ на песке, чтобы дать понять другому человеку, в котором они заподозрили христианина, что они тоже принадлежат к Церкви. Если человек не реагировал на это начертание, значит, он не был христианином. Иисус Христос, символизированный рыбой, это мотив многих мозаик и многих гравюр древности. Мы видим мозаику, на которой изображена стопка лепешек или пресных хлебов и две рыбки. Это напоминает историю о том, как Господь Иисус накормил огромное количество людей двумя рыбками и пятью хлебами. Он накормил 5000 человек. Женщины и дети не считались. Евангелисты поясняют, что это было количество мужчин. Итак, поскольку в древности было принято исчислять общество по количеству мужчин, здесь упоминаются именно мужчины. Но людей было значительно больше. Ведь мужчина мог прийти послушать проповедь Иисуса Христа вместе с женой и вместе с детьми. Итак, 5 хлебов символизировали для древнего Израиля, а они были очень внимательны к цифрам, символизировали Тору. Тора — это 5 книг Моисея, это основа Священного Писания. Иисус символизирует себя хлебом и хочет подсказать идею о том, что о нем говорит Тора. Прямо об этом он говорит в 5 главе Евангелия от Иоанна, когда говорит об исследовании Писаний, и он утверждает, что они свидетельствуют о нем. Число 5 — число Торы. 2 — это число истины. Итак, 2 рыбки символизировали собой истинного Господа. Рыба в данном контексте заменяет собой пасхального агнца. Ведь евангелисты дружно упоминают о том, что это событие происходит накануне Пасхи. Во время Пасхи использовалась плоть агнца. 2 рыбы, которые используются в насыщении 5000, как бы дублируют идею закланного агнца. Рыба, которую мальчик предложил Иисусу для сотворения этого чуда, обозначена греческим словом «апсарион», не словом «ихтус». «Апсарион» означает «приготовленная рыба», рыба, которую заготовили впрок. Это могла быть вяленая рыба, сушеная рыба, копченая рыба или просто соленая рыба. Ведь люди вокруг озера Геннесарет специализировались на том, чтобы готовить рыбу впрок. Они вялили, сушили, они коптили, возможно, эту рыбу. Что еще можно сделать с рыбой, знают только рыбаки. Но во всех селениях по берегам Геннесарета стоял плотный рыбный запах. Рыба, приготовленная впрок, символизирует агнца закланного. Таким образом, первые христиане отдавали себе отчет в том, что чудеса Иисуса Христа пророческим образом указывали на его жертву. Рыба, заготовленная впрок, обеспечила питание такому количеству людей, людей голодных, ведь они уже 3 дня были подле Иисуса и слушали Его Слово. Это великое чудо говорит о том, что жертвы Господа будет достаточно для всего Израиля. Оставшиеся 12 коробов кусков подтверждают эту мысль. Аналогичное чудо Господь сотворил в другом районе Палестины — это Десятиградия. По другую сторону Геннесарецкого озера простирались языческие владения. Область Десятиградия — это языческая область. Там Господь накормил 4000 человек, и осталось 7 корзин. Интересно отметить то, что в первом случае, когда он кормит народ Торы, поблизости от Тевериады остается 12 коробов, но слово, которое используется в оригинале Нового Завета для обозначения коробов или корзин, описывает маленькие туиски, в которые человек в тех краях обычно помещал свой дневной паёк. Их было 12. Вероятно, это были личные туиски для еды апостолов Иисуса Христа. Им нечего было дать народу. Но когда они разыскали и принесли то малое, что нашлось, Иисус умножил настолько, что туиски учеников наполнились. Так бывает со всяким, желающим помогать Господу питать народ. Когда они берут пищу из рук Господа и раздают народу, их пустые туиски в результате непременно будут наполнены. То слово, которое используется для обозначения корзин в другой истории, когда Господь кормит народ в языческой стороне, обозначает большие корзины и их семь. В библейской символике семь – это число полноты. Число 4 связывается с обозначением четырех сторон света или пространства всей Земли. Таким образом, чудо насыщения 4000 говорит о том, что Господь пришел послужить не только для Израиля, но в итоге Он должен накормить все человечество, и жертвы Его будет достаточно для язычников также. И когда язычники примкнут к церкви, будет достигнута полнота. Рыба, которая чаще всего встречается в водах Генесарецкого озера, сегодня называется рыбой Петра. Наверняка эту рыбу ловили Иоанн, Иаков, Андрей, Филипп, который был также родом из Вифсаиды, и апостол Петр. Рыба, символизирующая собою рассвет христианства, навевает всю романтику и образность той рыбалки, которой Господь обозначил свое великое дело. В Евангелии от Иоанна, в 21 главе, на рассвете, когда борются свет и тьма, у кромки воды, где встречается вода и суша, Господь пересотворяет мир. Он дает грандиозный успех апостолам, которые трудились всю ночь и ничего не поймали. И они помнят всю жизнь, что только вместе с Ним они будут успешными рыбаками. Они смогут помочь человечеству войти в невод спасения.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
1: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую всех вас на очередном нашем семинаре. Почему так много сегодня мы чувствуем в своем поведении, видим у членов нашей семьи комплексов неполноценности? Что-то такое происходит с человеком, что ты не можешь даже объяснить. Ты чувствуешь себя неполноценным человеком, ты того не можешь, на это не надеешься. Как ты себя чувствуешь ущербным? Это ощущение очень неприятное. И вот сегодня мы узнаем, откуда эти комплексы идут, а следующие семинары будут показывать, как от них избавляться. Этот семинар имеет свое начало, и Библия открывает это нам в книге Притчей, 22 глава, 6 стих. «Настав юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состареет». Стих знакомый, все его наизусть знают, но никто себе не задает вопроса, а когда начало пути, когда это? И вот многие родители говорят, ну, начало – это когда я могу говорить с ребенком, когда он уже понимает, у нас с ним диалог происходит, я ему что-то рассказываю. А когда он еще маленький, он ничего не понимает, поэтому мы с ним так особенно не общаемся, мы только проявляем друг другу внимание и учимся жить вместе. И они глубоко ошибаются, потому что начало пути гораздо раньше, чем человек себе представляет. И вот это начало – это очень важная часть, самое начало. Когда же человек становится личностью? Вот это нам очень важно сейчас узнать. Личность имеет свои какие-то наклонности, свою базу, психологические проявления у каждой личности свои. А когда они закладываются? Неужели тогда, когда человек уже что-то понимает? С какого момента можно на личность оказать какое-то влияние? Первое самое влияние, которое мы замечаем в Библии и замечаем в книгах духопророчества. Да и психологи сегодня соглашаются с этим мнением. Вот послушайте, что говорит сестра Вайт в книге «Христианский дом». «Многие родители считают, что предродовое влияние непродолжительно и поэтому незначительно. Однако небо по-другому смотрит на это. Этот вопрос заслуживает самого внимательного исследования». Это какой период? Начало. В начале пути. И первое начало – это беременность. Тогда, когда мама передает большое количество информации своим детям, своему ребенку, который начинает формировать основы будущей личности. Если мы вспомним, как Давид вспоминал о себе и представлял себе начало своего пути, 138-й Псалом, если вы помните эти слова, замечательные слова, 14, 15 и 16 стихи, он описывает свое начало. «Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Господь уже видел все, что заложила мама Давида Давиду. Какие у него будут события в жизни? Каким будет этот мальчик расти? Что он получил? Какую информацию? И вот интересное исследование. 70% информации, которую получает ребенок в нейронах в своих получает через ДНК, получает от матери. 70%. И это играет огромную роль. Как это происходит? С какого же момента можно считать личностью маленького ребенка, который у мамы там? Это личность или это еще не личность? С какого возраста тогда личность, если это не личность? И многие говорят, ну, где-то, может быть, 4 года он уже умеет отстаивать свое мнение, значит, он личность. Некоторые говорят, Христос был приведен в храм в 12 лет как личность. А некоторые говорят, а Самуил был приведен в храм в 3 года. Так когда личность? И вот мы теперь видим, тогда, когда закладываются основы личности, вот тогда это уже личность. Как же закладываются основы? 7 дней с момента зачатия клетка как бы спит, она готовится к большому пути. Она оплодотворена, состоит как бы из 2 частей. Но на 8-й день, начинается бурное ее развитие. В каждую минуту появляется новых 120 тысяч клеток. И эти клетки составляют, это будущий мозг ребенка, это нервные клетки или нейроны, которые имеют такое бурное развитие. В течение всего первого триместра каждую минуту появляется 120 тысяч клеток. Такой бурный рост нервных клеток, которые в течение первых трех месяцев развиваются, и за три месяца набирается очень большое количество клеток. Это запас наш. Триллионы клеток. Это наш резерв. Когда человек развивается первые три месяца, очень важно, когда клеточки эти появляются, что в это время делает мама. Многие ученые говорили всегда, это не имеет никакого значения. Что там мама? Главное, чтобы она не попадала в аварию, не видела никаких аварийных ситуаций, пожаров, смерти, увечья какого-то. И даже, вы знаете, говорили, вот идет там какой-нибудь инвалид, и беременная должна закрыть глаза и даже не видеть, а то будет на ребенке, да, что-то. И вот исследования показали, что такие большие стрессовые ситуации, как пожар, авария или еще что-то такое вот большое, оно не оказывает на ребенка никакого влияния. Но если мама переживает какие-то маленькие стрессовые ситуации, которые не видны для людей, а для нее они важны, например, она почувствовала, что она беременна, и в это время ее любимый человек, отец ребенка, отказывается от нее. Есть такие ситуации сегодня. И вот она переживает, что ей делать с ребенком, как ее будет дальше жизнь складываться. А он ей не муж, а он ей просто любовник был. А она забеременела от него. И вот теперь ситуация, стрессовая ситуация. И она никому не говорит, плачет, просто тихо плачет. И не знает, что ей делать. Это для людей не видно. Она просто переживает. Какие-то, может быть, даже ситуации размолвок. Может быть, с родителями, может быть, как-то там... Или молодая семья, то же самое. Начались размолвки, и началась беременность. И вот она переживает внутри, плачет, там все. Так вот эти ситуации стресса, они больше влияют на ребенка, чем пожар. И эти стрессовые ситуации вызывают определенные взаимоотношения между ребенком и матерью. Мама, зная, что этот ребенок, например, родится один без отца, она его отвергает. И она думает... Зачем мне этот ребенок? Или у взрослой уже женщины, имеющей двух, трех, четырех детей, пятая беременность. Вот она узнала, что она пятый раз беременна. Какая реакция? Ужас! Что ж делать? Ну что делать? Как? То есть, что происходит? Вот это сознание женщины, которая узнает о том, что она беременна, но не вовремя. Какое ее отношение к ребенку? Вот этот термин вы можете запомнить. Отторжение плода. Это конфликт с ребенком, и он называется поэтому конфликт отторжения. И вот когда она не хочет, у нее все мысли об этом, она отторгает его. И вы думаете, что получается? Во время строительства новой личности, когда организовывается мозг и психика будущего человека, его отторгают. Эти клетки, которые появляются во время этой стрессовой ситуации, они как бы окрашены другим цветом, чем все другие клетки. Они уже под воздействием фактора или конфликта отторжения. И вот теперь исследования показали, у всех тех детей, которых матери отвергали, у которых произошел конфликт отторжения, обязательно в жизни проявляется какой-то комплекс неполноценности. А в чем? Вот никогда нельзя угадать, где он проявится, но он обязательно проявится. Мы никогда не знаем, в какой момент организовывались эти клетки, проявлялись новые клетки, их было в минуту 120 тысяч, а мама проплакала и пожалела о своем будущем беременности, об этом малыше. Она, допустим, проплакала только 3 дня. И все, 3 дня. Но потом она говорит, да ладно, переживем. 4 есть, 5-го прокормим. И уже согласилась. Все, она приняла этого ребенка. И дальше говорит, я его люблю, я даже не представляю без него, как бы было. Как хорошо, что он родился. А эти 3 дня что было? А эти 3 дня был конфликт с этим ребенком. И клетки, сколько их, за что они будут отвечать в мозге будущего ребенка? За что будут отвечать? Никто не знает. Может быть, это сердечная система, может быть, это желудок, которым управление желудком, может быть, это двигательная система, может быть, это что-то будет с эмоциями связано. И потом, когда рождается ребенок, и у него в жизни проявляются какие-то непонятные вещи, мама говорит: «И в кого он такой уродился?» Ни у дедушки, ни у бабушки такого не было. Мама забыла об этих трех днях плача и скорби великой, которые она пережила, и которым она наградила ребенка, и эти клетки, которые возникали в это время, они будут вести по жизни этого человека, потому что мы даже не имеем понятия, за что эти клетки будут отвечать. Итак, первые 3 месяца очень важные, потому что именно 3 месяца устанавливается нервная система будущего человека. И очень важно, как мама себя ведет, что же важно в этом. Что мама ест, куда она смотрит, какие передачи она смотрит, что фиксируется в ее мозге, как она относится к духовным вещам. Это очень важно для будущего ребенка. В Библии зафиксирована одна история, которая связана именно с этим явлением. Записана история одной матери. Мама очень хотела сына, будущая мама. У нее не было детей. Она пришла в храм и молилась. Так серьезно молилась, что священник подумал, что она пьяная. И он ее серьезно обличил, но она даже этого не заметила. Так глубока была ее скорбь, так она хотела ребенка. Кто это был? Анна, она хотела сына. Господи, дай мне сына. И, наконец, она узнает, что она беременна. Вы представляете состояние Анны? Как бы вы себя вели на этом месте, вы представляете? Какая была эта радость? Каким желанным был этот ребенок? Ей в голову не пришло плакать, сокрушаться или отторгать этого ребенка. Она каждую минуту радовалась, что она носит теперь, наконец, ребенка. Она себе представляла, как она его будет водить, как она его будет учить ходить, как она будет ему петь, да? Как она ему будет рассказывать библейские истории, как они будут вместе молиться, как они будут с отцом общаться. Все это она представляла. И вот, наконец, родился мальчик. Кто это был? Пророк Самуил. Это удивительный был пророк. Единственный пророк, который ни с кем никогда не ссорился. Он был таким неконфликтным человеком, который так умело себя вел. У него не было комплексов. Он все делал настолько хорошо, что Господь был очень доволен его работой. Это был очень деликатный человек, чувствительный человек, умный, мудрый, благодаря такому отношению матери к нему, плану, который она составила по его воспитанию. И теперь каким чудесным образом была вознаграждена Анна? Какое поощрение верности таится в ее поступке? Это написано в книге «Патриархи и пророки». Каждой матери даны неоценимые возможности, преимущества, скромный труд обязанностей, которые женщина считает утомительным бременем, должен ею рассматриваться как благородный и великий труд. Итак, какие выводы можно сделать? Важен или не важен период беременности? Хоть он и короткий, очень даже важен, потому что мы можем там заложить и хорошее, и плохое. В Санкт-Петербурге в последних известиях говорится, что в родильных домах некоторых установили орган. И там играет духовную музыку. Органист играет духовную музыку около родзала. То есть роженицы слышат вот эту музыку. И вы знаете, что случилось, когда они провели этот эксперимент? Смертность снизилась, а мамы после родов значительно быстрее выписывались из больницы, они были здоровые и очень оптимистически настроенные. А японцы еще интереснее устроили. Они для своих беременных женщин устраивают такие красивые уголочки. Между домами устраивают, как только есть площадка, они какие-то красивые деревья садят, красивые камни ставят, и между камнями там на земле садят цветочки. И мхи разные, разные композиции цветочные. Они настолько удивительно красивые. Беременные женщины приходят туда, по 3-4 часа сидят, созерцают этот уголок красоты, так называемый. И это запечатлевает разум ребенка. И однажды в такой сад приехала группа людей, бизнесменов из России. И их повели туда, в этот сад, чтобы они полюбовались природа. Их экскурсовод привел, посадил, и они сказали, что это на 3 часа. Но они там не очень понимают, как расшифровать японский язык, поэтому они сели, вынули свои пирожки и начали там жевать.

Или что это? Мы же на экскурсию приехали. Куда вы нас бросили тут? И то есть, вот видите, уровень какой. Когда японские женщины могут 4 часа ради своего ребенка наблюдать красоту природы. Это должны делать наши матери, наши девушки, которые выходят замуж и потом ожидают ребенка. Это очень важно. Смотрите на красивые места природы. Сидите, молитесь там, пойте. И ваши песни услышит ребенок. Он будет усваивать их. Беременные женщины обязательно должны приходить на богослужение. Они должны петь вместе. И вместе с ними будет петь их ребенок. Итак, беременность очень важна, но есть второй период, очень важный. Ребенок уже рождается. А что там? Оказывается, само рождение – это не такая уж радость и положительная эмоция для маленького ребенка. Ему там было очень уютно. Его носили, его любили, его гладили, с ним разговаривали. Было там темно и тихо. И никто не толкал его особенно, больше он толкал. И теперь, когда ребенок рождается, происходит нервный стресс. Стресс, который сопровождает как удар по психическому, а иногда и по физическому состоянию ребенка. Рождение – это выброс человека в другой мир, где яркий свет, где холодно, где его начинают шлепать, а еще и вверх ногами перевернуть, кому это понравится. Да еще и не только перевернут, еще и нашлепают, чтобы он погромче кричал. И что происходит? Нервный стресс – это возбуждение центральной нервной системы ребенка. Итак, рождение ребенка может дать стресс. Все дети рождаются со стрессом, потому что иногда роды тяжелые, это еще плюс к обычным родам. Нормальные роды тоже стресс. А если они тяжелые, если удушение, если еще какие-то там, а если щипцы, а если еще что-то. То есть ребенок подвержен большим нападениям, и у него стресс увеличивается. Но чтобы стресса такого не было, необходимо сделать такой небольшой подарок для ребенка. Положить его на 20 минут на грудь матери. И все. Пусть он пообщается со своей мамой, послушает ее голос и услышит ее сердцебиение. Он очень хорошо его знает. Это знакомое. И он успокаивается. Через 20 минут делайте с ним что хотите. Уже он ушел от этого нервного возбуждения. Ребенок не подвержен стрессу. Можно его уносить, можно с мамой вместе ложить. Это уже дальше. Но самое главное, эти 20 минут, дайте ребенку успокоиться. Так нет же, ребенок родился, его завернут и... На 2, на 3, на сутки, на сколько надо, уйдут от матери, унесут. И стресс продолжается неизвестно сколько, его никто не меряет. Возможно, он все 7 дней будет. А некоторые дети вообще к матери не попадают, матери отказываются. Этот стресс сопровождает ребенка очень долго. Потом удивляемся, что у ребенка нервная возбудимость, крайняя, пограничная нервная возбудимость. Ребенку ставят диагнозы. И он считается патологическим ребенком. Оказывается, все в том, что не то сделали при родах. Но еще интересный момент один. После рождения, через 3 часа, если ребенок у матери на руках, как положено, да, мама должна держать своего рожденного ребенка и прижимать его к груди, мы уже договорились. Тогда не будет этого нервного стресса. Замечательно, ребенок себя успокаивается, но он через некоторое время заявляет о том, что он хочет есть. Мама должна его покормить. И тут приходит врач и говорит: «Сцедите, пожалуйста, все до грудного молока. Сколько там будет, все сцедите в тряпочку и выбросим». Мама послушно это делает. Что она выбросила? Она выбросила ключ от иммунной системы ребенка. Та первая порция, она не похожа на молоко, она более густая, она другого цвета, но это гормональная, взвешенная, сбалансированная жидкость, которую ребенок должен проглотить в первую очередь перед тем, как попадет ему в желудок грудное материнское молоко. И что оно сделает? Включит его иммунную систему. Оно включит систему, этот ребенок не будет болеть. Вообще, я когда в медицинском училась когда-то, нам объясняли это очень серьезно, что иммунная система ребенка сильнее гораздо, чем у взрослого человека, особенно в первый год жизни. Он не должен болеть. По всем идеальным параметрам, исследованиям, ребенок не должен болеть вообще в первый год жизни. Наши дети не успевают родиться. 5-й день уже насморки и воспаление легких. Почему? Потому что они не получают ключа от иммунной системы. И потом эти дети становятся аллергиками, слабенькими, болеют не переставая. И у них комплекс неполноценности на этом. Слабая иммунная система.

Это приносит ребенку много по жизни неприятностей. Никому не интересно болеть. И он чувствует себя каким-то ущербным, потому что он постоянно болеет. На все у него дышать не может нормально. У него какая-то аллергия какая-то на все. Но еще интересно, через 3 часа после рождения, вы знаете, что у каждого ребенка, когда он рождается, у него глазки плавают во все стороны. Он не может фиксировать взгляд до какого-то момента, когда он первый раз увидит и остановит свой взгляд на игрушке на какой-то или на ярком пятне. Но это происходит гораздо позже. А вот через 3 часа после рождения, происходит удивительное явление. Вдруг фиксируется взгляд ребенка на предмете, на расстоянии от его лица на 40 сантиметров. В это время ребенок должен находиться на руках у матери. Мама его должна кормить приблизительно через 3 часа после рождения. Кого зафиксирует взгляд? Маму. Так рассчитал Господь. Это удивительное явление фиксации на несколько часов только. Потом глаза разбегаются в разные стороны, и тогда уже фиксируется, когда для этого приходит его возраст. А сначала вот этот несколько часов, когда он фиксирует взгляд на матери. Для чего Господь такое устроил явление? Оказывается, это очень важно для строения психики ребенка. Он фиксирует взгляд матери, и это первый подсознательная информация, которая остается на всю жизнь в памяти ребенка, в подсознании, связь с матерью, но другим языком связь с женщиной. Женский портрет очень важен. Если он окажется в это время, на то Бог дал несколько часов, чтобы в это время его поддержали все, и в том числе мама. И это очень важно, чтобы зафиксировался ее портрет. И мы дальше посмотрим, зачем это. Господь такое явление придумал. И это очень важно для будущих хороших взаимоотношений в семье. Итак, рождение, мы посмотрели, это тоже не просто процесс, а он формирует личность. Но вот начинается первый год жизни. Здесь происходит нечто удивительное. Оказывается, у ребенка есть потребности. Какие потребности, когда он ничего не понимает, лежит? Какие могут быть потребности? Я хочу, чтобы вы запомнили очень интересное выражение одно, которое поможет нам сосредоточиться на том, о чем мы будем говорить. Привычки и черты характера у детей прививаются гораздо легче при наличии потребности. Какое-то такое крученое вроде выражение, не совсем понятное. Я еще раз повторю, привычки и черты характера ребенку прививаются легче, гораздо легче, при наличии потребностей. И вот мы будем говорить о первом годе жизни, как прививать некоторые черты характера ребенку, будущей личности. Но я хочу объяснить вот это выражение, что значит потребности. Мы знаем потребности новорожденного ребенка, это какие? Покормлен, сухой, переодели вовремя, положили как надо, форточку открыли, будь здоров, спи. Все, вот это твои физические потребности. Чистенький, чтобы был и не голодный. Но есть потребности психологического характера. И я хочу привести пример не из первого года жизни. И есть такая особенность и потребность у ребенка, которая начинает проявляться в 2,5 где-то до 3 лет. У некоторых детей чуть позже, у некоторых чуть раньше. Но это серединка как раз. 2-3 года. Какая же это потребность? Острая потребность нравится маме. Вот мама для него самое ценное, что есть. Если мама скажет «я тебя не люблю», ребенок воспринимает это как трагедию жизни. Мама его не любит. Сколько бы вы ни говорили потом, что «перестань плакать», он очень серьезно воспринимает эту трагедию. Ему хочется в этом возрасте, чтобы маме все нравилось, то, что он делает. И когда мама знает об этой потребности в этом возрасте, она может использовать эту потребность и организовать несколько хороших черт характера у будущей личности. И знаете что? Ответственность, аккуратность и чувство долга. Как трудно организовать это у людей. У детей особенно. Мы знаем, что дети раскидывают свои одежду и вещи, и игрушки все, и потом никак не собрать их. И каждый раз или бабушка, или мама это все собирают.
Почему дети не научены этому? Почему у них нет чувства ответственности? Почему они не ощущают, что они должны что-то делать, и это принесет им пользу? Мамы вталкивают это. Особенно чувство ответственности и аккуратности, если его нет. Его замечают во время школьного уже периода. Тогда все раскидано, ранец, вещи в разные стороны. А почему так получилось? И вот какой процесс? Бог продумал, ведь это психологическая особенность возраста. 2,5-3 года. Ребенку важно, чтобы маме все нравилось. Мама знает это и говорит ребенку: ты знаешь, если ты вот эту вот кофточку свою или игрушечки сложишь вот так красивенько, ровненько, я буду счастлива. Ты у меня самый дорогой, самый лучший. Я тебя очень люблю за это. Пожалуйста, сделай. Ребенок будет эти колготочки складывать, эти игрушечки складывать час. Пока он не сложит так, чтобы нравилось маме, и у него хватает терпения. В 2,5 года хватает терпения. Если вы скажете, что это нравится маме. Нравится маме – это потребность. И на основании этой потребности вы организовываете личность будущую. Но вы пропустили, вы не знали этого. Вы пропустили этот возраст. И за ребенка, как это все мамы делают, убирали, складывали. А что маленький понимает? Вот вырастет, поймет. Вырос. Пошел в школу, приходит из школы, ранец в одну сторону, пальто в другую сторону, носки под диваном, и потом кричит: мама, утро, мама, где мои носки? Мама говорит: да посмотри под диваном, один есть, второго нет. Мама говорит: да положи ты их на место, я забыл. Начинается немножко такой потасовка. Мама говорит: убери вещи, мне это не нравится. Ты можешь убрать? Ты такой неаккуратный. В кого ты такой удался? Папа аккуратный, мама аккуратная, ребенок ну никак неаккуратный. Все разбрасывает. И вот мама говорит: пожалуйста, убери, мне это страшно не нравится, мне это раздражает. Что ребенок отвечает? Уже 7 лет. Ребенок убежал, все побросал. Мама говорит: а ну-ка иди сюда. Это мне не нравится, отчитывает его. Он плетется к этим вещам, берет их, и также двигается по полу, тянуть этот ранец и это все в другую сторону. Как будто ему 100 лет, и как будто это самая тяжелая неприятная работа в его жизни, когда он раскладывает по местам свои вещи. Не вовремя вы начинали эту работу. И ребенок этот по жизни будет постоянно спотыкаться об эти необученные для него черты характера. Ответственности нет, чувства долга нет, аккуратности нет. Но что получается, если этого ребенка научили в это время? Удивительное явление. Ребенок настолько быстро обучается аккуратности, чувству долга и ответственности, что даже иногда зашкаливает. Я однажды приехала в одну семью. Мама еще, она была замужем уже, но еще у них не было детей. И мама прослушала этот семинар. И когда-то я к ним попала в Санкт-Петербурге, они живут, и я попала к ним домой. И эта мамочка говорит: Лидия Дмитриевна, хотите посмотреть на плоды своего семинара? Я говорю: очень интересно, что такое? Она меня завела в комнату детскую и показала. Действительно, это было что-то удивительное. Игрушечки были сложены не только ровненько, они были сложены по цвету. Здесь зелененькие, там розовенькие, там беленькие. Все шарики были прикреплены, надутые, к стеночке такими маленькими клеющимися такими квадратиками. Все шарики на месте. И ребенок что-то там игрался, и мы с мамой решили пойти погулять. И она зовет ее, говорит: пойдем погуляем. Она оделась уже, а потом вспомнила, что она шарик не прикрепила к стенке. Ребенок разувается, бежит в свою комнату, взяла этот шарик, прикрепила, опять в коридор, опять обулась, и тогда пошла гулять. Вы видите, насколько чувство ответственности. Она говорит: я так старалась по вашему семинару обучить этого ребенка, я не знала, получится у меня, нет. Я говорю: ну слушай, у тебя получилось, но, наверное, на 150%. Уж не надо было так, может быть. Но она говорит: я делала все, как вы сказали. Именно в этот период я постоянно с ней ласково говорила, что маме это нравится. Работает это. И очень хорошо работает. Итак, это было то, что для детей до 3 лет. А теперь мы возвращаемся к возрасту, 1 год жизни. Я напоминаю вам эту же фразу. Легче привить черты характера у детей, если есть какая-то потребность. Какая может быть потребность 1 год жизни? 1 год жизни есть 3 потребности. Первая – первоначальная, слово «связь» – основная. Что это такое? Это привыкание, накладывание как бы дорожки между
ребенком и между мамой, между ребенком и между папой. Эта связь называется крепкой и развивается она только первые 6 месяцев. Если мама присутствует рядом с ребенком эти 6 месяцев, эта связь устанавливается. Это как ниточка, которая связывает этих двух людей между мамой и ребенком, между папой и этим ребенком. А зачем это? И причем только 6 месяцев. Если пропустили 6 месяцев, значит, следующие 6 месяцев уже ничего не работает. Окончилось, время ушло. Все, поезд ушел. Мы уже ничего не исправим. А первые 6 месяцев она устанавливается и очень четкая. И знаете, на какой базе устанавливается эта связь? Уже база есть. Через 3 часа после рождения мы говорили, был какой-то след, портрет, который был в подсознании ребенка во время первых часов жизни. Теперь на этот след накладывается еще один, глубже след становится, связь с матерью. И теперь что же будет хорошего у этого ребенка, если он получил эту связь, удовлетворен в этой потребности? Он имеет эту связь с мамой, имеет с папой. Или возле него крутились все тетки, дядьки, все бабушки, няньки. И он или был он в яслях детских. Вы помните, как детей сдавали в ясли после рождения, во время первого года жизни? И там никто к ним не подходил. Перевернули всех детей на одну сторону, через час перевернули на другую, заплакал, посмотрели, что там. И все, вот это все, что было. Связи как таковой не было. И вот эта постоянная связь, она очень много дает для ребенка. Чего? Если мы поставим здесь плюс, вот поставим плюс, то что эта связь дала? Они крепкие отношения в семье. Крепкие отношения в семье – это то, что полезно для ребенка. Это будущая семья, основанная на этой связи, будет держаться вот этой крепкой нитки, которая организовалась между ребенком и матерью. Если это мальчик, у него будут сильные, крепкие чувства к жене. Такие, если это было все нормально, то эти дети потом, или выросшие уже дети, это уже мужчины, которые женятся, это однолюбы, которых сегодня очень мало. Девочки однолюбы, которые полюбили и на всю жизнь глубокое чувство любви и привязанности к своей семье. Это дает нам положительное. А что дает нам отрицательное? Очень слабые чувства в семье, слабые связи в семье. А чем это угрожает? У такого человека в семье он приходит на консультацию и говорит: «Вы знаете, я даже не знаю, я спрашиваю, вы любите свою жену?» Вы знаете, а человеку уже 45 лет. Он говорит: вы знаете, я даже не могу ответить на этот вопрос. Я многих вроде любил, и жену свою люблю. Но чтобы я сказал, что это такая, вот как пишут в фильмах, в книгах, такая любовь какая-то, я даже не знаю, что это такое. Я не могу ответить на этот вопрос, люблю я или не люблю. Но я к ней привык, да, и она мне дорога, как человек. О чем это говорит? Человек без первоначальной связи. У него нет таких крепких связей в семье. Он не знает, что это такое связь. Поэтому вы вспомните, пожалуйста, такая картина. Во время войны наши бабушки потеряли своих мужей. Сколько из них сразу пыталось выйти замуж? Срочно. Никто почти. У них было куча детей, 5-6 детей. Вы знаете, что тогда было. И что у бабушки было тогда важным, как у матери? Портрет отца, который погиб. И все дети смотрели на этот портрет отца как на присутствующего отца. И связь между отцом и детьми была, хотя отца не было. Да? Бабушки не могли даже себе позволить подумать, что они выйдут за другого замуж. Они посвящали своей семье и погибшему мужу всю свою молодость и старость, и они были верны своему мужу до конца. Что это за связь? Зачем это было? Конечно, Бог не планировал войны и гибели мужей. Но если бы этот муж был живой, какой бы эта семья была? Это была бы крепкая, сильная единица, которая связывает всех в одну связь. Что было у этой бабушки внутри? Эта бабушка с первоначальной связью. Она однолюб. А почему сегодня люди не успели жениться, как сразу разводятся? Тут любил, тут разлюбил. Почему так? Потому что человек без первоначальной связи. То, что сегодня творится, и то, что в 6 месяцев мама дала ребенку или не дала, будет работать у него через лет 25.
А 25 лет этот сын или дочь, они даже догадываться не будут о том, что у них там творится в их базе психологической, что там заложено. Вторая потребность, которая тоже не менее важна, чем первая, это первоначальное доверие. Это что такое? Первоначальное доверие. Какое может быть доверие между ребенком, которому еще года нет, и между родителями? Откуда оно берется, это первоначальное доверие? Мы уже говорили, это психологическая потребность. У ребенка есть и физические потребности. Это его, мы говорили, покормить надо, сделать что-то возле. Это все физическое. Но когда мама удовлетворяет физические потребности между мамой и ребенком, или папа это делает, между родителями и ребенком, именно у ребенка в психике устанавливается чувство или глубокий след доверия к людям. И это первый год жизни, который ведет потом по жизни этого человека. Доверие к людям. То есть как выглядит этот человек? Если мы поставим плюс информацию, как это будет выглядеть? Если это плюсовая, это нормальная, это положительная информация, этот человек будет открыт, он будет доверителен, коммуникабелен, он доверяет. Он может быстро установить связь с Богом. То есть доверительное чувство к людям, оно имеет и отношение или влияние на духовную сферу этого будущего человека. У него быстрое проявление доверия к Богу, так же, как и к людям. Вы знаете, таких людей встречали, их это редкие люди, с которыми вы едете, может быть, недолго, там 2-3 часа вместе, в поезде где-то. И они за эти 3 часа вам столько рассказали о своей жизни, обо всем, столько вопросов, интерес такой выразили. И вам так интересно говорить с этим человеком, да? Это человек с первоначальным доверием. И вдруг вы его пригласили на евангельскую компанию. Этот человек пришел, и уже компания прошла где-то там 15, допустим, лекций. Он все пропустил. А теперь 16-я лекция, и 17-й он прослушал, а на 18-й вдруг приглашение к крещению. А человеку так понравилось, а у него отношение какое доверительное не только людям, но и Богу. И поэтому этот человек, услышав призыв к крещению, срывается с места и бежит куда? На сцену. Бежит, он будет принимать крещение. И вы думаете, как так быстро? Ну, даже пастору или евангелисту и то как-то. Ну как это? Он только что пришел, а он говорит, вы не смотрите, что я. Если Бог это сказал, значит, то, что Бог сказал, я не слышала и уже принимаю. Что это за выражение? Это выражение доверия. У него это в психике есть, заложено. Доверительное отношение к Богу. Это глубоко верующие люди. Они принимают крещение. Я не говорю, что это все те, кто выскакивают на сцену. Но среди них именно есть люди, которые имеют вот эту психологическую особенность. Доверительное отношение к людям и к Богу. Но если этого не было, то есть если первый год жизни его потребности не удовлетворялись, а как? Ведь его кормят же все равно. А вот смотрите как. И он плакал, его покормили. Завернули его, как там это заворачивают, и положили, как бревнышко. Положили, он лежит. Через полчаса начинается такое попискивание. Он стонет там, зовет. Ну, ему нехорошо. И вот мама только что покормила, поэтому папа говорит маме, ты не бери его на руки. Не бери его, потому что приучишь к рукам, потом будешь носить, сама будешь носить. Мама думает, ну и ладно, не буду. А он говорит, не волнуйся, он так попищит и заснет. Да, прошло время, ребенок попищал и заснул. И так то, что ему неудобно было, так оно и осталось. То ли рука у него занемела, то ли ему спинка болит, то ли ему еще что-то, то ли животик там закрутило, что-то. Но ему не помогли. Да, он заснул. Но чего не организовалось? Первоначального доверия. Когда удовлетворяется потребность, есть доверие. Когда не удовлетворяется, нет доверия. Что же будет с этим ребенком? Он будет некоммуникабелен. Он будет недоверчив, и не только к людям. Он будет немножко скрытный такой. То есть он, это не то, что это меланхолик, который вообще не разговаривает. Ему чем меньше говорить, тем легче. Это не меланхолик по темпераменту. Этот человек может быть холериком, но он будет говорить, но о себе ничего. Вот где эта сфера работает. Он обо всем будет говорить, коммуникабельность такая. Но коммуникабельности, когда доверительные отношения, нет. Он недоверчив. Но он будет недоверчив и к Богу. Он будет недоверяет Богу.
Когда он приходит на компанию одну, он слушает ее до конца. Он приходит на следующую компанию, вы ему даете книгу, он ее читает. Вы ему даете вторую, третью, пятую книгу, он читает. Он приходит на собрание на домашнюю церковь, и вы ждете, когда же он примет крещение. А он? А никак. Не сдвигаем. Человек без первоначального доверия. То есть что-то случилось еще в первый год жизни. Эта сфера не сработала, нет его доверия. Я не говорю, что это огульно 100% людей имеют такое отношение из-за этого. Но больше людей именно здесь, в первый год жизни, получили эти задатки психологические. Третья потребность, которая тоже очень важна, это первоначальная любовь. Как можно сказать, что нет ее, когда первый год ребеночек, он начинает вставать на ножки, он смеется, уже разговаривает, все его любят. Оказывается, это не то. Как проявляется первоначальная любовь? Это мама и папа, которые имеют связь с ребенком и завоевали его доверие уже, он доверяет им, он уже точно различает, где мамины руки, где папины, и чужие люди, он уже реагирует на это, он имеет вот эту вот вторую потребность доверия. Но третья потребность выражается со стороны мамы и папы к ребенку. Как они его прикасаются к нему, целуют его, обнимают его, может быть, гладят его. Они с ним общаются через прикосновение. Прикосновение является ключом организации вот этой или удовлетворения потребности в первоначальной любви. Какое значение имеет? Кого не обнимают? Редко детей маленьких не обнимают. Но вы не знаете, сколько есть детей, которых не обнимают, не целуют. Они лежат, растут в первый год жизни сами по себе. Если их оставили родители, они живут в доме малютки или где-то в каком-то доме приюта, или в интернате, или где-то там в детском доме. Их никто не целует, их никто не берет на руки. Эти дети психически отстают в развитии. И их кормят, их одевают. Может быть, доверие даже есть, но их не обнимают и не целуют. И это отсутствие вот этих проявлений как раз и есть комплексом, который этот человек вбирает в себя. Отсутствие первоначальной любви – это умственно отсталые дети. Вы видели, когда ребенка целуете, обнимаете, он отвечает вам. Как у него это проявляется? Его ответ. Он начинает целовать вас, обслюнявит вам все лицо, а что уже захватит ртом, то будет сосать и сосать, да, и сосать. И вы уже ждете, ждете, как то ли ухо, то ли нос, то ли подбородок. Вот такое проявление, как психологи говорят, ответ с сексуальным оттенком. Что организовывается в это время? Лимбическая система ребенка, та, которая отвечает за сексуальное удовольствие. В это время организовывается. И если этот ребенок получил свою дозу любви, ласки, этот ребенок вырастает отдающим, нежным, чувствующим супругом в будущем. И он отдающий супруг. Сколько есть таких супругов, которые только готовы взять? Взял и до свидания. Ты мне больше не интересен. Эти супружеские отношения отличаются теплотой и чувствительностью друг к другу. Этот супруг готов отдать и сделать все, чтобы тебе было хорошо. Вот это и придумал Бог, чтобы лимбическая система заработала хорошо в первый год жизни. А если этого нет, если ребенка никто не целовал, что будет? Это еще несколько характерных поражений вот этой психической деятельности будущего человека. У него есть отклонение. Или он будет как маньяк искать, пополнять пустоту, которая у него образовалась. Это еще в народе очень интересное слово говорят. Это недолюбленные дети. Недолюбленные – это какие? Вот именно тех, которых не целовали, не обнимали. А как у них это выражается? Именно через некоторое время, приблизительно к 13 годам, это уже видно, приблизительно к 13 годам этот ребенок начинает интересоваться некоторыми вещами. Ему очень интересно посмотреть на какого-то голого человека. Он ищет порнографические фильмы, чтобы посмотреть, как это все делается. Ему интересно посмотреть в щелочку. Он постоянно занят этим. Что ребенок ищет в этом возрасте?
пополнение пустоты, которую ему не дали в первый год жизни. Он пополняет, он даже не может объяснить вот этот комплекс свой, почему он вырастает маньяком. Ему надо догнать женщину, придавить ее, и этого мало, он может ее убить. Он сам не знает, как удовлетворить вот эту потребность в любви. Он ее не имеет и не имеет понятия, что это такое. А корни куда уходят? Именно в этот первый год жизни. И когда сегодня разговариваем в судебных таких разбирательствах, когда маньяков ловят, наконец, и они на скамье подсудимых, и разбирается его дело. И вот приходит дело, где он вырос. Где такие дети росли? Обычно, вы знаете, где они росли. Это или семьи алкоголиков, да? Которые не давали никакой любви. Или детдомовские дети, или дети без отцов, которых не любили отцы, или и без матери, без отца. Вот такой был тебе бомжик, где-то жил, и все. Вот эта неудовлетворенность в этом возрасте, она дает крупные нарушения психики до самого конца жизни, почти невозможно исправить. Итак, маньячество, или маньяк человек, или, может быть, фригидность – это другое нарушение. Мы говорили о лимбической системе, которая заведует именно сексуальной деятельностью человека. Что такое фригидность? Это холодность к этому, к этой сфере деятельности человека. Ему вообще это неинтересно. Особенно она поражает больше девочек, которые выросли, вот недолюбленные девочки. Они или ищут мальчиков и восстанавливают вот эту пустоту. И именно после 13 лет вы заметили, что они ищут какого-то мужчину. Она заглядывается на мужчин, как-то подсознательно это делает. Почему? Вот этой связи не было, любви не было. Она пополняет ее, она ищет, она чего-то подсознательно желает. И вот это, а у других есть поражение другое, в другую сторону, фригидность. Полное отторжение вот этих сфер деятельности супружеской жизни. Они никак не могут. Многие женщины страдают этими. Они обижаются на своих мужей. И когда приходят на консультацию, и мы начинаем разбирать отчеты, откуда, приходим к тому, что девочка была у мамы, которую бабушка досматривала, и бабушка старенькая была, мама куда-то уехала. В общем, она жила первый год жизни нелюбимая. А теперь мы составим общий портрет. Представьте себе, вот три потребности, годик ребенку. Сегодня исполнилось годик ребенку. Вы можете себе так представить, как выглядит ребенок? Красивенький. Допустим, это красивые кучерявые его волосики, красивые губки, глазки. Ребенок только начинает ходить, все любуются, все радуются, смотрят на этого ребенка. Ведь это все психологические поражения. И физически ничего не видно. Все радуются этому ребенку. Но мы теперь, зная, как развивался ребенок, в каких условиях, что ему дали и не дали, мы можем увидеть его психологический портрет. Вот это все, что мы сделали, вот этот список, это то, что его ждет, этого ребенка в будущем. Ему годик, у него будет проявляться в 13 лет, в 6 лет, в 9 лет. В 15 лет, в 25, в 30, в 40 лет будет что-то проявляться. И мы будем говорить, и человек чувствует, говорит, у меня какие-то комплексы, я не могу их объяснить, но у меня вот такая неудачная жизнь. Кто ее сделал неудачной? Вы видите, откуда корни идут? От самой беременности, от 8-го дня зачатия до года жизни уже мама может наградить человека какими страшными отклонениями. И то же самое, если мы посмотрим здесь. И если это положительная информация, родители знают. А кто эту информацию должен знать? Родители, которые женятся, будущие родители, которые будут иметь детей. А вы все в основном это кто? Это те, кто уже имели детей. А теперь у вас не появилось комплекса вины за то, что было проявлено к своим детям? И вы можете даже, как мне на одной компании предъявили претензию. Лидия Дмитриевна, а где вы были 50 лет назад? Или 30 лет назад? Где вы были? Если бы мы это знали, у нас бы совершенно другие дети были, да? Вы согласны с этим? А теперь давайте подумаем. Нужна эта информация сегодняшней молодежи? Те, кто еще не организовали семьи, или семьи, которые еще не имеют детей, зная эту информацию, каких можно детей иметь? Вы знаете, каких можно детей иметь? Все дети, это радостная весть для вас, все дети рождаются гениями. Это доказано.
Дети имеют потенциал гениев. Почему же они вырастают тупицами, болванами, пеньками какими-то, да? Так как мы их награждаем, что мы с них делаем, то они и есть. И если мы их обзываем еще так, я знаю, евреи очень интересные семьи, они берут своих детей, они говорят, это самый умный ребенок, мой самый красивый ребенок, и он вталкивает эту ребенку. Если он родился не совсем развитым, все равно он вырастет директором фабрики. Потому что его постоянно поднимают, что его интеллект, его все способности стимулируются. Как удивительно, что славянские люди унижают своих детей, они обращают на них внимание, и они вырастают такими, как их называют. И поэтому давайте мы соберем свои силы, интеллект свой, перенесем эту информацию тем молодым семьям и молодым людям, которые еще не имеют семьи, чтобы будущее нашей церкви было с гениальными детьми, имеющими вот такое перечисление всех достоинств психологических, которые можно вселить ребенку. Вы с этим согласны? Давайте мы помолимся об этом. Милосердный, добрый Господь, мы благодарим Тебя, Господи, что Ты беспокоишься о нас и о наших детях. Помоги, чтобы мы эту информацию передали нашим молодым семьям, чтобы наши дети были спасенными, духовными, чтобы мы не воспитывали в них этих комплексов, которые потом мешают им жить. И если мы это сделали, Господи, мы чувствуем вину, поэтому просим у Тебя, прости нас. Ты, Господи, терпеливый и милосердный, поэтому мы отдаем своих детей Тебе и просим Тебя, Ты своей любящей рукой, исправь те ошибки, которые мы допустили в воспитании наших детей. Помоги, Господи, чтобы Твоя сила, Дух Твой Святой, сделали больше, чем мы могли сделать в свое время для своих детей. Услышь и прими нашу благодарность во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: радуйтесь всегда в Господе.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Верующих людей принято считать особенными, чуждыми той жизни, которую принято вести в мире. Не от мира сего, обычно так и говорят о тех людях, которые решили посвятить свою жизнь Богу. Тем не менее, Священное Писание призывает христиан быть светом миру. «Вы – свет мира, вы – соль земли» – так написано в Евангелии. Быть в мире, но не от мира. Как это понимать? Сегодня на наши вопросы отвечает пастор Павел Владимирович Гончар. Павел Владимирович, я рада приветствовать вас.
3: Здравствуйте.
2: Итак, что означают слова Иисуса Христа «Вы – свет миру, вы – соль земли»?
3: Ну, мы хорошо помним, что это часть Нагорной проповеди. «Вы – свет миру и соль земли». И эти слова являются продолжением первой части Нагорной проповеди, заповедей блаженства. Наверное, есть смысл прочитать
2: Конечно.
3: Эти слова. С 13 стиха 5 главы Евангелия от Матфея сказано так: «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Вы – соль земли. Вы – свет миру.
2: Но первое, что приходит на ум, наверное, Иисус Христос обращается к своим ученикам.
3: Наверное, немножко шире, да, тем, кто его слушает. Это вот к этим вот, кто нищий, кто алчит. Вот эти жители окрестностей Галилейского моря, которые, в общем-то, немного счастья видели в этом мире.
2: То есть Нагорную проповедь слушали те люди, которые жили в Галилее?
3: Да, те, которые хотели в Иисусе видеть Мессию, или Мессию, которая освободит их от тех несчастий, которые в жизни их так было много. И когда понимаешь, кто были слушателями Христа, не просто абстрактно «вы – соль земли», «вы – свет мира», то, наверное, это вызвать даже может недоумение. Он обращается вот к этим вот людям, которые себя вообще ничего не представляют в этом мире. «Вы – свет мира, вы – соль земли». Но, опять же, невозможно эти тексты рассматривать в отрыве от того, что сказано выше. «Вы – соль земли и свет мира, если вы нищи духом, если вы плачете, если вы кроткие, если вы алчите, если вы милостивы» и так далее, и так далее. Нагорная проповедь, она в первую очередь должна восприниматься как антитеза этой культуре мировой, антикультура. Если в этом мире так принято, то здесь совсем все по-другому. И в этом смысл как бы и соли. Соль, ее вкус, он совершенно неповторим. Он как бы отличается от всех других вкусов. И вот в этой разнице, в этом отличии, как бы смысл соли и содержится. Соль придает вкус чему-то другому.
2: Да.
3: Но она не вбирает в себя вкус чего-то со стороны. Она как бы всегда остается солью, даже находясь в каком-то продукте. Точно так же и свет. Свет, он освещает что-то. Может быть, свет или может быть тьма. Как бы чего-то среднего нет. Даже как бы если тусклый свет, то все равно это свет, он все равно что-то освещает. Поэтому Спаситель, обращаясь к своим слушателям, призывает их быть солью земли и светом мира, в смысле быть другими, в смысле нести в этот мир чего-то такое, чего этого мира нет. И чего-то такое, без чего этот мир не может жить, как без соли. Мы не можем жить, особенно это видно хорошо в древнем мире, и без света. Вот. Что касается здесь такой детали, Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она ни к чему не годна. Разве выбросить ее вон на попрание людям? Если это какие-то кристаллы, которые похожи на соль, но это не соль, то смысла в этом нет. В древности, в отличие от нашего времени, соль имела гораздо большее значение. Вообще жизненное значение. Жизненную роль она играла в жизни древнего общества. Не было таких морозильных или холодильных камер, при помощи которых можно было сохранять долго продукты. И в жарком климате палестинском соль была одним из самых главных консервантов. При помощи соли можно было сохранять пищу какое-то там время. И соли, в общем-то, там было довольно много. Мы знаем, что в долине реки Иордан есть Мертвое море, в которое, собственно, Иордан впадает. И современные исследователи пробурили дно этого Мертвого моря. Это море обладает очень большой соленостью. Соленость его, по-моему, на втором месте после еще какого-то озера в мире. И она настолько плотная, что утонуть там невозможно. Если вы попробуете нырнуть, вам никак не получится это сделать. Они пробурили дно, и выяснилось, что 8 километров в глубину залежь такой мощный пласт соли лежит. Да, на 8 километров в глубину. И недалеко в окрестности находится целая огромная соляная гора. Но эта соль не в чистом виде, а это соль с примесью разных других минералов. И в древности, возможно, с одной стороны, не существовало технологии очистки, а может быть, просто и не стремились особенно очищать эту соль, и использовали ее в таком виде, в какой она была в смеси с этими другими минералами. И иногда под действием дождей сезонных, которые там проходили, или еще какой-то воды, вот из этих залежей этой смеси минеральной соль вымывалась. И оставались кристаллы, подобные соли, но соль, процент там был уже очень маленький, и, по сути дела, она не могла выполнить ту функцию, которой призвана. Она не была солью, вот эта смесь. Возможно, это имел здесь в виду Спаситель, когда говорил, если соль потеряет силу, чем сделаешь ее соленой? То есть это этот смесь минералов, с которой соль вымыта. И он используя эту метафору, хорошо известную для жителей Палестины, говорит своим слушателям, если вы не будете альтернативой этому миру, если ваши цели, ваши устремления в жизни не будут отличаться от этого мира, если ваши нравственные принципы будут другими, то вы не сможете быть солью земли. Вы будете частью этого мира. Вы должны нести эту соль, эту...
2: Павел Владимирович, вы сказали, что христиане должны нести миру нечто особенное. Именно поэтому Иисус называет их и светом мира, и солью земли. А вот в чем заключается это особенное, что христиане дают миру? Что конкретно они должны делать?
3: Во-первых, это другие цели. Это цели, которые превосходят эту жизнь и другое наполнение этой жизни. И то, и другое важно одинаково, потому что можно быть человеком праведным в смысле не делать зла, но не иметь этих высоких целей. И эта праведность, она или эти правильные поступки, они превращаются в самоправедность, в самолюбование, и в конце концов подпитывают гордость человека. Я думаю, что мы, может быть, и сами иногда так говорили о себе или слышали, что кто-то о себе говорит, а я плохого не делаю. И зачем мне быть верующим или быть христианином? Я и так никому не делаю зла, я живу хорошо и так далее, и так далее. Но эта праведность, которую призывает Спаситель, или это наполнение жизни, оно должно быть мотивировано совсем другим. Мотивировано послушанием Богу, мотивировано этой вечной целью, к которому идет человек. И тогда человек, как Нагорная проповедь начинается, будет нищим духом. Он будет осознавать свое несовершенство в самой глубине, в самой сути своей природы, а не только на кажущейся поверхности, как фарисеи или как лицемеры. И в этом смысле быть солью для этого мира – это быть солью по сути. Не солью по форме, когда я вот что-то делаю лучше, чем кто-то, или выгляжу лучше, чем кто-то, а быть солью по сути, по своим глубоким убеждениям, по своим глубоким устремлениям. А уже сама жизнь человека, она будет являться следствием этих убеждений и этих устремлений человека. Ну, можно пример такой привести, да? Вот послание к римлянам апостола Павла, первая глава, она заканчивается таким описанием языческого мира, языческих нравов людей, которые потеряли эту цель. Цель уподобиться Богу, потому что человек создан по образу и подобию Божьему. И когда человек утрачивает эту цель, утрачивает истинный образ и подобие, по которому он создан, он начинает жить неправильно. Он начинает, ну, в какой-то степени, если так грубо можно выразиться, не эволюционировать, а наоборот, деградировать, как бы спускаться до уровня животного. И мы, наверное, хорошо знаем и по истории человеческой в общем, и нашей страны, что когда в тот или иной период истории нравственные какие-то цели, какие-то смыслы человеческой жизни были утрачены в переходные периоды, революции, перестроек и так далее, то общество начинало опускаться. И больших усилий нужно для того, чтобы снова эти цели обозначить и снова человека вести к каким-то вершинам духовности. Что-то подобное было и на было предвестником распада Великой Римской империи, когда люди стали, как апостол Павел говорит, уподобляться животным в своем поведении. И вот в таком разлагающемся мире действие соли, действие света особенно как бы важно. Ну вот апостол Павел говорит в первой главе, хочу прочитать несколько текстов. Речь идет о спасителе, который неоднозначно воспринимался как иудеями, так и эллинами, или вот этой римской культурой, греческой культурой, в которой проповедь Евангелия проходила. Спаситель говорит, что для иудеев соблазн, а для эллинов безумие проповедь о Христе. Почему? Потому что они, называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Да? Своим образцом сделали не Бога, создавшего человека по образу, а напротив, Бога слепили из того, что они видят, из того, что они сами себя представляют. Сделали его по образу человека, птиц, пресмыкающихся и зверей. И предал их Бог или оставил, другими словами. Ну, живите, как хотите, да? В похотях сердец их, нечистоте, так, что они осквернили сами свои тела и заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. И к чему это привело? Так, что они не заботились иметь Бога в разуме, и Бог предал их превратному уму делать непотребство, так, что они стали исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависть, убийство, распри, злонравие, злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримирительны, немилостивы. И они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». Наверное, когда читаем эти тексты, прямо такой негативной энергией,
2: да.
3: Да? Как бы чувствуем, дышат эти тексты. Это вот разлагающийся мир, разлагающийся труп такой, да, так, образный язык. Конечно, библейский язык, он, ну, может быть, иногда слишком большие акценты на чем-то ставит. Это тоже своего рода художественное произведение для того, чтобы воздействовать на нас. Может быть, в одном месте мы не найдем сразу всех этих качеств у людей, да, но они как бы разлиты в этом мире. И для того, чтобы мир себя не уничтожил, для того, чтобы он полностью не разложился, для того, чтобы он имел какую-то надежду или какой-то потенциал к обретению этого образа Божьего человека, по которому он создан, нужно, чтобы этот мир что-то хранило. Нужно, чтобы был какой-то свет, который бы вел людей вот от этого состояния к состоянию совершенному, к состоянию, ради которого человек создан, нужно, чтобы что-то, как соль, его предохраняло.
1: Открытая книга.
2: А каким образом верующие люди могут предохранять, подобно соли, этот мир от нравственного и духовного разложения? Вот что конкретно нужно делать? Остановить руку убийцы, заградить уста клеветнику, поймать за руку вора? Что нужно сделать?
3: Я думаю, что, во-первых, не думаю, а так и есть. Во-первых, нужно самим быть светом и солью, насколько это возможно. Дело в том, что свет, он как бы... и соль. Соль, она не старается быть солью. Она как бы есть соль. И свет, он не старается быть светом. Он как бы есть свет. И я думаю, это чрезвычайно важно понимать. Если мы будем говорить, бить себя в грудь и говорить, вот мы христиане, вот мы лучше вас, вот смотрите, у вас такие грехи, а мы эти грехи не делаем, то таким образом церковь не сможет свою миссию в этом мире выполнить, потому что это нами будет двигать гордость, нами будет двигать желание унизить других и возвысить себя. То есть в первую очередь нужно быть просто солью и просто светом, даже об этом может быть и не зная. Я, может быть, утрирую немного. Да? Это должно быть естественно для человека.
2: Подобно фразе, когда твори милостыню, и чтобы твоя левая рука не знала, что делает правая. То
3: да,
2: есть
3: абсолютно
2: не
3: точно.
2: Тем,
3: это должно быть
2: делаешь.
3: Частью характера. Это не должно быть чем-то наносным, искусственным, маской, которую мы одеваем и носим. Кстати говоря, очень хорошо вот эта истина работает в семье. Если мы ругаем нашего ребенка за то, что он, скажем, курить там пробует, к примеру, но при этом постоянно сами курим, или если мы ругаем ребенка за то, что он ругается, а при этом сами как бы ругаемся, то такое воспитание не действует. То есть мы сами должны быть естественным примером для наших детей, для тех, кто нас окружает, даже, может быть, об этом и не задумывались. Поэтому, когда Спаситель говорит, вы соль мира и свет для этого, соль земли и свет для этого мира, то он прежде всего приглашает нас быть другими по отношению к этому миру по своей сути, по своему характеру, по своему естеству. Такое есть представление в Израиле, что храм, вот если вы посмотрите на макет, сейчас такие попытки делаются в Израиле восстановить макет. И все детали обстановки храма в точности так, как это было, пользуясь определенными источниками. Такое есть представление, что хотя там находился этот известный светильник, семисвечник, что храм не нуждается в свете. И окна, которые там были, они нужны были не для того, чтобы свет изнутри озарял этот храм, а для того, чтобы храм через эти окна озарял весь этот мир. То есть храм как бы светился. Это одно из чудес этого храма. Там еще были, например, такое чудо. Чудо дым от жертвенника всегда поднимался строго вертикально. И никакой ветер не мог этот дым поколебать. И несколько таких было чудес, и в том числе этот свет. Храм светился изнутри. И я думаю, что вот это представление, это легенда, так было ли или нет, это трудно об этом сказать, но храм был призван быть светом, и как израильский народ избран был Богом для того, чтобы стать светом для этого мира, эта ассоциация очень хорошо была понятна слушателям. Они хорошо знали это представление о храме, хорошо знали призвание израильского народа быть светом для окружающих.

0: Божьим, быть верными Богу. И тогда, как написано вот в 16 тексте 5 главы Евангелия от Матфея, чтобы они, то есть люди, видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Просто люди будут видеть жизнь христиан.
1: Да, да. Например, в первом послании Петра, во 2 главе 9 стихе, апостол Петр проводит параллель между призванием израильского народа быть светом и современными христианами. «Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые у дел», ну или как бы для какой-то определенной миссии. Для чего? Для какой миссии? «Чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Такой, может быть, немножко сложноватый язык, но если коротко эту мысль выразить, Бог вызвал вас из этого мира, а, кстати говоря, церковь, слово, по-гречески «экклезия», «эккалео», «вызванные». Угу. То есть вот есть мир, есть толпа. Это слово использовалось для того, чтобы обозначить, скажем, группу парламентариев, да, вот, ну, как бы представителей народа в законодательном собрании. Вот они вызванные. Мы так и сейчас говорим. Государственная дума, там, такого-то призыва там, или созыва. Да? Вот что-то вот связано вот с этой идеей. То есть это люди особенные, люди, вызванные из этого мира. И смысл этого избрания или этого призвания не в том, чтобы они где-то уединились в монастыре или в пустыне и где-то жили вот по своим законам, соблюдали там все, что нужно соблюдать, а они вызваны для того, чтобы, как говорит апостол Петр, возвещать совершенство призвавшего в чудный свой свет. Или возвещать, или проповедовать, или провозглашать совершенного Бога, его любовь, его характер, его цели, которые он обозначил для человека. Таким образом, эти цели сообщая вот слушателям, и эти совершенства или эту святость сообщая слушателям.
0: Павел Владимирович, неужели это столь действенный метод? Неужели можно просто жить по-христиански, просто жить по правде Божьей, жить праведной жизнью и вроде бы ничего сверх этого не делать, и этого будет достаточно для того, чтобы предохранять мир, сохранять мир от разложения нравственного? Нужно ли бороться со злом активно?
1: Ну, да, я понял. Конечно же, но опять я хочу повторить мысль о том, что бороться со злом вообще как бы ни с чем не надо бороться. Надо провозглашать правду, нужно делать правду. Это уже само по себе будет борьбой с этим злом.
0: Как есть такая пословица: «Не проклинай тьму, зажги свечу».
1: Зажги свечу, да. Конечно же, социальная деятельность, благотворительная деятельность, организованная какая-то деятельность, да, тоже является частью этих добрых дел и частью является этого свечения, как бы, которого мы в мире представляем. Но тут цели просто не должны подменять одно другое. Социальная работа, она хороша как бы сама по себе. То, что люди страдают независимо от того, верующие они или неверующие, какие у них цели в будущем. Но социальное служение, если об этом говорить с точки зрения христианина, оно преследует цель не просто облегчить страдания человека. Потому что, облегчив страдания сейчас, мы хорошо знаем, что они снова через короткое время, эти страдания, придут в жизнь. И, по сути дела, это не изменит ситуацию в этом мире, это не сделает человека счастливым. По сути. Вот в том-то как бы контркультура христианского милосердия и проявляется, что оно призывает человека к чему-то большему. Не просто к желанию обрести там хлеб или еду или что-то такое, а к желанию обрести свой образ, который когда-то был утрачен в результате грехопадения. Апостол Павел говорит в послании к филиппийцам во 2 главе 15 стихе, чтобы мы были неукоризненными и чистыми чадами или детьми Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в этом мире. Вот быть как бы маяком. Маяком, который указывает в направлении берега, правильного, безопасного.

0: ну, места. Вот в этом смысл, ну, благотворительности и социального служения, которому призвана церковь. Но само по себе социальное служение не может быть целью. Оно может быть только одним из средств для достижения главной цели. Поэтому, когда в современном обществе церковь, ну, пытаются представить как некое благотворительное такое социальную группу людей, которые призваны заниматься благотворительностью, это неправильно. Это не так. И ко мне в церковь, и, наверное, в другие, в мою общину, иногда приходят люди и просят помощи, просят денег, просят каких-то, воспринимая сообщество верующих в первую очередь, как таких вот блаженных людей, которые вот призваны все отдать и ответить, откликнуться на любую нужду. Это и так, и не так. Потому что целью добрых дел, целью милосердия является призвание человека к чему-то большему.
1: То есть спасение души.
0: Спасение души, прежде всего. Прежде всего, да. И тут нельзя подменять одно другим. Мы не благотворительное общество, ни в коем случае. Благотворительность – это только один из лучей этого света, который мы призваны испускать.
2: Открытая книга.
1: Что еще должны делать верующие люди для того, чтобы быть светом миру?
0: Ну, мы уже с вами говорили о том, что, как бы, наверное, рецептов таких прагматичных нет. Быть светом или быть солью – это само по себе уже, как бы, свечение должно идти изнутри. Да, и расписать деятельность человека, что он должен делать для того, чтобы быть светом или быть солью, наверное, очень трудно. Это очень естественно должно быть для человека. Это является частью его характера. Точно так же мы, наверное, не можем сказать, что нужно делать, чтобы любить. Да? Быть светом и солью – это значит любить этот мир. Но любить этот мир не в смысле тех мирских благ, которые он в понимании этого мира приносит, а любить этот мир как детей Божьих, как потенциальное Царство Божие, как братьев и сестер, как тех, кто создан так же, как и я, для вечного счастья, для великого счастья. И точно так же, как нельзя расписать правила любви, если это сделать, то любовь как бы перестанет быть любовью, это что-то станет такое. Точно так же, наверное, нельзя и говорить о том, каким образом должно проявляться это свечение в мире или соленость это нашего мира. Ну, прежде всего, если так повториться, как бы подытожить, нужно иметь в виду вот эту альтернативность Нагорной проповеди или альтернативность жизни христианина по отношению к этому миру. То, что в этом мире ценится, то, чем гордятся в этом мире, христианин этого стыдится, этого избегает. И только сохраняя вот эту разницу, вот эту альтернативность, мы можем быть солью. И тогда, любя этот мир, мы будем знать, как бы будучи солью, будучи другими, и любя этот мир, мы будем знать, что делать в конкретном случае. В каждом конкретном случае. Иногда жизнь преподносит нам, конечно, большие сюрпризы. И, например, может такая ситуация сложиться, что как бы во имя любви мы должны нарушить заповедь. Да? Ну, такие парадоксы. Например, у моей жены дедушка, ну, такое есть в Израиле, дают звание праведника. То есть человек, который спас еврея во время войны, во время Холокоста, ему просто дается звание праведника. Ну, он, не только он, но много людей, тысячи и тысячи, десятки тысяч были, имена многих вообще никто не знает, были участниками вот этих акций спасения. И они, как правило, были связаны с ложью. То есть, как бы, для того, чтобы спасти человека, нужно было говорить неправду.
1: Да.
0: Да, и со стороны формально это может казаться, ну, нарушением каких-то заповедей, этических норм. Это отдельный такой вопрос. Но любовь, она говорит что значит быть светом и солью в данном конкретном случае. И она как бы является самым верным истолкователем вот этой заповеди или этой ситуации. Угу. Да?
1: Но именно для этой ситуации, потому что, я думаю, не в любом случае можно все оправдать любовью.
0: Конечно, но вот просто вы задали вопрос, а что делать?
1: Угу. Что да, делать что для того, чтобы... Делать?
0: Да, на этот вопрос, ну, как бы нельзя, наверное, ответить.
1: Нужно
0: конкретно, да.
1: Просто жить вот по тому порыву души. Да, вот да. Именно я имею в виду под порывом души наш порыв, направленный к Богу.
0: Да, просто порывы разные бывают.
1: Да.
0: И вот это тоже очень такой важный момент. Мы иногда путаем порыв души или какое-то эмоциональное состояние с истиной. На самом деле то, что мы чувствуем, это не есть правда. Чувства наши, они тоже должны быть как-то сформированы или облагорожены под влиянием божественной силы. Если этого не будет, то мы будем чувствовать неправильно. Неправильно. Знаете, такая поговорка есть. Благими намерениями дорога вымощена в ад.
1: Да.
0: То есть мы хотим как лучше, а получается не совсем так, как хотелось бы. Вот. В этом смысле нужно отличать порыв чувств от порыва, вот, который является продолжением как бы или рукой Божьей.
1: Угу.
0: Я это называю такой метафорой библейской «иметь ум Христов». В послании к Коринфянам апостол Павел говорит: «Духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». Он как бы разделяет человека душевного и духовного. Другими словами, душевный человек – это человек, который водится своими какими-то представлениями, ограниченными человеческими, а духовный, который, ну, получил озарение свыше, да? Ну, если проще. И далее он говорит: «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». То есть это опять некая тайна обретения такого зрения духовного, такой смелости, такого дерзновения судить о ситуации не с точки зрения ограниченности человека, не с точки зрения расписанных каких-то правил и норм, а с точки зрения, как бы поступил Христос на моем месте. Вот для того, чтобы ответить на этот простой вопрос, как бы поступил Христос на своем месте, нужно как минимум что? Знать Христа.
1: Нужно иметь тесную связь со Христом.
0: Нужно иметь
1: потому что это
0: связь.
1: Очень сложный вопрос, как бы поступил Христос на моем месте. Ведь сейчас совсем другое время, совершенно разные обстоятельства у нас в жизни складываются. И у нас жизнь не такая, какой была жизнь Христа.
0: Да, но как бы поступил Христос на моем месте, это опять не познается рационально. То есть мы можем читать Священное Писание и должны это делать, читая, узнавая, как он поступил. Но это только один из путей обретения этой связи. Жизнь христианина – это диалог с Богом. И мы никогда, наверное, не достигнем кульминационной точки, когда скажем: ну все, я как бы теперь вот некое божество. Я теперь вот все могу и все знаю, потому что я обрел ум Христов. Да?
1: Uh-huh.
0: Нет, это как бы этот опыт мы должны переживать каждый день в новых как-то обстоятельствах, и кульминации он достигнет только тогда, когда мы лицом к лицу встретимся с нашим Господом. И, наверное, смысл и удовольствие или счастье человеческой жизни – это вот в постепенном движении, в постепенном обретении чего-то нового, постепенном, таком постоянном совершенствовании, постоянном приближении ко Христу. Как бы, как один наш эстрадный певец: «Мои года, мое богатство». Да?
1: Да.
0: Ну, хорошо быть молодым, но когда смотришь, оглядываясь назад, вспоминаешь свою молодость, думаешь, каким я был глупым. Хотя было все так здорово. Вот. Хотя сейчас, может быть, больше скептицизма и пессимизма появляется, но это мудрость. Да, мудрость, которая позволяет как-то вот предвидеть что-то и как-то быть, вот, кого-то учить. Mm-hmm. Точно так же и в наших отношениях с Богом. Мы постоянно растем. Сначала мы дети, сначала мы младенцы, потом мы подростки. И так постепенно, постепенно мы начинаем все более уверенно отвечать на тот вопрос, а как бы поступил на моем месте Христос.
1: Павел Владимирович, мы уже начали говорить об этом в начале нашей программы, хотелось бы этот разговор продолжить. Как не быть, как не стать солью, которая потеряла силу? И как не стать погасшей свечой? Ведь
0: да.
1: Можно не заметить этого, можно думать, что ты светишь, можно думать, что ты являешься христианином, верующим человеком, на самом деле таковым не являться. Это самообман. Может ли вообще такое быть?
0: Да, я думаю, что не только может, а, в общем-то, это, наверное, является реальностью, в которой мы живем. Быть христианином и называться – это немножко разные вещи. Носить там крестик или ходить, какие-то обряды совершать и быть другим в этом мире – это как бы вещи совершенно разные. Кажется, у Клайва Льюиса есть такая иллюстрация этой мысли. Он говорит, что верующий человек как куриное яйцо. Он или протухнуть должен, или из него должен вылупиться цыпленок. Оно не может оставаться вот в таком виде все время. Угу. То есть мы все время к чему-то движемся. Или мы теряем эту соль из этой вот минеральной смеси, вымывается эта наша соль, да, из нашего сознания, из нашего духа под действием этого мира, если мы позволяем ему это делать, а возможностей у этого мира много для того, чтобы вымыть из нас эту любовь, эту соль, эту богобоязненность, привить нам совершенно другие как бы ценности. Или мы, напротив, как бы сохраняем и усиливаем свои вот эти вот способности консервирующие, да, консерваторы мы в хорошем смысле слова, способности противостоять давлению этого мира. И более того, мы не просто ему противостоим, мы не боремся с ним, а мы активно на него воздействуем. Это принципиальная разница. Мы меняем этот мир, мы меняем тех людей, которые вокруг нас. Мы меняем, как бы злоречивые в нашем присутствии стесняются быть злоречивыми. Богохульники или кощунники в нашем присутствии стесняются богохульствовать. Они не знают, что с ними происходит, но уста их каменеют.
1: Да, действительно, такое в жизни часто случается, когда в присутствии верующего человека, если окружающие его люди знают, что это верующий человек, они перестают пользоваться ненормативной лексикой, они вдруг как-то стесняться начинают, когда достают сигарету. На самом деле, они видят разницу.
0: Да, да. Вот на веселом застолье, где без спиртного, да, люди не умеют веселиться, вот я такое тоже испытывал. Как-то начинают чувствовать себя неуютно. Они хотят, чтобы или ты ушел, или что-то вот не получится, вот то, что они вот как-то здесь замыслили. Да, и вот это вот наши отношения с Богом, они или развиваются, или они погасают. И в этом смысле свет наш, помните вот эту иллюстрацию, которую мы вспоминали, храм, он светится изнутри, мы светимся изнутри. Или мы будем угасать и будем нуждаться в этом свете, освещении, или, напротив, мы будем светиться. Но для того, чтобы оставаться солью, для того, чтобы оставаться светом, нужно к этому стремиться, нужно прилагать усилия, нужно себя дисциплинировать. Но это отдельная как бы большая беседа. Но, тем не менее, призыв Христа в Нагорной проповеди обращен к слушателям, к его, к этим людям, которые себя ничего не представляли. И он им говорит: вы свет мира, вы соль земли. Таким образом, он как бы верит в них. Он как бы говорит, что вы, несмотря на свое происхождение социальное такое очень незначительное, свои незначительные способности, возможности, которые у вас есть, да вы сами себя, может быть, комплексом неполноценности все вы, может быть, тут мучаетесь. Он говорит: нет, я все равно в вас верю. Вы можете быть солью этого мира, вы можете быть светом этого мира, потому что вы созданы по образу Божьему. В каждом из вас есть этот потенциал. И если вы захотите, то вы будете идти по этому пути, вы будете все более и более наполняться этим умом Христовым и все больше и больше уверенностью в конкретном каждом случае отличать истины от неистины и наступать на эту тьму, быть солью, предохраняющей этот мир. И в этом, в общем-то, тоже человеческое счастье и радость как бы исполнять волю Божью.
1: И в этом заключается человеческое предназначение. Да. Да. Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Павел Владимирович, я вас благодарю за эту беседу. Это была программа «Открытая книга». Звоните и пишите нам. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз.

0: Мальчишки и девчонки, а также их родители, здравствуйте! Наступило время взбодриться. И раз! Поскакали, прискакали. Молодцы! Мы разучиваем, продолжаем разучивать упражнения со скакалкой. Но сначала подышим воздухом. Положили скакалочки. Руки вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Молодцы. И раз. Два. И три. Четыре. Молодцы. Руки на поясе. Упражнение для шеи. Наклонили голову вперед. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Вдох. Выдох. Шесть. Семь. И последний раз. Упражнение «Маятник». Пожалуйста, голову на плечо и на левое плечо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У всех хорошее настроение, мы улыбаемся. Сова крутит головой направо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И покатили наш мячик. Раз. Медленно, не торопимся. Не повредим себе шею. Хорошо. Молодцы. Еще. Так. И последний раз. Закончили. Плечи наши нужно тоже размять. Назад движение. И раз. Круговые движения плечами. Старайтесь проходить ими полный круг. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Вперед. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Продолжаем зарядку и берем скакалку. Складываем ее вчетверо. Упражнение штанга. Поднимаем штангу. Смотрите, ноги на ширине плеч, я напоминаю это упражнение. Мы натягиваем скакалку вот так внизу и поднимаем ее вверх, хорошо растягивая. И опускаем, поднимаем, натягиваем скакалку, опустили, расслабили руки. Поднимаем и с напряжением растягиваем, опустили, не торопимся. И раз, натянули, два, опустили, расслабились, три, натянули. Расслабились. Еще раз. Два. Еще. Хорошо. Молодцы. Теперь штанга будет у нас то вверху, то за головой. Ноги на ширине плеч. Поднимаемся на носочки. Смотрим на скакалку. Опускаемся на всю ступню. И скакалка за головой. Опять на носочки. Раз. Посмотрели. Опустили руки вниз. Два. И раз. Два, три, четыре. Опустили вниз. Раз, два, три, четыре. Умницы. Раз, два, три. Потянулись. Четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Повороты теперь, Марина. Значит, у нас скакалка вдвое теперь сложена. За спиной руки. Вот так вытянули скакалочку. Вытянули, хорошо. И повороты вправо. Смотрим прямо перед собой. И влево. Раз, два, три, четыре. Энергично. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Молодцы. Теперь наклончики, скакалка также у нас вытянута. Наклон и вправо. Раз. Вправо, Юлечка. Вправо, где у нас вправо? Раз. И влево. Два, три, четыре. Это у нас такая качеля получается. Раз, два, качели. Три, четыре, пять. Ниже наклоняемся. Юля, ниже. Ниже, молодцы. Вот так. Хорошо. Не наклоняемся вперед, а ровно в бок. Хорошо. Закончили. Упражнения теперь поклонные. Сложили скакалку вчетверо. Руки за спиной. Мы делаем поклон вперед. И руки отводим как можно дальше назад. Спина прямая. Прямая, смотрим прямо перед собой. Я посмотрю. Так, в бок не надо смотреть. Смотри, прямо. Прямо вот так. Молодцы. Смотрите, спинки какие хорошие, красивые. И опустили скакалочку. И еще поклонились. И встали. И раз, два, вдох, выдох, вдох, выдох, умницы, вдох, выдох, прогибаемся хорошенько, смотрим прямо перед собой, молодцы, и последний раз, закончили. Теперь сделаем упражнение на полу, банька-встанька. Напомню, мы держим скакалку впереди себя. Скакалка в 4 раза свернута. И садимся без помощи рук. И, пожалуйста, сели. Вот так. Сели. Встали. Так. Сели. Встали. Хорошо. Еще сели. Так. И встали. Молодцы. И сели. Закончили. Упражнение короткие длинные ноги, которые мы совмещаем с упражнением качели. Так, руки над собой, спинка прямая. Подтягиваем ноги к себе, скакалка и качели. Раз, два, сели. Руки вверх. И вот так. Раз, два, сели. Раз, два. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Сели. Покатились. Сели. Молодцы. Упражнение плуг. Цепляем скакалку за ноги. Так, за ступни. И заводим ноги за голову. Аккуратненько. И поехали. Раз. И полежим. Полежали. Опускаемся потихоньку, аккуратненько. Марина, тебе удобно?
1: Да.
0: Так, еще разок. Цепили скакалочкой, помогаем себе. И раз, потянули. Полежали. Это очень полезное упражнение. Наоборот, от болей. Садимся. Хорошо. Ну что, теперь попрыгаем. Попрыгаем. Встаем. Коврики нам уже пока не нужны. Осмотритесь, чтобы вам ничто не мешало прыгать. Ни мебель, ни люди. Аккуратно. Итак, с ноги на ногу. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять. Прыгаем, прыгаем. Молодцы. Хорошо. Марина, у тебя уже хорошо получается. Прыгаем, прыгаем. А теперь на обеих ногах. И раз. Прыгаем. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Прыгаем, прыгаем. Хорошо. Так, походили, отдохнули. Раз, два, три, четыре, семь, восемь. Спинка прямо, смотрим прямо. Хорошо. Подышали, это хорошо. Раз, два. Выдох. Вдох. Выдох, повисели. Расслабились. Ну что ж, вот мы с вами и зарядились. Зарядились, но только на сегодня, потому что завтра надо бы опять сделать зарядку. Потому что вместе
2: веселей!
0: Пока!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
4: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы продолжаем разговор о том, как проявлялась божественная природа во время миссии и служения Иисуса Христа на земле. Мы выяснили, каким образом Новый Завет описывает его божественную природу, говоря о его титулах, именах и заявлениях, которые совпадают с тем, что мы уже выяснили в этом отношении в Ветхом Завете. И сегодня мы продолжаем разговор на тему о божественности Иисуса Христа и о том, как проявлялась его божественная природа во время его служения. Рассмотрим Евангелие от Марка, 2 главу. В Евангелии от Марка, во 2 главе, первые 11 стихов содержат следующую информацию. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: «Прощаются тебе грехи», или сказать: «Встань, возьми свою постель и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». Этот отрывок рассказывает о том, как Иисус Христос заявляет о своей власти прощать грехи. Когда он сказал: «Чадо, прощаются тебе грехи твои», обратив свои слова расслабленному, это вызвало негодование среди окружавших его законоучителей, книжников. И в действительности, если бы Иисус Христос не обладал божественной природой, то право прощать грехи только один Бог имеет. Иисус Христос не стал опровергать это их мнение. Это в действительности так. Согласно Библии, только один Бог имеет право прощать грехи. Но поскольку Иисус Христос обладал божественной природой, был Богом во плоти на земле, Он и, проявив сверхъестественную силу, показал, что Он обладает властью прощать грехи. И доказал это, продемонстрировав свою силу, когда исцелился расслабленный. Итак, во-первых, проявление божественной природы Иисуса Христа заключается в том, что Он прощал грехи на земле. Эта власть принадлежит только одному Богу. Во-вторых, Иисус Христос принимал поклонение. Библия совершенно определенно говорит о том, что творению, твари, поклоняться нельзя. В Евангелии от Матфея в 4 главе 9 стих говорит так, Матфея 4:9: «И говорит ему: все это дам тебе, если падше поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Перед нами фрагмент искушения Иисуса Христа в пустыне, когда дьявол предлагает поклониться ему. Он же, дьявол, является сотворенным ангелом. И Иисус Христос приводит слова Ветхого Завета, говоря: «Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Таким образом, Иисус Христос считал, что только Богу можно поклоняться в соответствии с Ветхим Заветом. То же самое полагали и апостолы. В книге Деяний апостолов в 10 главе, в стихах 25 и 26 мы находим следующую картину. Деяния апостолов, 10 глава, стихи 25 и 26. «Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, падши к ногам его. Петр же поднял его, говоря: „Встань, я тоже человек“». Более того, Библия говорит о том, что и ангелам поклоняться нельзя. Книга Откровения, 22 глава, стихи 8 и 9 сообщают. Откровение, 22 глава, стихи 8 и 9. «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись». Итак, твари поклоняться нельзя. Людям или ангелам поклоняться нельзя, согласно Священному Писанию. Об этом говорит Иисус Христос, это демонстрировали апостолы, запрещая себе поклоняться, и об этом говорит ангел, показывавший Иоанну Богослову видение. И вот на этом фоне мы видим, как Иисус Христос принимает поклонение, зная и уча, что человек не имеет права принимать поклонение. Он таким образом демонстрирует свою божественную природу, которая обладает таким правом. Посмотрим на примеры Священного Писания. Евангелие от Матфея, 14 глава, 33 стих говорит так. Евангелие от Матфея, 14 глава, стих 33. «Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: истинно ты Сын Божий». 28 глава Евангелия от Матфея, стихи 9 и 17, тоже содержит подобного рода пример. Матфея, 28 глава, стихи 9 и 17. «Когда же шли они возвестить ученикам его, и сей Иисус встретил их и сказал: радуйтесь. И они, приступивши, ухватили за ноги его и поклонились ему». Ни в первом, ни во втором прочитанном нами случае Иисус Христос не запрещает поклоняться себе. Он принимает поклонение, осознавая свою божественную природу. Еще один пример – это Евангелие от Марка, 5 глава, 6 стих. 5 глава, 6 стих говорит: «Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему». Здесь описывается человек, одержимый бесами. Бесы, которые были внутри, также признавали божественную природу Христа и поклонялись ему. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 38 стих говорит так. Евангелие от Иоанна, 9 глава, стих 38. «Он же сказал: верую Господи, и поклонился ему». Для того, чтобы увидеть контекст, прочитаем несколько стихов перед этим. Иисус, услышав, говорит 35 стих, что выгнали его вон, и нашед его сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. Иисус Христос называет себя Сыном Божиим и говорит о важности веры в Него и принимает поклонение. Это место, вне всякого сомнения, свидетельствует о том, что Иисус Христос сам считал, что Он обладает божественной природой. Далее посмотрим на послание филиппийцам, вторую главу, стихи 6 по 11. Филиппийцам, глава 2, стихи 6 по 11. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Перед нами описание пути, совершенного Сыном Божьим. Он, будучи образом Божьим, обладая божественной природой и равенством с Богом, пришел в мир, стал человеком, принял смерть, проявив послушание, и воскрес из мертвых, и посему сказано: «Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Таким образом, в конечном итоге перед именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. С одной стороны, мы видим здесь описание двух личностей – Бог Отец и Господь Иисус Христос. И с другой стороны, мы видим, как Господу Иисусу Христу все однажды поклонятся. Послание евреям, 1 глава, 6 стих, также делает очень важное заявление на эту тему. Евреям, 1 глава, стих 6. «Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся ему все ангелы Божьи». И это, что очень важно отметить, цитата из книги Псалтирь, 96 главы. То есть еще в Ветхом Завете говорилось о том, что Мессии поклонятся ангелы Божьи. И поклонение, согласно и Ветхому, и Новому Завету, это нечто, что принимает только один Господь. Господь. Таким образом, это упоминание говорит о том, что Иисус Христос в действительности обладал божественной природой. Итак, сегодня мы посмотрели на то, каким образом божество проявлялось во время служения Иисуса Христа на земле, и отметили два момента – власть прощать грехи и то, что Он принимал поклонение. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
0: Для вас поет группа «Алитея».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Здравствуйте! Предлагаем вам программу по снижению веса. На основании своего личного опыта я уверяю вас, что похудеть можно безболезненно, нисколько не ухудшая своего физиологического и психологического здоровья. Эта программа была разработана университетом Лома-Линда в США и широко применяется в Тихоокеанском центре здоровья, выпускником которого я и являюсь. Несколько лет назад я сам пропустил эту программу через себя, снизив тем самым свой вес ровно на 20 килограммов. Главным в этой программе является то, что вы не только снизите вес, но и не наберете вновь лишние килограммы. Вы останетесь в том весе, который вы достигли. Я занимался с разными людьми в разных местах России и за рубежом, и я уверен, что независимо от возраста и вида деятельности, победителем быть можете и вы. Наша программа затронет 4 сферы жизни человека. Физиологическая сфера. Активная реализация специальных физиологических стратегий позволит снизить наш вес. Эти стратегии окажут благотворное влияние на биологические процессы и наш гормональный фон. Помогут нам чувствовать себя комфортно и, конечно же, позволят правильно снизить вес без вреда для нашего здоровья. Психологическая сфера. Изменение образа мыслей позволит нам обрести верное мировоззрение. Во время программы мы будем мысленно настраиваться, вырабатывать уверенность в себе, работать над теми негативными мыслями, которые способны снизить эффект программы или которые могут сделать все тщетным. Социальная сфера. Это наши друзья, родственники, коллеги по работе. Мы поговорим о том, как и в их присутствии чтить каноны нашей программы, бескрайности с нашей стороны, правильно с ними взаимодействовать. Кроме того, нам необходимо научиться правильно реагировать на рекламу, социально влияющую на нас в рамках программы снижения веса. Духовная сфера – это аспект, подразумевает элемент духовного наставления, морально-эстетические нормы и принципы, сформировавшиеся в результате воспитания взаимоотношения Бога и человека. Мы желаем поделиться с вами тем, как внимание к духовным принципам помогает многим людям одерживать победу на нашей программе.
0: Живой источник.
3: Этапы нашей программы разбиты на 8 недель. Первое занятие, которое включает всю неделю нашей программы, частично относится к этапу дозревания. Принятие принципов, по которым мы будем работать, это далее уже сама работа, которая будет постепенно нарастать до 7-го занятия. 8-е занятие уже будут составлять знания, как сохранить оптимальный вес на всю оставшуюся жизнь. Но это пока далекое будущее. Для начала давайте определимся, есть ли у вас проблемы с весом. В настоящее время существует множество методов определения избыточного веса. Вы можете определить ваш избыток массы тела в домашних условиях с помощью формулы вычисления индекса массы тела, достойного и научного метода. Важно знать, для этого два показателя – ваш рост и ваш вес. Массу тела в килограммах следует поделить на рост в метрах, возведенных в квадрат. Позвольте представить вам пример человека, рост 1,77 м, вес 90 кг. Правильно будет 1,77 м умножаем на 1,77 м. И затем мы делим наш вес 90 кг на полученную цифру. Получается индекс массы тела 29. Итак, из этого примера мы узнали значение индекса массы тела, которое составляет 29. Представляю вам таблицу, которая поможет ответить на вопрос, все ли у вас в порядке с весом по формуле определения индекса массы тела.
4: Норма составляет от 19 до 24,9. Избыточный вес от 25 до 29,9. Ожирение от 30 до 39,9. Чрезмерная тучность от 40 до 50,9. Если ваш индекс массы тела выше 27, то вы имеете высокий риск таких хронических заболеваний, трудно поддающихся лечению, как атеросклероз, риск гипертонической болезни, заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет, варикозное расширение вен, такое явление, как высокое содержание жира в крови. И этот риск увеличивается на 70%. А вот еще одно исследование, которое отмечает повышение риска приобретения выше упомянутых заболеваний. Для сравнения представлены индексы массы тела. Один равен 22 единицам, второй – 30 единицам. Отмечено, что риск диабета возрастает больше, чем в 10 раз при индексе массы тела, равном 30 единицам. Высокое давление – в 3,5 раза, заболевание сердца и желчного пузыря увеличивается в 3 раза.
3: За первое место по увеличению риска смертности борются между собой два заболевания. Одно из них связано с зависимостью от курения, второе – избыточный вес. Проблема здоровья налицо. А теперь подумайте, насколько вы желаете снизить ваш вес? Какой вес будет для вас здоровым? Как будет чувствовать ваше тело? Как резко будет снижаться риск множества заболеваний? Итак, определитесь, насколько вы желаете снизить. Это очень важно сделать на первом этапе программы. И принимайте конкретно. Если вы скажете, пока вот на 2, на 3, 4, это не серьезно, это не цель, это не определенность. Поставим по параметрам индекса массы тела реальную цифру. Надо минус 10? Надо. Надо минус 15? Сделаем это. Вы ставите цель, для которой надо трудиться. Поэтому еще раз прошу обратить ваше внимание и сказать себе, насколько вы желаете снизить вес. Сразу же хочу предупредить, что наш путь не будет быстрым. Это второй принцип нашей программы. Время для снижения веса нам понадобится не неделя и не две, а примерно 2 месяца усиленной работы над собой по данной программе. Вы не проснулись с кровати в одночасье с ощущением лишних килограммов, появившихся на животе, спине и в других местах. Это происходило постепенно. Именно так и не иначе настраиваем себя на долговременную программу.

0: системе не примешивайте этому ничего. Мое отношение к многим методам снижения веса отрицательное. Правда заключается в том, что почти любая новая диета будет действовать, однако не пройдет и года, как опять 90% полных людей возвратятся к тому весу, который они имели изначально. Действительно, короткого пути не бывает, так как и волшебной таблетки, сжигателя жира просто не существует.
1: На данный момент только в Европе существует мощная индустрия по похудению с гигантским оборотом в 10 миллиардов долларов, предлагающая 29 тысяч различных способов похудения.
0: Хотелось бы пожелать вам твердого конкретного решения – следования по шагам программы снижения веса. До следующей встречи! До свидания!
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
3: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
2: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». И у нас в гостях наш добрый друг, наш завсегдатай нашей программы Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте!
3: Здравствуйте, Сергей!
2: Сердечно рады вас видеть. В прошлый раз мы вместе с вами говорили о тех 5 основных столпах ислама и о том, во что должен верить каждый мусульманин.
3: Да, это 5 верований или благочестия в исламе. Это вера в Аллаха, вера в судный день, вера в ангелов, вера в книги посланные и вера в пророков Аллаха.
2: То есть вот эти 5 определяют любого мусульманина, шиита, суннита, то есть любой, независимо от более чем 70 течений в исламе, он все равно верит в это.
3: В Коране написано, что если ты встретишь таковых, ты вместе с ними молись. То есть это даже не зависит от принадлежности религии какой-то. То есть это если истинный христианин принимает эти 5 верований, то есть это то делает... можно с ним вместе молиться.
2: О, замечательно. То есть это опять объединяет, наоборот, людей, а не разделяет их по деноминациям, по названиям, по культуре.
3: Да. Это условие благочестия, как бы. Ну, мы в прошлый раз говорили, что есть духовная часть, а есть социальная составная.
2: Ага, спасибо.
3: Вот о том, о чем мы говорим сейчас, это духовная составная.
2: Спасибо. Но я знаю также, что в исламе помимо верования есть 5 основных дел или 5 основных таких моментов, которые каждый мусульманин должен делать, его своеобразная святая обязанность. Вы могли бы об этом рассказать?
3: Фундаментальные основания ислама, да. Их тоже 5.
2: То есть 5 и 5. Легко запомнить.
3: Таких, да, 5 фундаментных столпов таких ислама. Первое – это шахада.
2: Что это?
3: Шахада – это свидетельство. Слово шахада, кстати, от этого слова идет и…
2: Шахид.
3: Шахид.
2: О, это он свидетель.
3: Шахид. Видите, опять же, ше-хе-де. Вот шахада, шахид – это от слова свидетель, свидетельствующий. Вы знаете, то есть человек показывает, он свидетельствует о своей вере. Она так и звучит. «Ашхаду анна илля Аллах». То есть свидетельствую в единство Бога.
2: То есть шахид – это не смертник со взрывчаткой.
3: Абсолютно.
2: Шахид – это прежде всего свидетель.
3: Видите?
2: Который…
3: Да, шахид, который несет в себе единобожие. Мысль о том, что… Не идолопоклонство в этом мире должно быть вверху человека, а единое понятие о Боге. О том, что Бог един, о том, что Он живой, и о том, что Бог есть. Понимаете? Вот это шахада называется, свидетельство. Это первый столб. Но видите, какая ситуация? Я часто говорю, что не может быть веры без свидетельства. То есть сначала должна быть вера. А потом вы свидетельствуете о своей вере.
2: Что поэтому, она уже есть.
3: Да, поэтому иман, вера, она тоже ставится как в первую очередь. То есть я свидетельствую о своей вере в Бога.
2: Понимаете? Иман – это вера, да?
3: Иман – это вера.
2: В нашей транскрипции.
3: Шахада не может быть без веры. То есть свидетельство не может быть без веры. Сначала в человеке появляется вера, а потом он свидетельствует о своей вере. Вот это первый столб.
2: А вот как бы это звучало по-русскому? На русском языке.
3: Я свидетельствую о том, что Бог един.
2: Ну, там есть продолжение, по-моему, в этой фразе еще. Вот я свидетельствую, что Бог един, и есть еще его посланник.
3: Ну, это уже идет в символе веры.
2: Понятно.
3: А в свидетельстве он свидетельствует, что
2: да,
3: Бог един.
2: Един.
3: Это самое главное.
2: Ашхадану
3: илля Аллах. Мухаммаду расул Аллах. Что потом Мухаммед его посланник. Вот. Но самое главное, вот идея в том, что арабский мир из уст Мухаммеда получил то, что Бог един. Если мы можем вкратце просто сказать, во времена Мухаммеда Мекка, она была такая, как и сейчас, на том же месте, просто вокруг Каабы, вот этого большого черного куба, было 360 идолов.
2: То есть на каждый день
3: фактически. И каждый приходящий молился своему идолу. И вот
2: ярмарка богов.
3: И вот реформационные действия Мухаммеда привели к тому, что он пришел и сказал, что это не боги, их нужно снести. То есть он говорил,
2: один Бог.
3: Бог един. Вот. И вот это набатом звучало в последователей Мухаммеда, что Бог не в идолах, которые находились в самом центре Мекки вот, времен Мухаммеда. И они после этого потом и уничтожили. Там сначала он ушел в другой город, потом вернулся с армией, взяли Мекку, разрушили идолы. И уже вот основной набат, что Бог един, идолопоклонство разрушено. Идолопоклонству пришел конец.
2: Джабар, у меня вопрос такой. А вот чтобы стать мусульманином, что необходимо для этого? Обрезание, может быть, необходимо? Какие-то обряды? Или достаточно вот этого исповедания веры, что Бог один?
3: Да, ну, вы знаете, обрезание, оно дается, как и во времена Авраама, в начальные дни, или там до юношества, там, до каких-то определенных лет, там, до 7 лет нужно обрезаться. Но достаточно произнести 3 раза символ веры, который называется калима, это значит произношение слова, от слова калом, тут идет корень слова калеме, калима, и он звучит так, свидетельствую о том, что, вы знаете, нет святости никакой Божьей, хотя, вы знаете, в русском языке оно звучит, знаете, тавтологично так, нет Бога, кроме Бога, Бога. Это непонятно. Но если мы разбираем в другом понятии, например, смотрите. «Ля иляхи иля Аллах». Мухаммаду Расул Аллах. Смотрите. «Ля» – это как и еврейское слово обозначает «нет». Угу. Только в еврейском языке не «ля», а «ло». Угу. «Ло кашер» – это значит «нечистое».
2: Не кошерное.
3: Да. А в арабском языке «ля» – оно звучит как «ло». В еврейском «ля» в арабском «нет». «Ля иляхи иля Аллах». «Ля иляха иля Аллах». «Иляха», знаете, это вот оно и в языках азиатских народов тоже присутствует, это святость. Угу. То есть, если разбирать вот символ веры, это слово как святость, не как «нет Бога, кроме Бога». Это вообще непонятно. «Нет святости».
2: Ни у кого другого, кроме как у Бога.
3: Потому что человек на земле только и делает, что ищет святыни. Угу. Ищет святые места, святые источники, святые какие-то изделия, святые пещеры, святые деревья, святые источники.
2: Святые вод, могилы.
3: Святые бывают. Могилы, святые мощи. В арабском понимании Бог открыл. «Ля иляха илля Аллах». Нет святынь, нет святости, которая только Богу принадлежит.
2: Спасибо.
3: И вот когда человек начинает понимать, что нет святости, мы нигде не найдем здесь святости на земле, никакой пещеры, никакого дерева, никакого, вот тумары есть или какие-то изваяния.
2: Знаете, амулеты.
3: Амулеты. Нет ничего святого, что может защитить человека. Только Бог. Вторая часть звучит «Мухаммаду Расул Аллах». Мухаммад является его посланником. И если человек 3 раза это произносит, «Ля иляха илля Аллах, Мухаммаду Расул Аллах», он становится последователем Мухаммеда.
1: Пророки в Коране.
2: Но мы разобрали только первую, есть же еще 4.
3: Есть еще 4. Первое – это шахада. Второе – это намаз. Пятикратная молитва. 5 раз в день каждый правоверный последователь Мухаммеда, он должен молиться.
2: Но ведь помимо намаза есть еще молитва как дуа. Как вот их отличить?
3: Они, видите, намаз – это ежедневное определенное упражнение, и в упражнениях этих вставлены слова, которые вы обязаны говорить. А дуа – вы говорите это после того, как вы совершили этот обряд, который вы должны выполнять. То есть он входит в обязательные действия, а уже дуа в конце вы просите Бога о своих каких-то пожеланиях, вы общаетесь с Богом, и это называется дуа.
2: Намаз какие-то определенные времена прям, да, он прописан?
3: Что? Он прописан по времени, так как время везде разное, он у всех по-разному значится. Сегодня мы живем в технологичном мире, у всех на телефонах, на планшетах, на компьютере.
2: Есть напоминание сразу. Да,
3: напоминание времени. Он один из них очень утром рано, другой ближе к обеду, после обеда, вечером и ночью. Вот 5 молитв. который каждый мусульманин, каждый представитель ислама должен совершать ежедневно. Это намаз. Третье – это Рамазан, руза.
2: Или Рамадан еще, да?
3: Но Рамадан есть,
2: кто как
3: или Рамазан.
2: Да, кто да. как произносит.
3: Рамадан или Рамазан – это девятый месяц по исламскому календарю. Девятый месяц.
2: То есть не по григорианскому, как сентябрь, да. а именно...
3: По мусульманскому календарю, да, по исламскому календарю, по хиджре, это девятый месяц. И там 29 дней. И он у них начинается всегда в один и тот же день. В других местах, где живут люди по юлианскому календарю, по григорианскому календарю, люди, где все живут, у нас разница с ними 11 дней. Почему? Потому что они живут по луне, поэтому у них и в часто во многих государствах луна – это символ их
2: то есть всегда, вот, на
3: герба или флага. Да. Они живут по луне, а григорианский календарь – мы живем по солнцу. Поэтому у нас он разнится. Вы знаете, в православных праздниках тоже есть двунадесятые праздники, которые есть праздники, которые отмечают в один и тот же день, а есть праздники, которые тоже кочуют. И вот если мы говорим о... Рамазане, как в праздник, который у них там в один и тот же день начинается. То есть 1 Рамазана и 29 Рамазана он заканчивается. А у нас он по 10, по 11 дней имеет разницу, потому что у нас мы живем по солнечному календарю.
2: Ну, Рамазан, насколько я знаю, это не только праздник, это прежде всего пост.
3: Да, да.
2: А как пост может быть праздничным?
3: И вы знаете, вот 177-й аят... Нет, вру, 185-й аят. 185-й аят второй суры, он звучит так. Многие даже постясь не знают, почему они постятся. Так, и в месяц Рамазан есть тот, в который Господом Коран ниспослан в руководство людям.
2: Ну и дальше. Ага, то есть подарено наставление Всевышнего.
3: Да, видите, вот... первое откровение Мухаммед получил в этот месяц Рамадан. Вот первое откровение. Но исламский мир не помнит точно, в какой день это было. И они решили, что они будут поститься все 29 дней.
2: То есть
3: весь месяц они посвятят это вот в посте.
2: А что включает в себя этот пост? То есть, вот, ну, может быть, как они, все-таки 29 дней не есть, ну, тяжеловато, или там есть какое-то время, когда можно кушать, послабления какие-то, или как вот вообще, как это правильно сделать?
3: Вообще, в исламском мире послабление только для беременных женщин и больных, скажем, каким-то психическим заболеванием. Остальные все обязаны поститься.
2: То есть все вообще полностью одерживаются от пищи на все 29 дней?
3: Даже не только на пищу, но и на воду.
2: И на воду. Но это касается полностью всех 24 часа каждый день или все-таки...
3: Вот такая интересная закономерность, вы знаете. Световой день. Вот пока солнце светит, кушать нельзя и пить нельзя. Как солнце садится, нужно есть и можно и пить. Поэтому делается... один раз принимается пища ночью, ночью, после того, как солнце село, и утром рано, в 4 часа, или в 3 часа, или в 5 утра, встается и принимается еще один раз пища, и уже весь остальной световой день кушать нельзя. Ну, вы знаете, я думаю, вот во времена Рамазана для меня всегда встает вопрос остро, ведь... Не в еде дело должно быть.
2: То есть даже не в еде. Вообще проблема даже вот поста не в еде.
3: Понимаете, да.
2: А в чем?
3: Потому что вот в древности, во времена Рамазана, все войны прекращались.
2: То есть мир наступал.
3: Прекращались какие-то распри. Не только на уровне народов, но и на личностном уровне. Соседи мирились, родственные отношения какие-то улучшались. Человек прекращал вести какой-то плохой образ жизни. Человек должен быть лучше. Он не должен был там воровать. Он должен был жить прямо, правильно. В таких случаях я всегда говорю, значит, получается, Рамазан – это как бы вступление в духовную жизнь. Или встать на прямой путь. Да? Но это как это парадоксально. После 30 дней поста люди опять... возобновляли войны, люди опять начинали ругаться, люди опять занимались тем, чем занимались, скажем, до поста. То есть, понимаете, да? То есть они опять возобновляли свою вот эту, может быть, греховную жизнь.
2: То есть пост – это был приближение к Всевышнему, приближение к этому праведному пути.
3: Вот мне всегда хотелось сказать, лучше жить 11 месяцев праведно, праведно.
2: Чем один месяц.
3: Чем один месяц жить, ну, как бы вот для галочки. Хотя я понимаю, не кушать. Когда человек не кушает, он этим самым хочет Богу показать, Господи, мне отношение с тобой важнее, чем еда.
2: То есть я смиряюсь.
3: Я жертвую едой для того, чтобы быть лучше, вот для того, чтобы наши отношения с тобой улучшились. Понимаете?
2: Спасибо. У нас, конечно, время передачи подходит к концу, но если можно, коротко, мы не разобрали еще два.
3: Есть приношение закят. Оно считается по-разному. Есть приношение, которое вы должны приносить из своего богатства домашнего, и есть приношение, которое вы должны приносить из земледелия. И последнее – это хадж или паломничество.
2: Паломничество.
3: Паломничество в Мекку. Каждый мусульманин, правоверный, один раз в жизни должен посетить те места, где жил, где ходил, где участвовал, где молился Мухаммед.
2: А вот для чего это важно?
3: Это важно, во-первых, это единство.
2: Угу. То есть
3: люди, приходя туда, понимали, что они единый народ.
2: Умма, есть такое понятие, да?
3: Да, умма – это общество, собрание, единство. Вот они приходят со всех, с разных сторон, и они понимают, что они поклоняются одному Богу, единая религия, единые действия, которые приняты во всех частях мира. Угу. Ну и, конечно, придя туда, они видят людей, которые ищут прямой путь, и это...
2: Это духовный опыт, какие-то наставления новые, какие-то откровения.
3: Знакомство.
2: Знакомство.
3: Это испытания какие-то.
2: Ага. Огромное вам спасибо за то, что были сегодня вместе с нами, за то, что так хорошо спасибо показали вам те пять основных моментов, которые должен делать каждый мусульманин. Спасибо. Огромное вам спасибо. Спасибо и вам, наши дорогие друзья, что вы были вместе с нами. Надеемся, эти передачи вам будут интересны. Просим вас, чтобы вы также писали письма, говорили какие-то отзывы, как-то, чтобы была у нас налажена обратная связь. Спасибо за ту корреспонденцию, которая уже поступает. Всего вам доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад нашей новой встрече, нашей программе «Библия. Люди и судьбы». Как похожи наши судьбы? Людей, живущих сегодня, и тех, которые жили так много веков назад. Библейские герои, мужи веры. Мы о них уже много слышали. Мы думаем, что они жили совершенно в другом измерении. Но как удивительно, что у нас были общие проблемы, общие радости и общие печали. Мы люди, мы все одинаковы. И поэтому наши судьбы, они схожи. Я сегодня хотел бы поговорить, дорогие друзья, о камнях, которые есть у каждого из нас. В наших сердцах, в наших душах у нас есть тяжелые и огромные камни. Быть может быть, из ваших глаз сейчас льются слезы, которые опечалены какой-то семейной ссорой, какой-то проблемой. И вам даже трудно жить. Как бороться с этой проблемой? Как решить конфликт с этим человеком? Как избавиться от этого камня, который тяжким бременем лежит на сердце? Иисус Христос написал хорошие слова через своего пророка и апостола Иоанна. В первом послании Иоанна, в первой главе, 9 тексте, есть замечательные слова. Я помню их наизусть. И всегда, когда в моем сердце бывает тяжелый камень, я об этих словах вспоминаю, и на сердце становится легко. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Как удивительно, друзья, Бог может нас избавить не только от грехов. Он может нас избавить от обиды, от любого камня. Лорна Артур в своей книге, которая называется «Каменистая дорога», повествует об одной интересной истории. Рассказывается об одном прекрасном селении, которое находилось на берегу чистой прекрасной реки. Прекрасная природа, благоухающие цветы, красивые дома, стоящие в правую и левую сторону вдоль центральной улицы. Все было там настолько прекрасно, что можно было зачароваться этой красотой, этой природой. Но вот писательница пишет о том, что люди жили в этом поселке, в этом небольшом селении несчастные, потому что вдоль улицы, по левую и правую сторону были аккуратно выложены огромные камни, готовые в любую минуту полететь в сторону своих обидчиков. Люди пользовались одним важным для себя правилом в этом селении. Как только кто-то на кого-то держал обиду, то он мог взять большой камень и бросить его в адрес своего обидчика. И поэтому люди всегда ходили с огромными брезентовыми рюкзаками на спинах. Когда в них попадал камень, то они ложили этот камень в свой огромный рюкзак для того, чтобы не забыть о той обиде, которую причинил человеку его ближний. И вот сказка говорит о том, что в этом селении люди ходили с огромными рюкзаками, особенно мужчины. Женщины же, в свою очередь, одевали такие своеобразные бронежилеты из войлочной одежды. Когда камень попадал в женщину, то он отскакивал от войлочной одежды, которая смягчала удар камня. Такое странное селение. Люди бросали друг в друга камни. Мужчины горбились и ходили с тяжелыми рюкзаками. Эти люди были несчастны. Они были обречены на одиночество, на скучную жизнь и на несчастную смерть. Говорится о том, что в одной из семей, в том семействе, где отец носил огромный рюкзак, а мать носила ватную подстилку, родился маленький мальчик, который воспитывался в духе любви и нежности. Из детства, к сожалению, он был очевидцем многих семейных скандалов, многих неурядиц, когда люди бросали друг в друга огромные камни. Он видел, как разбухают огромные рюкзаки на спинах у достопочтенных людей. Он видел, как мучается его отец, ежедневно нося в знак своей гордости огромный рюкзак с камнями. Но этот мальчик не хотел идти по следам своих родителей и по стопам каждого живущего в этом селении. Он как-то одел на себе рюкзак и посмотрел, что рюкзак не дает ему возможность свободно перемещаться. Он померил на себе ватную подстилку, эту ватную одежду, и он видел, что в ней невозможно бегать и играть в футбол. Это все мешает. И поэтому он стал ходить без рюкзака и ватной одежды. Над ним смеялись и бросали в него камни, но он отирал свои ушибы, но не собирал этих камней. Я хочу опустить подробности этой истории и скажу о том, что когда этот мальчик вырос, он убежал в совершенно другую страну, о которой он читал в старинных книгах. И как он был удивлен, увидев в этой стране людей, не носящих за спиной рюкзаков и не носящих странных войлочных одежд. Эти люди ходили прямо, они не были сгорбленными под тяжестью рюкзаков. Люди в этом селении были счастливы. И он спросил у одного из жителей, «А почему вы не носите рюкзаков?» И тогда он рассказал. Он говорит, «Ты знаешь, мы тоже когда-то были несчастными. Мы тоже ходили с тяжелыми рюкзаками, не забывали о наших камнях, носили их за своими спинами в знак гордости. И наши жены были одеты в войлочные одежды. Однако однажды в нашем селе появился незнакомец. Однажды он созвал всех людей нашего селения и сказал, «Кто хочет избавиться от своих камней, вы можете их сбросить, и я избавлю вас от этой ноши». И он говорит, что собралось все село, весь поселок, и люди стали приносить к этому таинственному незнакомцу свои камни и выгружать их из своих огромных рюкзаков. И потом этот незнакомец внимательно всмотрелся в каждое лицо и говорит, «А нет ли у вас еще потаенных каких-то маленьких камушков, с которыми вы не можете расстаться?» И тогда люди, не хотя, стали избавляться от своих маленьких камней, которые были припрятаны во все тайные уголки их одежды. После этого незнакомец сказал, «Это все?» Люди сказали, «Все, мы теперь без камней, но что нам с ними делать?» Этот незнакомец свернул в огромную плащаницу и взвалил их на свою спину и понес на высокую гору. Он так тяжело шел, но когда он зашел на эту вершину горы, он крикнул, «Совершилось!» и сбросил эти камни. С великим грохотом они полетели в глубокую пропасть. С тех пор, говорит житель села, счастливого поселка, говорит, наши люди ходят без каких-то камней. Они счастливые, этот незнакомец живет в нашем поселке. Мы каждый раз приходим к нему, когда в наших сердцах появляются обиды. Дорогие друзья, здесь говорится об Иисусе Христе, о том, что Он может избавить нас от наших камней. Он живет рядом с нами. Не носите своих камней, друзья. Избавляйтесь от своих обид. У вас есть Тот, к которому вы можете прийти в любое время. Тот, который простит нам наши грехи и очистит нас от всякой неправды. Господь не хочет, чтобы мы повторяли печальный опыт этой вымышленной маленькой страны. Господь хочет освободить нас от нашей обиды, от наших камней. Он хочет, чтобы мы дышали свободно и ходили ровно, и улыбались. Пусть благословит вас Бог и избавит вас от вашей тяжелой ноши. Всего вам доброго!

0: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Антон Бойков.
2: Никто не спрашивал нас, хотим ли мы родиться. Просто однажды мы осознали, что живем. Однажды мы поняли, что «я» отличается от «ты» или от «они». Это был такой же день, как и все, но для нашей жизни он имел особое значение. Мы погрузились в загадочный мир личностей и индивидуальностей. Жизнь – это не только загадка, которую трудно решить. Это также опыт, в котором смешиваются боль и радость. Все в одном стакане – смесь, которую порой бывает трудно проглотить. Никто не сказал нам, зачем мы пришли в этот мир. На каждом шагу нам приходится самостоятельно выяснять смысл нашего существования. Животные, рыбы и насекомые не знают, для чего рождаются. Они не задаются подобными вопросами. Они просто руководствуются инстинктами, которые не требуют участия воли. Это прекрасные создания, но они лишены возможности выбирать, как прожить свою жизнь. Они повинуются генетически заложенной программе и не могут выйти за ее рамки. Мы другие. Мы ищем смысла. Каждый человек хочет понимать, для чего он живет, так как именно смысл жизни дает нам силы преодолевать сложности жизни. Австрийский психиатр Виктор Франкл в своей книге «Человек в поисках смысла» рассказывает, что ему, как еврею, пришлось пережить в нацистском концлагере. И он говорит о людях, которые решили быть счастливыми даже в тех ужасных условиях. Те, у которых была цель, кому было ради чего жить, ради чего дышать каждый день, смогли выжить. И у них были моменты счастья и удовлетворения. Но в чем тогда смысл жизни? Библия дает однозначный и универсальный ответ для каждого человека. Но люди упорно отвергают его и пытаются найти свой смысл жизни. Это как в истории про доктора Чуна. Один человек спрашивает другого: «Ты не мог бы мне порекомендовать хорошего врача?» «Есть такой доктор, доктор Чун. Он спас мне жизнь». «Как это произошло?» «Понимаешь, у меня была серьезная болячка. Я пошел к доктору Чину и выпил его лекарство, и мне стало еще хуже. Поэтому мне пришлось пойти к доктору Чану. Я выпил его лекарство и почувствовал, что я умираю. И тогда я пошел к доктору Чуну, а его не оказалось дома». Так и люди в этом мире идут от одного врача к другому. Только найдут смысл жизни в детях, как те вырастают, либо погибают. Только обретут его в успехе, как уже пора сходить с пьедестала. Только заработают деньги, как их надо тратить на потерянное здоровье. Писатель Жан-Поль Сартр был атеистом. И его нападки на христианство весьма язвительны. Но даже он был вынужден признать: у человека в душе есть дыра размером с Бога, и каждый заполняет ее как может. Представьте себе пазл. Ты собрал большое полотно, и тебе надо поставить одну деталь, но она не подходит. Так происходит тогда, когда мы пытаемся на место Бога поставить человека, квартиру или карьеру. Человека в таком случае ждет лишь разочарование. Много веков назад Августин Блаженный сказал: «Ты нас создал для себя, и наше сердце будет неспокойным, пока не успокоится в тебе». Мы приходим в этот мир изначально с целью воссоединиться с нашим Творцом, позволить Ему занять место в нашем сердце, и тогда нам открывается вечный мир. Тогда мы обретаем Царство Небесное. Приглашаю вас сегодня обрести смысл жизни в Боге.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: Врачи говорят, что, как правило, женский алкоголизм неизлечим. Именно такой диагноз Наташа услышала из уст медиков. Тогда ей было всего 20 лет. И, к счастью, история Натальи не единственное исключение из правил женского алкоголизма.
2: Ну, у меня в семье вообще все, ну, мама пила и папа пил. И отец умер очень рано, ну, мне было лет 6. И когда мне было лет 13, ну, мама мне как бы вот просто предложила там, ну, на Новый год. Мне и моей сестре, ну, налила нам выпить первый раз. Ну, я выпила, конечно, запьянела там. Ну, мне никаких не было, в общем-то, особенных там впечатлений. Я, конечно, была пьяная, но ничего такого не стало. Ну, сразу зависимости у меня. Вот. Но так как мама пила, и не было такого, ну, со мной как бы усмотра такого, ну, нормального. И в доме всегда была, в общем-то, водка. Я начала немножечко вот выпивать. И мне понравилось то, что вот я стала как бы вот раскрепощенной. Потому что я всегда была очень замкнутая и стеснительная. Вот. А так как я стала выпивать, и я стала себя чувствовать вот раскрепощенной в компании. Ну, то есть, естественно, соответствующая компания у меня всегда была там тоже такие же все. И, естественно, я не пошла никуда учиться. Я вот закончила 11 классов, и дальше я никуда не пошла. Я просто стала пить. Сначала красиво все это было. Я сначала ходила там во всякие кабаки с подружками, с ребятами. Ну и в дворах пили везде. А потом многие, значит, отошли, кто-то перестал пить. Ну, так вот, разошлись. Молодые еще были очень. И вот я, а я просто стала вот зависима уже. Вот даже вот в таком, в 14 лет мне уже надо было вот обязательно выпить. И очень быстро меня это подкосило, алкоголь. У меня уже лет в 17 я уже очень, ну, сильно уже вообще пила постоянно. У меня было такое сильное похмелье всегда. Началась алкогольная эпилепсия. Я падала. То есть я без похмелья не могла. Вот. Мне надо было обязательно похмелиться. Вот. И в 18 лет я была уже просто, ну, алкоголиком. По мне было вообще абсолютно не видно, что мне 18 лет, потому что, ну, я была просто спившаяся. Вот. И, значит, и мне было очень, ну, естественно, алкоголь, он разрушил всю нервную систему, и я была очень, ну, мне было страшно постоянно, у меня преследовал постоянный страх. То есть я не могла вот именно находиться в трезвом состоянии. Мне постоянно надо было похмелиться, мне постоянно надо было находиться в состоянии алкогольного опьянения. У меня очень сильно заболела. У меня от спирта, который я пила, то есть денег не было, откуда у меня были деньги. Естественно, там где-то достанешь, где-то с кем-то там, чтобы там денег достать. Значит, покупали спирт. Нехороший спирт, там такая была жидкость для обезжиривания поверхностей. Вот. И я пила этот, ну, потому что лучшего ничего не найти было. Я пила этот спирт, и у меня от этого спирта начала просто слезать вот кожа, слезиться глаза. И вообще, ну, были жуткие вещи. И потом я стала, ну, заболела вирусными там заболеваниями. И у меня, я облысела. Я стала, ну, вот это мне было, по-моему, 21 год. У меня полностью вылезли все волосы вообще. Я была лысая, я была просто, ну, представляете, была такая страшная, у меня все слезало. И я думала, что я просто уже умираю. Хотя почему-то я, ну, я всегда как-то задумывалась, что, ну, неужели это все? Вот так вот я и умру вот в 21 год, и не так, и ничего. Вот. Мне было очень страшно жить вообще. Жить страшно было жить, потому что это, ну, ну, просто не передать. Я просыпалась где угодно, то есть в каких угодно, на какой угодно улице, в каком угодно месте, не знаю сама ничего. Попала в больницу, меня увезли, потому что я вся просто уже, ну, вся гнила, можно сказать. Вот не было волос, у меня были вот эти вот руки, вот с кожи прям слезала, я была вся вот в каких-то там гнойниках жутких. Вот. И меня положили в больницу, я там лежала, меня лечили, делали мне уколы, и меня там смотрели все врачи, у меня была печень очень, ну, увеличенная намного. И врач, которая меня обследовала, она мне сказала: «Ты знаешь что, моя дорогая, ты никогда не сможешь стать матерью. У тебя внутри все просто, у тебя такие вещи с тобой происходят». Она говорит: «Я такого просто не встречала, чтобы в 20 лет вот так себя довести». Ну, она просто на меня вот так вот это самое. Я ее спросила, помню: «А у меня волосы-то хоть вырастут?» Она говорит: «Ну, может быть, и вырастут когда-нибудь, но детей ты иметь точно не будешь. У тебя с твоим организмом происходит что-то страшное. У тебя, говорит, организм, у тебя организм хуже, чем у 50-летнего вот человека, который, ну, вот уже дряблая, рыхлая, все уничтожено вообще алкоголем». И она, значит, говорит: «У тебя ранний хронический алкоголизм, и ты от него не излечишься, потому что это все зависимость, тем более потому что ты женщина», она мне сказала. А женщины, как правило, не смогут. То есть она говорит: «Милочка моя, то умрешь ты, конечно, в рассвете сил».
0: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
2: И вдруг, значит, у моей мамы вот этот вот цирроз, и вдруг у нее случился приступ очень сильный печени. В одно прекрасное утро она не встает. Я ее бужу, она не встает. Я, значит, в ужасе. А мне было страшно вообще ее потерять, потому что это был единственный человек, который мог меня откуда-то забрать. Потому что я сама не могла доезжать просто. У меня было то разбитое лицо, то еще что-то. Я не могла ехать, я всегда боялась опять-таки ездить. И вот если я с похмелья, я там откуда-то звоню: «Мама, забирай, потому что я не могу ехать. Ну, я не доеду никогда в жизни». И единственный человек, который хоть как-то меня поддерживал. Ну, несмотря на то, что, конечно, вместе пили. Вот. Ну, для нее это было все равно же был удар, что вот так вот. Вот она мне сама говорила, хотя и сама мне наливала, и, в общем-то, говорила, что самое страшное для нее это то, что я вот так пью. Вот. Потому что она в свои 50 лет не пила так, как я вот в свои вот там 20. Вот. И, в общем, короче говоря, вот, значит, у нее вот этот вот приступ. Я не могу ее разбудить. Я плакала, конечно: «Мама, что случилось?» Это самое. А она вот вроде и спит, а вроде, ну, непонятно, вроде и не умерла. Вот. И приехала, я звоню своей вот этой вот сестре и говорю: «Ира, ну, не могу, приезжай, там ужас, там плохо все». Приехала Ира, и она начала мне говорить. Тогда вот она меня отвела, помню, вот на кухню, и начала мне говорить. И тогда вот я поняла, что вот тогда через нее говорил Бог. Она мне говорит: «Ты видишь, ты видишь, что вообще происходит? Ты понимаешь, что ты вот погибнешь?» И просто, ну, начала мне вот... Ну, я так уже не помню конкретно, но она мне говорила про то, что я вот погибну просто, и куда ты пойдешь дальше? Что с тобой будет вообще? Ты посмотри на свою маму. Ты так же просто вот ляжешь и не встанешь в один прекрасный момент. Ну, понимаешь, что вот она просто умирает. И, значит, и она говорит: «Надо молиться, тебе надо, значит, тебе надо приходить к Богу». Она за меня помолилась. Мы вызвали скорую, маму увезли. И врач сказал, что ей уже ничего не поможет, потому что у нее пошла вот кома, какая-то там кома, вот печеночная, и она умирает, она все. Я пошла, купила себе бутылку водки и выпила ее. Но мне почему-то легче, наверное, первый раз, наверное, в жизни мне не стало легче, мне стало еще хуже. И вот первый раз в жизни я стала молиться. Я всю ночь плакала и молилась Богу. Я встала на колени и плакала. И говорила, что: «Господь, если ты есть, вот, ну, помоги мне, приди в мою жизнь. И, пожалуйста», я вот его еще просила, чтобы он исцелил мать. Потому что, ну, мне было ее жутко жалко. И вообще мне ее всегда было по жизни жалко. Вот. И я его просила, чтобы он пришел в мою жизнь. Потому что, ну, я так больше не могу. Что я не хочу погибнуть вот так вот. Я, ну, хочу вот, чтобы, ну, ты показал мне, что вот... Ну, в общем, короче говоря, я вот молилась всю ночь. И я не сомкнула глаз. Я всю ночь, по-моему, вот так вот и промолилась. И что самое удивительное, что утром мне... Вот первый раз за эти года мне не было плохо. Я вот думаю: надо же, Думаю, надо же, как мне помогла эта молитва. Ну, я вот так вот это самое думаю. И я позвонила своей родной сестре и говорю: Оля, ну, ты поедешь к маме в больницу? Она говорит: да, обязательно поеду. В общем, короче говоря, мы с ней встретились и поехали, значит, к маме в больницу в Боткинске. Боткинскую больницу. И каково было наше удивление, когда мы пришли туда и узнали, что маму из реанимации, то есть там, где ее положили умирать, перевели в палату, потому что вдруг ночью она пришла в себя. И врач удивленный, который вот ее увозил, он сказал: вы знаете, она почему-то пришла в себя. Вот. Это очень удивительно. Может быть, у нее, он говорит, может быть, у нее очень просто хорошее сердце, то, что она вот, ну, не это самое, не знаю, ну, пришла в себя. И я вот прихожу, ну, мы пошли в палату, и лежит мама в таком состоянии непонятном, но она еще не отошла, у нее была кома. И в первую очередь, что я сказала, я говорю: мама, ты понимаешь, что произошло чудо? Вот просто произошло чудо. Я обратилась к Богу, я всю ночь молилась, и Бог, Он тебя исцелил. Я говорю: ты понимаешь, Он тебя исцелил. Это тогда было действительно вот такое вот чудо для меня и для нее, конечно же. Я говорю: мама, ты представляешь, что может, ну, что можно все-таки вот жить по-другому, что мы с тобой давай вот перестанем, давай оставим, давай будем ходить в церковь, потому что Бог сегодня ответил на мою молитву. Во-первых, Он исцелил тебя, во-вторых, я говорю: мама, мне неплохо, я даже не хочу похмелиться. Как-то так все сложилось очень быстро. Мы в церкви вот подошли к Сергею, и он сразу же сказал: да, без проблем, поехал, ну, ты поедешь в центр. И вот осенью в 95-м году у меня только начали отрастать волосы, мы приехали в центр. И у меня сразу пришло исцеление вот внутреннее. Я как-то это почувствовала. Вот мне Бог дал это. Вот я поняла, что я исцелена полностью. У меня исцелены все мои внутренние болячки, которые у меня были. У меня было очень много всяких нехороших вещей, и инфекционных, и вирусных. Вот. И я это поняла. И что самое главное, у меня прошел страх. Вот этот вот страх, страх вот этих вот приступов постоянных. Потому что раньше, когда у меня начинался приступ, у меня один глаз переставал видеть. И вот у меня в правом или в левом глазу было такое радужное пятно. Радужное пятно, которое, если я увижу, я знала, что я падаю. И, ну, то есть оно было, ну, практически всегда. И я всегда боялась: сейчас пятно будет, сейчас я упаду, сейчас я удар. Ну, вот это вот. И у меня ушел этот страх. И я знала внутри, что я исцелена вот от этой эпилепсии, от всего. То есть я свободна. Я свободна от алкоголя. И я вот, ну, на реабилитации я сразу, в общем-то, мне было тяжело. Такое я даже бы не назвала, что это вот так мне там было очень сильно тяжело. Вот многим было очень тяжело. Но вот я хочу сказать, вот я очень хорошо прошла реабилитацию, благодарю Бога.
1: Сразу после реабилитации Наташа вышла замуж. И вопреки словам врачей, что она не сможет быть матерью, у нее родилось трое детей. Бог не только освободил ее от алкоголя, но и подарил Наташе прекрасную семью. Сейчас Наталья вместе с мужем Николаем живут и работают в реабилитационном центре и помогают всем, кто приехал на реабилитацию, обрести свободу, а вместе с ней и новую жизнь. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Слово на сейчас. Ведущий Валерий Малышев.
1: Здравствуйте. Как вы думаете, насколько вы проницательны? Часто ли вы оцениваете слова, поступки, а может быть даже внутренние мотивы других людей? Мы продолжаем наше путешествие по Евангелию с богословом, священнослужителем Вениамином Владимировичем Дашкевичем. Здравствуйте, Вениамин.
2: Здравствуйте.
1: Ну, собственно, вот о привычке оценивать себя и других людей. Угу. То есть вот, ну, я думаю, что это всем свойственно. В большей или меньшей степени, но как минимум себя мы оцениваем.
2: Ну, мы всегда оцениваем что-то, что вокруг нас происходит. Даем оценку, угу, и потом реагируем. Причем мы реагируем, знаете, на что? Мы не на обстоятельства реагируем, мы реагируем на свою же оценку. Mm-hmm. То есть у нас есть какая-то предустановка, что вот это мне не нравится. На ногу, например, наступили, гнев, да?
1: Ну а что, кому-то нравится, что ему наступает?
2: Но если у вас есть предустановка, ну, скажем так сразу же, любви к ближнему, да? Mm-hmm. Или что у вас недостаток, ну, по-простому если говорить, недостаток внимания, да, у вас... Ну, хоть кто-то мне наступил на ногу, да? То есть хоть кто-то мне обратил внимание, ну, хотя бы поругали.

0: Да, хотя поругали где-то там на работе, родственники. То есть какое-то это... хоть внимание ко мне.
1: Как у Александра Дюма там в «Трех мушкетерах», когда, не помню, по-моему, Д'Артаньян там прятался, а ему говорят, неважно, пусть лучше на тебя король... там, злым, недовольным взглядом посмотрит, но посмотрит.
0: Посмотрит, да. А почему дети? А почему дети зачастую ведут себя плохо? Недостаток, как говорят специалисты, недостаток внимания родителей детям. И они привлекают внимание к себе, добиваются. Вы хотя бы поругайте меня, вы хотя бы как-то что-то, но обратите на меня внимание. Мы нуждаемся.
1: То есть нужно нужно стать фактором раздражения для того, чтобы...
0: Если тебя не хотят любить просто так, то нужно стать фактором раздражения, чтобы как-то обратить на себя внимание. Ну, такое вот как бы вот... Есть такой момент в мышлении, по крайней мере, вот детей, но часто и у нас бывает. Да? То есть мы все равно оцениваем как-то события вокруг нас, реагируем на свою же оценку, на свою предвзятость реагируем. И то, как мы, реагируем на события, на себя, на свое состояние, мы точно так же начинаем воспринимать и ближних. Мы также оцениваем и ближних, как себя. Вот это вот, кстати, вопрос праведности, о которой очень много спорили фарисеи. Угу. То есть вот если мы уж хотим затронуть эту тему, то давайте поговорим о том, в чем была разница, различие между праведностью, которую проповедовали, которую преподавали фарисеи, книжники в своих школах раввинистических, и то, чему учил Иисус Христос.
1: Давайте.
0: Давайте прочитаем вот один текст, где Иисус говорит о праведности. Матфея, 5 глава, 20 стих. «Ибо говорю вам, если праведность ваша...» Он обращается к ученикам своим. «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Понимаете, что происходит? Что такое праведность в понимании фарисеев? Вот какую оценку они давали себе? Да, сразу вспоминается, знаете, вот эта вот известная притча. Один зашел в храм помолиться, фарисей, да, и мытарь, Господи, я недостоин, прости меня грешника, фарисей бьет себя в грудь, Господи, я такой вот праведный, я то дело исполняю. Кто пошел оправданным перед Богом? Иисус говорит, мытарь. То есть он переворачивает с ног на голову вот эти вот представления о праведности у фарисеев. То, что нам, людям, кажется... таким вот красивым, блестящим, оригинальным, таким вот сверкающим. В глазах Бога это может быть мерзость, а наоборот, то, что нам непонятно, Господь это превозносит. Вот в этом нужно
1: разобраться.
0: Означает
1: ли это, что, ну, по сути, Христос говорит, что неважно, как вы живете, важно, как вы оцениваете себя. То есть если вы не превозноситесь, как фарисеи, то значит, вы будете оправданы.
0: Это такой, знаете, коварный вопрос. Неважно, как вы живете. Я не могу сказать, что вот действительно неважно, как мы живем. Ну, мне кажется, что важно, как мы живем. Но действительно начинается с того, как мы оцениваем себя, события в своей жизни, своих ближних. Как мы воспринимаем все это, как мы оцениваем. Так вот, у фарисеев у них было такое представление, что если ты хочешь, чтобы Бог тебя любил, благословлял, ты вот это сделай, всю ритуальную, религиозную чистоту, обрядовость, ты все это соблюди, и тогда Бог тебя благословит, а по-другому говоря, Бог тебя будет любить.
1: Неужели настолько
0: заработай любовь Божию, другими словами.
1: Неужели настолько примитивно? Неужели, ну, фарисеи, ну, порой, когда вот так вот на них смотрят, что вот ритуал исполни, и все, ты хорош. Ты праведен, ты богоугоден.
0: Нам это кажется примитивным, когда мы понимаем суть. Вот когда мы о сути не задумываемся, все очень непросто. Очень много чего нужно сделать, чтобы угодить Богу, чтобы заработать спасение там, или чтобы просто считаться праведным. Ну, спасение они не зарабатывали. Они мечтали о благословениях завета, чтобы у них в земной жизни уже были благословения. А для этого нужно, чтобы все общество соответствовало требованиям. да, вот, требованиям закона и всех предписаниям иудаизма. А Иисус говорит, я тоже за праведность. Тоже за то, чтобы мы стремились, возрастали, были, скажем так, хорошими, порядочными людьми. Вот. Но ваша праведность должна быть даже больше, чем праведность фарисеев. Как это понять?
1: То есть праведность фарисеев, если вот исходить из такого, то это значит всех заставить...
0: Соблюдать.
1: Всё. Вот это все исполнили, ну, хотя бы так.
0: Помимо вот этих 613, или смотря кто как разбивает, 616 заповедей Торы, которые вот Тора разбивается на вот отдельные кусочки, ну, да, получается понятно. Там 613, 616 заповедей. Помимо вот соблюдения вот этого, есть еще было много всяких постановлений, комментарий, Талмуд, Мишна, все вот это тоже нужно было, традиция, все это нужно было соблюдать. Вот. Очень много всего. А Иисус говорит, моя праведность или мое требование к праведности еще больше, превзойти должно. Это то что есть, же получается?
1: То есть надо уже...
0: Дополнительные какие-то требования.
1: Они Талмуд, Мишну и прочие писали для того, чтобы оградить вот эти вот заповеди, которые в Торе,
0: да.
1: Чтобы...
0: Обезопасить себя.
1: Да,
0: чтобы заранее не согрешить.
1: Чтобы не просто их не нарушить, а чтобы даже не подойти к той ситуации, когда я уже нарушаю. Получается, что Христос тогда, значит, ну, видимо,
0: еще больше предполагает, но если
1: предполагает еще более широкий круг.
0: Но если мы посмотрим Евангелие, он нигде никаких требований, вот таких вот соблюдения внешних обрядов, там, омовений, даже наоборот, кажется, что он где-то нарушает, общается с самарянами, не положено, общается с грешниками, с мытарями, не положено, оскверняет себя, нарушает субботу, хотя он говорит, это все можно делать добро.
1: Я хотел бы уточнить, нарушает или кажется, что нарушает?
0: Он нарушает требования иудаизма, требований вот именно их понимания, их религии, но не Торы, потому что Господь говорит, что, то есть Иисус говорит, что...
1: Ну, вот, то есть это опять к оценкам,
0: так
1: что так его оценивали фарисеи, книжники.
0: Получается, что у Христа нет увеличения этого требования праведности. Тогда о какой праведности он говорит? И вот отвечая на критику фарисеев, которые постоянно его обвиняют, осуждают, он говорит, смотрите, Матфея 5 глава, хочу вот этот стих прочитать, Матфея 5 глава, 21-22 стих, чтобы нам уже было понятно, куда, в каком направлении ведет нас Христос. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата твоего... Здесь Иисус не отменяет закон, а он его углубляет. Но углубляет не в сторону различных вот обрядовых требований, а в сторону понимания состояния своего сердца. Что у тебя в мыслях творится? Гневаешься? Обижаешься? Разберись. Покайся, помолись, иди примирись.
1: Вообще говоря, получается так, что если я на кого-то гневаюсь, то есть если во мне внутри возникает вот этот гнев, вот эта вот эмоция, вот это вот состояние, когда, ну как, по сути, я уже ненавижу этого человека, потому что он что-то сделал, ну, либо против меня.
0: Не так, как я хочу, по крайней
1: мере. Ну, или как минимум, да, не так, как я ожидал, не так, как я хотел. Там. Ну, может быть, не так, как есть какие-то стандарты определенные. Ну, и
0: это
1: далее.
0: Тоже, да.
1: Вот. Во мне возник гнев. Я этого человека, ну, как минимум, вот в данный момент ненавижу. И это значит, что я уже убийца.
0: Угу.
1: По заповеди.
0: Да. Согласно комментарию
1: да,
0: Иисуса
1: Христа... согласно Христову комментарию, я уже убийца.
0: Уже начинается это исполнение в сердце.
1: Если это так, то получается, что, ну, вот то самое расширение.
0: Да, это углубление. То есть не просто вот количество можно, нельзя, требования различные, вот это делай, это не делай. А загляни в свое сердце и подумай. Дело в том, что Иисус на самом деле, он... Ну, можно сказать, что он опередил свое время на 2000 лет. Но на самом деле мы только через 2000 лет сегодня начали задумываться о том, о чем говорил Иисус. Ведь он же говорит здесь о наших реакциях и эмоциях, да, вот гневаемся мы, да? Даже если кто разгневается, тот уже согрешает, вот эту заповедь нарушает. Мы сегодня начинаем только разбираться, что такое наши ощущения, эмоции, чувства, чем они отличаются. Вот давайте вот просто буквально несколько слов я скажу, почему мы гневаемся и как это вот просто себе запрещать, это не решит проблему.
1: Не получится.
0: Не получится. Так вот, что такое... Все начинается с наших ощущений. Что такое ощущение? Вот я чувствую, что вода мокрая. Да? Вот ощущения какие-то. У меня есть ощущения этого внешнего мира. Кресло твердое, пиджак там гладкий или шершавый. Да? То есть ощущения. Есть какие-то ощущения. Кто-то мне наступил на ногу, кто-то меня толкнул. Ощущение мое. Угу. Да? Дальше эмоции. Испугался я, или же я одернулся, мне искра от прикосновения к одежде к другому человеку пробежала. То есть эмоция, когда я реагирую, когда я либо испугался, либо я, как-то удивился. И вот после вот этой вот эмоции моей происходит моя реакция ответная на эту эмоцию. Угу. От ощущений переходит в эмоции, от эмоций переходит в реакцию. И вот о реакции уже здесь мы можем говорить, что реакция — это то, как я мыслю. Реакция — это производная моего мышления. Я либо в ответ начинаю ругаться, раздражаться, толкаться, кричать, либо я смотрю с умилением и говорю: «Да ничего страшного». Но если я просто создаю видимость, это не то, что у меня внутри. Это вот реакция, это видимость. Это так же, как фарисеи вот делали то, что вот...
1: Я натренировался отвечать определенным
0: образом. Натренировался отвечать, да, культурно-вежливо. А все начинается-то, что в сердце? Начинается все с эмоций и ощущений. И с того мышления, на которое реакция накладывается. То есть фарисеи фактически что они делали? Они говорили... Нам надо создать видимость. Ну, не говорили, они фактически к этому вели. Нам надо создать видимость, что у нас все соблюдается. Внешне мы праведны. А Иисус говорил: внутри, в сердце.
1: Но есть ведь следующий момент. Например, законы, которые существуют, никто же не судит наши мысли и эмоции. Судят поступки, действия.
0: Люди судят, оценивают.
1: Да не только люди.
0: А Господь, Он смотрит, написано, читает помышления сердца человеческого.
1: Хорошо, читает. Но тогда получается так, что во мне возник гнев,
0: да.
1: Но я же его подавил.
0: Ну,
1: то есть я не поступил в соответствии с моими,
0: Учимся, мы учимся. Мы же не сможем сразу, мы учимся.
1: Правильно реагировать, я его подавил. Я никому не нанес ущерб. Больше того, я в качестве тренировки, я же должен проявить любовь к этому человеку, в том числе.
0: Ну, мы учимся проявлять любовь.
1: В качестве тренировки, в ответ на, в ответ на то действие, которое вызвало во мне гнев, я, наоборот, что-то делаю хорошее, доброе, во всяком случае, как я это воспринимаю, в отношении этого человека. Но я все равно уже... согрешил, потому что во мне этот гнев возник.
0: Ну давайте, чтобы нам не оставаться только лишь на теоретическом таком размышлении, давайте мы посмотрим, какой пример приводит Иисус. А он в пример вот отличие праведности Иисуса Христа, то, чему он учит. Ребята, вот смысл моей праведности, он говорит. Приводит три знаменитые притчи. Притча о потерянной овечке, о потерянной драхме и о блудном сыне. И вот когда мы понимаем, вспомним сейчас кратко эти притчи, поймем, к чему он это говорит, мы поймем, в чем праведность Иисуса Христа и в чем отличие от праведности фарисеев. Потому что так теоретически, конечно, мы уже поняли, разобрались. Но давайте пример. Вот смотрите, притча о потерянной овечке, да? О чем там, значит, вот, ну, овечка одна потерялась, пошел пастух искать ее, нашел, радуется, принес обратно. Овечка знала, что она потерялась, да? Знала. Монетка, которая, драхма, потерялась. Она знала, что потерялась? Не знала. Это отдельная категория людей, которые тоже потеряны пред Богом, но они даже не осознают, что они потеряны. А овечка символизирует тех, которые понимают, что что-то в жизни их не так, но они осознают. Три категории людей. И есть еще Притча о блудном сыне. Первые две притчи говорят, учат учеников, Иисус Христос учит своих апостолов, как им нужно в этом мире совершать служение. Он же их обучает. Вот праведность, вот принципы моей праведности.
1: В данном случае принцип – это мы учимся у активной стороны.
0: Да. Мы учимся проявлять, искать, спасать, милосердие проявлять. Мы учимся этому. И этому учит нас Господь.
1: У потерянной драхмы нечему научиться.
0: Мы не у драхмы учимся, мы учимся у Господа, который ищет. Вот, понимаете, его позиция. Он раскрывает свою позицию грешникам, к мытарям. И он преподает ученикам. Вот что я показываю вам, и вы подражаете, вы учитесь, повторяете за мной, я ваш учитель. Да? Он, как пастырь, ищет потерянную овечку. Он ищет даже тех, спасает даже тех, которые не осознают. Он для них тоже пришел как слуга и служит, чтобы старается спасти всех, чтобы откликнулись, чтобы как-то достучаться до сердца, помочь, любовью там растопить сердца. Вот это притча. Он говорит, вот смотрите, вот это праведность моя. Я пришел любить, я пришел спасать. Праведность — это не потому, что вы такие хорошие, красивые, там ничего плохого не делаете, все у вас как бы вот идеально выглядит. Вы кажетесь праведностью, он говорит фарисеям. Вы кажетесь праведными. Моя праведность, праведность Христа — это то, что я служу людям. Это то, что я пришел спасать. Это та любовь, которую я вот проявляю и учу вас проявлять. И третья притча в этом блоке. Притча о блудном сыне, да? А вот как вы думаете, чем она отличается, эта притча? И вообще, о ком эта притча?
1: Ну, там как минимум раз, два, три, ну, больше, но три основных действующих лица, как минимум. То есть там есть активное, ну, самое активное действующее лицо, это сын, который тут, ну, вообще говоря...
0: Пошел в разгул, в отрыв.
1: Да, недобрый сынуля, который взял и сказал, ну-ка, отдай-ка мне наследство.
0: При живом-то отце.
1: При живом-то отце и все остальное. Отдай-ка, я пойду.
0: Он фактически отрекся от отца.
1: Да.
0: Похоронил его живого, говорит, все, имение, будем считать, что ты уже нам отдаешь.
1: Да, потом, соответственно, он пошел, прогулял, ну, там, по-русски говоря, пропил все свое наследство.
0: Прокутился,
1: ну,
0: да.
1: Прокутил, вот. И в какой-то момент он пришел в разум, как написано, и решил вернуться. Ну, вообще...
0: Осознал свое состояние, да?
1: То есть это вот одно действующее лицо. И, в общем-то, здесь мы, ну, так или иначе, мы привыкли себя ассоциировать вот с этим...
0: Блудным сыном.
1: Блудным сыном. Ну, потому что, да, действительно, мы часто...
0: Ну, начинается с того, что мы возвращаемся к отцу. Вот наш путь веры... И мы изначально ассоциируем себя поэтому вот с блудным сыном, который
1: возвращается. И мы, в общем-то, рассматриваем здесь ситуацию, насколько трудно вообще осознать, что можно вернуться.
0: Ну вот еще два действующих героя.
1: И вот еще два действующих героя. То есть, ну, отец, получается...
0: Как он реагирует?
1: Ну, здесь все достаточно просто. То есть его личность, ну, она такая вот простая и вся, ну, я бы сказал, плоская. То есть у него единственное там качество, свойство...
0: Он ожидает.
1: Да.
0: Он
1: ожидает, он любит. Все.
0: И любит.
1: То есть
0: вот
1: там
0: этим все сказано.
1: Там нет никаких других...
0: Совершенно,
1: ну, то есть
0: верно.
1: Никакого другого подтекста. То есть, ну, поскольку тут только любовь, только ожидание, только положительные качества, то, в общем-то, этот отец, ну, это Бог, наверное.
0: Да,
1: ну,
0: да.
1: Потому что столь однозначного, ну, ни один человек не может быть таким, наверное.
0: Да.
1: Ну, и есть еще брат.
0: Третий.
1: Старший брат,
0: который тоже реагирует.
1: Реагирует, который недоволен
0: вот
1: тем, что
0: вот обратите внимание, я хочу обратить внимание, подчеркнуть. Притча о блудном сыне, но в ней показана реакция на событие. Одно и то же событие. Но есть реакция Бога Отца в образе вот отца, да, в этой притче. И есть реакция старшего сына. Да? То есть реакция чья это? Это реакция фарисеев. То есть две разные реакции. И вот вы знаете, некоторые говорят, что вот эта вот притча о блудном сыне, это притча не о блудном сыне. А о ком?
1: Ну, о старшем брате. Получается.
0: Притча о старшем брате, да. Потому что он-то ее, Иисус говорит кому? Он ее говорит, эту притчу, фарисеям. Если две предыдущие притчи рассказаны как бы больше ученикам, что вот это моя позиция, вот так вот я поступаю, принимая мытарей, грешников, общаясь, пытаясь спасти всех, овечка, там, потерянная драхма, и вы тоже этому стараетесь, то притча о старшем брате, притча о блудном сыне, это больше ответ фарисеев, потому что, фарисеям, потому что они обвиняют Иисуса Христа. Что же это он такой-сякой? Это как бы, ну, и попытка объяснить ученикам, но
1: как,
0: больше
1: как
0: это...
1: Как старший брат обвиняет своего отца, и получается, что, ну, в этой аналогии фарисеи обвиняют Бога.
0: Они обвиняют Бога, они обвиняют Иисуса Христа. Они обвиняют вообще его вот такое вот как бы, ну, неправильное. Они, понимаете, Иисус Христос пришел, и он им портит попытку достичь, чтобы весь народ начал соблюдать все. А он учит не вот эти их требования соблюдать, а что-то как-то над своим сердцем работает.
1: Ну, то есть народ должен соблюдать... Потому что мы так решили, да. И потому что, ну, как сказать, если народ не будет соблюдать, то в нашей парадигме мы не добьемся цели.
0: Да. А то он есть, начинает прорабатывать внутреннюю мотивацию. Так извините меня, это сколько времени потребуется, чтобы проработать внутреннюю мотивацию, исправить все причины и мотивы? Так мы же никогда не дождемся благословений. То есть у них желание как можно быстрее освободиться от римлян, получить благословение. Все, давайте сейчас всех заставим соблюдать все. И, ну, согласно учению школы Шамая, да, и будет нам благословение, счастье, всем будет хорошо. И Иисус начинает вот показывать реакцию старшего брата, обличает этим фарисеев. Все понимают, кто в этой притче старший брат. И он показывает, как контраст этому, реакцию Бога Отца. Да, мы, все человечество, мы предали Бога Отца, но мы возвращаемся. И самое главное, что Он нас принимает, Он любит. И Он говорит, вот, я пришел показать. Это я, как Мессия, пришел показать, как Бог принимает мытарей и грешников, как Он нас всех принимает, потому что мы все грешники. Не надо сравнивать, что одни лучше, другие хуже, что кто-то хуже нас. Не надо сравнивать, говорит Иисус, потому что все согрешили, лишены славы, потому что все виноваты. Потому что, когда мы начинаем сравнивать себя с другими, мы это делаем для того, чтобы себя оправдать, другого обвинить. Для этого,
1: в общем, и надо еще понимать следующее, что в притче-то вот старший брат представлен таким негодяем, который не рад, который недоволен, что, по сути, его...
0: Но послушен всегда отцу.
1: Да, он послушен, но при этом он не рад, недоволен. Ну, вообще говоря, ну, что бы ни произошло, а если поставить себя на место этого старшего брата, то получается, что, ну, действительно... Тот забрал свое наследство, да. Он его растранжирил. Да. То, что осталось у отца, это, по сути, уже мое.
0: Угу.
1: А он тут возвращается, и...
0: Тут ему снова наследный перстень возвращает.
1: Да, то есть, ну, по сути, это от меня отрывают, ему дают. Ну, конечно, я недоволен.
0: Вот этот старший сын, он все делает вроде бы правильно, всегда послушен отцу, но он как реагирует? Он не рад. Недоволен. И фактически вот в этом видно отличие. Праведность, которую дает Иисус Христос, и праведность фарисеев. Отличие в атмосфере, которую мы создаем фактически своим присутствием. Мы можем все делать правильно, человек может поступать все идеально, все совершать, но рядом с ним невозможно находиться. Он может очень много знать, но рядом с ним жить невозможно.
1: Но в свете Нагорной проповеди все ли мы будем делать правильно?
0: Вот когда
1: как,
0: мы...
1: Как мы начинали.
0: Праведность, вот как фарисеи, да, то есть мы начинаем других осуждать, требовать, то есть рядом с нами невозможно находиться. И отличие праведности Иисуса Христа, он ни от кого не требует, он внутри себя вот эту любовь имеет и проявляет. И вот это вот создание атмосферы, если рядом с тобой людям приятно, то вот это вот признак праведности Иисуса Христа. И главное отличие фактически, вот я бы так вот подвел итог, главное отличие, создаем ли мы рядом с собой приятную духовную атмосферу? Или рядом с нами, даже если мы делаем все правильно, людям находиться тяжело и неприятно?
1: То есть, казалось бы, парадокс. С одной стороны, эталон намного выше и жестче. Ну, то есть эталон, который дает Христос.
0: Да, да.
1: То есть эталон между, ну, как это сказать, граница между праведностью и грехом.
0: Да.
1: Она намного жестче, намного выше. И по большому счету вообще возможно ли этому эталону в полной мере соответствовать?
0: А вот здесь вот благодать. Знаете, в чем благодать? Потому что же Христос принес благодать. А благодать в том, что это в нас производит Господь Духом Святым. Это не мы сами должны пытаться, как фарисеи сами пытались mm-hmm. что-то сделать, чтобы быть достойными. Не мы сами должны пытаться. Это в нас производит Дух Святой, но Он производит это тогда, когда мы поняли свое состояние и исповедали его. Вот пока мы не поняли, не исповедали, не признали свою проблему, препятствия в нас, эти ростки Царствия Божия и благодати Божией, и праведности, расти не могут. Вот что нужно.
1: То есть эталон высокий, но, с другой стороны, отношение к людям должно быть не на основании вот этого вот соответствия-несоответствия, да. а на основании того, что...
0: Ну, как можешь, люби и
1: учись
0: любить.
1: Вообще говоря, все эти люди, независимо от того, праведные они или грешные,
0: да.
1: ну, точнее так, они все грешные,
0: да.
1: но их всех любить надо.
0: Да. Люби, как умеешь, и учись любить еще лучше у Иисуса Христа.
1: Спасибо большое, Вениамин
0: Спасибо
1: Владимирович.
0: Спасибо за
1: прощение. Благодарим вас, что это время вы были вместе с нами. Вы смотрели программу «Слово на сей час. Путешествие по Евангелию». Если вы смотрели нас на YouTube-канале «Три ангела», подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы рады любой обратной связи. Всего вам доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим на те вопросы, которые сегодня волнуют общество, а особенно молодежь. Тема нашей сегодняшней встречи — это сила молитвы. Наверное, каждый из нас знает, что такое молитва. Но давайте сегодня мы поговорим о силе молитвы, а также как быть в тех моментах, когда нам кажется, что Бог нас не слышит. Сегодня у нас в гостях священнослужитель, специалист по работе с молодежью Геннадий Касап. Геннадий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Хоть мы и заявили вначале, что каждый, наверное, из нас знает, что такое молитва, давайте все-таки вкратце скажем, что такое молитва.
3: Ну, молитва — это, как мне кажется, одна из духовных практик, которые сегодня используются верующим человеком, не только христианином, для того, чтобы общаться с Богом. И есть разные проявления этих практик в разных церквах, в разных деноминациях. Это делается по-разному, но это способ общения человека с Богом.
2: Для людей, для многих, в частности, для молодежи, складывается такое ощущение, порой, особенно, может быть, в какой-то степени неподготовленности или неопытности, что молитва — это такая палочка-вручалочка. То есть молился, попросил, получил, попросил, получил. Но я слушал один раз одного проповедника, и он как бы сказал, что у Бога, в принципе, есть три ответа на молитву. Это «да», который чаще всего все ждут, «нет», который чаще всего воспринимают, как «Бог не отвечает мне», и третий — это «нет, не сейчас». Мы поговорим о втором пункте, когда человек нет, когда Бог не отвечает на молитву.
3: То есть, когда Бог говорит «нет».
2: Когда Бог говорит «нет». Как нам сегодня не упасть в депрессию, что Бог меня не слышит, Бог мне не отвечает, что мне делать, я разочарован.
3: Но если говорить конкретно вот об этой структуре как бы ответа или об этом построении, как вы сказали, то, как мне кажется, в вашем вопросе уже-то в принципе есть ответ. Потому что если человек знает, что у него ответа от Бога нет, то это означает, что это ему не нужно.
2: Ну, а он не знает, что ответ нет. Вот он молится, он просит, и считает, что если как бы он даже, наверное, в душе, может быть, и не подразумевает, что Бог не может на это ответить нет.
3: Окей, тогда надо сказать с другой стороны, что, и как бы еще раз утвердить, что ответ от Бога нет, это нормальный ответ.
2: Это ответ, да.
3: И его надо воспринимать. Теперь другой вопрос. Как принять
2: как
3: этот
2: принять?
3: Ответ? Нет. То есть я знаю, что нет, но мне хочется «да». И, как, кстати говоря, наверное, по этой причине очень часто мы ответ «нет» воспринимаем как не ответ. Нам так проще. А может быть, Бог подумает, а может быть, Бог решит, а может, Бог передумает, в конце концов, и ответит мне на мою просьбу, на мою нужду. И я думаю, единственным вариантом или возможностью принять ответ от Бога «нет», как ответ именно, это доверие Богу. Ведь не зря, когда мы говорим о молитве, о самом построении молитвы и о самой структуре молитвы, о том, как Христос учил молиться нас, то Христос нас призывает к молитве, которая должна завершаться словами, что должна быть совершена Божья воля в жизни человека. Если человек способен помолиться «Да будет воля твоя», и не просто произнести эти слова, а в это верить, вот в таком случае, наверное, ответ «нет» от Бога принять легче. Но проблема в том, что очень часто даже молясь и говоря словами
2: мы
3: «да будет воля твоя», мы не готовы это принять. И здесь иногда, к сожалению, Бог даже... Знаете, есть такая притча, когда одна женщина очень долго требовала, там в Библии эта притча написана, в Евангелии, требовала от царя, и Христос говорит, по постоянной просьбе, то есть такой неотложной, как бы, ну, напористости, скажем так, этой женщины, этот царь ей ответил. Поэтому, вы знаете, иногда получается в жизни так, я это очень часто наблюдаю, когда человек выпрашивает, вымаливает, я бы даже не побоялся этого слова, заставляет Бога ответить ему на его молитву так, как он хочет. И чаще всего, когда человек получает ответ от Бога на молитву так, как он хочет, а не так, как Бог хочет, этот же человек потом обвиняет Бога, почему Бог ему ответил именно так на молитву.
2: Ну, то есть такое возможно, что человек будет выпрашивать у Бога, даже если Бог будет против, он все равно ему это даст.
3: У Льва Николаевича Толстого в круге чтений есть рассказ об одной женщине, у которой на руках умирал сын. Угу. И она была в сильнейшей депрессии, в сильнейшей панике. Она обращается к Богу в молитве и говорит: «Господи, дошла до отчаяния уже фактически. Говорит, если ты мне не вернешь моего сына, то я не хочу тебя знать, такого жестокого Бога, который подарил мне ребенка, теперь у меня забирает этого ребенка». И вот ей видится видение, в котором она видит, как ее сын подрос. Ну, он тогда еще лежал в колясочке, там, в ясельках, в пеленочках. Он подрос, играется на улице, на площадке, там, с детьми, где там, в песочнице. И она смотрит на него и говорит мысленно, Бог говорит: «Господи, а вот ты хотел у меня его отнять. Как ты вообще посмел это сделать?» Потом вырастает, проходит время, она видит как взрослого мужчину, который сидит, значит, в окружении девиц непристойного поведения, где-то в каком-то баре сидит, весь пьяный, пропитый. И она смотрит на этого мужчину, смотрит в его глаза, и в его глазах она вдруг узнает глаза своего маленького Кости, так звали ее сына. И она вскрикнула слова: «Нет, Боже, это не мой Костя, этого не может быть». И с этими словами она очнулась от своего видения в этот момент. Ее сын уже умер. Но после этого видения она поняла, что у Бога именно такой ответ на ее молитву, на ее просьбу, на ее отчаяние, она его приняла. Поэтому, наверное, вот подобные вещи, когда мы получаем ответ от Бога, нет, нам нужно воспринять именно с такой перспективы, что если я доверяю Богу, если я верю в Бога, если я знаю, что Бог для меня лучший приготовил, то значит вот это, то, что мне сейчас кажется лучшим, на самом деле для меня впоследствии сыграет не самую лучшую роль в моей жизни.
2: Должны ли мы, люди, как-то просить у Бога, чтобы Он проявлял себя в нашей жизни? Особенно это касается тех людей, которые только-только становятся на путь, у которых много вопросов. И им тяжело верить в того, кого они никогда не видели. Особенно если Бог, в принципе, на молитвы, может быть, на прошение отвечает «нет», даже он не готов, он не знает, например, что Бог ответил ему «нет». Он ждет от ответа, он не получает. Должен ли Бог как-то проявляться в этой в жизни таких людей?
3: Но, вы знаете, наверное, одна из проблем в этом вопросе заключается в том, что зачастую человек анализирует свою жизнь, молитвенную в том числе, и свои отношения с Богом на основе каких-то конкретных, серьезных прошений, молений и так далее. Если человек, который начинает свой путь с Богом, просит Божьего вмешательства в его жизнь каждый день, и, как я сказал в самом начале, нужно видеть ответы на молитву, и он видит эти ответы на молитву, он замечает эти ответы на молитву, то тогда ему в жизни понятно, что Бог находится рядом с ним. И тогда, конечно, безусловно, я считаю, что он должен просить. Это нормально, когда он просит: «Господи, помоги, Господи, яви, Господи, покажи». И когда он просит это и за этим наблюдает свою жизнь, он это видит. И тогда, когда опять-таки он подходит к вопросу «нет», имея определенный, ведь Бог не всегда отвечает «нет», мы же имеем очень много опыта в жизни, когда Бог говорит «да». Просто, к сожалению, одним «нет» из-за нашего эгоизма перекрываются все остальные «да», которые были до этого. Я как-то в одном пособии по изучению Библии прочитал интересных два вопроса. Наверное, я никогда их не забуду. Первый вопрос автор спрашивает у читателя этого пособия: испытывали ли вы в жизни когда-нибудь яркое вмешательство Бога в своей жизни? И, безусловно, каждый христианин скажет, что да, такое было. Не может такого быть, чтобы сказал: нет, у меня такого не было. Однозначно, у каждого человека такое есть. И дальше он говорит: если вы тогда испытали, тогда вы были благодарны Богу и понимали, что вмешательство Бога в вашей жизни, то почему вы еще иногда продолжаете сомневаться в Божьем единстве в вашей жизни? Конечно, здесь есть сатана, который нам постоянно это подсовывает, эту идею, что Бог тебя не слышит, что Бог тебе не нужен, Бог тебя не любит. Здесь есть наш эгоизм, который зачастую требует того, чего иногда не служит нашему благу. И все эти вот составляющие, они способствуют тому, чтобы терять веру в Бога. Но надо опираться на те опыты, которые в жизни у нас есть.
2: Ну, это так прям однозначно, что у каждого человека есть такой опыт, что прям вау.
3: Потому что значит вау?
2: Ну, вот когда человек прям реально ощутил, что вот это вот оно.
3: А я думаю, да. Я думаю, что есть у каждого человека. И есть такой момент, когда ты говоришь: слава Богу. Спасибо Боже. Просто мы зачастую воспринимаем это как данность. И я начну с малого. Вот скажите, сколько вы сил прилагаете к тому, чтобы ваше сердце билось?
2: Нисколько.
3: Это не вау?
2: Но мы должны это принять, мы должны это осознать.
3: Об этом и речь. Сколько мы прилагаем там сил, чтобы воздухом, которым мы дышим, он наполнял наши легкие? Нисколько. И все, что вокруг находится, все создано для человека, человек всем этим пользуется. Но я говорю опять, зачастую многие вещи в этой жизни мы воспринимаем как данность. Так должно быть, и как бы другой альтернативы никакой нет.
2: Хорошо. Чаще всего, когда человек приходит к Богу, ищет Бога и вот делает первые шаги, как мы говорили об этом в наших предыдущих программах, на него сразу начинает ополчаться дьявол. Угу. И у человека сразу же после того, как бы человек ищет Бога, он начинает его находить, начинаются проблемы практически по всем фронтам. Одно, другое, третье. Как сегодня не разочароваться после такого, что вот я вроде как бы начал верить Богу, а у меня начались одни проблемы?
3: Смотрите, здесь есть два момента. Во-первых, действительно это так происходит. Как-то мой отец, он священнослужитель, уже, ну, сейчас уже пенсионер. Он однажды в проповеди, я был еще подростком, задал вопрос, который я, наверное, тоже никогда не забуду. Он спросил, у слушателей спросил, за каким зверем охотится охотник? На самом деле ответ очень простой, за живым. Нет ни одного охотника, который бы охотился за мертвым зверем. Поэтому пока мы, как христиане, мы живы, мы испытываем определенный интерес для сатаны. И сатана больше ополчается на тех, кто имеет отношение с Богом и ищет Бога, чем те, кто живут без Бога и довольны своей жизнью. Теперь вопрос второй, как не разочаровать, как встречаться с трудностями. Я хочу сказать, что чем больше у человека проблем в жизни, тем больше преизобилует, написано в Писании, благодать. То есть, чем больше их встречается с трудностями, тем больше опыта он с Богом в жизни имеет. Поэтому не нужно бояться этих трудностей, а нужно вступать в них с верой в Бога. И это как раз-таки и возможность для человека испытать вмешательство Бога в своей жизни. И третье, что я хотел бы сказать, что если человек искренне ищет Бога и искренне пытается с ним выстраивать отношения, то вот в этих разочарованиях ведь Бог заинтересован в нашем спасении гораздо больше, чем в этом заинтересованы мы с вами. Поэтому, когда нас достигают такие трудности, Бог больше заинтересован в нас, Он находится рядом с нами, Он готов нам помогать. И опять мы возвращаемся. Надо это уметь видеть. Возможно, вы историю-то слышали, может, наши зрители слышали эту историю, такая притча, когда однажды один человек видел свою жизнь, свой жизненный путь, как хождение по берегу моря. И вот тишина, все хорошо, штиль такой. Он видит свои следы, рядом еще одни следы. Он так спрашивает, чьи это следы. Кто-то отвечает, это мои следы, я иду рядом с тобой. Потом вдруг начинается шторм, ветер, волны такие. Он оглядывается в ужасе, смотрит, что сзади только одни следы. И он кричит Богу, говорит, Господи, почему, когда было все хорошо, было штиль, ты шел рядом со мной, а вот теперь... Когда такая буря на море, и тут такой ветер, и ты меня оставил одного, я иду один. А так Христос ему говорит, а ты посмотри, чьи это следы. Когда, говорит, было хорошо, я шел рядом. А когда началась буря, я тебя взял на руки. Это мои следы, я иду с тобой. Поэтому Бог всегда с нами, когда нам тяжело.
2: Спасибо большое. Хочется узнать ваше мнение на ту практику, которая сегодня существует. У людей, может быть, она такая, нельзя назвать это практикой, о том, что люди в молитве, когда общаются с Богом, пробуют ставить Богу какие-то условия. Ну вот, даже не условия, может быть, а знаки. Вот, уповая на то, что, например, вот как было с Гидеоном, когда он сказал, Бог, покадай мне знак, если вот так, то вот то я буду вот это делать. Как это классифицировать? То есть это, наоборот, знак того, что у меня настолько с Богом крепкие отношения, что я прошу Бога прям дать мне четкий знак. Либо, наоборот, это попытка манипулировать.
3: Вы знаете, я боюсь квалифицировать хоть так, хоть так. Я не знаю. Единственное, что я могу сказать, что Бог говорит с человеком на том уровне, на котором человек верит Богу.
2: Готов услышать его, да?
3: Поэтому, видите, общение с Богом — это индивидуальный личный опыт каждого человека. Если, например, у вас такой язык общения с Богом, и Бог как бы вам отвечает, это не значит, что у меня такой же язык. И я не могу повторять ваш опыт в своей жизни, у меня он должен быть свой. Я не могу сказать, о, у Вадима вот так, и я тоже так хочу, значит, я тоже так буду молиться. Нет, это твои личные выстраиваемые отношения с Богом. Поэтому для кого-то это нормально. Для кого-то Бог по-другому является. Конечно, есть определенная опасность. Есть определенная опасность, особенно в подтасовке фактов. Угу. Когда мы чего-то очень хотим, ставим Богу условия, а потом еще эти условия подтасовываем, и потом выдаем наши подтасованные условия за Божью волю. И такой один из примеров, который я еще с детства слышал, как один парень решил жениться и решил поставить Богу условия. И пришел к пастору и говорит: пастор, хочу жениться, не знаю, на ком, две девушки есть, обоих люблю.
2: Пусти лошадь.
3: Да, пусти лошадь. Ну, вот он пустил лошадь и женился, и жизнь не складывается. Все плохо. Он говорит: пастор, ты же сказал. Я сделал, как ты сказал. Я пустил вожжи, лошадь, пошли туда, я женился. А пастор говорит: слушай, а ты, случайно, там ничего не дергал? Он говорит: ну я чуть-чуть, еле, говорит, заметно дернул вожжи. Ну, говорит, теперь дергай всю жизнь. Поэтому тут то же самое. То есть, если твоя вера такая, я думаю, Бог тебе будет так отвечать. Хотя есть много притч на эту тему, есть много рассказов комических, когда там парень просил, чтобы Божья воля была, когда он попросит у девушки полстакана чая, и он женился, полстакана ему налила, жизнь не складывается. Он говорит: ты же такая была послушная до свадьбы, я условия ставил. И я, говорит, сколько посетил, сколько девушек, просил полстакана чая, все наливали полный, только ты половину налила из всех. Она говорит: да знаешь, воды в чайнике больше просто не было, я тебе последние налила. Поэтому это личный опыт. Больше вы сказали.
2: Ну вот мы затронули этот пример, с лошадью. А как быть сегодня, если человек, в принципе, боится доверить Богу? У него нет таких отношений с Богом доверчивых, что он готов Богу пустить, и как бы, вот, Господи, будь твоя воля, и все. Сегодняшние молодежь, сегодня девчонки хотят выйти замуж, и они, по-моему, от отчаяния уже не знают, что делать. И ты боишься Богу полностью довериться. Ты просишь Бога, допустим, есть эта девушка, я влюбился в нее так, что прям вот все общаемся с ней так много. И ты даже боишься сказать, что: Господи, покажи мне, она или это, или нет. Потому что ты боишься, если вдруг это не она, то я дальше жить не смогу. Так.
3: Но это уже ничего не имеет общего с верой, и с доверием, и с молитвой. Это уже наш выбор, который мы делаем, ставим Бога перед фактом. Бог говорит: окей, это твой выбор, соглашайся. Если же говорить о пути доверия, как довериться Богу, ведь это тоже непросто. Я думаю, что здесь очень важен рост человека. Доверие между людьми даже не рождается сразу и не является сразу максимальным. Конечно, может быть, очень приземленный пример. Например, вы приходите ко мне и говорите: Геннадий, займи мне там миллион рублей. Они у меня даже есть. Я вот вас смотрю, и я вас не знаю, может быть, первый раз вижу или второй раз вижу. Вероятность того, что я вам не займу, гораздо больше, чем того, что я займу. И гораздо другой вопрос, если вы подошли, мы с вами вместе давно знакомы, вы себя проявили как надежный человек, может быть, даже занимали у меня и возвращали. Я знаю, что у вас сейчас сложная ситуация, или вам надо деньги срочно вложить туда-то, или я знаю, что вы человек обязательный, у меня повышает вероятность того, что я вам займу эти деньги. Поэтому вопрос доверия – это вопрос роста. И я рекомендую, если молодые люди, да и не только молодые люди, если хочет вообще научиться доверять Богу, надо начинать доверять с мелочей. И тогда это будет рост, он будет виден и очевиден. А если ты уже решил, что вот так будет, а потом молишься об этом, что Бог тебе этого дал, и потом, когда Бог тебе этого не дает, ты начинаешь нервничать, ты начинаешь возмущаться, ты говоришь: я не хочу жить, ты меня, Господи, не слышишь. С доверием здесь ничего общего. Здесь просто желание заставить Бога сделать так, как я хочу, потому что мне вот этот момент, это сейчас хочется, мне это нужно сейчас. Таких примеров очень много в Библии. Обычно эти примеры заканчивались всегда плохо.
2: Такой вопрос, который сегодня волнует молодежь, а может быть, не только молодежь, а в принципе тех людей, которые ищут Бога, которые уже нашли Бога и которые понимают, что Богу нужно молиться периодически, постоянно, перед сном, перед приемом пищи, перед каким-то походом на работу, выходом из дома, собеседами и так далее. Но бывает такое, что забыл, забегался. Значит ли это, что Бог тебя все не благословит на этот день, на это твое действие, которое ты не попросил у него благословения?
3: Знаете, я называю это молитва по обыкновению. И в молитве по обыкновению есть свои плюсы, но очень много минусов. Потому что очень часто, особенно воспитываясь в христианской семье, когда ты привык молиться, к примеру, перед едой, как одна женщина мне призналась и сказала, что она пришла в церковь уже в зрелом возрасте, ну как, взрослая. Она говорит, хорошо, говорит, у верующих людей, у них перед едой молитва как отмашка. То есть все накрыли, все сидят, ждут, помолились,
2: начали.
3: Можно кушать. Вот, а как, когда неверующие люди за стол садятся? То есть кто первый сел, того и тапочки получается. То есть если молитва, к молитве вот так относиться, то молитва переходит очень часто в обыкновение. Угу. Чем плохо обыкновение? Оно хорошо, но чем оно плохо? Плохо тем, что, наверное, очень часто вы замечали, я замечал и за собой, и за другими. Например, молитва перед едой. Люди накрыли на стол, начали молиться перед едой. Человек молится, молится обо всем,
2: кроме
3: еды. Зато сели, помолились, вроде все молились, можно кушать. Или бывает такое, что помолились, а человек говорит, слушай, мы же не молились. Да как не молились, только что 2 минуты назад. Mm-hmm. Да? И вроде стоял на молитве, я аминь сказал, и все. Поэтому молитва по обыкновению, это практика хорошая, но она очень пагубная. То есть мы можем молиться, даже не отдавая в этом отчет. Поэтому, безусловно, такая молитва, она не помогает. Сказал ты ее, не сказал, это не так важно. Если же к молитве относиться как к диалогу, как к разговору, как к общению с тем, кого ты любишь, как обращение за советом к того, кого ты ценишь и доверяешь, то тогда тебе напоминать не надо. Ну, например, очень, конечно, такой радикальный пример я приведу. Ты едешь на машине, и тебя останавливает сотрудник полиции за превышение скорости. И начинает тебе выписывать штраф. А начальник полиции твой хороший друг. В этот момент нужно много усилия приложить к тому, чтобы вспомнить,
2: нет.
3: Начальник твоей полиции, твой хороший друг.
2: Вспомнится.
3: То есть ты обязательно об этом скажешь, потому что ты будешь надеяться, что это как-то повлияет на решение твоего вопроса. Вот то же самое здесь. Если Христос твой... это очень радикальный пример, очень такой неоднозначный. И сотрудники полиции должны штрафовать не по дружбе или не дружбе, а по закону. Но иногда так бывает. Так вот, то же самое здесь. Если ты знаешь, что Христос твой друг, который может тебе решать проблемы, то когда возникают проблемы, ты не будешь говорить, надо же, я забыл, что можно к нему обратиться. Это будет естественным желанием человека. И, вы вот задали вопрос, а если забыл помолиться, что? Ну, Боже, не такой вот обидчивый, который, ты вышел, не помолился? Окей, споткнись, сломай ногу, чтобы ты в следующий раз, когда при выходе, молился. Это же не Божий метод, это же не метод, даже не то, что не Божий, это не метод любящего родителя даже. Вот ребенок у вас, он вас не попросил или забыл что-то сказать вам, я тебе устрою, сейчас я тебе покажу, как там мне не попросить. Конечно, нет. Вы сделаете все, чтобы было ему хорошо, а потом будете с ним искать сами общение. Uh-huh. И так будете делать все, чтобы он перед выходом вас поцеловал и обнял, потому что вам это приятно. Вот это чувствовать, будет это делать. Поэтому надо перейти из плоскости обыкновения, хотя обыкновение — это тоже хорошее.

0: Не время, я сейчас прошу прощения, если чьи-то чувства затрону. Я стал уходить от практики такого, знаете, как вот, ага, сейчас я должен молиться. Ага, вот сейчас, сейчас я помолился, потом я не молюсь. Я очень часто практикую молитву как живой разговор с Богом. Поэтому как бы нельзя сказать, я вот вышел, не помолился. То есть, знаете, я вышел, не помолился. Я вышел, не поставил перед порогом вот две минуты. Да, могу сказать, что я не всегда, далеко не всегда стою перед порогом. Но я выхожу, я иду, я сажусь в машину, я веду диалог с Богом. Теперь вопрос, я помолился или нет? В глазах людей скажут, надо же, вот вроде пастор даже вышел, не помолился. Некоторые приходят в церковь, прежде чем сесть на свой стул, они помолились, как бы все. Это неплохо. Но я вот люблю общаться с Богом, сидя на диване. Я люблю с Богом общаться, еду на машине. Я просто еду вот один, особенно когда я еду. Я еду, с ним разговариваю, как будто вот жена у меня рядом со мной сидит. И вот это общение с Богом. Поэтому молитва — это не просто время, когда я вот там, ну, вот выделил. Хотя и это тоже надо.
1: Ну вот вернемся к этому вопросу, о том, что мы все это прекрасно уже понимаем, да, но бывают такие в жизни ситуации, когда не хочется молиться, ну, нет настроения, или что-то там случилось такого. Хотя, наоборот, ты должен, да, ты считаешь, что у тебя какая-то проблема, наоборот, должен, принеси к Богу ее, помолись. Но вот бывает такое, что, ну, нет, не хочется, не до этого, вот прямо сейчас голова занята другим. Нужно себя пытаться перебороть, наоборот, заставить, сделай это.
0: Отвечу, как я понимаю. Во-первых, у христианской писательницы Эллен Уайт есть такое выражение: если тебе не хочется молиться, заставь себя, и у тебя появится желание молиться. Почему? Потому что в Библии написано, что человека приводит к покаянию благость Божия. То есть получается замкнутый круг. Ты не можешь прийти к Богу без Бога, а у тебя нет желания приходить к Богу. Поэтому в этом случае на первое место выходит не только твое желание, а твое понимание. И попытаюсь сравнить это с отношениями между мужем и женой. Муж, жена, любовь, все хорошо. Вот любовь между мужем и женой – это принцип или это чувство?
1: Ну, вначале, наверное, чувство, а потом может у кого как перерасти.
0: Вот. Если любовь, скажем, я скажу свой ответ, как я понимаю, что это принцип, основанный на чувствах. То есть нельзя отключить чувственность, нельзя отключить и принцип. Потому что если у тебя только чувство, то сегодня тебе жена твоя обидела, там кашу не приготовила, или подогрела у нее каша, или что-то еще сказала тебе, потому что не было в настроении, бывает всякое, она вышла на улицу, ты вышел на улицу, подсела другая, которая тебя приласкала, и ты все, я ухожу от своей жены, ухожу к этой. Если у тебя только чувство, потому что чувствами сейчас ты не со своей женой, а чувство тебе здесь приятно. Если есть только принципы, только вступает рациональное отношение. Поэтому то же самое с Богом. Если ты понимаешь, что сейчас чувств нету, но ты умом понимаешь, что все равно с Богом лучше, пусть сейчас и не самое пиковое время твоих отношений с Богом, не самое лучшее время, то ты все равно понимаешь, что это правильно, это тебе поможет, это тебе решит твою проблему, ты идешь этим путем. Точно так же, как когда ты болеешь, тебе говорят, выпей вот эту таблетку, она горькая, и тебе не хочется пить эту таблетку, но ты ее пьешь, потому что ты знаешь, что это твое решение, твоя проблема, то же самое и здесь. Иногда надо себя заставлять выстраивать эти отношения с Богом.
1: Спасибо большое. Я думаю, что наша передача очень актуальна для тех людей, которые только направили свой путь к Богу, которые ищут какой-то помощи Божией, которые молятся и которые, ну, должны принять, что Бог порой не всегда отвечает на молитву так, как нам хочется. Спасибо большое за эту передачу, за эту тему.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо вам, друзья, что были это время с нами. Помните, что тот ответ на молитву, который Бог вам приготовил, он не всегда будет таким, каким вы хотите. Бог может вам ответить «да», Бог может вам ответить «нет», либо «нет», не сейчас. Но вы должны понять и принять, что этот ответ, который Бог вам дал, это то, что вам нужно сейчас в данный момент. Ищите Господа. Спасибо, что были это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Иначе говоря».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Без любви все ничто. Жила-была овечка. Она была очень красивая, очень добрая, белая и мягкая. И уж очень любила овечка глядеть на себя в зеркало. Всякий раз, когда она видела свое отражение, она замечала, что вид ее подруг не совсем такой, как то отражение в зеркале. И ей это как-то стало льстить. Она смотрела на себя, смотрела, и вот ей показалось, что можно выглядеть еще лучше. Овечка подводила глазки, наводила румянец, примеряла одну шляпку за другой и постепенно сама не заметила, как ее зубки стали расти все больше и больше, больше и больше. И в конце концов они превратились в клыки. Без любви все ничто. Бывает ведь такое в жизни. Вы представить себе не можете, как часто. Что такое гордыня? Ну, я это слово использую не гордость, а гордыня, потому что слово гордость все-таки можно интерпретировать в положительном смысле. А вот гордыня, что это такое? Вот что говорится в словаре Даля. Гордый, гордынный, горделивый, надменный, высокомерный, надутый, зазнающийся. Ну, в общем, кто ставит себя самого выше прочих. Гордыня делает что-то с человеком, что-то не самое лучшее. Вот что записано в книге притчей, буквально немного. Погибели предшествует гордость и падению надменность. Гордость – это такая приправа к жизни, которая окрашивает ее всю не в самые лучшие тона. Причем она делает это незаметно. Ты сам не видишь, как это происходит. Постепенно в твоей жизни начинают проявляться самые разные неприятные качества – на ум. Не приходит, что ты не прав. Но как же такое может прийти на ум, если ты же видишь, что ты лучше других? Я самый красивый, сильный, умный. У меня 3 высших образования. А у этого, я уж даже говорить не буду, это убожество тоже мне. И, наверное, может быть, этот список можно было бы продолжить. А что, если качество не одно, а вот несколько таких качеств? Ну, это придает сил. А есть еще так называемая социальная гордыня. Это гордыня от того, что ты приверженец высшей расе или сословию. Ты ариец или пролетарий. Как угодно. А это уже не одна личность, а целое сообщество. Гордыню называют матерью всех пороков, потому что вот именно с нее все и начинается. Недаром в Библии есть неоднозначно выраженная просьба в послании к филиппийцам в 4 главе. «Кротость ваша да будет известна всем человекам». Господь близко. Вот кротость. Кротость – это качество, противоположное гордости. Как раз то, к чему призваны христиане. Как же проявляется гордыня в жизни человека? Ну, картина примерно такая. Я лучше всех. Ну, а если я лучше всех, надо ли мне что-то менять в своей жизни? Нет. Зачем же что-то менять? Я прекрасен, я красив. И если я уж не так плох, во всяком случае, я знаю себе цену. Да, и в жизни менять я ничего не собираюсь. Вот в этом проблема. Гордый человек не видит нужды в переменах. Хотя на самом деле нужда в переменах у этого человека бывает больше, чем у других. А что, если в обществе, где находится гордый человек, есть еще кто-то со своими талантами. Теперь появляется страх, что мой блеск кто-то может затмить. Так как же быть? Разве может быть кто-то, кто может сравниться со мной, появился тут? Конечно, такие мысли чаще всего вслух не производят. Подобное видно по поведению. При встрече с конкурентом начинаются попытки критиковать других и оправдывать себя. Осуждение и критика. Как без них обойтись? Ведь если я не докажу, что мои обстоятельства намного хуже, чем те условия, в которых развивался мой оппонент, то я потеряю статус. И вот в этот момент, как никогда, нужно знать обстоятельства, связанные с какими-то грехами всех тех людей, которых я вижу, как моих конкурентов. Я даже встречал таких людей, которые вели некий дневник, в который записывали грехи других людей. Ну, на тот случай, если кто укажет мне на мои недостатки, я могу чем-то аргументированным покрыть свои слабости. Особенно это хорошо срабатывает, если сослаться, точно назвав дату и подробности, открыв при этом дневник с подробно записанными фактами. «Да, ты ко мне придрался, а ты сам-то кто такой? А помнишь, ты такого-то числа сделал то-то и то-то, и ты хочешь сказать, что я хуже тебя?» Странная получается жизнь вот этого гордого человека. Он ведь не просто живет, он вглядывается в жизнь других людей, записывая их нечаянно сказанные слова, поступки, потихонечку, так, чтобы никто не видел. Фарисеи, о которых говорится в Евангелии, постановили, что если увидят кого-то, кто общается с Иисусом Христом, того отлучать от синагоги. Нет, я сейчас не говорю о тех обстоятельствах, когда следует замечать проблемы других, ну, в том случае, если, ну, например, необходимо найти себе общество, в котором ты хочешь общаться. Или, например, ты хочешь обличить человека, чтобы исправить его. Ну, может быть, вы хотите помочь кому-то измениться к лучшему. Детей-то мы наставляем на истинный путь. Тут не в этом дело, не в этом дело. Гордецу чужие грехи нужны не для того, чтобы обличить или исправить кого-то. Не для того, чтобы выбрать, с кем общаться. Они ему нужны для самооправдание, для поддержания своего статуса. Они нужны не для пользы кого-то, а для него самого. Упомянутые фарисеи, наверное, тоже ходили за Иисусом с блокнотом и ручкой, постоянно подмечая, что он не так сказал. Зачем? А чтобы потом уличить его в чем-то таком, за что можно было бы его приговорить к смертной казни. Да, они хотели его погубить. Они его оклеветали для того, чтобы его приговорили к распятию на кресте. А еще они ходили и подмечали тех, кто с ним поговорил, чтобы потом исключить из синагоги. Хочется сказать: «Господи, помоги, мне их искренне жаль». Пусть отдохнут, они же устали. Это же так трудно и так тяжело. А как это выглядит в нашей жизни? Ну, получается, вы просто живете себе, живете, не ведая о том, что оказываетесь под тщательным прицелом. Особенно, если вы имеете какой-то талант, способность затмить сияние гордого человека. Вы общаетесь с ним, не думая о том, что он тайно подмечает ваши какие-то поступки. И если года через два вдруг произойдет какой-то конфликт, то откроется тетрадка, и тот сам в лицо выскажет, кто вы такой. и при этом будут названы обстоятельства двухлетней давности. Причем вы при этом помните, что на самом-то деле было не все так, как вам говорят. И не дает покоя мысль. Что же получается, что вот этот гордец все 2 года, пока он улыбался, руку подавал, беседовал с вами, он что, лицемерил? Получается так. Но это как минимум. Но доказывать что-то бестолку. Ведь ему, вашему оппоненту, правда не нужна. Ему надо доказать, что он самый-самый. И вам до него далеко. Гордый человек живет с грузом чужих грехов. Да, это странно. Хочется сказать, что если вот вдруг таковой придет на суд Божий, неужели он там сможет оправдать свои поступки чужими грехами, там, перед Божьим престолом? Согласитесь, вопрос риторический. Самое странное, что гордецами могут быть не только лидеры. Ну, некто, кто, может быть, не может выделиться какими-то достижениями, однако о себе мнение не самого плохого. Таковые люди своих целей могут добиваться, не приказывая сверху, а как бы сгущая краски, жалуясь, плача, ну, как-то оглядываясь назад, склоняя свою жизнь в черных тонах. Вот моя судьба самая неудачная. Вот как-то так, не нытьем, так катаньем, но все-таки можно достичь каких-то желаемых результатов. В общем, задача гордого человека – оправдать себя, при этом судя других. При этом очень часто суждения в адрес других высказываются смело и даже с каким-то гротеском. Если, например, беседа происходит в чате, то это много фраз с восклицательными знаками, смайликами, носящими унизительный характер, а то и карикатура, приставленная к словам. Свои взгляды будут выражаться с применением обид, капризов, манипуляций, сознанием, таким умничанием, ссылками на авторитеты, но в угоду себе. И, наконец, переступая через совесть, откровенно говоря, ложь. С хитростью и лицемерием и всем остальным, вот порой даже можно дойти до такого, что и прикладывать физическую силу. Сценарии развития событий вообще не с гордым человеком, они могут быть самыми разными. Если поговорить с хорошим психологом, он нарисует куда, ну, больше картин жизни, чем представил я. Но, несмотря ни на что, неизбежно осуждение вас или кого-то другого. Иисус Христос призывает. В Евангелии от Матфея он нечто сказал. «Не судите. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы вы. Какою мерою меряете, такую и вам будут мерить». И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно»? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Правда, чтобы помогать кому-то, его сперва нужно полюбить, а у гордого человека есть одна проблема. Он не умеет любить. Вернее, любить-то он любит, причем любит самого лучшего человека на земле, самого красивого, самого прекрасного. Как вы думаете, кого? Правильно. Самого себя. Я, конечно, выразил все это немножко в преувеличенном виде. В жизни оно как-то более незаметно. Но мудрый человек увидит и примет к сведению, что происходит. Интересно то, что именно гордыня привела прекрасного ангела, осеняющего Херувима, ну, как назвали его на латинский манер Люцифером, к тому, что он стал сатаною. Бог его таким не создавал. Пророк Иеремия, изрекая пророчество о тирском царе, ну, применил историю, связанную с сатаной, как метафору для сравнения. И из этой истории мы можем понять, как произошло грехопадение Херувима. Это книга Иезекииля, 28 глава. Послушайте. «Ты находился в Едеме, в саду Божием. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд. И золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззаконие. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю пред царями, отдам тебя на позор множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя». Ну вот, наверное, поэтому и называют гордыню матерью всех грехов. Это как затравка, как закваска, которая впоследствии приправит все естество человека. Ее надо пресекать в самом себе, на корню эту затравку. А вот вообще странная вещь. Ну, гордецами ведь могут быть и религиозные лидеры, или просто верующие люди. Но те, которые считают, что они самые всезнающие и святые, что они представители какой-то династии или имеющие преемственность от знаменитостей прошлого и так далее. Такие люди выглядят внешне, ну, весьма презентабельно, так что комар носа не подточит. У таковых виноваты всегда кто-то, но только не они, причем доказать ничего нельзя. И в случае с конфликтной ситуацией вас просклоняют по всем падежам и укажут на ваши грехи. И, как правило, в таких разговорах часто процветает то, что называют законничеством. Ну, это когда букву закона применяют для того, чтобы сравнивать с ним вас, при этом копаясь в тонкостях и совсем не думая о том, через какие трудности вы проходили. Тут проще не продолжать разговор, а лучше просто уйти. Проще взяться за голову и просто убежать, скрыться, чтобы не пострадать самому. В Евангелии есть слова, которыми Иисус Христос охарактеризовал религиозных лидеров своего времени, очень любящих себя. А, я думаю, в наше время тоже такое может быть. Вот послушайте, это Евангелие от Матфея, 23 глава. «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобно носимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои, увеличивают воскрилия одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствие в народных собраниях, чтобы люди называли их «учитель, учитель». Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведниками, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Змии, порождение ехидны, как убежите вы от осуждения в гиенну? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все придет, народ сей. И Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Что характерно для общения с этими людьми? Что можно заметить поистине богобоязненному, мудрому человеку? Пожалуй, некоторую подмену понятий. Тут нечто происходит. А происходит вот что. Горделивый человек, тот, который доказывает свое превосходство, он не умеет любить, так как любовь – это нечто кардинально другое. Любовь направлена на то, чтобы видеть превосходство не в себе, а в других. Она возвеличивает не себя, а кого-то другого. И Иисус Христос учил апостолов, думающих о том, кто в Царстве Небесном будет большим. Он говорил, что если кто-нибудь хочет в Царстве Небесном быть большим, да будет на земле слугой. Иисус был Богом, но на земле служил как слуга, и, мало того, даже Иудой-то был продан за символические 30 серебряников. Таковой была цена самого дешевого раба. О любви нельзя не говорить, но на деле эта любовь странная получается. Есть так называемые 11 слов о любви, которые, ну, делают возможным увидеть разницу, где любовь, а где не любовь, а где подмена, и почувствовать, в чем подвох. Без любви все – ничто. Вот послушайте. Справедливость. Без любви – жестокость. Ответственность. Без любви – бесцеремонность. Правда – без любви – критиканство. Ум – без любви – хитрость. Приветливость – без любви – лицемерие. Компетентность – без любви – неуступчивость. Власть – без любви – тирания. Честь – без любви – высокомерие. Обязательность без любви – раздражительность, богатство без любви – жадность, вера без любви – фанатизм. Вот маленькое слово «любовь», а как все преобразовывает. Вот именно поэтому Иисус и учил. Он учил любить. Он так говорил: «Как увидят, что вы все мои ученики, А тогда они увидят, если будете иметь любовь между собой. Без любви все ничто. Я выписал качества, характеризующие гордеца. Не терпит, когда смеют перечить. Понимает только себя. И если другого кого, то лишь в своих интересах. Сильно завидует. Если увидит кого-то, кто лучше, это будет проблемой. Превозносится над другими или стремится превозноситься над другими. Может дойти до скандала и непотребства ради доказательства своего превосходства. Ищет только своей выгоды. Часто раздражается. Может замыслить что-то злое и втайне. Очень рад, когда кто-то грешит. Особенно кто-нибудь из тех, кто пользуется авторитетом. Истина в том, что «я лучше», припоминает грехи другим, легко раздражается. Если замыслит что недоброе, то оправдывает это тем, что кто-то поступил хуже. А у меня это отмечено, и в случае чего есть на кого сослаться. Все припоминает, все проверяет, надеется только на себя. А вот что говорит апостол Павел о любви. Это место Писания называют гимном любви. Первое послание к Коринфянам, 13 глава. Послушайте, все наоборот. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Все наоборот, все наоборот. Гордыня и любовь – это разные вещи, вот в чем дело. На земле, к сожалению, нет ни одного человека, полностью свободного от гордыни. Я себя не исключаю тоже. Я очень хочу сам научиться жить без гордости. Зачем? Но представьте себе мир без гордости. Какой он? Вы находитесь постоянно среди людей, которые не пытаются выделиться сами, а поддерживают вас. Если вы среди людей, которые вас любят, апостол Павел очень хотел, когда наставлял это послание к филиппийцам, 2 глава. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». А как вам такое послание к римлянам, 12 глава? «Любовь да будет непритворна». Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. Вот к чему следует стремиться. Без любви все ничто. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. И Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие – Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

Чтоб реки обратились вспять. Все в вашей воле людей невинных расстрелять. Все в вашей воле и затрубить призыв к войне. Все в

0: Счастливый день. Рассказывает Сергей Долматов.
1: В начале 1995 года, это такое перестроечное время, непростое время было в нашей стране, и в поисках ответа на вопрос о смысле жизни я начал читать Библию. Читал запоем, безостановочно. Читал как художественную литературу, читал как историческую литературу. Однако это приводило лишь к еще большему количеству вопросов о смысле жизни. И вот в один из дней, когда я пришел в гости к маме своей, совершенно случайно увидел, что на холодильнике лежит пригласительный билет. Он был не мне адресован. Я увидел, что там приглашают всех желающих на некие курсы по изучению Библии. А так как вопросов накопилось много касаемо смысла жизни, я попросил, можно ли взять этот билет. Мне сказали, да, пожалуйста. И я отправился в назначенное время. И в течение 25 дней вечеров ведущие отвечали на вопросы, рассказывали библейские темы. И тогда моя душа пришла в восторг от того, что, оказывается, весь смысл жизни заключается в том, что Бог открывает для нас определенные принципы и законы, по которым должны жить все люди, законы нравственности, законы взаимоотношений. Я прошел все эти вечера, там были подарки в конце, и потом, в завершение, нас пригласили совершить библейское дело, это совершить крещение, да. И счастливым днем оказался не сам момент крещения, а именно дни, которые пошли следующим образом. Мой мозг и душа, и сердце были наполнены необычайным состоянием счастья от того, что я узнал, что есть Божий мир, что Он грядет на нашу землю, и что те проблемы, которые вот свалились и на нашу страну, и на отдельно каждого человека, на семьи в частности, они будут решены. Решены в момент, когда Господь придет на эту землю повторно. Именно в эти дни я испытывал самое величайшее ощущение счастья в своей жизни –

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам мира и добра.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: «Радость жизни во Христе». Ведущий Василий Ничек.
1: В древности в народе иудейском был благочестивый царь по имени Езекия. Священное Писание об этом царе рассказывает следующее, что царь Езекия сделал много для того, чтобы народ Божий возвратился к вере в истинного живого Бога. Царь Езекия со своей стороны удалил идолов, удалил жертвенники, на которых приносились жертвы для иных богов. Он учил свой народ поклоняться истинному и живому Богу. И, конечно же, в его время народ иудейский постепенно стал все более и более процветать и быть успешным. Но однажды произошло удивительное событие. К царю Езекии приходит пророк Исаия с особой вестью. Послушайте, что сказал пророк Исаия, 4 книга Царств, 20 глава, 1 стих. «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». Царь Езекия, по возрасту еще далеко не глубокий старец, он еще в расцвете сил, ему всего лишь около 45 лет, и вдруг весть: тебе надлежит сделать завещание. Как бы вы себя почувствовали на его месте, если бы такое было сказано вам? Конечно же, тем более, что Езекия был не какой-то нечестивец, который пьянствовал, который вел разгульный образ жизни, который заслужил такого наказания, чтобы раньше сроку жизни завершилось все. Но здесь мы видим, царь Езекия тоже зауныл и, отвернувшись к стене, заплакал. Вот что мы читаем далее. «И сказал царь Езекия: „О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих“. И заплакал Езекия сильно». Для царя трудно было пережить такую весть. Он был в великой скорби. И тогда пророк Исаия, который не успел еще уйти далеко от дворца царского, был остановлен Господом с новым поручением пойти снова возвратиться к царю и сказать ему новую весть. «Так говорит Господь, Бог Давида: „Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя, и в третий день пойдешь в дом Господень, и я прибавлю ко дням твоим 15 лет». Вот такая радостная весть была передана через пророка Исаию царю Езекии. Ты еще будешь жить 15 лет. У тебя еще впереди есть возможность многое сделать для своей страны. И более того, у царя, молодого царя Езекии, еще не было наследника. Прошло немного времени, и у царя Езекии родился сын Манассия. Спустя 15 лет, как и сказал Господь, Езекия успокоился и приложился к отцам своим, а его сын Манассия взошел на царский престол. И мы теперь можем обратиться к Священному Писанию, что мы можем узнать о Манассии. 21 глава 4 книги Царств, 1 стих говорит: «12 лет был Манассия, когда воцарился. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых». О чем здесь идет речь? Если его отец Езекия со своей стороны сделал все возможное для того, чтобы удалить языческих богов, чтобы обратить народ иудейский к поклонению истинному и живому Богу, то его сын Манассия в короткий период времени все возвратил обратно. Снова народ иудейский стал поклоняться идолам, снова стал так же поступать, как и все языческие народы, которые жили вокруг. А в язычестве было распространено многое: и разврат, и принесение в жертву своих детей. И так это вернулось в общество народа иудейского. А теперь давайте подумаем, что бы было, если бы царь Езекия, когда пророк Исаия пришел к нему и сказал: «Царь, ты сделал все хорошее, теперь Бог тебе говорит, пиши завещание, и тебе надлежит умереть». У него не родился бы сын Манассия. И, конечно же, не было бы того, что позже стало огромной болью и печалью для всего народа, для целой нации, которая отошла от поклонения истинному Богу. И если мы проследим историю народа иудейского дальше, мы увидим, как много боли, страдания и печали принесли эти действия царя Манассии. Более того, Манассия царствовал целых 50 лет. Бог знал, что будет впереди. И по этой причине он сказал Езекии: «Лучше будет, если ты успокоишься в ожидании славной награды». Здесь хотелось бы мне обратить ваше внимание на слова, которые Господь говорит через пророка Иеремию к народу израильскому. Господь говорит в 29 главе, 11 стихе книги пророка Иеремии следующие слова: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Бог говорит: «Я знаю, что для вас лучше». И даже если, может быть, вам сегодня кажется, что вы можете что-то сделать лучшее, поверьте, Богу есть смысл доверять. И если чего-то в вашей жизни не складывается, что-то, может быть, вы потеряли, это не значит, что эта потеря самая ужасная. Господь Бог знает, что лучше для вас будет завтра. Господь Бог знает, что лучше для вас будет через месяц и через год. Для вас, для вашей семьи, для ваших детей, для будущего.

сделаем так, как нам видится это правильным, то в этом случае мы будем иметь успех. Но Бог приглашает нас, чтобы мы научились в молитвах доверять Ему свою жизнь. И если мы в своей жизни живем по Слову Божьему, если мы в своей жизни поступаем так, чтобы Бог был прославлен в нашей жизни, то даже если какие-то мы несем потери, это не значит, что наши потери, они беспредельны, они бессмысленны. Бог что-то допускает, что для нас будет лучше. Об этом говорит пророк Исаия также, и мы можем прочитать эти слова Господа Бога, сказанные через пророка Исаию в 30 главе, в 21 стихе. «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему. Если бы вы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево». Люди, которые умеют доверять Богу, они счастливы в своей жизни. Люди, которые умеют доверять Богу, они по-настоящему могут обрести радость в Боге, потому что Бог знает, что для нас лучше. Поэтому, дорогие друзья, Господь сегодня желает каждого из нас пригласить, чтобы мы научились доверять Ему. Доверять тогда, когда все хорошо. Доверять тогда, когда, может быть, и не все складывается гладко. Ибо только так мы обретем истинную радость.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мудрость учителя лапшами-маушами.
3: Ой, простите, пожалуйста.
4: Каким же просветлением мне одарить тебя, чадо?
5: Лапшами на ушами. Я пришел к вам в поисках мудрости.
4: Моя мудрость проста. Неважно, во что ты веришь. Главное, чтобы ты был искренен в вере. А зачем, кстати, ты притащил с собой это полено?
5: Как вам сказать, я член религиозной секты Святое Полено. И мы верим, что если ударить человека в затылок вот этим святым поленом,
4: то что?
5: Он испытает блаженство и тотчас отправится в рай.
4: Что? И вы в самом деле верите в это?
5: Да, а что? Вы же сами сказали, что главное быть искренним.
4: Да, сказал.
5: Кстати, дайте-ка я отправлю вас в рай.
4: Погодите!
6: Вы не должны уклоняться!
4: Подождите! Остановитесь! Ведь есть физические законы!
6: Ай, перестаньте вы уклоняться!
4: Один из этих законов гласит, что если ударить человека в затылок поленом, он почувствует боль.
6: А значит, есть и духовные законы!
4: Я такого не говорил!
6: А это значит, что мне нужно исследовать, что такое истина! Возможно, я даже исследую, был ли Иисус тем, кем он себя называл!
4: Торопиться не надо!
2: Мудрость учителя лапшами-маушами.
4: На ушах.
3: Ой, простите, пожалуйста.
7: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
8: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Много раз я слышал, когда люди, называющие себя христианами, говорят: «Я не думаю, что я когда-то смогу изменить мое внутреннее состояние. Я пытался, я вижу, что никакого результата я достичь не могу». И библейская прекрасная вещь заключается в том, что Бог и не просит тебя самого изменять себя. Причина, почему мы нуждаемся в Спасителе, в том, что мы сами не можем изменить себя. И Христос терпеливо стоит возле двери нашего сердца, стучит и ожидает, когда же мы позволим Ему войти, чтобы Он начал свою деятельность в нас. И когда вы становитесь христианином, вы принимаете неограниченный потенциал новой жизни во Христе Иисусе. Но Господь говорит: «Так как ты имеешь свободу, Я не могу запретить тебе ходить бессмысленными кругами страданий, стрессов, депрессов, потому что это твой выбор – не следовать за Мной». И Бог продолжает: «Я терпеливо ожидаю, когда после бесконечных разочарований и жизненных тупиков ты, наконец, придешь ко Мне и поднимешь свои руки и скажешь: «Господи, я сдаюсь! Я понимаю, что я не способен! Я отдаюсь Твое полное управление». Когда ты скажешь: «Я понял, что я ничто, и все лишь Ты, Господи». И тогда Отец Небесный говорит: «Теперь мы можем начинать делать прогресс в твоем духовном возрастании, потому что я нуждаюсь в твоем полном доверии». И вот когда мы отдаемся полное распоряжение Божье, Господь показывает нам, в чем есть воля Его. Воля Его выражена в 10 простых правилах, которые в Священном Писании называются 10 Божьих заповедей, который является принципом жизни для каждого человека. Я думаю, что многие из вас знают о том, что Библия была написана под руководством Святого Духа. Но писали ее все-таки люди. Однако в Библии есть маленькая часть, которая была написана рукой самого Бога. Эта часть называется законом Божьим. Библия, Священное Писание говорит, что закон Божий был написан и провозглашен самим Богом. Случилось так, что когда Господь написал свой закон и дал его, написал на каменных плитах, кстати, и дал его Моисею, Моисей разбил эти скрижали, и тогда Господь сказал, что я еще раз напишу этот же закон. Я читаю об этом из книги Исход 34 главы, 1 стих. «И сказал Господь Моисею: «Вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на сих скрижалях слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил». Следовательно, эти 10 заповедей закона Божьего являются высшим авторитетом самого Бога, потому что они были написаны рукой самого Бога. Они были провозглашены голосом самого Бога. В наше время есть такое мнение, что закон Божий утратил свое значение после смерти и воскресения Иисуса Христа. Очень важно понять, друзья мои, что в Библии представлено 2 основных закона. Первый – это закон Божий, 10 правил морального поведения. И второй – это закон церемониальный, обрядовый, символический закон, который представляет систему жертвоприношений. И когда, умирая на кресте, Христос провозгласил «совершилось», Священное Писание говорит тогда: «Без содействия рук человеческих, завеса в храме, разделяющая первое отделение святое от второго отделения святого святых, была разодрана сверху донизу». Это был знак свыше, свидетельствующий о том, что служение в храме прекратило свое значение. Все символы и обряды, указывающие на Христа, утратили свое значение. Потому что великий Агнец Божий принес себя в жертву. Все символы, все обряды, все эти законы закончили свое существование. Однако правила морали, такие как «не кради», «не убивай», «не прелюбодействуй», «помни день субботний, чтобы святить его», «не лжесвидетельствуй», «не завидуй», эти правила морали не имели никакого отношения к смерти Иисуса Христа. Это основа поведения, которая остается для нас и на сегодняшний день. Сам Христос имел очень уважительное отношение к закону Божьему. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, 17 по 18 стих, мы читаем: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона». Я приглашаю вас еще раз. Давайте будем вместе следовать за нашим Господом. И да благословит нас в этом Бог. Аминь.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
3: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Привет, ребята! Вот при большом деле какую-нибудь самую маленькую мелочь, но обязательно забудешь. С вами такое случалось? Вот я подарок купил, в коробку его упаковал, а подарочную ленточку дома забыл, но пришлось возвращаться. Вы спросите, где подарок? Марья Ивановна за ним присматривает. Привет, ребята!
5: Здравствуйте, Аня Афанасьев.
4: Пойдемте, я вам кое-что покажу.
6: А нам совсем не интересно, Афанасий Филиппович. Правда, дети?
5: Правда.
4: Да не бойтесь, идите сюда. Не понял, как это могло произойти?
5: Это не мы.
6: Афанасий Филиппович, ладно, признаюсь.
5: Это они.
7: Что? Вы нас первые позвали.
6: А кто первый сказал, давай откроем, давай откроем? Я сопротивлялся, Афанасий Филиппович. Так они меня уломали.
8: Но мы же не знали, что так получится. Вы точно нас не обижаетесь?
4: Да нет, ну что ты.
6: Ой, вот как вы сказали, Афанасий Филиппович, не открывай коробку. А руки так сами и тянутся, и тянутся.
4: Нет, ничего удивительного. Мир остается тем же. Время идет, а люди все такие, какие были.
8: Вы это о чем?
4: Историю одну вспомнил. Она произошла давно и в то же время совсем недавно.
6: Афанасий Филиппович, да перестаньте вы говорить загадками. Расскажите лучше нам эту историю.
4: Она повествует о первых людях. Господь поселил их в Едемском саду. Это был настоящий рай. Величественные деревья с необыкновенными плодами росли в нем. Множество красивых животных обитало в том раю. Время от времени к Адаму с Евой приходил сам Господь Бог и подолгу беседовал с ними. Он создал их абсолютно свободными и ни в чем их не ограничивал. Он только попросил их...
8: О чем же?
4: Они не должны были подходить к одному дереву, которое росло в раю, и нельзя было вкушать от его плодов. В противном случае они умрут. Адам с Евой очень любили Бога и старались держаться подальше от этого дерева. Но вот однажды Ева одна гуляла по саду и оказалась рядом с запретным деревом. Вдруг с ней кто-то заговорил. «Правда ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» Ева увидела красивого змея, устроившегося на ветвях этого дерева. Это он обращался к ней. Ева ответила, «Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме одного. Бог запретил нам есть плоды с дерева, которое растет в центре сада. Иначе мы умрем». «Вовсе нет, — ответил змей, — вы не умрете. Наоборот, съев плод, вы сами станете как Бог. Вы будете знать так же много, как и он». И поверила Ева лукавому змею, и, не утерпев, подошла к запретному дереву, сорвала плод и съела. Увидев, что ничего страшного не произошло, она дала плод Адаму. Адам знал, что эти плоды нельзя есть, но послушался Еву и съел. В эту минуту Адам и Ева увидели, что они наги. Им стало стыдно от этого, и, прикрывшись листьями, они скрылись среди деревьев. Спустя время Господь стал звать Адама. «Где ты?» Он ответил, услышав твой голос, «Я испугался и спрятался, потому что я наг», — ответил Адам. «Кто сказал тебе об этом? Ты ел плоды с запретного дерева?» Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она уговорила меня». Тогда Бог спросил Еву, «Что ты сделала?» Ева ответила, «Это змей уговорил меня». Тогда Бог сказал, «За то, что вы ослушались меня, отнимется у вас бессмертие. Ты, Ева, будешь рожать детей в скорби и мучениях, а ты, Адам, в поте лица будешь работать, чтобы прокормить свою семью, и земля с трудом будет давать тебе плоды. И сделал Господь для них кожаную одежду, и в наказание изгнанные они были из рая, а у входа поставил ангела, чтобы охранять путь к дереву жизни. Адам с Евой не прошли испытания на любовь и верность к Господу. С тех пор появился на земле грех, который и разлучил человека и Бога.
6: Так вот почему запретный плод сладок.
4: Да. А вы, кстати, поняли, кто скрывался под маской змея?
8: Дьявол?
4: Совершенно верно. Враг Бога.
7: А как она могла послушать такое противное существо?
4: Ну, это сейчас змеи неприятны и опасны для нас. А там, в Едемском саду, Бог создал все прекрасным. И змеи тоже были прекрасными существами. Вот Ева и поверила ему. С тех пор он и хозяйничает на земле.
8: Так вот из-за кого все беды.
6: Я бы этим Адаму и Еве.
4: Да, но кто-то сегодня тоже съел запретный плод. Но вы знаете, у Бога есть план о том, как спасти человека от зла и греха.
8: Какой?
4: Об этом я вам расскажу в следующий раз. Ну что же, а теперь нам пора прощаться. Всего вам доброго, до свидания.
2: Пока! Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
10: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре.
2: Апокалипсис. Греческое название книги Откровения, последней книги Нового Завета и всей Библии. Книга была написана апостолом Иоанном Богословом между 92 и 96 годами нашей эры на острове Патмос, куда он был сослан за христианскую проповедь. Там он получил особую пророческую весть, которую и записал в своей книге. В ней посредством символических образов раскрываются судьбы мира и Церкви Христовой в последние времена. Кульминацию книги Откровения, как и всей Библии, составляет второе пришествие Иисуса Христа, который вновь явится на землю как победитель и положит конец всякому злу и несправедливости.
1: Свидетельствующий сие говорит: «Ей гряду скоро! Аминь! Ей гряди, Господи Иисусе!»

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Жив Господь и благословен защитник мой.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Кириченко.
3: Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Консерванты значатся на этикетках под шифрами от Е200 до Е299, то есть их код начинается на цифру 2. Консерванты и стабилизаторы по своему действию схожи с антибиотиками. В среде, в которой присутствует такой препарат, погибают бактерии.
2: Полезная минутка.
3: Одни из самых распространенных консервантов – нитродобавки Е250, нитрит натрия, Е251, нитрат натрия и Е252, нитрат калия. Именно им колбаса обязана своей привлекательной розовой мякотью. Ведь в процессе обработки фарш приобретает серо-бурый цвет. Они содержатся не только в колбасных изделиях, но и в копченой рыбе, шпротах, консервированной сельди. В больших дозах нитраты и нитриты вызывают отравление. Отрицательно влияют на печень и приводят к аномалиям плода во время беременности. К тому же любые консерванты убивают бактерии, в том числе и полезные бифидобактерии в кишечнике человека, и способствуют развитию дисбактериоза. Людям, страдающим заболеваниями печени, кишечника, дисбактериозом, холециститом, вообще рекомендуется исключить из рациона продукты, содержащие нитродобавки. У таких людей часть нитратов, попадая в желудочно-кишечный тракт, превращается в более токсичные нитриты, которые, в свою очередь, образуют довольно сильные канцерогены – нитрозамины. Очень часто можно встретить консервант под названием бензоат натрия Е211. Он часто присутствует в еде, которую любят дети. Его добавляют в газировку и чипсы, в мясо и кетчуп и многое другое. Употребление Е211 в пищу вводит детей в состояние гиперактивности. Профессор молекулярной биологии университета в Шеффилде Питер Пайпер установил, что Е211 может привести к циррозу печени и болезни Паркинсона. Обнаружил также, что данное соединение наносит вред ДНК. А в сочетании с витамином С, например, в некоторых видах газировки, Е211 образует канцерогенное вещество бензол. Конечно, разовое употребление этих веществ не приведет вас в больницу. Но какое количество бензоата натрия безопасно именно для вас, с вашими особенностями организма, вам никто не сможет сказать. Дети же обладают слабой способностью инактивировать в организме бензоат натрия. И чем моложе их возраст, тем беззащитнее организм в отношении вредного влияния бензойной кислоты. Некоторые очень опасные консерванты приходят в наш дом анонимно. Те вещества, которые производитель наносит на кожуру фруктов, он не обязан указывать на этикетке. Поэтому, тщательно моя фрукты, вы избавляете свой организм не только от пыли, но и от вредных соединений. Молочные и кисломолочные продукты тоже нередко содержат в себе консерванты во имя увеличения срока хранения и ради улучшения вкуса. А на деле для увеличения продаж. Самый важный ориентир – срок их хранения не должен превышать 3-5 суток. Йогурт, который можно хранить год, да еще без холодильника, говорит сам за себя. Лучше выбирать те молочные продукты, которые не привезены из-за 3-9 земель, а произведены в ближайшем к вам районе. Все консерванты невозможно охватить в маленькой рубрике. Но повторим несколько основных правил. Срок годности для каждого вида продуктов должен быть минимальным. Чем он длиннее, тем больше там консервантов. Фрукты, в том числе обладающие несъедобной шкуркой, надо тщательно мыть. Будьте особенно внимательны к наличию консервантов в пище при беременности и нарушениях в пищеварительной системе. И задумайтесь о необходимости присутствия на вашем столе колбасных изделий. Итак, будьте внимательны и здоровы!
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет
8: группу «Южный крест».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: По законам физики активные вещества по природе своей стремятся к смешиванию. Молекулы духов, например, вылетают из открытого пузырька и рассеиваются в воздухе. Крупинки соли, попав в воду, растворяются в ней. Затопленный камин будет обогревать комнату по мере собственного остывания. Эти примеры иллюстрируют второй закон термодинамики. Происходящие в природе процессы стремятся к хаотичности. Хаос означает беспорядок. Сегодня мы продолжаем разговор о происхождении жизни с кандидатом биологических наук Еленой Тихоновной Титовой. А возможен ли порядок из хаоса? Мне кажется, возможен. Например, если в комнате разбросаны вещи, то есть беспорядок, если кто-то войдет в нее, то есть и приведет эти, поставить вещи на место, то будет порядок. А вот если никого нет, то что будет?
3: Первый закон термодинамики. Работами ученых Лавуазье и Джоуля было установлено, что энергия одного вида может только преобразовываться в энергию другого вида, так же, как и материя может переходить в энергию в точных эквивалентных соотношениях. При этом исчезновение энергии и материи не происходит. Вот в 20 веке английский ученый Патрик Блэкетт перевел энергию в материю. Угу. То есть первый закон термодинамики гласит, что не энергия, не материя сами по себе не уничтожаемы и не создаваемы. Никакие физические, химические или биологические процессы не могут создать или уничтожить энергию или материю. Это первый закон. Второй закон – это работы физиков Клаудиуса, Карно и Томсона Кельвина. В общей форме он звучит так. Все физические системы, предоставленные самим себе, стремятся к дезорганизации, распаду, упрощению и так далее. Угу. Или можно сформулировать по-другому. Преобразование энергии сопровождается, любое преобразование энергии сопровождается выделением тепловой энергии, которая безвозвратно теряется, рассеивается в пространстве и уже не может быть использована для совершения работы. То есть количество свободной энергии, полезной во Вселенной, все время уменьшается.
2: И что нам говорит это? О чем?
3: О том, что Вселенная все больше и больше становится разупорядоченной и приходит в дезорганизованное состояние.
2: Давайте приведем примеры действия второго закона термодинамики. Нам особенно интересен этот закон сейчас.
3: Такие примеры на каждом шагу. Любая вещь ветшает, приходит в негодность, ломается, ржавеет, портится, распадается на части. Организмы изнашиваются, стареют, умирают и так далее.
2: В прошлых передачах мы говорили с вами о тепловой смерти, что Вселенная стремится, то есть согласно второму закону термодинамики, ее ожидает смерть, тепловая смерть. Давайте скажем немножко об этом, что это такое и почему материалисты критикуют ее, что ее, в общем, не будет.
3: Второй закон термодинамики утверждает, что при общем неизменном количестве энергии и материи полезной энергии становится все меньше и меньше. Это так называемая стрела времени, и направлена она необратимо вниз, вот к тепловой смерти Вселенной, когда вся энергия перейдет в тепловую. То есть вся Вселенная перейдет в равновесное состояние. Будет только один вид – тепловая энергия. То есть это энергия колебательных движений атомов, молекул, элементарных частиц. Конечно же, концепция тепловой смерти критикуется материалистами, но еще бы она не критиковалась, потому что она не согласуется с представлениями о самопроизвольном усовершенствовании, усложнении Вселенной.
2: Но второй закон термодинамики применим к изолированной замкнутой системе, так? А почему вы думаете, что Вселенную можно отнести к таковым системам, и что вот ее ждет тепловая смерть, если Вселенная постоянно изменяется, она расширяется, появляются новые звезды, галактики и так далее? Каким образом в таком случае в ней должны прекратиться все физические процессы?
3: Считается, что Вселенная замкнута, да, имеет форму шара.
2: Но, тем не менее, она расширяется. Земле,
3: и имеет конечный объем. Ну, что с того, что она расширяется, и что появляются новые звезды? Суммарно это количество энергии постоянно, и в этой сумме растет все время доля тепловой энергии. Стрела времени, вплоть до того момента, когда наступит полное равновесие и будут уже невозможны никакие физические переходы, если, конечно, кто-то не вмешается.
2: Встречный вопрос. Могут ли законы изменяться? То есть получается, что законы неизменны, да? Но могут они изменяться?
3: Сами по себе, конечно же, законы не изменяются. Но тот, кто создал законы, кто их установил, он может и вправе вмешаться в их действия.
2: Ну вот в Библии есть такой интересный пример. Когда израильтяне, у израильтян было сражение с самаритянами, то Иисус Навин возвал к Господу и сказал, попросил и сказал: «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиной». И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Это исторический факт. Ну, если мы верим Библии, то может быть. Если возможно такое явление силой свыше, то есть остановилось солнце, то есть это все равно прекратилось действие каких-то определенных законов, да? Земля должна двигаться и так далее. То вероятное происхождение из ничего тоже могло бы быть той же самой силой.
3: Так и есть, конечно. Но вот остановка солнца и объясняется чудесами, то есть прекращением действия природных законов. Господь вмешался, Он вправе это сделать. И в силах это сделать. Остановить действие закона, обратить вспять, временно прекратить. Этим объясняются чудеса.
2: Ну хорошо, даже есть...
3: Но сами по себе законы изменяться не могут. И без вмешательства Божьего, конечно же, материальный мир подчиняется вот закону причинно-следственных связей, природным законам.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Каким образом законами термодинамики можно объяснить или обосновать модель сотворения?
3: Если бы Вселенная была вечная, то она бы уже давно пребывала в состоянии тепловой смерти. То есть не было бы горячих звезд, они бы уже давно выработали свое топливо. Везде была бы

0: что-то первопричина, да, тому, чтобы что-то возникло.
1: Да,
0: так?
1: Единственное разумное объяснение – то, что мироздание было создано кем-то, как вот в совершенном виде, вот как в заведенном механизме.
0: Ну хорошо, даже если часовой механизм Вселенной завел Бог, то все равно Вселенная рано или поздно придет к своему упадку. В чем смысл спора, собственно, с Богом это произойдет или без Бога? В конце концов, жизнь прекратится. Тогда в чем смысл веры в Творца?
1: Жизнь для каждого человека, конечно же, для каждого конкретного человека прекратится когда-то.
0: Угу.
1: Но вот что с ним будет дальше, это зависит от того, с Богом он или без Бога. И в этом смысл веры.
0: То есть наша жизнь здесь на Земле, вот сейчас наша жизнь земной не заканчивается, да? То есть есть нечто большее, что если не может быть без этой веры, да?
1: Если человек без Бога, значит, для него все заканчивается со смертью.
0: Угу.
1: Если человек с Богом, значит, в этом смысл веры — получить спасение и надежду на жизнь вечную с Господом.
0: Угу. Мы говорим о том, что порядок не может возникнуть из хаоса. Но, тем не менее, в определенных условиях порядок может возникать сам по себе. Например, снежинки, они же образуются спонтанно. Что мы можем об этом сказать?
1: Да, действительно, возможно формирование упорядоченных структур при пониженных температурах. Вот как образование снежинок. Процесс кристаллизации идет спонтанно, потому что сопровождается выделением энергии. То есть что происходит? Положение атомов в кристалле, оно более энергетически выгодно, более стабильно, более устойчиво. То есть второй закон термодинамики никак не запрещает кристаллообразование. Но какое отношение это имеет? Эти процессы имеют к возникновению сложно организованных биологических молекул, для чего всегда требуется дополнительная энергия. Я вот еще хочу добавить, это первое возражение эволюционистов, что порядок может возникнуть сам по себе, и пример это снежинка. И эволюционисты еще утверждают, что второй закон термодинамики применим только к замкнутым, закрытым системам, которые не имеют внешнего источника энергии. То есть раз Солнце поставляет нашей Земле энергию, значит, возможны процессы эволюции, процессы усложнения.
0: То есть она уже не является замкнутой системой, да?
1: Да, она не является, поэтому возможны и эволюция, и самоусложнение, возрастание порядка сложности. Ну вот как можно возразить в этом случае? На самом же деле, вот эта неуправляемая, непреобразованная энергия, в частности, солнечная, она способна только ускорить процессы распада. Вот согласно третьему закону термодинамики, наивысший порядок устанавливается при температуре абсолютного нуля. Это минус 273 градуса по Цельсию. Наивысший порядок. Повышение температуры, то есть добавление энергии, разрушает этот порядок. То есть, иначе говоря, что для перехода системы в более сложно организованное состояние, бесконечно мало, одной энергии извне, только энергии. Эта энергия должна быть преобразованной и должна управляться из разумного источника. Только тогда будет возрастать порядок и сложность в системе. Вот возьмите строительные материалы. Сами по себе они в дом не превратятся. Для этого нужен проект дома, то есть внесение программы, информации, и должна быть внесена преобразованная энергия. То есть это что? Бензин, электричество, мышечная работа. То есть сами строительные материалы не содержат ничего, что могло бы запустить вот этот созидательный процесс. Ничего в них нет.
0: Это понятно. Мы говорим о том, что из простого не рождается сложное, да? Возьмем, например, семя любого растения. Оно посажено в землю, и появляется более сложная система — дерево или цветок. Нельзя ли это сказать, что это та же эволюция? Хотя, может быть, мы не можем утверждать, что семя — это нечто, что-то такое простое, да?
1: Почему происходит вот это временное локальное усложнение системы? Потому что, во-первых, в семени содержится генетическая программа.
0: То есть это непростая все-таки система, да?
1: Конечно. Там есть программа, информация заложена изначально. И второе, эта система использует преобразованную энергию. То есть для живой

0: Система – это энергия аденозин-трифосфорной кислоты, АТФ. Это форма энергии, которую только эту форму может использовать живая система.
1: Угу. Почему вы считаете, что программа в клетке не может срабатывать сама собой, ну, по себе, естественным путем, хаотично? Что должен быть какой-то двигатель к этому?
0: Хаотично, но программа и хаос – это вещи диаметрально противоположные. Ведь в организм заложен алгоритм развертывания его генетической программы. Ведь при самых первых делениях оплодотворенной клетки, при самых первых делениях и дальнейшей дифференциации клеточной работают в определенной последовательности гены, определенные гены в определенной последовательности. Ну, кто этим управляет? Ну уж, конечно, не случай и не хаос.
1: А можем мы что-то сказать о случайности возникновения информации? Может вообще информация возникать случайно? И в каких случаях, моментах?
0: Информация – это нематериальная категория. Она требует наличия определенных символов. Ну, например, это буквы алфавита. И требует правил сочетания, группировки этих символов, чтобы информация могла быть представлена вот, в виде набора этих символов, то есть закодирована. Ни материя, ни какие-то физические или химические или биологические процессы не могут создать и придумать ни сами символы, ни код, то есть правила группировки этих символов. Mm-hmm. Это делает кодировщик, обладающий знаниями, обладающий разумом. Случайный набор вот этих символов, случайный набор, он не даст нам смысла, значения какого-то там, ну, сообщения.
1: Ну, а то, что касается мутации, например, это не может быть случайным?
0: Ну, мутации, это мы будем говорить позже в теме генетики и эволюции. Там мы подробнее разберем. Угу. Значит, я хочу здесь особо подчеркнуть, что случайный набор этих символов не даст смысла, значения какого-то сообщения. Этот смысл возникает только при совершенно определенном расположении этих символов, букв. И правильное расположение букв случайным образом, оно имеет крайне низкую вероятность. И чем больше букв в сообщении, тем ниже эта вероятность. То есть вывод такой, что информация возникает только из разумного источника. Угу. Она не связана ни с материей, ни с энергией. Например, бумагу и то, что на ней написано, можно уничтожить. А смысл написанного останется в голове написавшего и может быть передан на другой носитель. Угу.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Если материя не может порождать информацию, то как же на Земле возникла самая первая информация?
0: Может быть только одно объяснение. Это сделал тот, кто находится вне мира и кто обладает разумом и знаниями.
1: Все живое в этом мире начинается, ну, с одной единственной клетки. И в этой клетке заложена, находится вся информация о будущем организме, будь то растение, или животное, или человек. Немного забегая вперед, конечно, давайте хотя бы в общих чертах скажем об информационной емкости, содержащейся в ДНК, и как располагаются в ней ее составляющие.
0: Информационная емкость ДНК просто потрясает воображение. Количество информации, которая находится в ДНК одной клетки человека, можно уместить в тысячи книг по 500-600 страниц каждая. И плотность этой информации тоже высока, настолько высока, что она превышает плотность в самых современных микросхемах в 10-13 степени раз. Настолько плотность ДНК выше. Что касается того, как располагаются звенья в цепочке ДНК, это, ну, звенья – это нуклеотиды, так называемые нуклеотиды. Их 4 вида. Эта последовательность должна быть в ДНК совершенно определенной. И прежде всего в тех участках ДНК, которые называются генами. То есть те, которые кодируют структуру белка или белков. Гены занимают в последовательности ДНК всего лишь 5%. И более того, из этих 5 только 1% воплощается в белке. То есть реализуется в белке. То есть в самих генах есть молчащие участки, которые не несут никакой информации. То есть 99% ДНК, мы не знаем ее функции, мы не знаем, зачем она. Практически не знаем. В генетическом аппарате клетки 23 пары хромосом. И по последним данным, в них находится порядка 30 тысяч генов и 3,3 миллиарда нуклеотидных пар. 3,3 миллиарда. Ну, пар, потому что цепочка ДНК двойная. 3,3 миллиарда. Как могли расположиться нуклеотиды строго определенным образом вот в этой немыслимо длинной цепочке? Законы физики не могли этого сделать, законы физики и химии. И сами нуклеотиды тоже не знают, как расположиться.
1: Как им самим
0: расположиться в цепочке ДНК. Это может сделать только разум, расположить в определенной последовательности нуклеотидов, то есть внести информацию в ДНК, внести информацию на носитель ДНК.
1: Можем мы что-то еще сказать по этой теме? Наша тема порядок и хаос. Возможен ли порядок из хаоса?
0: Я бы еще вот что хотела бы сказать, что даже если в каких-то первичных условиях Земли случайно возникла ДНК, случайно, хотя это математически невероятно и противоречит второму закону термодинамики, но даже этого было бы недостаточно для возникновения жизни. Потому что кроме этого еще одновременно нужно много другого. Нужно, например, механизм, который, согласно которому бы эта информация считывалась с ДНК, через посредника переносилась бы к месту синтеза. То есть вся эта структура, весь этот механизм должен был быть изначально возникшим, изначально отлаженным. А это предполагает само по себе проектирование высочайшего уровня.
1: То есть мы видим, насколько все сложно устроено, организовано, и отсюда мы можем делать определенные выводы, да, что само по себе вот случайно, хаотично это никак не могло выстроиться и организоваться. Так? Я правильно вас понимаю?
0: Конечно.
1: Лена Тихоновна, большое спасибо вам за содержательную беседу. Мы продолжим разговор в следующей программе. Ученые-эволюционисты утверждают, что Вселенная возникла в результате Большого взрыва в период между 12 и 15 миллиардами лет назад. Им задают вопрос, что же было до Большого взрыва? Они говорят, что на этот вопрос невозможно ответить, поскольку само время началось, когда произошел этот самый Большой взрыв. Таким образом, никакого «до» быть не могло. В связи с этим напрашивается другой вопрос. Как могло взорваться это ничто? Ничего нет, и вдруг это ничто взорвалось. Да еще взорвалось так, что в первые сотые доли секунды образовались пространство, время, фундаментальные силы природы и законы физики. Удивительно. Это ли не является фантастикой или чудом, в которые так не верят натуралисты? Спасибо вам за внимание. Оставайтесь с нами. Всего вам доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Поэзия судьбы.
1: Удивительны судьбы людские, не похожи, но одинаково нелегкие. Но в каждой из судеб есть своя поэзия, а духотворение земного странствования. Это как звезда, озаряющая темный небосвод. Это как луч солнца, пробивающийся сквозь плачущее небо. Надо только почувствовать эту поэзию в своей судьбе, открыть, вчитаться в поэзию судеб окружающих тебя людей. Возможно, и мир тогда в наших глазах станет ярче и многообразнее.
2: Поэт — это наиболее чуткое создание, которое способно воспринимать мысли, идеи, которые ему сообщает Господь или сообщает темная сила. И он может передать людям это. Поэтому я, допустим, иногда пишу о вдохновении, как о миссии поэта передать то, что ангелы ему подсказывают, передать то, что проповедует Господь. Но я не считаю поэта генератором, если так можно сказать, или тем, кто вот родил все эти мысли и идеи. Возможно, он сам не знает, что принадлежит ему оригинально в его творчестве, а что навеяно вот общением и соприкосновением с этими высшими силами, с Господом и с ангелами, которые общаются с нами. Но мы не слышим их так, как слышим людей. Мы слышим их на уровне подсознания.
1: На вечность душу, как струну настроив, сдержавши боль о всем, что здесь теряю, уставшим сердцем, как дрожащей рукою, я правду выбираю. Пусть ломится земля вином и хлебом, растут соблазнов пестрые цветы, я выберу своей судьбою небо, которое нам кажется пустым. Я мудрость назову любимым храмом, и прежде чем ненадолго усну, душой, как пересохшими губами, к истокам вечной жизни прикоснусь. Живет на земле в Тульской области, в поселке Заокский, светлый человек и поэт Божьей милостью Наталья Щеглова. Родилась на Камчатке, в суровом, мужественном, открытом крае, в большой христианской семье. Библия – любимая и главная ее книга с детства. Для многих из нас, кто пришел или идет к Богу через железный занавес атеизма, ее путь может показаться более простым и прямым. Она была с Господом с рождения. Но, с другой стороны, это сейчас можно сказать: «Я верю в Бога, и ничего тебе за это не будет». А тогда? В те времена вера, истинная вера, проходила серьезные испытания. Мне сладко все, и горе, и печаль, и каждая минута трудных буден, поскольку Бог – начало всех начал, со мною был, со мною есть и будет. Моя душа захвачена волной его любви безмерной доказательств. Он каждый миг беседует со мной красноречивым слогом обстоятельств. Мой первый крик, последний вдох и мысль не канут в горечь поминальной тризны. Богопознание — это цель и смысл не только этой, но и вечной жизни. Наталья Щеглова свой выбор в жизни сделала раз и навсегда. И в судьбе Наташи Поэтический дар — это еще и способность слышать и открывать людям в тишине поэзии глубину высшего бытия.
2: Народ живет в тяжелейших условиях, но он помнит, что есть такая отдушина в жизни, как поэзия. Поэт — это некий сверхчувствительный организм, или, может быть, это такая система уникальная среди всех нас. Я не хочу никоим образом хвалить себя, и вообще поэтом себя я не считаю, честно говоря. Но вот говоря о Пушкине, о Лермонтьеве, скажем, о Бродском, о Цветаевой, о Седоковой, о Волошине, я хочу сказать, что это сверхчувствительные существа, которые настроены на особую волну, на волну вечности. И, может быть, их можно сравнить с инструментом музыкальным, на котором Господь исполняет удивительные мелодии. Когда мы слышим поэзию, мы воспринимаем эту музыку небес. Что-то происходит в нашей душе. Мы отрываемся от чего-то, что нас, может быть, убивает, что нас разрушает. Мы прикасаемся к истинной жизни. Ведь Иоанн Евангелист, он был поэтом. Иисус Христос, он был поэтом. В посланиях апостола Павла мы находим отрывки поэзии. Соломон – поэт, Давид – поэт, Моисей, поэт, даже в Псалтыре содержатся псалмы, которые принадлежат перу Моисея. То есть все вечное, оно сказано было поэтическим языком. И, возможно, это тот язык, на котором небесные существа между собой общаются. Чтобы мы приобщились немножечко к этой атмосфере, нам просто необходима поэзия.
1: Наталья Щеглова сейчас преподает в Заокской духовной академии своим любимым студентам любимые предметы. Поэтические книги Библии, древнегреческий язык и ряд богословских дисциплин. В свое время, закончив в Алма-Ате Институт иностранных языков, она поняла, что хочет нести своим ученикам весть о Боге, делиться знаниями высшими. И потому закончила духовную семинарию. У нее семья, муж и две дочки. Она всегда окружена людьми, которые в ней нуждаются. А она старается помочь. Живет так, как будто боится не успеть что-то сделать, объяснить, написать. В чем же поэзия ее судьбы, спросите вы? Нет, нет, не только в том, что она слышит и пишет стихи, наполненные музыкой неба, а в том, что вся ее обычно сложная,

0: Незримое духа святилище владеет сознанием моим, но в тайн вековое хранилище никто никогда не входил. Лишь мысли острейшие лезвия догадкой завесу пронзит. В хрустальном ковчеге поэзии высокая мудрость лежит.
1: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
2: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Приступая к изучению первого послания к Коринфянам, мы осознаем необходимость приобретения истинной мудрости, именно мудрости Божьей, которую не могут дать накопленные веками человеческие знания. Таким образом, структуру и устои общества может усовершенствовать лишь истинная мудрость. Во второй главе первого послания к Коринфянам апостол напоминает христианам о своем первом посещении Коринфа. Он говорит и тщательно подготовился к беседе с коринфскими верующими, оставив в стороне человеческую мудрость. Апостол не призывает христиан к святости ни цветистыми фразами, ни высокопарными и пышными речами, восхваляющими красоту и славу христианской жизни, но начинает с креста Христова. Проблемы, подобные коринфским, возникают и в наши дни, когда мудрость мира пытается выглядеть более уверенной и впечатляющей для нас. Мирская мудрость предлагает человеку то, что желает его плоть. Люди постоянно сталкиваются с идеей, что если они только усовершенствуют свои скрытые возможности, то найдут в жизни то, что искали. Эту истину признает и Писание. Бог сотворил человека с потенциальными возможностями, нуждающимися в совершенствовании. Вот почему мудрость мира заблуждается и каким образом это происходит. Мы подвержены идее, что если мы ознакомлены с истиной, если идем верным курсом и вовлечены в правильные программы, если мы обучены и совершенствуем все это внутри себя – с помощью мыслительных и технических процессов различными методами, то и получаем в итоге успешный результат выполненной миссии, что звучит впечатляюще, будучи сопровождено и приукрашено блестящими фразами, словами и формулировками, которые зиждятся на умных аргументах, правдиво звучащих и подтвержденных красочными буклетами, литературой, телевидением и радио. Свидетельство Божье не в превосходстве слова или мудрости. Коринф, в который прибыл Павел, следовал тем же курсом. Целый город был вовлечен в исследование методов учения жизни с помощью различных философских учений, предаваясь чувственным сексуальным потворствам, коммерческой деятельности, поиском прекрасного в музыке, искусстве и эстетике. Но улучшило ли это их моральные устои? Наоборот, общество становилось все более аморальным. И Павел пишет, что по этой причине принял решение не придерживаться в Коринфе возвышенного стиля, не говорить пышными фразами. В первом послании Коринфянам, во второй главе, и в первом и втором стихе мы читаем. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божье не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Почему Павел принял такое решение? Ответ, конечно, в том, что крест Христа осуждает человеческую мудрость. Если вспомнить, как умные и могущественные люди первого столетия поступили с Иисусом из Назарета, как отказались от Него и отвергли Его, приговорив к смертной казни, мы увидим картину распятия Христа и сатану-убийцу. И если сегодня люди отвергают Христа, неподобное ли зрелище они устраивают через 2000 лет? Почему? Да потому, что людям никогда и в голову не приходит посчитать его юродивым. Они противятся ему, Богу, из-за страха, что он прав и что его учение истина. Иисус Христос противоставил религиозным преданиям, традициям и аморальности светского общества праведность Божью, предостерегая народ о грядущих бедствиях. Это стало причиной его распятия, потому что крест был результатом противостояния грешников правде или праведности Божьей. Пригвоздив Христа ко кресту, мир отверг все то, о чем говорил этот человек. Вот почему Павел проповедовал Коринфянам о распятом Христе. Мир по-прежнему приговаривает Христа к смерти на кресте, чтобы не слышать правды Божьей. Но Христос создал на земле свою церковь, которая дала поручение проповедовать Евангелие. И сердцем Евангелия является проповедь о кресте. Это и есть Слово Божье, которое красноречиво осуждает человеческую мудрость и всякие попытки мира улучшить жизнь без Христа. Таким образом, понимая то, что происходит в городе, Павел, пришедший в Коринф, начинает свою проповедь не с силы положительного мышления, святых слов и возвышенного слога, так как город был полон этим, а с ясного и понятного анализа ошибок человеческой расы. Если вы помните, Павел написал свое послание к римлянам из Коринфа. Апостол Павел был знатоком, эрудитом своего времени. Прекрасно разбираясь в тонкостях философской мысли эллинов, он также знал мыслителей и лидеров военной мощи Рима. Итак, в послании к римлянам он написал, мы читаем 3 главу, с 10 по 12 стихи. «Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного». Павел начинает с главного. Люди должны поверить тому, что Бог сделал для них. Но это не означает вовсе, что апостол пренебрег иными истинами Слова Божьего. В этом же послании он затрагивает очень важную тему о воскресении Христа и не менее важную о дарах Святого Духа. Тем не менее, Павел отдает предпочтение мысли, преобладающей над остальными. «Если человек желает найти мудрость Божью, пусть забудет все, что для него было ценным, и пусть откажется от всей мудрости человеческой, накопленной веками. Такова премудрость Божья». И Павел принимает решение, каким был результат этого. Читаем с 3 по 5 стихи. «И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Свидетельствуя о Христе и делах Божьих в Церкви, где мы не встречаем озлобления и сопротивления истине, общаясь с друзьями-христианами и братьями-сестрами в Господе, и где никто не возражает против Слова Божьего, но сорадуется истине, нам не приходится ссылаться на слова апостола Павла. Мы вспоминаем его опыт и переживания, когда начинаем работать с неверующими людьми, мирянами, у которых разные вкусы и настроения. настроения и которые отдают свои предпочтения философии и ищут славы всему мирскому. Вот когда у нас возникают трудности и непонимания на идейной почве. То есть это то, что чувствовал Павел, когда прибыл в Коринф. Причина, по которой ему так трудно было возвещать Евангелие в этом городе, конечно, была в том, что апостол говорил вещи, которых мир не переносит, и эгоизм человеческий не воспринимает. И Павел, сознавая, что людям нужно сказать весть о покаянии перед Богом, в которой они нуждаются, а не хвалить их, начинает говорить о взгляде Божьем на человеческую мудрость. То есть он повергает слушателей в шоковую ситуацию. Именно такую шоковую терапию предложил иудейской нации Иисус Христос, говоря свою знаменитую Нагорную проповедь. Когда, например, миссионеры или бизнесмены сталкиваются с незнакомой культурой, где язык и система торговли им незнакомы, и образ жизни людей чужд, они начинают болеть, как говорится, культурным шоком. Это мог пережить любой из нас, кто вынужден был переехать из одной части страны в другую, обнаружив при этом, что не знает местного диалекта. Представьте себе, что вы попадаете в незнакомую страну, язык которой вы не знаете. Вы обнаруживаете, что не можете общаться с жителями этой страны и не можете показать им свое дружелюбие и сочувствие. Вы не можете говорить даже на бытовом уровне, чтобы узнать дорогу в магазин и так далее. Как вы можете чувствовать себя в таком обществе? Это и есть культурный шок. Это то, что почувствовал Павел в Коринфе. Вместо радушного приема он столкнулся с осуждением и яростным сопротивлением. Из книги «Деяния апостола» мы узнаем, что апостол пришел в Коринф из Афин. Он прибыл в Афины в одиночестве после посещения Фессалоники, Филиппии и Верии и старался свидетельствовать в Ареопаге и в людных местах, на площадях, на базарных местах. Но его свидетельство, хоть и было истинным и основывалось на кресте Христовом, не было принято. За исключением небольшой группы людей. Почему так случилось? Ведь апостол использовал в Афинах очень популярный метод евангелизации в наши дни, общественный евангелизм, но не добился желанного результата. В Коринфе, большом коммерческом городе, прославившемся на все Средиземноморье преступностью и пороком, и начал проповедовать о Христе апостол Павел. Говоря о том, что он пережил там страх и немощь, и неспособность, и что он почувствовал там, что его слова не были привлекательными для коринфских жителей, избалованных красноречием греческих ораторов, апостол понимал, что не производит впечатления. Случалось ли у вас подобное переживание? Все же Павел не отчаивался, хотя вначале и был близок к этому. Мы читаем Деяния апостолов, что после нескольких месяцев жизни в Коринфе Господь явился ему в видении, дабы укрепить его. Деяния апостолов, 18 глава, 9 и 10 стихи читаем. «Господь же в видении ночью сказал Павлу: „Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе“». Чего боялся Павел? Он боялся, что его подвергнут публичным наказаниям, как это было в других городах. Он боялся быть заклейменным, как религиозный фанатик, хотя верно говорил о Боге. Вскоре в результате его стараний и проповеди в величайшем смирении сердца и с осознанием своей слабости, Павел называет это демонстрацией силы и духа, Дух Божий начал действовать, и люди стали приходить ко Христу. Мы читаем об этом в книге «Деяния апостолов». Вначале ко Христу обратились начальники синагоги, а затем сотни жителей Коринфа. Произошло сильное духовное пробуждение. И прежде чем город Коринф узнал, что произошло, образовалась церковь, что вызвало всеобщее возбуждение. Это и есть Божий метод евангелизации, который Он применяет на протяжении столетий. Истинный евангелизм совершается не духовными шоуменами, а простыми членами церкви, подобными нам, ставшими участниками того, что произошло в наших жизнях. Истинный евангелизм – это домашние церкви, это личное свидетельство того, что Бог сделал с каждым из нас. Бог обильно благословляет такое свидетельство. Знаете, кто мешает такому евангелизму? Мы сами. Нам неудобно говорить о Христе нашим родственникам, друзьям и знакомым, которые любят этот мир и не хотят менять свой образ жизни, как этого требует Писание. Нам мешает наша непримиримость к другим мнениям, когда мы клеймим инакомыслящих, называя их еретиками и отвергаем все то, что они говорят. Мы должны донести Евангелие Христа до людей и рассказать им о своем личном опыте жизни во Христе. Тогда они придут в церковь. Но для этого мы очень заняты и горды. Нам некогда собираться в домашних церквях, некогда приглашать людей и рассказывать им о любви Божьей. В ранней церкви евангелизация любого города начиналась с образования малых групп, где исследовалось Писание. Таким методом Павел достиг сердец жителей Коринфа. Там не происходило ничего захватывающего дух, не было потрясающего пробуждения, но тихое и непреодолимое воздействие на людей Духа Божьего, чье влияние коснулось и изменило их жизни. Это и была демонстрация Духа и силы. Хотя Павел не проводил в Коринфе больших евангельских программ, и все же мы читаем в 6 главе о триумфе Евангелия. Мы откроем 6 главу и прочитаем с 9 по 11 стих. «Или не знаете, что неправедные Царство Божьего не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Удивительная перемена произошла в их жизни силой Святого Духа. Когда Павел, сознавая свою немощь, испытал страх и трепет, служит ли это ободрением для нас? Для меня – да. В самой неприхотливой обстановке – вы можете сидеть за чашкой чая и с трудом подбирая необходимые слова, рассказывать о том, что Иисус значит для вас. И чувствуя искренность вашего взгляда, теплоту и сочувствие, ваш собеседник раскроет свое сердце и сознание, в то время как при иных обстоятельствах красноречие и риторика были бы бессильны. Об этом и говорит апостол, о простоте свидетельства. Он знал, что делал, потому что его свидетельство было простым и честным. Он предлагал людям необходимую для них истину. Хочу сказать также, что Павел, который проповедовал о кресте Христовом, не говорил с людьми угрожающим тоном или жестким языком, потому что в Коринфе было великое множество рабов, и Павел не пугал людей муками ада, но, как сказано во втором послании, отдавал себя на суд совести каждому слушателю. Мы читаем второе послание к Коринфянам, 4 главу, 2 стих. «Но отвергнув скрытые, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слова Божьего, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Опираясь на опыт апостола Павла, мы не можем сказать своим ближним, что они грешники, которые будут гореть в озере огненном, ожидая при этом услышать в ответ их зов о помощи. Такой реакции не будет. Скорее всего, с нами больше не пожелают вообще говорить на эту тему. Павел говорил: послушайте, люди, оглянитесь вокруг и посмотрите на свою жизнь. Вы счастливы? Нет, они не были счастливы. Их жизнь была пустой, одинокой, несчастной, полной страданий и горя. Тогда он начинал говорить о любви Божьей, которая была проявлена к человечеству в жизни и смерти Христа. Он говорил им о том, что во Христе жизнь может быть наполнена радостью, миром, прощением, исцелением и полезностью. И Святой Дух вызывал в слушателях необъяснимое желание к перемене, и они приходили к Иисусу на зов Его любви. Да, Павел знал, что делал. Только истина о Христе, даже в ее кажущейся простоте, может изменить жизнь людей. И мы читаем с 6 стиха. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». А нам Бог открыл это Духом Святым, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Хотя Павел и говорит, что не пришел в этот город с высокомерием человеческой мудрости, это не значило, что в христианстве нет вообще мудрости. Фактически, он говорил о величайшей мудрости Божьей, которая должна быть мерилом христианского образования в нашей церкви. Но удивительная вещь для многих христиан – мудрость Божья является сокровенной тайной, глубинами Божьими, потому что истинная мудрость даруется Богом. Я, говоря о сокровенной тайне и мудрости Божьей, беру это в кавычки, потому что остается для многих людей это все тайной. Мы читаем 16 стих. «Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Что Павел имел в виду? Некоторые люди думают, что существуют религиозные истины, которые могут понимать только те, кто регулярно посещают богослужения. Но это не так. Павел в основном говорит о недостаточном человеческом знании, проникновении в глубины самих себя, без чего невозможно жить так, как Бог определил нам. Есть вопросы, на которые люди мира сего не могут найти ответа. И если мы придем к ним с ответом на те истины, в поисках которых они жили, то обнаружим, что они хотят слушать то, чего не понимали. Поэтому церкви, которые изучают с людьми Писание, никогда не останутся пустыми. Это наиболее привлекательная истина, о которой мир ничего не знает. Однажды они начинают понимать, что вы говорите тайны о том, как быть человеком, как жить, как освободиться от чувства вины и страха, как общаться с людьми, как любить Бога и ближних. Люди нуждаются в познании жизненно важных истин о человеке, Боге и Вселенной. Все это мы находим в Священном Писании, и только Святой Дух, автор Писания, может наставить нас на всякую правду. Все наши открытия в теологии не столько открытие нашего ума, сколько откровение Божье. Это, конечно, ни в коем случае не освобождает нас от ответственности ученичества, алканья и жажды праведности Божьей. Лишь алчущий насытится, лишь усердно занимающийся ученик может подготовиться к восприятию учения великого учителя. Чтобы больше, чем больше мы стараемся понять, тем большему Бог может нас научить. И этот процесс бесконечен, потому что сокровища Божьи неисчерпаемы. Важно также и то, что вдохновляющая поддержка Святого Духа необходима не только для того, чтобы наставить, просветить и наделить силой христиан, но и убедить слушающих. Когда мы свидетельствуем о Христе, Святой Дух воздействует на разум людей. Плотский человек, противящийся влиянию Святого Духа, не имеет потенциальных возможностей распознать, оценить или приветствовать евангельскую весть, которой Святой Дух желает приобщить его через своих посланников. Есть постоянные и неприходящие истины, которые Бог предназначил к нашей славе. Мы читаем 7 стих. «Но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Евангелие – это премудрость Божья. Это неприходящая похоть, которая быстро исчезает, но истина, неизменяемая вовеки. Евангелие предназначено к славе детей Божьих.

0: собственное мнение, хотя они не знают тайн Божьих, не понимают сути истины и ничего не могут предложить человечеству. Это не преподается в школах и высших учебных заведениях, на лекциях по истории. Вы не постигнете этого и благодаря глубокому и основательному размышлению о смысле жизни. Ибо Бог открывает своим духом тайное и сокровенное, чего люди знать не могут. Святой Дух берет простые истины Слова Божьего и обучает им людей. Его наилучшим методом является изучение Библии в группах. Если вы находите время для глубокого и основательного изучения Библии, начинайте постигать суть знания, сокровенные тайны жизни, которые доступны каждому человеку и которые невозможно постигнуть в светском обществе. Познание тайн наполнит вас радостью, любовью и благодатью, о которых вы и не мечтали. Об этом и говорит Павел, да исполнит вас Господь своей мудростью. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим, как формируется зависимость и что происходит с человеком, попавшим под власть зависимости. Понимая основные механизмы действия зависимости, нам не составит большого труда увидеть, как освободиться от зависимого поведения. Начнем мы с того, как устроен наш головной мозг. Главная задача головного мозга – регулировать все функции человеческого организма. Ведь мозг – это основа нашей центральной нервной системы. При том, что ученые все более и более раскрывают секреты мозга человека, они все же вынуждены признать, что многое в его работе до сих пор остается загадкой. Наш мозг состоит из более чем 86 миллиардов нервных клеток, которые мы называем нейроны. Именно эти клетки и содержат серое вещество головного мозга. Нейрон или нервная клетка генерирует и передает нервные импульсы по всему телу. Причем, что интересно, импульсы нейроны передают как химическим, так и электрическим путем. Вес мозга человека в среднем 1,5 килограмма, что составляет примерно 2% от веса тела человека. Но эти 2% настолько важны, что 20% всего вдыхаемого кислорода и 20% всех потребляемых нами калорий направляются в мозг для обеспечения его жизнедеятельности. Каждый нейрон имеет до 20 тысяч индивидуальных связей с другими нейронами. Иными словами, каждый нейрон может одновременно разговаривать с 20 тысячами других нейронов. Подобная связь между нейронами называется синапсами. Внутри головного мозга находится лимбическая система. Слово «лимбическая система» происходит от латинского слова «limbus» – «край». Лимбическая система по своему размеру напоминает грецкий орешек. Вот представьте, вот такой вот грецкий орешек руководит всей жизнью зависимого человека, руководит его словами, поступками, мыслью. Лимбическая система – это совокупность ряда структур головного мозга, которые окутывают верхнюю часть ствола головного мозга и образуют его край – лимб. Основные функции лимбической системы – это регуляция наших эмоций. Каждый человек с самого своего рождения стремится быть удовлетворенным и счастливым. Более того, у каждого из нас в мозге есть специальный отдел, отвечающий за то, чтобы мы с вами были счастливыми и довольными. Этот отдел и называется лимбическая система. Задача ее очень проста – максимально защитить от любой возможной боли, в том числе и от душевной боли, и дать нам счастье, радость и удовлетворенность. Лимбическую систему так и называют – центр счастья и удовольствия. Эту задачу лимбическая система реализует на уровне подсознания, без нашего решения и без нашего выбора. И поэтому результат ее действия может быть непредсказуем. Все зависит от того, каким образом она научна доставлять нам радость и избавлять от душевного дискомфорта. В 1952 году ученые провели потрясающий опыт, который открыто продемонстрировал работу Центра счастья и удовольствия. В лимбическую систему крыс были вживлены электроды, соединенные с маленьким рычажком в их клетке, нажим на который создавал слабый разряд электрического тока, стимулирующий центр счастья и удовольствия этого животного. Крысы быстро научились самостоятельно пользоваться рычагом и начали непрерывно нажимать на него. Сначала 1000 раз в час, потом 3, тысячи раз в час, 6 тысяч, 8 тысяч и более разрядов в час, стимулируя свой центр удовольствия. Игнорируя не только свои базовые жизненные потребности, такие как пища, вода, опасность, желание спариваться, но и доводя себя до полного физического истощения. И в конце концов крысы погибали. Порой лимбическая система действует не совсем адекватно. Например, с помощью алкоголя человека в случае душевного дискомфорта тянет к дозе искусственной радости в виде бутылки спиртного. С помощью наркотиков в случае чувства пустоты в жизни и одиночества тянет получить дозу кайфа. С помощью шопинга человека тянет получить удовольствие в процессе похода по магазинам. Как кто-то тонко подметил, женский допинг – это шопинг. С помощью порно будет тянуть на порно-сайты и возможность получить самоудовлетворение и так далее. Но, с другой стороны, нужно понимать, что человек подсаживается не на алкоголь, наркотики или порнографию, а на поведение, которое обеспечивает мощный выброс особых химических веществ в мозг – нейромедиаторов, который избавляет человека от дискомфорта и приносит ему счастье и удовольствие. Нейромедиаторы – это особые химические вещества, образующиеся в головном мозге и отвечающие за эмоциональное состояние эйфории, радости, удовлетворенности, стабильности, положительной мотивации и так далее. Их повышенное количество – определяет позитивное эмоциональное состояние, которое мы с вами называем оптимизмом, а их недостача приводит к пессимизму. В частности, недостача нейромедиатора дофамина приводит к депрессии. Недостача норепинефрина – к недостатку жизненной энергии. Недостаток серотонина – тревожности и раздражительности. Мой наставник и научный руководитель, доктор психологических наук Телепова Надежда Николаевна, обычно иллюстрирует действия нейромедиаторов на примере серотонина, который отвечает за эмоциональную стабильность, самообладание, режим сна. Когда мы устаем, лимбическая система выбрасывает в мозг нужную дозу серотонина, чтобы мы поспали, отдохнули. Ну а если мы считаем себя умнее нашего организма и сами знаем, когда нам нужно ложиться спать, мы начинаем пить кофе, и серотонин подавляется. После нескольких дней такого искусственного вмешательства мы вдруг обнаруживаем, что не можем уснуть. Тогда мы принимаем что? Снотворное, которое искусственно провоцирует выброс дозы серотонина. Лимбическая система думает: что тут происходит, не пойму. Я тут пашу, как раб на галерах, а мои труды никому не нужны. Сначала меня подавляют, потом откуда-то берется излишек моего продукта. Все, не буду больше стараться, не буду больше работать. В результате уровень серотонина, вырабатываемый лимбической системой, снижается, возникает его хронический дефицит. Это приводит к эмоциональной нестабильности, тревожности, раздражительности, бессоннице. Такому человеку очень легко поставить диагноз «псих». А на самом деле ему просто необходимо 2-3 дня здорового отдыха. При дефиците любых нейромедиаторов лимбическая система начинает требовать от человека искусственного стимулирования или ввод синтетических нейромедиаторов извне. В данном случае это происходит либо путем употребления химических веществ, таких как алкоголь или наркотики, либо путем стимуляции посредством иных видов зависимости, такие как игра, интернет, сексуальная зависимость и так далее. Причем разные виды зависимого поведения и разные наркотики воздействуют на мозг с разной интенсивностью. При таком искусственном воздействии мозг получает сигнал: нейромедиаторов много, значит, их нужно меньше вырабатывать естественным путем. А когда действие искусственных нейромедиаторов на организм заканчивается, зависимый человек опять ощущает жуткий дискомфорт, депрессию и сильное желание вновь ощутить свой кайф. Вспомните шкалу дофамина. Когда прием пищи нам давал единичку, а секс давал 3 единички, прием дозы героина, ну, допустим, 10, а прием дозы так называемых наркотиков, соль, 30, а если соль и секс, то это все 300 или 100 по уровню дофамина, который получает человек. Со временем из-за меньшей естественной выработки нейромедиаторов принимаемая доза с каждым разом все больше и больше увеличивается. Таким образом формируется тяга к зависимому поведению. Можно сделать вывод, что зависимость человека – это набор неких поступков, которые вызывают нейрохимические изменения в лимбической системе. Эти изменения приносят иллюзию радости и иллюзию решения всех наших проблем. Я уже говорил, что мозг состоит из миллиардов нейронов, а каждый нейрон имеет около 20 тысяч связей с другими нейронами. Эти связи называются синапсами. А выстроенные синапсы формируют в мозге нейронную карту. Ну вот представьте, что это синапсы, а между ними связи. Некоторые связи мы используем чаще, другие реже, и те, которые мы используем очень часто, они становятся такими толстыми. Вот это и будет нейронная карта головного мозга. Когда я поясняю на своих тренингах, что такое нейронная карта, то привожу один понравившийся мне пример из детской книги, которую читал раньше своим детям. Представьте стол, на котором лежит шарик. Скажите, пожалуйста, куда покатится шарик? Да куда угодно. Шарик покатится туда, куда я его направлю. А представьте, что я сделаю борозду из этого листочка бумажечки и направлю по ней шарик. Скажите, куда покатится шарик теперь? Шарик покатится по борозде. И чем глубже эта борозда, тем сложнее шарику выбраться из нее. Так и с мозгом. Каждая борозда – это синапсы, связи, которые формируют нейронную карту. И если подобная связь создана решать жизненные вопросы по неверному пути зависимости, то мозг в виде лимбической системы настраивается на такую дорожку решения наших проблем и начинает руководить человеком, как марионеткой. И уже не человек управляет своей жизнью, а его неверно сформированная лимбическая система. Самым активным временем для формирования нейронной карты являются ранние годы жизни ребенка от 0 до 5. В возрасте от 5 до 10 лет эта нейронная карта закрепляется. Этот возраст еще называют перспективным, потому что синапсы продолжают формироваться и укрепляться. Это время быстрого интеллектуального, эмоционального, физического развития ребенка. Именно поэтому я всегда повторяю, что родители и семейные ценности оказывают решающее воздействие на становление личности ребенка. Очень важно правильно развивать и вкладывать своих детей, начиная с момента зачатия. На своих семинарах, посвященных семейным взаимоотношениям, очень часто я задаю один вопрос. Скажите, а с какого времени надо начинать воспитывать ребенка? Каждый по-разному отвечает. Кто-то говорит с рождения, кто-то говорит там, с 2, с 3 лет. Но правильный ответ – зачатие. Что делать, если у вас было неблагополучное детство? Или были какие-либо проблемы в подростковом возрасте, когда формирование нейронной карты дала сбой не в лучшую сторону? Необходимо помнить, что восстановление синапсов нейронной карты возможно, но оно целиком зависит от самого человека, от его выбора, насколько он готов перевернуть образ своих мыслей на 180 градусов и выстроить новые здоровые связи. Как перекроить нейронную карту нашего мозга? Об этом я расскажу подробнее на следующих передачах. Заканчивая нашу передачу, я хотел бы каждому из вас задать один вопрос. Напишите, пожалуйста, а как вы в вашей жизни получаете счастье и удовольствие? Очень интересно знать ваше мнение. Со своей стороны, я хотел бы вам напомнить, что выход есть всегда.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые пять книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и Писаний. И наша недельная глава начинает новую книгу Торы, Пятикнижья Моисеева, которая на иврите одноименно с названием недельной главы называется «Шмот». «Шмот» означает «имена». Действительно, те названия, которые у нас взяты в наших синодальных библиях, они взяты, в общем-то, из греческого перевода, который был сделан во втором веке до нашей эры. Этот перевод называется «Септуагинта». Вот. В еврейском оригинале таких названий не было, просто потому что вся Тора, Пятикнижье Моисеева, как у нас, опять же, в русском языке звучит, оно фактически не разделялось на пять книг, потому что сшитых книг не было. И Тора идет всегда одним свитком. Вот. И поэтому это разделение, в общем-то, условное. Всегда традиционным разделением, даже в свитках выделялись эти абзацы. Это было разделение на вот такие отрывки, которые мы сейчас и изучаем. Недельные главы. И переводим их просто в ту форму, которая уже, как говорится, знакома в переводе. Однако недельная глава «Шмот» начинает новый этап в истории израильского народа. Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Яковом, вошли каждый с домом своим. Вошло 70 человек. Мы изучали на предыдущих недельных главах, как фараон египетский был доволен Иосифом, как все было хорошо, но глава «Шмот» говорит о том, что после смерти Иосифа восстал новый царь, который не знал Иосифа. Что произошло, известно в истории. Время правления гиксосов, кочевников Саровийского полуострова, подошло к концу. Ну, их просто свергли. Известен факт всегда, что Египет разделялся на две части. Верхний, который на юге, и нижний, в низовьях Нила, на севере Египта. Гиксосы в основном контролировали северные регионы Египта, столицу Мемфис, которая сегодня находится, как бы ее раскопки, возле нынешней столицы арабского Египта, Каира. И поэтому израильский народ был поселен в земле Гошен, которая тоже на севере, в дельте Нила, в районе современного египетского города Александрия. Но юг Египта, он жил своей жизнью, и там была всегда своя знать, своя правящая верхушка, которая, в конце концов, объединившись, решив проблему междоусобиц, выступила войной и свергла династию гиксосов, тем самым объединив Египет воедино государство и нижний, и верхний. Ну, естественно, следует предполагать, что израильский народ, уже размножившись в Египте, живший в низовьях Нила, конечно же, для этой группировки для этого нового правителя, уже исконно египетского фараона, представлял угрозу. И поэтому, естественно, его начали пытаться уничтожать. И тогда та радость, то благословение, благодаря которому народ смог избавиться от голода в Ханаане, оно начало постепенно переходить в унижение и в рабство, ибо израильтяне должны были отрабатывать, ну, что-то наподобие аналога в крепостнической России был оброк, когда на барщине крестьянин должен был отрабатывать долгие часы барину, принося ему доход в его закрома, прежде чем он сможет как-то прокормить себя своим хозяйством. Это и происходило. И во всей этой, во всем апогее этой истории Господь слышит плач и вопль притесненного израильского народа и воздвигает Моисея из колена Левиина. Мы говорили на прошлой недельной главе о том, что Яков, давая характеристику своим сыновьям, он дал не всем лестные характеристики. И если характеристика Иуды пророчески исполнилась, то проклятие Левия, это, конечно, здесь может быть не все так гладко в истории именно с проклятием. И вот мы видим пример. Из колена Левиина Господь воздвигает избавителя Израиля, воздвигает пророка Моисея, который чудным образом попадает в фараонов дворец. И опять же мы здесь видим явная ситуация, которая невозможно объяснить человеческим разумом. Точно так же, как Иосиф был движим Духом Божьим, оказавшись во дворце фараона, точно так же обстоятельствами того, что дочь фараона, зная прекрасно, что это еврейский ребенок, зная прекрасно, что таковых надо было уничтожать, она берет его во дворец и воспитывает. И чудо Божье то, что во дворец попадает мать Моисея, то есть, опять же, мы видим, женщина из колена Левиина смогла воспитать Моисея в том духе веры в Бога. Именно передать это. И Моисей имеет вот такое воспитание. Хотя, конечно же, нам Тора говорит о том, что Моисей тоже имел свой опыт с Богом. Точно так же, как патриархи Авраам, Исаак, Яков, и мы говорили, Иосиф и Иуда, они все проходили свою агонию, свою, можно так сказать, схватку с Богом. Точно так же ее прошел Моисей. Ему, несмотря на то, что он открыто против Бога не восставал, несмотря на то, что мать его воспитала верующим человеком, верующим, чтущим Бога, тем не менее обстоятельства развернулись так, что Моисею пришлось уходить на Синайский полуостров, где на 40 лет он оказывается в общении с овцами, вот, и живет у своего тестя мадианитянина. И, наконец, он тоже встречается с Богом. Вот как это описано в 3 главе, которая является нашими ключевыми текстами сегодня этой недельной главы. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды повел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву». Это название горы Синай. Еще одно название горы Синай. И удивительно то, что мы видим здесь, как Моисей получает воспитание у человека, который является тоже потомком Авраама. Мы видели, что Мадиам является одним из сыновей Авраама, которые родились от Хитуры, большинство из которых, конечно же, являлись богопротивниками, как мы это дальше увидим. Но этот человек, Иофор, мадианитянин, оставался священником по тому чину, который он взял у своего отца. Понимаете, мы видим вот это вот еще подтверждение здесь того, о чем говорилось в предыдущих недельных главах, что Авраам, может, поступил огульно, отослав всех своих детей от Хитуры. И мы замечали, что комментарии на этот счет раввинские говорят, они все были недостойны. Нет, этот оказался человеком Божьим и оказал влияние своего на Моисея. «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: Моисей, Моисей. Он сказал: вот я». Удивительно, если сравниваем 4 и 2 стих, мы видим этот парадокс. Во 2 стихе Моисею является написано «ангел Господень». А в 4 стихе написано, что из среды куста Моисею говорит Господь. Как ликвидировать противоречие в этих 2 стихах? Пожалуй, решение этой проблемы заключается лишь в том, что ангел Господень, а на иврите слово «ангел» звучит как «малах», это не просто какое-то, как говорится, создание с ребячьим личиком, с крылышками, как это зачастую нам рисуют на католических рождественских картинках. И еще этих ангелочков любят на Западе так вешать на рождественские елочки. А слово «малах» означает «вестник». Широкое понятие, очень широкое. И здесь мы видим, что тот, кто называется вестником Господним, «малах Адонай», он же и сам Господь. Эта проблема, она давно интересовала мудрецов. Бытие, 1 глава, 27 текст. Бог говорит: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Раввины задают вопрос: а с кем разговаривал Бог? И отвечают: с ангелом. Проблема заключается в том, что правильно отвечают. Проблема заключается в том, что не со всяким ангелом может быть образ и подобие общее с Богом. Ведь наше подобие, если это немножко другой ангел, то это не будет уже наше подобие. То есть, по-видимому, ангел, с которым говорил Господь, это такой же ангел, который является Богом. И единственный такой ангел, который одновременно является Бог, его зовут Михаэль. Эль означает Бог, тот, который Бог. И удивительно, что этот Михаэль приходит в последние дни, как описано в книге Даниила, 12 глава, 1 стих, где говорится: «Восстанет в это время Михаэль, князь великий, стоящий за сынов народа твоего». И второй текст говорит: «Многие из спящих во прахе пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное посрамление». Эта же самая формулировка появляется в Евангелии от Иоанна, 5 глава, где Иисус говорит: «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся во гробах услышат глас Сына Божьего, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делающие зло в воскресение осуждения». Видите, насколько эти тексты похожи. И поэтому многие христиане, которые пытаются сказать о том, что Михаил архангел, кстати, само слово архангел появляется только в послании Иуды, и опять же, понимая, что ангел – это не просто существо с крылышками, а это очень широкое понятие, то есть ничего абсолютно нельзя сделать вывода по этому поводу без контекста, мы видим, что Сын Человеческий и Михаил, приходящий в книге Даниила, явно одно и то же лицо. Вот почему и здесь в книге Исход, 3 глава, «Ангел Господень, Малах Адонай и Господь Адонай являются одним и тем же лицом, говорящим с Моисеем из горящего куста». И поэтому этот ангел, который и Бог одновременно, представляется Моисею, говоря такие слова: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. То есть, видите, это не простой себе ангел. «И сказал Господь: я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопли его и приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую, пространную, где течет молоко и мед. Вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают его египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». И тут, конечно же, Моисей, готовый 40 лет назад поднимать восстание и вести вооруженную борьбу с фараоном, начинает заикаться и бояться. И первый вопрос, который он задает Богу, очень интересный. «И сказал Моисей Богу», 13 текст: «Я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут: как ему имя, что сказать им мне? Да, действительно, на протяжении 200 лет пребывания в рабстве народ израильский начал немножечко иметь проблемы вот в этом обществе, которое верило в языческие боги, где был пантеон, как зовут Бога Авраама, Исаака и Якова. Это еще вопрос. И поэтому Господь отвечает очень интересными словами на иврите таким образом. «Эхье ашер эхье». Вот это интересные слова, которые буквально трудно перевести. И многие английские переводы их переводят «Я есть, который я есть». Ну, как бы и правильно, в чем здесь проблема? «Ашер» – это «который», вот это еврейское слово «который», а вот это слово «эхье», оно имеет в себе корень, вот этот «хей, йод, хей», и такую приставочку, означающую «первое лицо». Но интересно в том, что вот этот вот глагол «эхье», который часто на современном иврите сегодня переводят будущим временем, в библейские времена не имел времени. Иными словами, в библейском иврите глагол не имеет такой категории грамматической, как время. Не так, как в русском языке. Настоящее, прошедшее и будущее. А все, что всякая характеристика, которую у глагола была единственная, это лишь исключительно его аспект. В каком смысле? Что такое аспект? Аспект глагола в библейском иврите означает законченное или незаконченное действие. Наличие приставки в этом глаголе означает аспект незаконченного действия. То есть действие, которое никогда не кончается. И поэтому вот это слово «эхье», от которого и происходит четырехбуквенное имя Божье, вот такое, которое зачастую в русском языке переводят как «Егова», это не совсем, это, вернее, это вообще неправильное произношение, но правильное произношение, ученые уже знают, это «Яве», но вот это имя является производной от того, как Бог себя представил Моисею, фактически сказав ему: «Я есть тот, чье бытие не имеет ни начала, ни конца». Вот так это выражение стоит перевести. И есть, конечно, в синодальном переводе определенные недостатки, но, тем не менее, вот этот вот перевод, как сделал его в свое время Исаак Вальсон, еврей, который обратился в православие, сказал: «Я есть сущий». Вот это слово «сущий», оно как раз, на мой взгляд, является очень хорошим переводом на русский язык, хотя и не буквальным пословным, но здесь именно передается идея бесконечного бытия. И вот что мы видим. Господь, который назвался Моисею как тот, который вечно существует, посылает Моисея к народу израильскому сказать, что «я слышу ваш вопль, я слышу ваши стенания, я готов вывести вас из земли египетской в ту землю, которую я обещал отцам вашим». Вот почему мудрецы, когда они пытались подобрать пророческий отрывок, который бы соответствовал этому тексту из книги «Исход», который мы читаем из этой недельной главы, обратились к книге пророка Исаии, где интересные слова говорится, записаны в 27 и 28 главах. Эти главы, они как раз записаны в тот момент, когда Северное царство, 10 колен Израилевых, мы говорили об этом в предыдущих главах, которые возглавляло колено Ефремова, и ему помогало колено Манассина, то есть дети Иосифа, они, в общем-то, оказались в очень таком тяжелом положении. Из-за того, что народ северных колен не обращался к Богу, Господь послал царя ассирийского, и, естественно, угроза ассирийская, она была и нависла и над Южным царством. И поэтому Исаия, обращаясь к народу, он обращается, говоря об угрозе ассирийского плена, но обращается мотивом исхода, говоря о том, что Господь сделает чудо такое, как Он сделал из Египта. И написано в 12 стихе 27 главы книги пророка Исаии: «Но будет в этот день Господь потрясет все, от великой реки до потока египетской. Вы, сыны Израиля, будете собраны один к другому. И будет тот день, вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на святой горе Иерусалиме». Книга Откровения, она вторит этому мотиву, говоря не о земном Иерусалиме, а о небесном Иерусалиме. И весть, которую дает Господь Иоанну, она своего рода схожа в начале, когда Иоанн, он оказывается тоже своего рода в пустыне, изгнанный. Точно так же Господь является ему и говорит: «Напиши послание, что избавление близко». И точно так же, как Господь Моисею называет свое имя, точно так же и Господь и Иоанну называет свое имя, говоря о том в 8 тексте 1 главы Откровения от Иоанна: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть, был и грядет». Вот эти греческие слова «был, есть и грядет», «Альфа и Омега», «начало и конец» – это попытка на греческом языке отобразить бесконечное существование Бога, Его способность пребывать вовек. И действительно, тот Господь, который пребывает вовек – ангел Господень, который не только имеет природу ангела, но еще и природу человека, вознесшись на небо, укрепляет сегодня свой народ, говорит: «Спасение близко. Я услышал ваш вопль. Я иду к вам на помощь. Я выведу вас из рабства и приведу вас в Новый Иерусалим».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Можно ли просить у Бога денег? Вот так просто. Или ты просишь у Бога денег, дать тебе ответ, и не так уж и много просишь, но все твои просьбы остаются без ответа? Почему некоторые люди богаты, и кому они обязаны своим богатством? Себе или Богу? Также сегодня мы поднимем непростую тему. Почему Бог одним помогает деньгами, а другим нет? Оставайся с нами, мы начинаем. Мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы приветствуем всех вас, кто находится здесь сейчас с нами в студии. Мы рады и всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube и в соцсетях. И мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Библия говорит, что богатому войти в Царство Божье трудно. Но трудно не значит невозможно, так? Большие деньги даются людям не просто так, а с некой целью, которую человек должен просто понять. Сегодня мы поговорим, что Священное Писание говорит о финансах, о богатстве и о богатых людях. Для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя, доктора практической теологии Дмитрия Булатова. Встречайте. Привет, Дмитрий.
2: Да, Вадим, здравствуй.
1: Очень такая непростая тема и в то же время актуальная. Почему же Бог сегодня кого-то благословляет больше, чем меня?
2: Наверное, потому что Он любит того больше, чем...

0: У тебя. Где-то ты, Вадим. Что-то не доделал.
1: Какие аспекты темы мы сегодня затронем?
2: Я думаю, что мы в целом вообще поговорим на тему о том, что такое вера и богатство. Вообще совместимы ли вера и богатство? Потому что есть точка зрения о том, что верующий человек не должен быть богатым. Ну вот мы попробуем, ну и об этом поговорить, и другие какие-то сам аспекты, связанные с этим. Ну и попробуем ответить на вопрос, почему одни богаты, другие нет. Это, конечно, очень сложно.
1: Но мы постараемся.
2: Но мы попробуем хотя бы коснуться этого.
1: Спасибо большое. Друзья, будьте активными, пишите свои вопросы нам в чате на YouTube, в комментариях к видео в соцсетях, а после лекционной части мы в прямом эфире все эти вопросы нашему специалисту зададим и постараемся на них ответить. Дмитрий, я передаю тебе слово.
2: Спасибо.
1: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Друзья, значит, наша тема – это богатство и вера. Но если мы смотрим просто на реальность, мы видим, что одни люди богаты, другие нет. Если мы смотрим на реальность верующих людей – то мы также видим, что одни верующие достаточно состоятельны и даже, может быть, богаты и очень богаты, а другие нет. Да? Я как-то видел статистику там по нашей стране. Там, если у тебя такой-то доход, то ты там очень богатый. Если такой-то доход, просто богатый. Если такой-то доход бедный, если это, то нищий. Да? Я попробовал оценить себя, да? Но мне стало немножко грустно, но... Но не об этом, да? В общем, какие проблемы, когда мы касаемся темы богатства и веры? Есть точка зрения, и некоторые верующие люди ее разделяют, и они серьезно достаточно к этому относятся, и говорят, что, в принципе, верующий человек не должен быть очень богатым. Но да, главное, чтобы у него было все необходимое. Но вот богатым это как-то вот оно не то. Если ты достаточно богат... то здесь могут быть какие-то препятствия или сложности для твоей веры, для твоих личных отношений с Богом. И ссылается очень часто на библейские тексты, на знаменитые слова Иисуса Христа, когда он говорит о том, что лучше верблюду пройти сквозь угольные уши, легче, да, чем богатому войти в Царство Божие. Мы сегодня будем много библейских текстов читать, и вот один из текстов Евангелия от Марка, 10 главы. «Ученики ужаснулись от слов его, от слов Иисуса Христа, но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие». Действительно, читая Священное Писание, мы можем увидеть тексты, мы можем увидеть какие-то высказывания Иисуса Христа о том, что богатому трудно войти в Царство Божие. Но, как уже сказал Вадим, трудно – это еще не означает, что невозможно. Да? Попробуем дальше ответить на вопрос, почему это так. Но когда мы другие тексты Священного Писания читаем, когда мы другие места Священного Писания читаем, мы видим о том, что верующие люди были не все бедными. И некоторые верующие люди были богатыми, и даже очень богатыми. Буквально открывая Ветхий Завет и читая книгу «Бытие», мы встречаемся с одним из очень богатых людей, которого избрал Господь для своей миссии, от которого он произвел великий народ, в котором потом и родился Мессия, Иисус Христос. Это Авраам, например, да? И мы видим, что, в принципе, патриархи, они не были бедными людьми, жили достаточно богато, и вообще, в принципе, в израильском народе Бог тоже обещал и говорил, если ты будешь слушаться меня, если ты будешь послушен мне, то у тебя будет благословение, и эти благословения в том числе измерялись материально. Я знаю, что сегодня многие люди, даже сегодня, когда они приходят к Богу, то их мотивация к обращению, мотивация к тому, чтобы обратиться к Богу, как раз и заключалась в том, что Бог меня благословит. Бог меня благословит, и у меня появится... И эти благословения, они не просто «вот, мне будет хорошо», эти благословения человек измеряет материально. Бог меня благословит, и у меня будет материальный достаток. Еще один текст из Священного Писания я хочу вместе с вами прочитать. Книга Псалтырь, 111 глава, 2 и 3 текст. «Сильно будет на земле семя его, род правых или праведных благословится». И дальше смотрите, что написано. «Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек». Здесь говорится о праведнике, здесь говорится о верующем человеке. И что здесь сказано? «Обилие и что? Богатство». То есть праведный, верующий человек может быть богатым. Но кто-то может сказать о том, что ну, это может быть больше эпоха Ветхого Завета, вот в новозаветний период. Да, конечно, когда церковь в первом столетии, во втором столетии, это была церковь гонимая, но и в ней были богатые люди. Мы знаем о том, что Никодим, он там был тоже небедным человеком и служил церкви своими дарами, своими возможностями. Мы знаем, что многие принадлежали, из верующих принадлежали к дому императора, и они тоже были небедными людьми. Интересно, как вообще Экклезиаст пишет о богатстве. Если мы, в принципе, видим, что Библия в одном месте говорит, что богатство может принести проблемы для веры, а в другом месте мы видим, что богатство, в принципе, это норма, это нормально, это нету греха в богатстве, нету какой-то там проблемы, которая бы мешала твоей вере. Но интересно, что Экклезиаст, ну, конечно, Экклезиаст – это автор нескольких книг Библии, это Соломон. Один из богатейших людей на земле, да, и, конечно, легко нам, может быть, ну, то есть мы можем подумать, что легко богатейшему человеку на земле вот так говорить, но он очень интересно сказал о богатстве. Он, это один из моих любимых текстов Священного Писания. Вообще он не один раз об этом сказал, но вот в книге «Экклезиаст» 5 главе, 18 тексте, вместе с вами прочитаю. Смотрите. «Если какому человеку Бог дал богатство», то есть «если какому-то человеку Бог дал богатство», пишет «Экклезиаст», «имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих», то это дар Божий. Я хочу вас спросить, скажите, пожалуйста, верующий человек может быть богатым? Вера и богатство совместимы? Более того, более чем совместимы, да, потому что когда мы читаем одного из мудрейших людей на земле, водимым Духом Божиим, и в то же самое время одного из богатейших людей на земле, мы читаем, что если какому человеку Бог дал богатство, имущество, и еще и этот человек еще может этим пользоваться, да, потому что есть люди, которые богаты, но этим пользоваться, к сожалению, не могут. Если ты можешь еще этим пользоваться, наслаждаться от трудов своих, то есть ты трудишься, и не просто трудишься, потому что тебя все так достало, и ты все хочешь бросить, и все тебе надоело, и все уже. Да? Но ты трудишься, наслаждаешься в труде своем, и при этом ты богат, и ты пользуешься тем, что имеешь. Это дар Божий. Конечно, в этой же книге Экклезиаст скажет, что не каждому этот дар в жизни перепадает. Да, вот Вадим спросил, почему-то кого-то Бог благословляет больше, чем меня. Да? Вот, да, такова жизнь, такова жизнь. Но тем не менее, если мы в принципе говорим о богатстве, мы должны понимать, что само по себе богатство и вера очень даже совместимы. Очень даже совместимы. Нет проблемы, если ты верующий человек и богатый человек. Проблемы с богатством могут быть связаны не с самим богатством, а что-то, относящееся рядом с ним. Ну, то есть, понимаете, человек может быть богатый, у него свои искушения, предположим, свои испытания в жизни. У человека небогатого свои испытания, свои проблемы в жизни. Вот как и у любого человека, у богатого человека тоже могут быть проблемы, могут быть испытания, могут быть причины, почему его вера может поколебаться, почему его верность Богу из-за того, что он богат, может подвергаться, подвергаться как раз вот испытаниям и искушениям. И здесь я для себя выделил несколько причину таких, подобрал несколько библейских текстов, которыми хочу с вами поделиться. И первая причина, или первая, ну или вот назовем так этот пункт, проблемы, связанные с богатством у верующего человека. Первая проблема, связанная с богатством у верующего человека, это потому, что очень часто, не всегда, но часто, богатство может приобретаться неправильным или нечестным путем. И если, конечно, ты верующий человек, и ты приобретаешь богатство нечестным путем, то, конечно, это сказывается на твоей вере, на твоих взаимоотношениях с Богом. Очень много дискутировали, очень много бизнесмены, предприниматели задавались вопросом, можно ли в современном мире оставаться верным Богу и при этом вести бизнес. И знаете, что очень многие очень даже нормально и успешно в этом продвигаются, да? Но если ты достигаешь богатства нечестным путем, конечно, это проблема. «Малое у праведника», пишет псалмопевец в 36-м псалме, «лучше богатство многих нечестивых». Вот и тогда, и сегодня такая проблема существовала. «Лучше богатство многих нечестивых». Как-то вот если ты богатый, автоматически ассоциируешься с нечестивцем, потому что ну, трудно вот поверить, что ты честным путем столько мог нажить, столько мог заработать. Да, это как-то даже вот иногда по умолчанию автоматически ассоциируется в нашем сознании. Но не всегда это так, да? Другой текст. «Не надейся на грабительство, не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца». То есть первая проблема с богатством – это богатство, приобретенное нечестным путем. Вторая проблема, связанная с богатством и верой, когда мы говорим о богатстве, в чем же тут и вере, да, в чем тут может быть проблема. Это проблема, связанная, я ее так назвал, проблема, связанная с самонадеянностью. Когда человек начинает надеяться на богатство, есть такое слово, больше такое библейское слово, уповать на богатство. Когда человек вместо того, чтобы надеяться на Бога, надеяться на честность какую-то, надеяться на праведность Божию, да? Он надеется на богатство, потому что с помощью денег можно решить многие вопросы, и решаются они в нашем мире, как некоторые думают, достаточно легче, если чем, когда у тебя нету достаточно средств. И здесь я тоже несколько библейских текстов хочу прочитать. «Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем». Это Псалом 59, 51.9, да? То есть как бы этот человек, он такое... Вот здесь показана эта тенденция, да? «Который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатств». То есть ты можешь уповать на Бога, можешь надеяться на Него, на Его поддержку и помощь, а можешь... Ну и когда у тебя есть на что надеяться, кроме как на Бога, то тебе проще как бы отойти от Бога, проще потерять зависимость от Него. Да? Другой текст. «Не поможет богатство в день гнева, праведность же спасет от смерти». Интересно, день гнева. Здесь это такое очень широкое понятие, потому что день гнева – это такое... что может у каждого произойти. Ну, во-первых, скорее всего, речь может идти о Божьем суде, о каком-то моменте, эсхатологическом моменте, когда Божий суд все расставит на свои места, и когда придет на нашу землю Господь второй раз, то богатство тебе никак не поможет. Ты не сможешь с Богом вопросы своей вечной жизни решить финансовыми какими-то путями и так далее. А с другой стороны, день гнева, ведь это, знаете, не обязательно, чтобы было... И при втором пришествии у каждого может случиться что-то, что он и не ожидает. И тогда не богатство будет главным приоритетом, не наличие средств будет главной ценностью. Да? А может быть, как раз вот твое отношение к людям, твое сердце, то, что в твоем сердце, будет намного важнее. Вот. Ну и еще один очень-очень интересный текст, книга Второзакония, 8 глава. Здесь сказано: «И что бы ты ни сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие». Интересно, да? Что бы ты ни сказал, а кто вообще приобрел это богатство, если не моя сила и не крепость руки моей, если вот богатый человек, он пашет с утра до ночи каждый день. И кто? Что бы ты ни сказал, моя сила. А кто, да, что богатый человек, даже если богатый человек понимает, что то, что он имеет, это потому что Бог ему это дает. Не без помощи Божией это происходит. Тогда это правильная позиция. Если же богатый человек думает, ну, это только я, все остальные тут потребители вокруг меня собрались и так далее. То есть богатство может сделать сердце черством, может сделать сердце черством, а может быть и нет. Еще один интересный текст, книга притчей, 13 глава, 8 текст, очень интересно. Очень интересно, тут тоже, тоже, кстати, Соломон, автор книги притч, он пишет: «Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит». У богатого свои сложности. Да, я так назвал этот текст, можно отнести, что богатые тоже плачут. Есть такое крылатое уже выражение. Да, но это здесь сказано: богатством своим человек выкупает свою жизнь. Многим богатым приходится вопросы решать, потому что у них могут быть такие проблемы, которые у бедного никогда не будут. Просто никогда не будут. Просто потому что у него нет денег, и он живет спокойно. Это тоже такая сторона, достаточно непростая сторона этого вопроса. Ну и на самом деле, ведь богатство, я запланировал об этом поговорить, может быть, чуть позже, но сейчас хочу тоже пару слов об этом сказать. Богатство, почему люди вообще стремятся к богатству? Почему люди хотят быть богатыми? Ну, потому что это власть. Потому что это преимущество, потому что это роскошь, или это что? Или потому что это возможности, потому что это развитие, потому что это качество жизни. Да? То есть, видите, такая вот двойная сторона. С одной стороны, сам человек определяет, как он будет использовать богатство, как он будет реализовывать богатство, как и для чего оно ему нужно. Но, с другой стороны, богатство формирует человека. И вот здесь, вот, наверное, как раз и проблема. Если богатство формирует тебя, если ты не властен, если богатство, ну, если богатство ведет тебя к гордыне, и ты ничего не с этим можешь сделать, если богатство ведет тебя к черствости, и ты ничего не можешь с этим делать, может быть, тогда, конечно, это проблема и сложность. Но история показывает о том, что многие-многие верующие люди были богатыми и вкладывали эти средства и в развитие своего бизнеса, и в проповедь Евангелия, и в помощь нуждающимся. И как-то это все вот получается. У одних это все гармонично получается, а другим не получается. И поэтому одним дано, а другим не дано. Я хочу одну притчу прочитать, прежде чем мы продолжим дальше. «Жил один скупой человек, который замуровал в стену подвала большую сумму денег. Каждый день приходил он караулить свое сокровище, чтобы его никто не украл. Но однажды рабочие обратили внимание на странное поведение этого человека, проследили, куда он ходит, и украли деньги». Ну, раз он ходит в одно и то же место, что там караулит, и украли деньги. «Впал человек в страшное уныние. Целыми днями сидел он возле входа в подвал и лил слезы. Мимо проходил мудрый старик. Узнав, что случилось, он дал вот этому бедняге камень и сказал: вот тебе камень, замуруй его в стене, храни его дальше и успокойся. Для тебя это будет то же самое, что и сокровище. Раз ты свои деньги все равно не тратил, значит, для тебя нет никакой разницы между деньгами и камнем». Ну, такая притча, да, опять она вот что говорит? Она говорит вот от того, как человек относится, да, относится ко всему этому. Потихонечку подходим к вопросу, почему одни богатые, а другие нет. Да? Ну, потому что одни могут их вложить, одни могут их приумножить, одни могут ими распорядиться. Над одними деньги не сыграют злую шутку, над ними из них деньги, из этих людей деньги не сделают черствое сердце, да? А другие вот жадность, неумение распоряжаться и так далее, и так далее. Хорошо, потихонечку переходим вот к этому вопросу. Все-таки богатство. Богатство – это заслуга Бога или человека? Это заслуга Бога или человека? Почему многие не являются богатыми людьми? Почему многие не являются богатыми людьми? Может, просто потому, что им повезло в жизни? Вот. Вы знаете, очень непростой вопрос. И я не считаю себя большим специалистом в этой области для того, чтобы ответить на этот вопрос, как бы всеобъемлюще, но некоторые мысли могу сказать и некоторыми мыслями поделюсь. Конечно, я считаю, что Бог помогает. Однозначно. Я считаю, что Бог помогает людям приобретать богатство. Но возникает вопрос, а почему одним помогает, а другим не помогает? Вот тот библейский текст из книги Второзакония, который мы начали читать, мы прочитали 17 текст. Я хочу продолжить и прочитать 18 текст. «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим». Если ты богатый человек, если у тебя есть средства к существованию, если у тебя вообще есть средства, и ты живешь, не бедствуешь, очень важно, чтобы ты помнил Господа Бога твоего, потому что Он дает тебе силу приобретать богатство. Интересно, да? Здесь не сказано, что Он дает тебе помощь приобретать богатство, или Он приобретает богатство за тебя, но Он дает тебе силу приобретать богатство. А уже как ты будешь использовать эту силу, как ты будешь эти усилия использовать, и вообще есть у тебя к этому склонность или нет? Вот. Значит, если отвечать на вопрос, почему одни богатые, другие нет, однозначно можно сказать, что Бог помогает. Бог помогает, безусловно, и мы должны это помнить. Второе, очень важно, и усилия самого человека. Усилия, способности и, как сказать, ну да, пусть будут способности самого человека. Книга притчей, тот же Соломон, неоднократно вот эту мысль он говорит. «Доколе ты, ленивец, будешь спать?» Когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Да коли ты ленивец будешь спать. Некоторые люди сидят и ждут от Бога богатства, но при этом сами ничего не делают. И поэтому, конечно, как можно... ну, как бы сваливать вину на Бога, что ты, Господи, мне не помогаешь, а я тут вот хочу быть богатым. Ведь на самом деле иногда нам кажется, что богатые люди живут легко, но вот я знаю многих бизнесменов, многих людей, которые достаточно не бедные, может быть, там не мультибогатые, но достаточно не бедные, но вы, если посмотрите на их занятость, на их рабочий день, они ведь пашут как... ну, там, с утра до ночи, и это очень серьезно. Вы можете возразить и сказать, ну, кто из нас не пашет с утра до ночи, да, но все равно. Значит, однозначно, Бог помогает, но ты не можешь сбрасывать со счета свои собственные усилия. Если ты тут чуть-чуть поленился, там чуть-чуть посидел, тут... Видите, каждый выбирает для себя. Может быть, человек выберет более такую... ну, так скажем, более безмятежную, более расслабленную жизнь, но зато менее напряжную, меньше денег, ну, на жизнь хватает и нормально, но, да? А вот о другом надо постоянно быть в каком-то процессе, в каком-то бизнесе, в каких-то решениях, в каких-то... ну, на самом деле, еще здесь вот, если мы говорим о богатом человеке, богатый человек... так исторически сложен, вот это можно увидеть, это, что он несет ответственность за, как бы, за благополучие многих других людей, которых мы сегодня можем назвать небогатыми, потому что чаще всего богатые люди, они являются работодателями, они лидируют там, в каком-то бизнесе, какой-то бизнес тянут. на себе, но это не просто потому, что они вот такие эгоисты, все для себя. Во-первых, они производят какой-то товар или оказывают какую-то услугу, которая нужна людям. Ведь если бы она была не нужна, люди бы за нее не платили, за эту услугу, да, или бы этот товар бы не покупался, да, они пытаются увидеть, что важно, что необходимо, да, для того или иного общества. Вот. Ну и при этом они несут ответственности. Я вот тоже разговаривал с одним знакомым бизнесменом, он не просто думает, вот он говорит, ну сейчас мой бизнес рухнет, сколько у меня сразу людей останется безработными, да. Человек, который просто ходит на работу и устроился там, по трудовому договору, он об этом не думает, у него голова об этом не болит. А он получил, может, зарплату чуть меньше, чем другой. Тут какие-то вот разные мировоззрения, разные мировоззренческие подходы жизненные. Поэтому у одних больше, у других меньше. Человек, который хочет, скорее всего, хочет разбогатеть исключительно ради себя, такой эгоистический подход к этому, но, скорее всего, он менее преуспеет в богатстве, чем человек, который как-то вот больше относится к своему бизнесу как к некой миссии, миссии своей жизни, как к некому вкладу в общество, в общественность. Вот, да, ну, конечно, может быть, я так идеализирую. Некоторые богатые люди действительно думают исключительно только о себе, но не все, и не на всех богатых нужно ставить крест и говорить, что вот мы же с вами сказали, что многие верующие люди были богатыми, и эти верующие люди вот именно так вот относились к своему бизнесу, как к тому, что нужно обществу. Как они искали вот эту нишу, где они могут быть полезными обществу, и общество готово платить. Вы знаете, есть еще одна причина, почему люди сегодня, ну, может быть, не достигают богатства. Я постараюсь как-то, может быть, более деликатно это раскрыть. Но это наше детство. Определенные травмы, ну, может быть, даже не столько травмы, может быть, определенные, есть такое слово, импринты, определенные вещи, которые мы впитали в себя, воспитываясь в родительском доме. Но, может быть, вы знаете, вот если не так давно это было, буквально, если посмотреть на историю нашей страны, на историю нашей Родины, то у многих, может быть, прародители, прапрадеды, прабабушки были достаточно, может быть, состоятельными людьми. Но потом наступила эпоха, в результате которой богатым стало... Ну, было быть опасно, если правильно я выразился, да, стало быть опасно, вот так вот, потому что если ты богатый, если тебя нужно раскулачить, и вот эти все процессы, и богатые люди, они притаились, они перестали, ну, они, во-первых, сами пережили вот эту вот потерю, они притаились, они стали как бы, потому что, ну, что дороже, жизнь или богатство? Конечно, жизнь, ты начинаешь выбирать. И вот у этих замечательных людей, которые, может быть, были умными, которые были богатыми, у них родились наши родители или прародители. И они впитали в себя вот это вот, впитались, как говорится, с молоком матери, вот эту тенденцию «богатым быть опасно». И они впитали ее в себя и потом отчасти могли передать нам. Но я говорю не конкретно, может быть, про нас здесь сидящих, вообще говорю про общество. Поэтому... И вот в контексте конкретно нашей страны, в контексте конкретно тех социальных травм, социальных процессов, которые протекали в нашей стране, многим не дано быть богатым, не потому что они этого не хотят, а просто потому что, ну, просто потому что они этого не умеют. И мы просто потому что где-то как-то изнутри вот в нас глубоко сидит какой-то, может быть, подсознательный страх, заложенный, может быть, даже не просто воспитанием, а просто обстоятельствами, в которых мы родились. Я хочу что сказать? Я хочу сказать, что не каждому дано быть богатым. Можно даже говорить, я думаю, что можно даже здесь говорить о неком призвании. Вот вы знаете, человек иногда определяется в жизни, и говорит, а мое призвание там, вот, ну, вот, быть врачом, а мое призвание там, быть инженером, а мое призвание быть там, священнослужителем там, или еще чего-то. Да? Ну вот и быть бизнесменом, быть богатым, быть лидером какого-то крупного бизнеса, ну это тоже отчасти как некое призвание, как то, ну, что тебе дано, либо не дано. Вот, ну, я думаю, что, конечно, многие люди вырываются из этого замкнутого круга, несмотря на то, что у него были вот эти такие травматические события в детстве, несмотря на то, что у него вот как-то вот эти вот отпечатки на истории о том, что сиди не высовывайся, будь среднячком, и не будет у тебя никаких проблем по жизни. Вот они вырвались из этого. Но кто-то вырывается, а кто-то не вырывается. Кто-то вырывается, а кто-то не вырывается. Еще прочитаю несколько текстов из Священного Писания. И снова Экклезиаст. Смотрите. «И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай на всех их». Вот этот текст вообще как бы взрыв мозга, меняет все, что можно поменять. Оказывается, иногда кто-то богат просто потому, что время и случай, да? Ну, мы назвали причины, там, Бог помогает, кто-то сам виноват, он кто-то свое богатство, кто-то свои способности просто пропил, кто-то свои способности просто проленился, и все. А кто-то, а кому-то не дано, это просто... А кому-то, может быть, и дано, но написано, что непроворным достается успешный бег. Ты можешь успешно бегать, ну, ты проворный, но ты... Да? Ты храбрый, но победа не тебе. Ты мудрый, но не у разумных богатств и не искусственным благорасположением. Но время и случай. Да, такова жизнь, что вот так. Даже можно не комментировать. Еще один текст из того же Экклезиаста. «Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владельцем его, во вред ему». Вот так. Богатство человек сберегает во вред. «И гибнет богатство от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей». Вот видите, все хорошо, все есть. Но от несчастного, как здесь сказал, да? «И гибнет богатство его от несчастных случаев». Вот в один момент можно все потерять. То есть богатство... Чем богаче человек, можно сказать, тем больше риск. Будет больше риск остаться ни с чем, тем больше риск все потерять. Я пару слов, пока у нас еще есть несколько минут, хотел бы сказать еще на такую тему, как богатство и счастье. А вот есть ли взаимосвязь между богатством и счастьем? Делает ли богатство человека счастливым? Есть крылатое выражение, вы, наверное, все его знаете наизусть, да, счастье не в деньгах, да, но тут уже остроумные молодые люди добавляют, счастье не в деньгах, а в их количестве, да. Ну, и на самом деле есть правда и в том, и в другом выражении, но на самом деле, наверное, можно согласиться, что счастье не в деньгах, а в нашем отношении вообще, даже не к деньгам, а в нашем отношении к жизни. Как говорят, что счастлив или богат, а можно сказать, и счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает, да, кому достаточно. Ведь это тоже другая сторона этой медали. Если у тебя много денег, ты можешь потеряться в этом и можешь не наслаждаться тем, что у тебя есть, упустив из виду возможности для жизни, которые есть у тебя, и будешь идти дальше, и потом кто знает, да? И вот поэтому Христос и говорил вот эти вот притчи о том, что собрал человек множество урожая, построил житницы огромные, все эти припасы сделал, а потом он встречается, да, со смертью. И вопрос риторический, а кому ты вообще все это отдашь, а зачем? но это все нужно. Знаете, вот апостол Павел, он классный принцип исповедовал в своей жизни, и я хочу вам его, пусть вот этот текст вы запомните, все остальные можете не запоминать. Смотрите, послание Филиппийцам 4, глава 12-13 текст. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии». И дальше он пишет, научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вот этот текст верующий очень часто использует «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» как какое-то вот обетование, не пойми про что, про все. А здесь конкретно про вот эту идею, про богатство или бедность. Умею жить в скудости и умею жить в изобилии. Умею жить богатым и умею жить бедным. Это не всегда легко. Не всегда легко уметь жить, наслаждаться жизнью, быть счастливым в бедности, в том, что ты имеешь. Может быть, у тебя небольшой достаток, но ты в этом счастлив. И уметь жить в богатстве, когда, может быть, у тебя много что есть. В общем, друзья, счастье как раз оно и заключается не в том, сколько у меня есть, а как я к этому отношусь. И умею ли я жить? Я хочу пожелать вам от чистого сердца, хочу пожелать вам, чтобы вот этому вы научились, чтобы вы могли уметь жить в скудости и уметь жить в изобилии. И тогда, может быть, вас не так сильно будет волновать вопрос, насколько вы богаты.
3: Ответы на вопросы.
1: Спасибо большое, Дмитрий, за эту тему. Давайте теперь попробуем ответить на вопросы, которые к нам пришли за это время. Итак, богатые верующие люди – это те, кто более крепок в вере, он имеет больше силы устоять в искушениях, чем бедные?
2: Не обязательно, на мой взгляд. Ну, потому что ему просто дано было быть в этой жизни богатым. И многие бедные... Вера же не измеряется деньгами. То есть вера не измеряется количеством денег в твоем кошельке, количеством того, чего ты имеешь или не имеешь. Это духовное все равно все-таки какая-то какое-то измерение измеряется, она оценивается, она, наверное, как-то все-таки не деньгами. Поэтому нет, я думаю, что нет.
1: Следующий вопрос. Сейчас есть учение, что если молиться молитвой Иависа, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука бы твоя была со мною, охранял меня от зла, чтобы я не горевал, то Бог благословит обязательно». Ведь Иовис он благословил богатством.
2: Так, и есть такая точка зрения.
1: Да, то есть ты придерживаешь этой точки зрения, или же ты не считаешь, что это так есть?
2: Я думаю, что это молитва Иовиса. У каждого человека должна быть своя молитва. У каждого человека свой какой-то личный опыт взаимоотношений с Богом. И я думаю, что есть множество молитв, похожих на это, которые остались без ответа.
1: То есть каждому свое.
2: Да.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Как относиться к тому, что богатые богатеют, а бедные беднеют? Как бы это считается социальной несправедливостью?
2: Да, вопрос социальной справедливости, конечно, мы упустили в сегодняшней теме, в сегодняшнем размышлении. Я другой стороны касался. Да, социальная несправедливость на Земле была, есть и будет. И это очень большая тема, мы ее не поднимем. То есть мы должны к этому относиться нормально. Просто если ты богатый человек, ты не должен забывать о бедных. Это по-любому. И даже в израильском народе, Бог к израильскому народу, я этот текст сейчас не помню, где конкретно написано, но такие слова есть в Библии. Нищие или бедные, даже, по-моему, там слово нищие используется, всегда будут в народе твоем, чтобы сердце твое не очерствело и не огрубело. Да. Вот, поэтому здесь мы вот с такой позиции можем это воспринимать. То есть с личной точки зрения, если у меня есть что-то, я не должен закрывать сердце свое по отношению к тому, у кого чего-то нет. Но о том, что социальная несправедливость, может быть, это некий строй человеческого общества, который, возможно, даже и не почти невозможно, который, скорее всего, умышленно поддерживается власть имущими, богатыми людьми. Это совершенно другая тема. Я думаю, что мы не будем туда
1: влазить. Ну хорошо. Ты сказал, что богатые должны помнить о бедных. Как вам такая установка? Я верующий, хорошо зарабатываю, но почти весь доход должен тратить на церковь, на благотворительность. Для себя минимум. Для этого и дал мне Бог богатство. Как вы к этому относитесь, к такой позиции?
2: Ну, если эта позиция – личное убеждение человека, если он получает от этого наслаждение и радость жизни, то пусть будет так. Но если говорить как бы об этом, является ли эта позиция объективной истиной, там, скажем, с точки зрения Библии, считаю, что не обязательно.
1: Можно ли к этому прибегать? То есть вот я сейчас буду жертвовать, чтобы Бог меня благословил еще больше. То есть как инвестиция такая.
2: Я думаю, что человек должен жертвовать не для того, чтобы Бог его благословил еще больше, а потому что это должно быть побуждением его сердца. То есть вопрос, какая мотивация, почему я жертвую. Вообще о пожертвованиях мы поговорим, может быть, в следующей нашей теме. Я просто хочу сказать, что это неплохая позиция, если это личное убеждение, но Бог не требует от нас отдать ему абсолютно... То есть как бы это тоже такая палка о двух концах, да, но с одной стороны мы говорим, что Бог хочет, чтобы мы ему всего себя отдали, но это, с другой стороны, Бог не требует, чтобы ты вот только на церковь, только... Просто когда я к своему бизнесу отношусь как уже к тому, чем я служу обществу, вкладывая в бизнес, я вкладываю в общество. Мой продукт важен для людей, моя услуга важна для людей, поэтому я ее оказываю, и люди за это готовы платить. Это же тоже помощь людям, это тоже вклад в общество.
1: Ну, как раз наша следующая тема будет о пожертвованиях. Давайте мы к этому вопросу вернемся. Пирамида. Это не христианский подход к бизнесу?
2: Я не являюсь специалистом в этой области, но от многих верующих людей я слышал, что это не христианский подход. Ну, и здесь, мне кажется, что еще и пирамиды бывают разные. Я боюсь, что я не смогу вам ответить объективно на этот вопрос.
1: Хорошо, давай перейдем к следующему вопросу. А как понять, я надеюсь на Бога или надеюсь на богатство? Ведь если есть деньги, ты осознаешь, что можешь использовать их. И как понять в этом случае, что мне Бог помог или деньги, которые у меня есть, опять же, дал мне Бог?
2: А вы пробовали этот вопрос задавать бизнесменам, которые реально находятся вот в такой ситуации, и они на личном опыте могут вам ответить? Но мне просто за них отвечать не... Я убежден так, что если человек хочет понять, он поймет, что когда Бог чего-то открывает человеку, он открывает это таким образом, что человек понимает. И если человек искренен и честен с самим собой, со своим сердцем, он увидит, что здесь он на Бога полагается, а здесь вот он уже перебрал и полагается на богатство.
1: Как раз в наших следующих темах у нас будут гости, именно непосредственно прям бизнесмены. Эти вопросы можно будет задать в наших следующих передачах. Итак, еще один вопрос. Я хочу быть богатым. Мне советовали сменить окружение. Я сменил на богатых. Только оказалось, что быть богатым нужно подворовывать, либо быть лицемером. Как быть, получается, нет честного бизнеса?
2: Ну, опять это вопрос лучших бизнесменам задать. Но я глубоко убежден, что есть честный бизнес. Есть бизнес, которым не надо подворовывать. Я думаю, что это однозначно. Но если ты сменил окружение и попал туда, где нужно подворовывать, надо еще раз сменить окружение. Надо искать то окружение, тот бизнес, где этого делать не надо. И, может быть, разобраться в себе.
1: Следующий вопрос. Если я не богат, означает ли это, что Бог мне не дает денег лишь потому, что это меня испортит?
2: Не обязательно. Я думаю, что не обязательно. Я уже сказал, что ты можешь быть не богатым просто потому, что ты не умеешь быть богатым. Вот. Но иногда бывает такое, что Бог не дает денег, потому что это тебя испортит. А иногда Бог не дает тебе заниматься богатством, бизнесом, потому что у тебя есть призвание заниматься чем-то другим, Бог тебя удерживает в этом призвании. И когда ты делаешь попытку заняться чем-то другим более, тем, что больше дает дохода, но все-таки ты же уже посвятил свою жизнь чему-то другому, и это очень важно. Иногда бывает так.
1: Вот Нелли спрашивает, так нужно ли стремиться быть богатым?
2: Нужно стремиться быть полезным. Вообще это очень важно для меня лично. Это очень важная вот эта концепция. Мне однажды, тоже в проповеди в одной я слышал как бы такое наставление, когда задали человеку, почему ты здесь, вот почему ты здесь, почему ты вот этим занимаешься, ведь это не так прибыльно. Как-то он ответил очень красиво, он говорит, я здесь не потому что, ну, в общем, как бы смысл в том, что если бы я ушел туда, то это был бы совершенно другой род работы, для меня непригодный. То есть там не проблема в том, что там платят больше, а здесь платят меньше. Проблема в том, что та работа, она, но она не для меня, это не мое призвание. Как-то вот так.
4: Получается, что тем, у кого немного денег, нужно смириться с тем, что вот столько и никогда больше не будет? Никогда не будет много?
2: Нет. Не обязательно смиряться. Ну, на самом деле, многие смиряются. Ну, понимаете, если это касается той тематики, вот как вот социальная травма и то, что у меня как вот эти вот импринты, это на самом деле пересматривается. Сегодня можно, ну, со своей помощью или с помощью там других людей, вот, как бы пересмотреть вот эту свою жизненную позицию, можно освободиться от этого, но если вы хотите, конечно.
4: Еще один вопрос, который мы можем сегодня разобрать. Сейчас в сети вижу жизнь многих блогеров. Они путешествуют, покупают квартиры, хочется жить так же. Это плохое желание?
2: Вот, если честно, я механизмы вот их финансирования всех этих блогеров не знаю, но мне кажется, что у многих блогеров есть другой доход, это их хобби. И не на блогерстве своем они заработали. Если у вас есть возможность, пожалуйста. Почему нет?
4: Деньги — это возможности. Что делать, если их нет? Значит ли это, что я грешен?
2: Может быть, и грешен. Нет, ну, конечно, грешны все. Грешны все. Эти вопросы, конечно, вот в чем проблема этих вопросов? В том, что их надо разбирать, исходя из ситуации. Нужно разговаривать с человеком, смотреть, какая ситуация, и тогда можно дать совет. А сейчас все советы, они будут универсальны. И да, и нет. Может, потому что ты грешен, а может, просто потому что...
4: То есть нужно попробовать самому постараться посмотреть на свою ситуацию со стороны.
2: Да, или прийти и поговорить лично.
4: Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий, за те ответы, которые ты дал, на вопросы, которые к нам пришли. Спасибо за эту тему. Дорогой друг, Бог обещал, что никогда не оставит тебя и не перестанет заботиться о тебе. У Него есть желание, сила, власть, чтобы обеспечить все твои потребности, ведь все ресурсы и даже золото и серебро принадлежат Ему. Наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам, звоните, оставляйте комментарии под видео на YouTube и в соцсетях. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Говорят, что всем религиям мира свойственна молитва. Что такое молитва? О чем просить в молитве? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада новой встрече с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Очень рады вновь приветствовать вас на наших встречах, посвященных 30-летию телекомпании «Три ангела». Вот на прошлой программе у нас прозвучало такое интересное утверждение, что существует Евангелие в Евангелии. Ведь мы с вами, дорогие друзья, рисуем картину общую на примере Евангелия от Луки или следуя Евангелию от Луки. Что такое Евангелие вообще? Что такое добрая благая весть? Вот давайте вспомним, что такое Евангелие в Евангелии. Может быть, это нам будет помогать.
2: Да, я думаю, что этот текст многие слышали. Евангелие от Иоанна 3:16. Я думаю, что у многих это на слуху. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
1: Вот, Коля, как ты считаешь, какие элементы Евангелия тут вырисовываются? «Ибо так возлюбил Бог мир». Я готова это повторять много-много раз, чтобы те, кто нас слушает, тоже это запомнили. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Вот, Коля, какие элементы Евангелия ты тут слышишь?
3: Вообще тут бездонный текст, вообще его не исчерпать никогда. Потому что здесь и весть о кресте Иисуса Христа, весть о Божьей любви настолько сильной, что она готова отдать Сына Своего, и Иисус готов идти на самые страшные муки, и ради того, чтобы никто из верующих не погиб. И говорится также и о вере в этом тексте. То есть, невозможно просто вот все вот в двух словах описать, насколько глубок этот текст.
1: Да, и Евангелие от Иоанна нам вот именно его дает. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Про эти элементы мы начали уже с вами говорить, продолжаем уже говорить, но во многие из них углубились. Но сегодня, вот как Коля сейчас отметил, вот вера, дабы всякий верующий в Него. Ведь, конечно, Господь хочет, чтобы ни один не погиб. Да. Но невозможно не погиб.

0: проявлений веры. Молитва нам описана в Священном Писании, она нам рекомендована, нас Господь к ней побуждает. И вот продолжаем, что ли, впитывать Евангелие, рассуждая сегодня о вере, о том, что такое молитва.
1: Ну, вера, она характерна тем, библейская вера характерна тем, что это вера не во что-то, а это вера в кого, вот в личность. Личность – это очень красиво описано в Писании, и в Ветхом Завете, и в Новом. И личность эта, она любит нас. Вот, как вот сказать, любит такой любовью, что крепче быть вообще не может.
0: Угу. Настолько То есть Бог... личность – это, ну или там три ипостаси личности – это Троица.
1: Да.
0: Это Бог Отец, Бог Сын Иисус Христос, Мессия, Дух Святой.
1: Да. Поэтому вот вера, она как раз вот вера в Бога. Она не вера во что-то.
0: В какую-то силу.
1: Какие-то события, там, в свою, например, значимость там, или еще что-то.
0: Или в чью-то значимость.
1: Или в чью-то. Угу. Вера в вечную жизнь, там, может быть. Это все, конечно, да, присуще. Это, как сказать, это прилагательное. А существительное – это Бог. Вот вера в Бога, вот, в личность, да. в любовь, в его характер. В
0: то, что... Ну вот не знаю, отвлеку сейчас или нет. Такой цитаты из Священного Писания. «И бесы веруют, но трепещут». То есть вот просто ли вера? То есть бесы веруют, видимо, в то, что есть Бог. Они знают, что Он есть. Они верят в это. Или что это означает?
1: Ну, это из послания Якова, где говорится о делах, по вере, потому что вера, она не может существовать без каких-то дел,
0: не проявляться в делах,
1: в том числе и в молитве. Угу. И бесы, они знают, что Бог есть. Это не просто вера, это твердое убеждение, твердое знание. Они увидели, они были с ним знакомы, они с ним общались. И какое время, мы не знаем, может, очень долго, но в конце концов они решили, что такая личность им не нужна. Угу. Такие отношения не нужны. Они могут быть сами по себе. И вот таким образом произошла трагедия на небесах.
0: Ну и вот удивительную красоту Господа мы с вами здесь рассматриваем, созерцаем, в нее вникаем, для того, чтобы каждый из нас, вы и мы, каждый человек сделал бы правильный выбор. А хочет ли он верить в Бога, именно в любящего Бога, и любить его в ответ?
1: Да, и Христос рисует... характер Божий, как любящего Отца, вот в этой молитве, которую все христиане знают наизусть, молитва «Отче наш», мы ее начали в прошлой программе исследовать.
0: И... Лена, мы какие тексты из этой молитвы уже прошли? Вот мне хочется, чтобы сегодня мы на нее посмотрели, может быть, даже если повторим. Вот что просить в молитве? Что просить в молитве? Господь нам оставил образец молитвы.
2: Но мы пока в прошлой программе говорили об обращении. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя». То есть здесь все говорится о Боге, mm-hmm. о том, кто Он и где Он обитает, и что точно Он нас слышит. И вот мне еще хочется добавить, просто мы сказали, что Иисус учил молиться, да, но и самый большой пример, то есть в учебе был Он Сам, как вы говорили на прошлой, mm-hmm. В прошлом, что от заката до рассвета Он время проводил в общении с Богом. То есть вот это время было ценно для Него, особо ценно, несмотря на то, что Он проводил много времени и со своими учениками, и с теми, кто нуждался в Его помощи и благословениях, но Он нуждался в подкреплении от Отца.
0: То есть я вот все-таки вот к этому возвращаюсь. То есть Господь нас в этой молитве побуждает к тому, чтобы мы просили, наш разговор сегодня о том, что просить в молитве. Он считает, Он нас призывает к тому, чтобы мы просили, да будет воля Твоя, да приидет Царствие Твое. То есть мы должны об этом просить, да?
1: Да. Ну, это просьба, да, да светиться, это да, выражение нашего желания, нашей надежды.
0: А почему оно нужно Богу? Почему оно вообще нужно?
1: Наше обращение к Нему?
0: Ну вот о чем просить в молитве? Вот мы должны, например, ведь многие молитвы можно с этого начинать.

0: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое». Это же ведь вот не то, что я один раз в жизни это сказал, «да светится имя Твое», и все. Ну, я ведь это уже сказал, я уже так считаю. А он говорит, вот вспоминайте об этом почаще в молитвах. «Да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Почему об этом надо просить?
1: Вот я тоже подумал сейчас. Молитва, она похожа на песню. Вот не случайно самая большая книга в Библии, и находящаяся в центре, это сборник Псалтырь. Песен.
2: Да.
1: Сборник молитвенных песен. Потому что...
0: Псалмов?
1: Это книга Псалтыри. И там должна быть музыка еще. Жалко, нотной грамоты тут нет. Каждый псалом бы расписать по нотам.
0: А его пели,
1: его
0: их
1: же,
0: пели.
1: Их же псалмы, пели, да? Все, да. Давид это в основном сочинял их. Ну, наиболее такой автор плодовитый, что ли, из всех других авторов. Он написал наибольшее количество этих песен. Так вот, и «Отче наш» – это тоже песня. И вы знаете, вот Лена только что спела песню сейчас.
2: Да-да-да. И я почему-то всегда думала, что это не просьба. Ну вот именно первые слова молитвы «Отче наш», я всегда думала, что это прославление, это не просьба, это, то есть, признание мое Богу, что да, вот он тот, кто, вот я хочу пойти за ним и только за ним, потому что и слава, и сила, и величие его, все вот в нем. А сейчас вот интересно, вы как-то посмотрели, ну, обратили внимание на то, что это просьба. Это просьба, я хочу его царства, я хочу его силы, я хочу его славы, и чтобы она пребывала
1: вовек. Не только просьба, это мое желание, это
2: да,
1: я этого
2: да,
1: хочу.
2: Да, да.
1: Но не только я. Христос этого хочет.
2: Да, да.
1: И Отец тоже этого хочет.
0: То есть вот в этом суть, что мы должны озвучить и себе, и миру, что мы хотим этого, да? То есть получается, что вот эта часть молитвы вот об этом.
1: Да, и вот смотрите, песня из трех куплетов и одного припева, если так уж. И знаете, где тут припев?
0: Давай.
1: Вот первый куплет. «Да светится имя Твое».
2: Угу.
1: Куплет пока не поется. Ага. Хотя он должен быть здесь. «Да придет Царствие Твое», второй куплет. Третий куплет. «Да будет воля Твоя». А потом следует припев. «И на земле, как на небе». И вот давайте теперь с припевом споем всю эту песню. «Да придет Царствие...» «Да светится имя Твое». «И на земле, как на небе». «Да придет Царствие Твое».
2: «И на земле, как на небе».
1: «И да будет воля Твоя, и на земле, как на небе».
2: Да.
1: То есть вот все это относится к нашей земле. Вот это вот желание Иисуса Христа, чтобы наша земля превратилась в Эдемский сад опять, как, какой она была и задумана, без греха.
0: То есть чтобы, да, грех ушел.
1: Да, что...
0: Ну вот именно это, да, я то же самое, с тобой одно и то же сказали, что его желание и вслед за ним наше желание, чтобы грех ушел.
1: Да. И вообще, вот, если мы говорим, когда придет Царствие Твое, ну, мы же говорили тоже, да, что Царствие внутри вас, что оно уже как бы здесь есть. И мы говорили про благодать, которая в каждом человеке заложена Богом. И ее просто нужно, ей нужно пользоваться, что ли. Благодать
0: не
1: на благодать
0: верить,
1: умножать.
0: Ее надо принимать верой.
1: Ее надо, да, ее надо использовать в борьбе с грехом. Вот я так думаю. Потому что Бог заложил в Адаме, согрешившем, и Еве, вот это качество «вражду положу между тобою», и это он сказал змеи, правда, и семенем жены, то есть и женою.
2: Угу.
1: В человеке есть сила сопротивляться, она заложена, он не беспомощный уже.
0: Это в каждом человеке. То есть
1: да.
0: Какой бы ни был человек, казалось бы, уже опустившийся, ну вот пропавший, пропащий, не знаю, с какими угодно грехами, то все равно в нем заложено семя сопротивляться.
1: Да, если он воззовет к Богу, он может победить грех и может победить зло с помощью Божией, да.
0: Потому что Богом это в каждом из нас с вами заложено.
1: Да, благодать и Дух Святой. То есть Дух Святой управляет этой благодатью. Вот я так вот механизм рисую, как она действует. И Дух Святой работает тоже с нами, в каждом из нас. Он везде и всюду, и всегда. И Дух Святой работает настолько, насколько человек откликается на работу его.
0: И вот, может быть, вера как раз тут вот.
1: И вот здесь как раз, говорит. Да, вот здесь очень важна, это вот, очень важна вера. И, потому что без веры Бог не будет работать с человеком.
0: Ну да. То есть Дух Святой, Он существует, Он объективен, Он действует. Но без моего желания, без моего приглашения, без моей вообще веры в Него, в то, что Он есть, и то, что Он хочет мной руководить, этого не будет.
1: Я просто доверяю Ему работать в моем сознании, в моем сердце, доверяю Ему свою жизнь, в конце концов.
0: То есть разрешение человека важно?
1: Да, на условиях доверия. Без доверия, то есть если я не доверяю Богу, Он не будет насильно вламывать в мою жизнь или там пытаться меня заставить что-то делать, молиться, например, или ходить в церковь.
2: Но Господь вообще ведь уважает свободу выбора человека. Да? Он изначально эту свободу выбора дал человеку, и поэтому Он стоит и стучит в сердце каждого человека.
1: Да.
2: Он не открывает дверь, хотя Он всемогущий, Он всесильный, но Он этого не делает.
0: Наверное, потому что если это сделать насильно, то это не будет искренним чувством, но это будут тогда роботы.
1: А где же тогда любовь,
0: да,
1: о которой,
0: да,
1: мы говорим, что Бог есть любовь? Что это за любовь такая, если тебя заставляют верить в Него? Поэтому...
0: То человек сам должен подойти своей жизнью, а Господь все обстоятельства нашей жизни складывает так, чтобы мы к этому подошли. Господь должен подойти своей жизнью вот к пониманию, насколько велик Бог и насколько Он ему нужен.
1: Поэтому да приидет Царствие Твое, это желание Божие, это Его надежда, что оно, это Его вера тоже, потому что Бог тоже верит, и Бог тоже надеется, и Бог любит, как мы говорили вначале.
2: И доверяет человеку многое.
1: Конечно. Он дает служение. Мы с вами говорили про апостолов. Он сколько доверил различных даров, чтобы они их на благо людям использовали и служили им. А здесь он говорит, да будет, да придет царствие твое. Это царство должно охватить всю землю, чтобы люди, чтобы его надежда, что все люди, его мечта, все люди, чтобы в него уверовали, чтобы все люди имели... вот тот же характер, что и у него, тоже любовь друг к другу, тоже добросердечие, ну, не знаю, расположение, чтобы не было никакого зла. Ведь это там оно живет, в нас. И не должно быть такого. Бог не был в плане творить зло в человеке, там, или делать его таким вот агрессивным каким-то. Но вот Царство Божие, благодать, оно восстанавливает в нас Божий образ, Его подобие, до тех пор, пока не придет Царство Славы Божьей.
0: То есть еще раз, когда мы просим в молитве, да будет Царствие Твое на земле, как и на небе, то мы таким образом восстанавливаем, мы просим об этом. Мы это не механически говорим, как мы в прошлый раз говорили, вот не перебирая четки.
1: Да, мы желаем этого. Это страстное наше желание.
0: Сказанных молитв. Да, а именно страстное наше желание.
1: И это царство непременно наступит. Оно наступит, царство славы Божией, когда придет сюда Христос во второй раз. Это 100% будет. И важно только, где окажемся в этот момент мы. Угу. Будем ли в царстве благодати уже здесь, на земле, чтобы войти в это царство славы, или мы отвергнем благодать, чтобы это царство никогда не увидеть больше.
0: Угу.
1: Два варианта.
0: Да.
1: Но Господь желает, чтобы Царство Божие было установлено в сердцах, а потом и во всей земле, состоящих из таких же вот сердец.
0: И вот видите, что интересно. Вот я начала с того сегодня, что говорят, я почитала даже это, что во всех религиях есть молитва. Ну, что-то там, может быть, условно можно назвать молитвой, но все-таки во всех религиях есть молитва. Но ведь вот религия, которая основана на том, чтобы вот чего-то постоянно просить у Бога, вот дай мне то, дай мне вот то, то-то. А вот на самом деле тот образец молитвы, который Он нам дает, который Он сам, Господь Христос, молится, она ведь совсем о другом, она с другого начинается. «Да приидет Царствие Твое, и пусть оно будет на земле, как и на небе». То есть ведь вот это вот главное. А если это Царствие придет, то с Ним разве не придет к нам все остальное, да, чего нам кажется, что мы так хотим и что оно нам так нужно?
1: Конечно. И это Царствие непременно придет. И небеса все живут уже вот той жизнью, которой Христос мечтает восстановить здесь, на земле. Единственная планета в мироздании – это наша, которая, к несчастью, оказалась вот погибшей. И Христу пришлось идти на крест ради того, чтобы исправить положение.
0: Ведь, по-моему, это вот не просто такие умозрительные заключения, а это в Священном Писании, в книге пророка Исаии, это говорится, что другие миры не пали. То есть у них тоже, ну как вот уже потом додумывают люди, что у них тоже была возможность пасть. То есть у них тоже было дерево познания добра и зла, возможно, да?
1: Да.
0: А они не выбрали.
1: Да, мы не знаем этого, потому что Библия очень кратко сообщает вот такие сведения о других мирах. Но то, что они есть, это факт. Иисус пришел с небес, сказал, я видел все, все там. Я пришел, чтобы небеса увидели и вы. И даже показал троим апостолам, еще не преобразованным, что ли, до нужного состояния. Еще были там разные мысли там, о первенстве, о власти. И Христа они не понимали, а уже увидели Царство на земле в образе вот трех человек на горе, тогда мы говорили об этом.
0: Очень ободряющее для нас, что, да, апостолы были несовершенны, они, в конце концов, они стали людьми, которые привнесли христианство, вообще распространили христианство по всему миру. Мы с вами тоже несовершенны, но уже в своем даже несовершенстве, но имея веру, любовь, вот желание быть с Господом, связь эту с Ним, мы можем уже Царство Божье видеть на земле. Можем молиться о Нем, просить о Нем молитвы и видеть Его.
1: Да, и вот третий куплет этой песни «Да будет воля Твоя». Удивительные слова. Если мы сейчас вспомним Гефсиманию, там Христос эти же слова сказал, когда боролся, вот, идти ли ему на крест, у него
0: внутреннее борение, да?
1: Были тогда сомнения еще, да, как идти ли, то есть, ну, не сомнения, а вот эта борьба, потому что это слишком, он представлял себе, насколько тяжело. Оказывает на него такое страшное влияние, вот эта вот скорбь, вот эта боль, страдания человеческие, все вот то, что человек испытывает, будучи под чувством вины, вот это на Христа начинало давить. Вот так
0: это навалился. Вот впервые с ним произошло. То есть он же был безгрешен. То есть он не мог знать этих чувств, которые дает человеку вот ощущение греха.
1: Ну, скорее всего, вот именно в Гефсимании вот это давление греха он ощутил в полной степени, да.
2: Но недаром пот был как капля крови, и все-таки он испытывал вот именно разделение с Богом, и это самое трудное было для него, потому что он был в постоянной связи с Ним.
1: И помните,
0: а что вызвало разделение с Богом?
2: Грех. То есть то грех разделил человека.
0: Чужой грех, не его грех,
2: да,
0: тот, который он понес.
2: Да. Но вообще грех разделяет нас с Богом, а на Христа возлагались грехи всех нас. И поэтому это...
0: Вообще всех нас, всех нас, людей, когда-либо живших.
2: Да, когда-либо живших, да, и когда будущим.
0: Кто будет,
2: да,
0: жить,
2: да. Поэтому это было очень тяжелое состояние.
1: Там была у него молитва другого рода уже. «Доминует меня чаша сия». А вот закончил у него вот этими словами. «Впрочем, не моя воля будет, но твоя».
0: Вот этими же словами из молитвы очень.
1: Ну, по сути, да, потому что воля Божия, воля Отца для него была самым главным здесь, в человеческой плоти. И он этому стремился научить также учеников своих, что... Волю Божию ищите. Она благая, она угодная, она совершенная. И если она будет на всей земле, то это будет Царство Небесное. Оно вернется сюда, потому что воля Божия будет исполняться всеми с радостью, с удовольствием, с желанием. И такое обязательно
0: наступит. Вот если бы мы сейчас пофантазировали и представили себе, что все сейчас живущие на земле стали бы выполнять волю Божию, то есть пустили бы Бога в свое сердце. Это может сделать каждый человек. Господь не дал жизнь ни одному на этой земле ради страданий, ради мучений и ради смерти. Он каждому, кого сюда привел, дал возможность принять Бога. То есть вот ты сейчас утверждаешь, что если бы вдруг вот произошло такое чудо, и каждый бы человек, живущий на земле, принял бы Бога в свое сердце, то
1: мы бы любили своих родителей, почитали бы их, мы никогда никого бы не убивали, ни у кого ничего не крали, не врали бы друг другу, извините, и не желали бы чужого.
0: Угу. Вот, ну, то есть ты заповеди.
1: Все это заложено в Божьих заповедях, это воля Его. Вот если человек придет к Богу, то он не будет уже ни убивать, не лжесвидетельствовать, не воровать, не завидовать. Вот это он не будет делать. И вот Божьи заповеди, они ведь не запрещающие, они утверждающие. Они говорят
0: о том, расскажи, что... вроде бы они запрещающие. То есть не убей, не
2: прелюбодействуй.
0: Не прелюбодействуй.
1: Ты не будешь этого делать. Вот, точнее,
0: а, вот так вот? То есть это такая грамматическая конструкция?
1: Ну, как бы да. Некоторые богословы так и переводчики так считают, что вот
0: то есть как тогда звучат заповеди, скажи?
1: То есть, ну, так и так будет. То есть ты не будешь убивать, ты не будешь... Ты будешь почитать родителей, ты будешь соблюдать субботний день и ничего не делать в нем. То есть ты вот это все будешь делать, но это будешь делать не потому, что тебя заставили или там приказали под угрозой
0: или
1: смерти.
0: Или ты испугался.
1: Да, или из страха. Но ты будешь это делать с желанием, потому что ты веришь в Бога.
0: То есть твоя вера даст тебе соблюдение
1: да,
0: этих заповедей.
1: Да, именно по вере ты будешь это делать с удовольствием. Вот поэтому Иисус и говорит, чтобы воля... И на земле тоже. То есть исполнительные воли Божьей вернулись бы опять на землю, как можно больше, чтобы их было. Не было никаких бы войн сейчас. Трагедии не было бы. Вот в этом. И об этом Господь мечтает. Да и мы тоже с вами мечтаем об этом.
2: Ну да. Мне хочется вот текст, мы когда с вами общались, у евангелиста Иоанна есть тоже вот текст такой чудесный. Я как-то вот обратила на него внимание. Мне хочется тут как раз о воле Божией, о прославлении Отца. Это Евангелие от Иоанна, 15 глава, 7 текста. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам».
0: Чего не пожелаете?
2: «Да, просите, и будет вам». И там написано, «тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». То есть то, о чем сказал Николай Генрихович. То есть вы не будете не убивать, не прелюбодействовать. То есть заповеди Божьих, они будут записаны в вашем сердце. И далее он пишет, «как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас». «Прибудьте в любви моей». То есть вот распространение любви Божией, вот славы Божией, да, там прославится тем самым Отец. То есть пребывание наше в Слове – прославление нашего Отца. То есть это вообще вот чудо просто, которое Господь делает в нашей жизни и в жизни каждого человека.
1: И может показаться, что воля Божия, она как бы, ну, она нас... побеждает, как бы так вот, ну, силой, потому что воли все-таки, да, нет, против воли Божией перечь, нет. У нее, конечно, все серьезно, и я не могу. Но когда наша воля сливается с волей Божией, тогда другое совсем. Это состояние человека другое. И для него воля Божия – это все равно, что его воля, моя воля. Я тоже же этого хочу. Мы единодушны с Господом в этом вопросе. Я не хочу никакого зла.
2: И здесь усиливается, да, воля, то есть не противодействие да. друг другу, а усиление этой воли, да. То есть когда моя воля подчиняется воле Божией, тогда происходит, ну, это просто сила Божия дается мне, что мои силы по сравнению с волей и силой Божией, это вообще просто чудо.
1: Так вот, да, Христос это же знал, будучи человеком, он это познал все, что вот если мы соединяемся, это у нас вообще никакого страха, никакого, ну, вообще... Одна победа будет всегда, если я соответствую воле Божией. А кто может воле Божией противиться? Никто.
0: Хорошо. Значит, просим в молитве, да будет воля Твоя у Господа и на земле, как на небе. Еще что просим в молитве?
1: Ну, еще мне хотелось подчеркнуть еще одно. Вот здесь, вот в этом трикратном «да будет», «воля твоя да приедет», там, и «да,
0: да
1: светится», в этом цель Божья, цель Христа, идущего на крест. Вот ради этого Он сюда пришел.
0: Ой, Коля, как интересно. Скажи, пожалуйста, еще раз, повтори вот эти вот слова.
1: «Да светится», «да приедет», «да будет». Вот это троекратное словосочетание, оно выражает цель Божьего прихода на землю. То есть ради этого Он идет на смерть и берет на себя грех мира. Вот ради того, чтобы вот это все свершилось.
0: Чтобы светилось имя Божье, чтобы исполнилась царство. Воля Божья, и чтобы пришло Царство Его.
1: Поэтому вот Христос, даже когда ему было страшно, плохо в Гефсимании, он все равно на волю Божию положился и отдал все в Божьи руки, чтобы Господь и дальше его вел вплоть до крестной смерти. Потому что он видел цель, возможно, вот это все только через крест. Другого пути нет.
0: Да. И мы тогда имеем дерзновение об этом же просить, то есть опять говорить, еще раз начну эту молитву, Отче наш, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Мы можем об этом просить, и мы уверены, что это исполнится, потому что Господь уже принес себя в жертву на кресте, то есть Он уже своей жертвой сделал это возможным.
1: И вот Иисус, приводя вот этот пример прославления Господню, молитву хвалы, молитву благодарности, вот это же мы видим здесь все это, вот в этих буквально трех словах. И это все, когда человек вот так вот молится, это придает ему огромную силу духовную. Так что, вот даже по словам Христа, помните, да не хлебом одним будет жив человек.
2: Всяким словом.
1: 40 дней в пустыне. Разве может человек без хлеба прожить? А вот с таким состоянием, с таким общением с Отцом, с такой связью, что ли, с небесами, может. Моисей это показал на горе Синай. Дважды 40 дней без воды и пищи. Не хлебом одним будет жив человек. Но всяким словом, исходящим из уст Господня.
0: Да. И поэтому про хлеб дальше идет.
1: То есть постоянная связь с Отцом. Вот что нам нужно. Мы ее утратили, к несчастью. Но нужно ее восстанавливать. И она должна быть неразрывной.
2: Да, и Павел вот очень это чувствовал, да, в своей жизни, потому что во многих посланиях он пишет о том, что постоянно молитесь,
1: да,
2: за все благодарите. Угу. То есть вот это вот у апостола Павла тоже, он постоянно повторяет везде, да, о постоянстве в молитве, о этой связи неразрывной. И он, ну, как бы сам ощущал это, понимал, и он всем своим последователям, тоже ученикам, тоже советовал вот это.
0: И ведь вот надо же понимать, что апостол Павел не призывает людей к отшельнической жизни. Да. Он сам абсолютно не был отшельником. Он очень много трудился, делал для людей. И при этом он говорил непрестанно молитесь. Он же не случайно это слово употреблял. Да. То есть можно, делая дела, можно, делая что угодно, и общаясь, и разговаривая с кем-то, можно при этом внутри молиться, то есть поддерживать вот эту связь с Богом, о которой ты говоришь.
1: Да. Но хлеб насущный тоже очень важно. Не хлебом одним жив человек, да, все-таки хлебом мы живы. Поэтому Христос дальше переходит как бы, ну, не сказать, что с небес на землю, но Он говорит уже о земных вещах. Хлеб нас насущный, подавай нам на каждый день. Вот такая просьба. То есть, ну, такое наставление от Христа.
0: Это значит, что мы должны об этом тоже просить? Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день.
1: Да, потому что, в общем-то, вся пища от Бога тоже. Угу. То есть Он выращивает
2: Но
1: нам урожай.
2: Это говорит о том, что мы не должны там каких-то запасов делать или еще. То есть мы, ежедневная зависимость наша должна быть от Бога.
1: Ну да, Он не сказал на месяц просить хлеба.
2: А хлеб наш насущный дай нам на каждый день. То есть это вот здесь, наверное, выражена вот эта наша постоянная зависимость от Него, да? То есть понимание того, что Он податель всего. У меня могут и закрома быть полны хлеба, да?
1: Жизнь твою возьмут сегодня.
2: Да. То есть все в руке Божьей. Поэтому не надеяться ни на свое богатство, ни на свою, может быть, силу или еще что-то.
0: Ну, а вот именно... не делать это центром своей жизни, да, не делать это главным. Потому что, ну, как мы можем сейчас посоветовать, не знаю, маме семейства или папе вот перестать добывать средства к пропитанию, маме перестать готовить, потому что, ну, вы не беспокойтесь, ну, завтра же вы что-то найдете пожевать. И детям своим что-то дадите. То есть ведь не про это речь идет,
1: нет,
0: да?
2: Нет, не об этом.
1: Упаси Господь, да. Чтобы люди перестали делать какие-то запасы там на своих кухнях. Нет, не об этом тут речь. Тут идет речь вот о чем, наверное. Что наша жизнь не дни, не месяцы, ни года, ни десятилетия. А наша жизнь заключена в одном только дне.
0: Да. Вот, вот в этом моменте.
2: Да, вот, вот в этом момент
1: сегодня,
2: жизни,
1: да. Прошлое уже все ушло. Это уже не жизнь, это уже только воспоминания. Будущего это еще тоже не жизнь, потому что она еще не наступает.
0: Мы наступит
1: надеемся,
0: ли, мы не знаем. Мы
1: наступим, да, может быть, это уже не наша будет жизнь, а кого-то другого. А у нас есть только вот сегодня. Вот как Иисус говорил, каждый день, ежедневно. Вот есть у нас сегодня только.
0: То есть каждый наш день не должен превратиться просто в добычу пропитания и просто в приготовление пищи, да? Ради каких бы то ни было целей. У нас все равно каждый день должно быть упование на Бога, что Он нам это дает. И Он нам тогда даст в нужной мере, в нужном количестве, с нужным использованием своих сил, не чрезмерным, не истощением, но не доведением себя уже до бессознательного состояния от этого огромного количества дел, которые на нас наваливаются. Да.
1: Да? Да, и еще один момент. Прощение грехов нам нужно не завтра. Она нужна вот сейчас.
0: Угу. Это ты связываешь вот с этой же частью молитвы? Хлеб
1: со
0: наш
1: следующей.
0: Насущный, дай нам на сей день.
1: Она переходит плавно в другую часть, в четвертом тексте. Угу. И прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему.
0: Угу. То есть это связанные между собой вещи, очень близко.
1: Да, мне нужно прощение ежедневно, так же, как и хлеб насущный. Угу. Потому что мы много согрешаем, как святой апостол написал нам. И мы нуждаемся постоянно. Вот почему еще мы нуждаемся в постоянном присутствии Бога? Потому что мы постоянно согрешаем, постоянно ошибаемся, постоянно что-то делаем не то, что нужно. И постоянно себя укоряем. Вот зачем это? Зачем это пошло? Зачем это сказал? Зачем это сделал?
0: Или, наоборот, слишком мало я сделал.
1: Или, наоборот, ну да. Или, может быть, действительно, я лентяй какой-нибудь там. Угу. Как на крючек дверь ворочается, и я только слушаю, как она скрипит, например. Но это тоже другая крайность.
0: Угу. То есть просить у Бога вот присутствие. Вот я вот это слышу сейчас от того, что Коля говорит. Просить у Бога присутствие в своей жизни, и Он будет регулировать. Мы можем в этом не сомневаться. Если будет, что не мы командуем Богом и говорим Ему, так, сегодня я делаю то-то-то-то-то, а ты мне помоги. А если мы скажем, Господи, дай мне сегодня сделать вот то, что на самом деле нужно, да? И дай мне для этого возможности, средства, силы.
1: И прости нам грехи наши. Угу. Ну вот опять же, если бы мы не грешили, разве Христос вот, ну, сказал бы, учил бы вот так вот молиться Ему, учеников своих? То есть Господь понимает, что мы греховны, что не по нашей вине, да, но мы все равно греховны, это не умаляет греха. И мы нуждаемся в Божьем прощении постоянно, ежедневно даже. Ибо и мы прощаем должнику, всякому должнику нашему. Вот это вот интересный тут момент.
0: Ибо. Так как?
1: Да, потому что и мы прощаем. Как бы вот мы говорим, Господи, ты нам прости, ведь я же прощаю вот того-то, того-то, того-то. А прощаю ли я? Вот вопрос тоже. Может быть, я не всегда это делаю. Но Христос говорит, нет, вы прощаете. Он верит, что мы прощаем всегда.
0: Ну, если Его силой, то прощаем, наверное.
1: Ну да.
0: Ну, или не наверное, а точно.
2: Ну, вообще, есть такое интересное выражение, что если мы кому-то что-то не прощаем, то это равносильно тому, что мы сами пьем яд непрощения и думаем, что умрет наш обидчик.
0: А умираем сами?
2: Да. Ну, то есть мы убиваем себя. Угу. То есть непрощением мы убиваем себя просто.
1: А вот здесь, мне кажется, проявляется Христова вера. Вера в человека, вера в то, что вы все равно, вы прощаете, вы же хорошие, добрые люди. Я же вас создал таким вот, с благодатью в сердце, там, с добрыми желаниями, и вы прощаете. Я верю, что вы будете это делать.
0: Вы можете это делать?
1: Потому что можете, да, потому что у вас есть все возможности для того, чтобы это сделать.
0: У вас это заложено, вы можете.
1: И потом, вы же сами убедились, насколько отвратителен грех. Вот то, что вы просите у Бога, это же не просто слова. Это же просто наболевшая, ну, какая-то нужда моя, чтобы попросить у Господи, прости меня. Это значит, меня совесть обличает, значит, чувство вины давит на меня. И я прошу об этом у Бога. И Христос это понимает и выражает вот в этих вот словах. И прости нам грехи наши. А то, что мы прощаем должнику, у нас есть две причины, во всяком случае. По крайней мере, две причины, чтобы это делать. Во-первых, Первая причина, потому что Бог во Христе простил каждого из нас и очистил нас от всякой неправды, когда мы не упросим об этом. А вторая причина, находясь под гнетом чувства вины, вот под этой мерзостью, липкой грязью этого греха, я понимаю, насколько противно этому человеку сейчас, который согрешил против
0: меня. Как ему плохо, как он сам страдает.
1: Как ему плохо, да. Как мне так же было плохо, может, еще хуже. И я понимаю, что вот в таком состоянии ему сейчас крайне тяжело. И хочется избавить его от того же состояния, что пребывал я сам когда-то перед этим.
0: Ну, время убегает, так у нас. Мы начали эту тему «Что просить у Бога в молитве», основываясь на Евангелии от Луки. Мне кажется, что нужно еще продолжить все-таки. Ну вот не бежать, так много ценных мыслей. По-моему, лучше продолжить эту тему еще.
1: Да.
0: О чем просить, что просить у Бога в молитве.
1: Тем более мы еще не дошли до конца.
0: Да, до конца молитвы «Отче наш» еще не дошли.
1: Да.
0: Дорогие друзья, очень рады, что мы с вами вместе вновь провели это время, что такие удивительные мысли рождаются у нас во время этой программы, и у вас они рождаются, мы это видим по вашим откликам, потому что вы нам пишете, и с нетерпением ждем следующей встречи, когда мы продолжим этот разговор «Что просить в молитве?». До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Лицом к лицу.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы когда-нибудь пытались изменить характер другого человека? Или изменить его вредные привычки? А может быть, вы пытались изменить самих себя? Чаще всего это приводило к краху. Героиня нашей программы поняла, что изменить судьбу человека, действительно изменить ее, может только одно – встреча с Богом лицом к лицу. И сегодня мы можем ей задать вопрос, как произошла эта встреча. Здравствуйте, Евдокия Федосеевна.
3: Здравствуйте.
2: И хочу спросить, у вас всю жизнь были тесные отношения с Богом или когда-то вы были неверующим человеком?
3: Нет, я была неверующим человеком. И так жизнь без Бога, я никогда не задумывалась, что есть где-то Бог. Ну, по православным обрядам, как все люди делали, по праздникам ходили в церковь. Но это не было ни верой, ни доверием Богу. Это просто было как образ жизни.
2: Это была некая дань традиции, да?
3: Да, как это была традиция,
2: все,
3: как делали все.
2: И так хотелось повторять за
3: всем. И так хотелось вот быть как все. И с Богом я встретилась тогда, когда было безвыходное положение, когда уже ни один человек не мог мне помочь.
2: Что могло такого произойти в жизни, что можно назвать безвыходным положением?
3: Ну вот в моей жизни случилось то, что когда я воспитывала своих детей одна, троих своих детей, сына и двух дочек, мой сын попал в беду. Будучи подростком, он встретился с группой цыган, и у них вот это общение завязалось, он с ними сдружился, и произошло то, что мой сын стал увлекаться наркотиками. Это было, происходило в сельской местности. Мы жили в Нижегородской области, в Уренском районе, глубинка. И мой сын стал часто не находиться дома. Я его искала, бегала по деревне, спрашивала у всех. Ну, а потом обнаружила, что он находится у цыган. Там группа молодых людей. И я стала замечать, что у меня в кладовке лежит вот эта маковая соломка. А как деревенская женщина, я даже не подозревала, что это может быть наркотик.
2: Наркотик. И я что стала... после этого произошло?
3: Произошло то, что мой сын с этой группой совершили преступление и оказался в детской колонии.
2: Это очень сильное потрясение для матери, когда даже несовершеннолетний еще ребенок, да,
3: да,
2: оказывается в итоге в тюрьме. Как вы смогли перенести такое испытание в жизни?
3: Ну, такое испытание, это было тяжелейшим испытанием в моей жизни, потому что я никак не могла смириться, как это мой сын мог оказаться за решеткой. Потому что я всячески все-таки старалась для них жить, работала, иногда на двух-трех работах. И я поняла, что я много упустила в своей жизни в воспитании детей.
2: А что было не так? Вы были плохой матерью. Что было не так именно в воспитании детей?
3: Не так было то, что времени очень мало уделялось детям. Потому что я все время была в работе, в заботе, как бы их одеть, накормить. А чтобы пообщаться с ними, поговорить об их нуждах, об их чаяниях, у меня просто не было времени. И случилось то, что случилось. Я не могла с этим смириться и поняла в своей жизни, что никто из людей мне помочь не сможет. И мысли у меня стали вращаться. Я стала прокручивать свою прошлую жизнь, как в кино. И я стала понимать, что я жила не так, как должно жить. И я поняла, что вот эта греховная жизнь суетная, бесконтрольная, то есть мы как бы по течению плывем и даже не замечаем, куда мы плывем. И поэтому у меня возникла мысль, что никто в этой жизни мне в этом случае помочь не сможет. И я вечером, придя с работы, когда уже дети улегли спать, две дочери моих, сына дома не было, и я встала на колени перед своей кроватью и сильно раскаивалась перед Господом за свою прошлую жизнь, за то, что вот жила неправильно, жила в суете, в погоне вот за тем материальным, чтобы вот их обеспечить, чтобы одеть, обуть как-то, заработать где-то что-то. И все это привело к тому, что я мало общалась со своими детьми, и это привело к тому, что мой сын общался с другими людьми. Он нашел себе компанию, где его понимали, где его выслушивают. И он с ними сблизился, а это оказалась, конечно, группа преступная. И таким образом он оказался там, где и должен быть оказаться.
1: Лицом к лицу.
2: Евдокия Федосеевна, мы с вами заговорили о покаянии и о молитве. И сразу возникает вопрос. Это была первая ваша осознанная молитва обращения к Богу?
3: Да, это была первая осознанная молитва обращения к Господу. Потому что раньше я не задумывалась о Боге. Это была просто обычная жизнь. Я видела, что все ходят в церковь, и мне надо. Я тоже ходила в православную церковь по праздникам. И о Боге не задумывалась. Но когда произошло несчастье в нашей семье, я поняла, что мне никто не сможет помочь, кроме Бога.
2: Ваша жизнь изменилась. А какой участи оставалось думать сыну? Только об участи за решеткой, да? Хотелось ли ему помочь? Вот как вы видели эту ситуацию? Обращались ли вы к Богу за помощью?
3: Я постоянно взывала к Господу. Постоянно, как только у меня свободная минута, я постоянно становилась на колени и вопияла к Господу, чтобы Господь коснулся его сердца. Это было длительное время. Я молилась полтора года. В течение полтора года молилась усиленно. Господь мне давал, проверял мою веру, испытывал. Он... Сколько раз я думала, ну вот, моего сына скоро освободят, раз так. Был такой случай, меня вызвали к следователю. И я решила, что да, Бог ответил на мою молитву, наверное, моего сына освободят.
2: А вы молились только об его освобождении,
3: да,
2: или об изменении образа его жизни?
3: Ну, я молилась, чтобы Господь коснулся его сердца, но в душе верила, что... Он должен быть освобожден. Ну, как бы вот любая мать,
2: ну да, хочется
3: встретиться побыстрее. И поэтому, когда я пошла на встречу со следователем, я решила, что Бог ответил, наверное, на мою молитву. И когда я пришла, это было первый раз, было разочарование. На самом деле, он мне говорит, вы знаете, после вашей свиданки с сыном у него обнаружили наркотики. Когда он выходил из промышленной зоны в жилую зону, у него обнаружили наркотики.
2: То есть он не оставил своих привычек,
3: да, он не
2: образа
3: оставил
2: жизни,
3: своих
2: даже
3: привычек, да.
2: Неся наказание за этот,
3: да,
2: образ жизни.
3: Поэтому я, когда вышла от следователя, ну, я, конечно, ему сказала, что я никогда этого не делала и делать не собираюсь. И сын, когда мне писал в письмах, что мама, вышли вот эти таблетки, колеса, как их там называют, я всегда ему отвечала, что я ничего тебе не вышлю, кроме продуктов и одежды, потому что своими руками я не буду губить тебе жизнь. И вот произошло испытание. Господь испытывал мою веру. И когда я вышла от следователя, у меня глаза были полные слез. Я ничего не видела, шла по улице и как бы думаю, вот так молилась, значит, разочарование.
2: А
3: значит,
2: все вышло, не просто,
3: да,
2: Бог не ответил, а все вышло наоборот.
3: Все вышло наоборот, то есть усугубилось. Тогда я вышла и сжала кулаки и говорю, Господи, я все равно от Тебя не отступлюсь, пока ты не ответишь на мою молитву. То есть я твердо решила продолжать молиться, усиленно молиться. И постоянно при любой возможности на работе или дома, или при любой возможности остановилась на колени, я молилась ночами. И вдруг я прочитала в Библии слова, которые вот воспрянули как бы мою веру. И прочитала, что постом и молитвой изгоняется род сей. То есть вот этот грех. Наркомания, как алкоголизм и прочие грехи.
2: То есть этот текст повествует о том, что при помощи поста и усиленной молитвы, обращенной к Богу, можно изменить жизнь свою, жизнь другого человека. То есть никто не в силах поменять свои собственные привычки. Только Господь обладает творческой, созидающей силой для того, чтобы изменилось что-то в жизни любого. Да. И вот вы решили к этому обетованию прибегнуть, использовать его в своей
3: жизни.
2: Я
3: решила проверить, прав ли Бог и что Он обещает. Ну, что-то Он говорит в этом слове, на самом деле ли это так? И я с молитвой попросила у Него силы, дай Господи мне силу для поста. И я отказалась от пищи. Я даже от воды отказалась. Потом уже, когда почувствовала вот слабость в конце третьих суток, я поняла, что мне надо пить. Я стала воду пить и усиленно молиться. Четвертые сутки прошли, я все еще не принимала пищи. Я усиленно молилась и вопияла Господу о том, чтобы Он спас моего сына. И прошло 3 часа на пятые сутки, и мне уже, когда силы меня стали покидать, потому что я физически работала в деревне, на ферме, и я силы меня стали покидать, стала моя напарница по работе замечать, что меня подшатывает со стороны в сторону. Меня спросила, что с тобой происходит. Я говорю, да так, немножко. Я не призналась ей, что я постилась. И слава Господу, Он мне ответил на эту молитву.
2: Он ответил сразу же или через время?
3: Через некоторое время мне пришло письмо от своего сына, что нет, я немножко не так. Мне раньше еще пришло, когда я молилась, вот, и когда у него, после того, как таблетки у него обнаружили, мне после этого пришло письмо. Мой сын писал, что он нашел Библию в тумбочке у одного заключенного, и там стал ее читать. Когда читал Ветхий Завет, он говорит, ничего такого я не понял, а когда начал читать Новый Завет, то в моей душе все перевернулось. Я понял, что есть Спаситель. Я стал читать про Христа. И потом стали еще письма приходить, что он писал, что вот он изучает Библию, и что взгляды на жизнь у него меняются.
2: То есть от просьб прислать наркотики в переписке стали возникать просьбы уже разъяснить какие-то вещи непонятные из
3: Библии. И вот я после этого длительного поста, когда приехала на свиданку к своему сыну на свидание, я поняла, что передо мной совершенно другой человек. Я его просто не узнала. Я не узнала его не внешне, а вот его образ, его речь, его разговор, его поведение. Для меня это было непонятно. Мне еще до конца даже я сама не поняла, что Бог ответил на мою молитву. И когда мы с ним беседовали, он говорит, что «Мама, я покаялся перед Богом. У меня было ночью очень сильное покаяние. Я лежал на нарах». Он не на коленях молился. Он лежа на нарах молился. У меня, говорит, текли слезы, я молился. И Господь, я просил прощения у него. И когда я утром проснулся, я сам себя не узнал. У меня была такая свобода, у меня было такое вот чувство, как будто я нахожусь в таком месте, что мне стало страшно, где я нахожусь.
2: Вот видите, как все чудесным образом изменилось. Человек порой многие годы пытается что-то в себе поменять, а Богу подвластно это в течение совсем короткого времени.
3: Да.
2: И расскажите, пожалуйста, о том, как изменились отношения ваши с сыном после того, как он покаялся.
3: После, до того, как он был вот без Бога, он писал мне в письмах: «Мама, пришли вот, мне пришли чаю, вот этих таблеток». Ну, просил все, что ему...
2: «Подай, ну,
3: да, дай,
2: купи,
3: дай,
2: пришли».
3: «Купи, пришли». А вот когда он покаялся и обратился, когда я увидела, что это другой человек, и письма мне стали приходить совсем другого содержания. В этих письмах сын уже начал писать: «Мам, мне ничего не надо, мне ничего не присылай, ты лучше позаботься об моих сестрах, об Аленке, об Вере, чтобы у них, ведь я столько вам причинил неудобств, столько денег ты на меня потратила». И он мне пообещал, что я, когда вернусь, я тебе обязательно все до копейки верну. Я в общей сложности ездила к сыну 26 раз, когда он был под следствиями и в зоне. Это было 26 раз, когда я ездила к сыну. Это были большие, конечно, затраты, денег очень не хватало, но Бог всегда помогал мне собрать то, что необходимо было. Только питание и из одежды. И слава Господу! И я почувствовала, что Бог меняет моего сына. Потому что это было видно по его письмам, по их содержанию, что он уже не о себе заботится, а заботится уже об нас, что как бы вернуть эти долги. И он меня не разочаровал. Господь меня не разочаровал, и сын меня не разочаровал. Потому что, когда он освободился, он начал совсем вот жизни противоположную той, какая была до этого. И он, его не узнавали односельчане. Они удивлялись, откуда это все. Обычно из тюрьмы приходят конченые люди и ведут еще худший образ жизни. А тут вдруг такое, что сын вдруг совершенно отошел от друзей, от бывших. Работает без конца. Его видели с авоськами, как он тащит домой продукты. Как он мне помогал, сделал ремонт квартиры своими силами. Он даже не позволял, чтобы кто-то ему помогал. Он все делал сам, красил, оклеивал обои. Там он всему научился, будучи в тюрьме. Он говорит, что я рад, что я туда попал. Это Господь меня туда в эти обстоятельства поставил, чтобы я чему-то там научился от многих. Там ведь сидят разные люди, которые очень талантливые есть, художники, которые своими руками что-то делают, большие мастера. И поэтому мой сын пришел с богатым опытом уже работы. То есть он мог выполнять такую работу, что превзошло это все мои ожидания.
1: Лицом к лицу.
2: Слава Господу за то, что Он умеет творить да. такие чудеса, что Ему одному под силу так кардинально изменять человека. А скажите, вам не хотелось найти единомышленников, единоверцев, которые бы вас поддерживали в вашей вере, в ваших молитвах?
3: Да, мы стали искать,
2: не было ли вам
3: и таковые нашлись. Только не в нашей деревне, а через 1,5 километра поселок. И мы туда пришли к ним. Ну, мы там побыли в этой церкви, и на многие вопросы нашли ответ, но я все-таки стала искать большего, потому что не все совпадало со Священным Писанием. Я стала молиться Господу, чтобы Он мне дал возможность встречи с той церковью, какую, Господь, Ты хочешь, чтобы вот исполнять не половину заповедей и не какую-то часть. Потому что, будучи уже осведомленной, я читала закон Божий, что это 10 заповедей и что это нравственный закон для человека. И я

0: А об этом задумалась, читая Священное Писание.
1: И она вас привела в церковь, да, где на, да, этот вопрос нашлись, да, ответы.
0: И на этот вопрос нашлись ответы. И теперь я в этой церкви, где соблюдаются все заповеди. Я молила Господа, чтобы работу мне дал, чтобы я могла быть свободна в субботу. И Господь дал мне такую работу. Я теперь благодарна Ему за то, что я нахожусь среди своих, которые любят Господа, которые доверяют Ему, что у нас как бы семья, и мы не безразличны к нуждам друг друга. И эта семья стала для меня вот второй семьей, только более крепкой. И я теперь никогда не хочу расставаться с этой семьей и также с Господом. Я очень люблю Бога и хочу, чтобы многие люди, не имея выхода в жизненной ситуации, чтобы искали общение с Господом, потому что в этой жизни никто так не поможет и никто не ответит на наши вопросы, как сам Господь.
1: Потому что ни один, да, человек не восполнит духовную нужду.
0: Никогда.
1: Только лишь Богу это под силу.
0: Это только под силу.
1: Вы нашли новую семью в церкви. Но вернемся к вашей семье земной, что, да, называется. Да? У вас, вы говорили, что кроме сына еще были дочери.
0: Да.
1: Скажите, они являются верующими людьми?
0: Ну, после долгих моих молитв... Дочка моя старшая, ну, у меня старший сын, потом идет дочь, и еще одна дочь. И после моих долгих молитв моя дочь в прошлом году крестилась и до сих пор посещает богослужение по субботам вместе с моим внуком, с ее сыном. И я благодарна Господу, что второй мой ребенок обратился к Господу.
1: Скажите, долго ли вы молились о дочери, вот о своей второй?
0: Ну, дочь, она ходила со мной в церковь, но долго не могла принять решение, принять крещение и как бы заключить завет с Господом. Но потом, неожиданно для меня, Господь вот так тоже ответил на мою молитву, и она сказала: «Мама, я приняла твердое решение, буду креститься». И она в прошлом году, в марте месяце, крестилась в церкви христиан адвентистов седьмого дня в Нижнем Новгороде.
1: Я знаю, что вы несете очень интересное, такое наполненное духовно, богатое разными событиями служение в церкви, в своей новой семье.
0: Да.
1: Расскажите о том, как Бог благословлял вас в этом служении и в чем оно заключается.
0: В церкви я несу очень ответственное служение. Я считаю, что это самое главное – донести до людей весть о спасении через Иисуса Христа, через Его искупительную жертву за грех. И другой цели в жизни у меня просто нет. Я знаю, что если я сама спасена, то я желаю всей душой спасти другого человека.
1: То есть в чем смысл именно этого служения?
0: Я являюсь... в церкви руководителем миссионерского отдела. У меня есть группа, мои сестры, брат. И эта группа, мы посещаем больницы в городе Нижнем Новгороде. И многие медсестры, врачи этих больниц, этот персонал, они знают, что туда ходят христиане с литературой. Это газеты «Сокрытое сокровище» и «Ключи к здоровью», и также миссионерские книги «Желание веков» и «Великая борьба».
1: То есть вы рассказываете людям не только о,
0: да,
1: Боге, но и о здоровом образе жизни,
0: да,
1: об изменении привычек, о том, через что вы прошли когда-то,
0: да,
1: на собственном опыте.
0: Были беседы с многими людьми, много и молились мы вместе с больными. И были также случаи, когда я часто езжу в электричке, потому что посещаю свою престарелую мать. Очень яркий случай расскажу. Когда я села в электричку и молилась Господу: «Господи, дай мне вот человека, который бы мог, захотел бы слушать меня, чтобы я засвидетельствовала ему о Тебе». И Господь ответил на мою молитву. Но как вот мы люди грешные, у нас вот такое вот есть как бы недоверие. Я села в электричку, помолилась и жду. Садится около меня мужчина, такой приятной наружности, молодой, ну, лет 40 с небольшим, на вид ему было. И он сразу не внушил у меня доверия. Думаю, ну разве будет этот человек?

0: Как слушать о Господе, такой довольный, холеный, ничего его как бы не тревожит. И я так была разочарована, ну вот, хотела засвидетельствовать, тут еще от мужчины.
1: А в глубине души вы хотели пожилую женщину, похожую,
0: да, на вас, я в глубине души
1: рассказать
0: такого более скромного, смиренного человека видеть. Но Господь
1: распорядился
0: иначе. Я стала молиться про себя тихо, чтобы Господь расположил сердце этого мужчину выслушать меня. Ну и так получилось, что он мне первый задал вопрос: куда вы едете и как? Ну и у нас завязалась беседа, и постепенно эта беседа переключилась на эту тему о Боге. Я задала ему вопрос: верующие ли вы? То есть доверяете ли вы Богу? Он говорит, что ну я как все, также хожу в церковь по праздникам, я как все в душе знаю, верю, что Бог есть. Но вот чтобы задумываться там о серьезном, чтобы молиться там, еще что-то, я далек от этого.
1: Удалось ли вам в этом, в сердце этого человека растопить лед и вот достучаться до каких-то таких сокровенных его мыслей и чувств?
0: Ну, конечно, удалось, потому что я ему рассказала свои опыты, какой я была раньше и какой был мой сын. И обо всем этом я поделилась с этим человеком, что Бог изменил мою жизнь в корне. И произошло чудо. Этот человек рассказал мне о своей жизни, о своих проблемах. Оказывается, он не настолько уж и благополучен.
1: Самодостаточен, как выглядел.
0: Оказалось,
1: да?
0: Что внешность обманчива. На самом деле было, у человека у этого было много своих проблем, много вопросов. И эта беседа проходила так оживленно, что мы не заметили, как прошли эти 3 часа, и мы оказались уже в Нижнем Новгороде. Мы расстались очень доброжелательно. Я подарила ему книгу миссионерскую об Иисусе Христе. И он записал адрес нашей церкви. То есть этот человек пообещал как бы сам себе, что будет искать тоже Бога, потому что он, его заинтересовала встреча со мной, разговор со мной. И он, вот это был яркий опыт, что человек, казалось бы, на вид ничем
1: непримечателен
0: и вроде бы и не хочет.
1: Благодарение Богу,
0: да,
1: за то, что он, ему виднее, да, каких людей искать, каким людям обращаться.
0: Каким людям обращаться.
1: Слава Господу за то, что он находит нам нужных людей сам, да, помогает нам в служении, да, в общении с другими людьми.
0: Я благодарна Богу за это служение. Мне очень хочется, чтобы все люди спаслись, чтобы все пришли к покаянию.
1: Спасибо вам большое за то, что вы нашли для нас время, пришли и послужили своим опытом веры. Апостол Павел сказал такие слова: «Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». А в вашей жизни произошла встреча с Господом? Напишите нам, расскажите об этом. Всего доброго, до свидания.
2: Самые лучшие истории — невыдуманные. Самые действенные слова — те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Радуйтесь! Господь всегда рядом!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия – это текст, который говорит об общении Бога и человека.
4: Бог показал себя в слове.
5: Само слово «Евангелие» означает, в переводе с греческого, «добрая весть».
1: В этой программе «Деяния Иисуса в Евангелии от Марка», «Притчи Иисуса», «Молитва в Евангелии от Марка», «Детали жизни Иисуса», «Чистая и нечистая пища», «Страстное Евангелие».
5: Библия – книга довольно большая, объемная. И как ее прочитать? Дело достаточно сложное, если вот представить себе, что вы будете читать эту большую книгу с самого начала. Можно напрячься и с упорством, достойно лучшего применения, преодолевать страницу за страницу. И, конечно, когда-то осилить ее. Но если представить себе, что Библия – это библиотека, из которой мы будем брать отдельные тома и знакомиться с отдельными ее мотивами, чтобы получать знакомство, чтобы можно было получать удовольствие от чтения Библии, я бы посоветовал начать с Нового Завета. С Нового Завета, причем с Евангелия. Евангелие самое короткое – это Евангелие от Марка. В Новом Завете нас интересует этот главный сюжет. Бог пришел на землю. Этот сюжет называется «Боговоплощение». Евангелие – это достаточно простой жанр, причем определим его как самостоятельный повествовательный жанр. Это вряд ли можно отнести к какому-то определенному. Евангелие как самостоятельный жанр. К тому же лично я уверен, что Иисус – это самая яркая личность Священного Писания. И с ним надо знакомиться в первую очередь. Напоминаю, что вся Библия делится на две части – Ветхий и Новый Завет. Новый Завет – это где-то вот так, и Ветхий Завет – вот эта часть, это четверть объема книги. Во второй части Библии, как раз в Новом Завете, первая книга называется «Евангелие». Они носят имена тех, кто их написал. Евангелие от Матфея, например. Если мы говорим о том, что в рукописную эпоху, когда существовала, была создана Библия, это… Понятие авторства достаточно условное, в то же время мы понимаем, что есть традиция. Более того, греческое слово «катаматайон», например, да, это не от Матфея, а скорее по Матфею или согласно Матфею. В общем-то, это не настолько принципиально, нам важно увидеть особенности этих произведений, которые носят это название. Само слово «Евангелие» означает, в переводе с греческого, «добрая весть». Есть еще его аналоги – «благая весть» или русское слово «благовествование». Если пытаться подыскать синонимы этого выражения, то это будут «радостные известия», «хорошая новость». Можно перевести как «добрая весть». Сегодня, когда мы смотрим новости, обычно рассказывают, что плохого сегодня случилось. Поэтому добрые, хорошие новости или добрые вести дорогого стоят. Однако, когда мы открываем Новый Завет, то первое, с чем мы сталкиваемся, с какой-то очень странной надписью. Сначала написано «Евангелие от Матфея», потом мелким шрифтом «Содержание», потом стоит «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Имена знакомые, но вообще-то непонятно, в чем тут добрая весть. Евангелие 4, и первые три по сюжету одинаковы. Они могут отличаться деталями, как отличаются рассказы разных людей об одном и том же событии. Это нормально. Но в целом они похожи. И они различны по объему. Напомню, что для удобства Библия поделена на главы. В Матфея 28 глав, в Марке 16, в Луке 24. Для экономии времени можно начать с наименьшего Марка. Если читать его, сесть и читать от начала до конца, то беглое прочтение занимает около часа. А если читать по две главы в день, не все же читают по часу в день. Это занимает, вот эти две главы занимают около 10 минут. За неделю можете прочитать все Евангелие без каких-то усилий. Это к вопросу о технике чтения. Очень часто мы говорим о том, что важно читать, но очень редко говорим, как именно читать. Как относиться к Евангелию от Марка? Как к простой книге? Или как к книге, которую все-таки мы относим к священным писаниям? Как читать такие книги? Вообще, верующие люди перед тем, как что-либо начинают делать, они обычно молятся. Поэтому для того, чтобы вы чувствовали себя свободно и спокойно, можете попросить о том, чтобы Бог присутствовал с вами, когда вы будете читать эту книгу. И Он уже, будучи Богом, дающим всем просто и без упреков, ответит на вашу молитву. Он будет с вами, когда вы будете читать Евангелие. О чем пишет Евангелист Марк? Евангелист Марк пишет о том, что делает Иисус, когда живет на земле. Деяния Иисуса занимают половину текста. Само повествование Марка, оно начинается с предтечи Иоанна Крестителя, который провозглашает начало служения Мессии. Мессия – это вот русский вариант еврейского слова «машиах», по-гречески «Христос». Если перевести слова на русский, то они будут означать «помазанник». То есть тот, кого помазали на царство. Евреи, приглашая человека на царство, на священничество и даже на пророческие дела, мазали человека, выливали на него на голову рог с оливковым маслом. То есть из сосуда выливали на голову рог с оливковым маслом, помазывали. То есть таким образом провозглашая его избранничество. В первой главе Евангелия от Марка мы читаем о делах Иисуса.
1: «Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям». И он исцелил многих, страдавших различными болезнями.
5: В этом отрывке очень часто встречается слово «тотчас». В этой главе оно встречается более 10 раз, всего в Евангелии более 40 раз. То есть Иисус действует, исцеляет, причем делает это без промедления, сразу, тотчас. Матфей и Лука немного говорят о том, что говорит Иисус. Слова его и учения приводят. Марка, кажется, интересует исключительно дела Иисуса. Они доказывают, что он владыка над грехом и болезнью. Например, в начале второй главы он исцеляет парализованного. Он властвует над силой природы. В главе четвертой он усмиряет бурю своим словом. Запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. Ветер утих, делалась великая тишина. Бесы ему подвластны. В главе пятой он исцеляет бесноватого, в котором был легион бесов. Перед Иисусом отступает даже смерть. В конце пятой главы он уже исцеляет, воскрешает 12-летнюю девочку, дочь Иаира. В конце Евангелия центурион, видя, как умирает Иисус, говорит: «Он Сын Божий». Кто такой Марк? Согласно раннехристианскому преданию, Марк был переводчиком Петра, сопровождал его, когда тот проповедовал в Риме, апостол Петр. После смерти Петра, по настоянию римских христиан, Марк записал его слова. В самом Евангелии есть косвенные доказательства этого предания. Гораздо чаще используются латинские слова и имена, например, Центурион. Или когда он пишет «отец Руфова». Отец Руф, его имя упоминается, Руф упоминается в послании к римлянам в 16 главе. С самих учительных глав, то есть книг, главы, где записано учение Иисуса, не очень много. Но есть притчи, которые уникальны, которых нет в других Евангелиях. Например, есть притча о том, как растет вера в человеке.
1: И сказал: «Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва».
5: Пожалуй, есть еще какие-то моменты, на которые нужно обратить внимание при чтении этого Евангелия. В этой книге мы встречаем арамейские выражения, которые были в ходу у евреев, у иудеев. Они тщательно разъясняются. То есть дается арамейское слово. И, собственно, благодаря этому Евангелию мы знаем, какие именно слова говорил Иисус. Например, когда мы читаем воскрешение дочери Иаира, девочки 12 лет, Иисус сказал: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». она воскресла. Когда Иисусу привели глухого косноязычного, в главе 7, Иисус, исцеляя его, сказал «Эфата», то есть «отверзись». И тотчас тот стал слышать и чисто говорить.
1: Затем Иисус ушел из земель Тира, прошел через Сидон и вышел к морю Галилейскому со стороны Десятиградия. И привели к нему человека, который был глухим и косноязычным, и просили, чтобы Иисус возложил на него руки. И, отведя его в сторону от толпы, Иисус вложил свои пальцы в уши его, затем, смочив их слюной, коснулся языка его. Взглянув на небо, он вздохнул и сказал «Эфата», что означает «откройся». И в тот же миг уши глухого открылись, скованность языка его исчезла, и речь его стала ясной. Иисус велел людям никому про это не говорить, но чем больше он настаивал на этом, тем больше они рассказывали. Их изумлению не было границ. С восхищением они говорили, как хорошо он все делает, и глухие у него начинают слышать, и немые говорить.
5: А еще Иисус научил учеников обращаться к Отцу, к Богу, как к Отцу. Он научил их говорить «Авва» или «Аба», что можно перевести на русский язык как слово «папа». Даже в одном немецком переводе я обнаружил такой вариант, и в этом варианте тоже написано, что он научил учеников обращаться «папа». Есть вещи не вполне понятные, или нам кажется, что мы их понимаем. Вот мы читаем, что после крещения Иисуса Дух немедленно ведет в пустыню. И пустыню себе обычно представляют в виде песков, песчаную пустыню, барханы, то есть что-то вроде Каракумов или Сахара. Но в Израиле пустыня – это каменистые бесплодные пустыри. То есть нужно скорректировать себе это представление при чтении. Во второй главе к нему приходят люди, которые спрашивают, почему ученики Иоанна Крестителя и ученики фарисеев постятся, а его ученики нет.
1: Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят, «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни».
5: Кто и такие, сыны чертога брачного? То есть обычное семитское выражение, которое означает «гостей». Сегодня мы бы сказали так, разве уморите гостей голодом на свадьбе? А сейчас к вам пришел мессия, он не хочет видеть вас печальными и голодными. Радуйтесь. В Марка 4 главе, в 38 стихе, мы читаем о такой интересной детали. Буря на море.
1: «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?»
5: На чем спит Иисус? Если посмотреть на греческое слово «проскефалион», «кафалион», оно переносится с частями – воз и плюс главия. То есть вроде перевели, а понять, что за предмет, нельзя. Воз, главия, то есть что подкладывают под голову. Но мы, конечно, понимаем, что под голову обычно, когда спят, подкладывают подушку. Вот. И, конечно, речь идет не о той подушке, которую якобы кто-то носил за Иисусом. Вот. Трудно себе представить, что кто-то носит за Иисусом какую-то подушку. Речь идет, конечно, о той подушке, на которой сидит кормчий. Когда правит лодкой, да, он подкладывает либо под руку ее, либо под бок, чтобы сидеть удобно. И вот эту подушечку он пожертвовал Иисусу, чтобы Иисус спал на подушечке. Кажется, несущественная деталь, но именно из деталей складывается картинка при чтении. В главе 6 рассказывается о том, как Иисус приходит в родной город, Назарет, и проповедует там.
1: Многие слышавшие с изумлением говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем.
5: Вот это последнее выражение «соблазнялись о нем» в современном понимании вводит читателей в заблуждение. Потому что в толковом словаре Ожегова слово «соблазниться» означает прелеститься чем-нибудь, склониться к чему-нибудь. И приведены такие слова «соблазниться» заманчивым предложением. «Соблазниться» – поехать на юг. В греческом тексте используют слово «скандалидзо». Русское слово «скандал» в нем слышится, да? И смысл тут такой – не поверили в него, не приняли его, обиделись на него. В нашем переводе мы пишем «не захотели они принять его» в заокском переводе. Еще один отрывок из главы 7. Читаем начало главы.
1: «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия. Как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». И, призвав весь народ, говорил им, «Слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища».
5: На основании этого отрывка родилось выражение «в уста не грех». То есть вообще Иисус не придает значения закону о чистой и нечистой пище. Важно разобраться, о чем же говорит текст. Говорится ли здесь о чистой и нечистой пище? Нет. Здесь говорится о ритуальном омовении, без которого нельзя, как считали ревнители закона, приниматься за еду. Это очень похоже на нынешнее «мойте руки перед едой». Цели были другие, да и ритуал сам был другой. И это была традиция. А Господь сказал, иногда традиция заслоняет суть вещей. А еда, которую вы съели, она входит и выходит. Решает смысл всякие споры о чистом способе ее вкушения. Это споры не о том, что вы едите, а о том, как вы едите. Особняком стоит такой раздел в Евангелии, который называется «Страстное Евангелие». Это такой раздел всех Евангелий, в том числе и Марка. Оно занимает в нем третья часть Евангелия. В этой части рассказывается о последней вечере нашего Спасителя, о предательстве Иуды и страданиях Иисуса в ночь перед распятием, а затем о самом распятии, мучительной позорной казни на кресте. И кажется, что жизнь его закончилась полным провалом. Один ученик его предал, другой отрекся. Сам он умер, а его ученики разбежались. Но потом происходит чудо воскресения. Христос воскрес. На этих словах Евангелие обрывается. Или же его подлинное окончание казалось утеряно. Но в некоторых более поздних рукописях сохранилось окончание. И надо сказать, что мы в своем переводе здесь, в Евангелии от Марка, это окончание приводим. Причем мы приводим и краткое, и пространное окончание. Краткое записано очень коротенькое. «И все, что им было велено, они вкратце рассказали Петру и его спутникам. А позже сам Иисус послал через них от востока до запада священную, неприходящую весть вечного спасения. Аминь». А полное пространное окончание содержится в наших синодальных Библиях. Но главные слова, которые должны были утешить христиан в Риме и ободрить их во времена гонений Нерона, сказал сам Иисус перед советом Синедрионом, советом иудеев.
1: «И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать его смерти. и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я». «И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных».
5: Это главная надежда христиан. Второе – пришествие Христа на землю. Иисус скоро грядет.
6: Любовью к ближним пламенея народ смирению научил. Он все законы Моисея любви закона починил. Не терпит гнева он, ни мщения. Он проповедует прощение. Велит за зло платить добром. Есть неземная сила в нем. Слепым он возвращает зрение. Дарит и крепость, и движение тому, кто был и слаб, и хром. Ему признания не надо, сердец мышления отперто. Его пытующего взгляда еще не выдержал никто. Целя недуг, врачуя муку, везде спасителем он был и всем простер благую руку и никого не осудил.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
1: Для вас поют Любовь Гусева и Дмитрий Слесаренко.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Принято считать.
2: Здравствуйте! Принято считать, что верующие люди должны быть безотказны, выполнять чужие просьбы, помогать всем нуждающимся. Так ли это? И как себя вести, если нашим ближним действительно необходима помощь? Сегодня на эти вопросы отвечает священнослужитель Руслан Фларисович Фазлеев. Здравствуйте, Руслан Фларисович. Вы согласны с утверждением, что верующие люди не должны говорить «нет»?
3: Нет. Конечно же, это неправильно, потому что когда мы действительно христианин должен быть безотказным. Но что в это вкладывать, нужно понять. Когда к нам обращаются за помощью, часто нам уже предлагают и вот, рецепт, как мы должны помочь. И мы должны рассмотреть эту ситуацию со всех сторон и понять, то, что мы сейчас сделаем, то, что от нас просят, действительно ли она принесет нам пользу или вред. Дело в том, что некоторые люди сознательно эксплуатируют вот это религиозное чувство или даже повеление, которое оставил нам Господь Иисус Христос в Священном Писании «помогать ближним». В Евангелии от Матфея в 5 главе и 42 тексте сказано: «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Все так написано, значит, ты должен помогать. И то, что я у тебя прошу, ты должен мне сделать в любом случае, потому что у тебя есть заповедь. Вот этот подход, он несколько узок, потому что готовность помогать действительно должна быть всегда. И когда она появляется? Когда мы по-настоящему наполнены желанием и любовью к людям, желанием им помогать. Но Бог еще дал мудрость. Бог показывает нам, что если, ну, так, такой пример немножко смешной, ко мне подходит человек вот, в расстроенных чувствах, у него веревка, он просит у меня мыло. Я должен задуматься, зачем он это просит. Вот, это такой пример примитивный. Если помощь, которую я окажу, как кажется этому человеку, приведет к худшим последствиям, то я должен отказать. Но сделать это, вот этот вопрос очень важный. Как это сделать? Просто сказать «нет» или еще что-то нужно предпринять? Вот этот вопрос очень серьезный.
2: А вот, допустим, пример. Человек просит в долг. Мы знаем, что у него действительно тяжелое материальное положение. Даем деньги в долг, он не отдает их. Через некоторое время опять просит в долг. Ну, снова даем. Снова не отдает, опять просит в долг. Помогать ему дальше, давать ему дальше в долг? Или все-таки помнить о том, что нужно помогать ближним, что ну, ему тяжело отдать, наверное, не может?
3: Каждая конкретная ситуация нуждается в том, чтобы углубиться в нее и посмотреть на детали. Если человек действительно не может отдать, это одно. И нужно, мы все равно мы обладаем средствами, возможностями помогать ближним. В этом случае помощь будет заключаться не только в том, чтобы дать ему на еду, а помочь ему, может быть, найти работу. Если это человек, у которого проблемы со здоровьем, можно как-то узнать, каким образом он может получать пособие. То есть помощь может быть и более действенной.
2: Как вы сказали изначально, не обязательно тот вариант, который человек нам предлагает. Мне нужна помощь, дай мне денег. Да? А мне нужна помощь, давай подумаем, как помочь, какие есть варианты.
3: Да, и есть второй вариант, он менее приятный, потому что человек может отдать, но он этого не делает. Я привожу конкретный случай, когда женщина, обращаясь к верующим людям, сама являющаяся верующей за помощью материальной, ей в личных контактах, ей одалживают деньги, она не отдает, сроки проходят, она получает при этом, у нее тоже есть средства, но она их тратит неправильно и поэтому не может вернуть. И проходит время, она приходит, указывает как раз вот на этот текст, говорит, что ты должен это сделать. И ты даже должен простить мне этот долг, если ты христианин. Я думаю, что вот такое поведение, оно очень, оно предосудительно. Так вести себя ни в коем случае нельзя, потому что она тогда должна прочитать и другой текст, где написано, что ты должен отдать то, что ты взял.
2: А как же в данном случае помочь человеку? Ведь очевидно, что у нее проблема есть.
3: Да.
2: Может быть, не сколь материальная, столь вот духовного плана, что она не отдает, неправильно тратит деньги, не отдает. Ну, то есть она неправильно понимает вообще суть ситуации, отношений христианских. Как ей помочь?
3: Конечно, нужно поговорить. Нужно поговорить и объяснить. А при этом можно и помощь оказать, то есть, ну не финансовую, а ну, дать каких-то продуктов, если она действительно нуждается сейчас, в данный момент. Потому что сначала человека нужно все-таки накормить, а потом объяснить, в чем у него проблема. И рассказать ему, что вот такой взгляд на жизнь, он неправильный. Это не духовный взгляд. Иисус этому не учил ни в коем случае. Хотя бывают такие ситуации, когда... Ну, лучше ошибиться в сторону материальную и оказать помощь и увидеть, что это было неправильно со временем, чем не оказать ее, а она, эта помощь была необходима. Но вот если взять вот конкретно эту ситуацию, то я разговаривал с этой женщиной, и я ей сказал, что это неправильно. Ей было это, конечно, неприятно, но, насколько мне известно, она перестала занимать деньги. И, естественно, нужно показать, почему она неправильно планирует свой бюджет. Потому что, как я узнал, она может покупать себе продукты из категории, которые не может позволить себе человек, который зарабатывает больше. Ну, можно жить...
2: То есть живет непосредственно.
3: Да, живет непосредственно. Можно быть немножко скромнее в этом вопросе. Вот. И вот это... Этот аспект ее жизни, он тоже является такой болезненный, надо на это указать, надо показать. Потому что она человек трудолюбивый, она много делает для своей семьи, для других людей что-то пытается делать. Но вот эти два аспекта мешают ей в том, чтобы у нее дома был достаток, и она не просила больше бы в долг.
1: Принято считать.
2: Руслан Флорисович, другой пример, не связанный с деньгами. Допустим, соседка постоянно просит женщину, тоже являющуюся ее соседкой, верующей, посидеть с ребенком. И та откликается, сидит с ее ребенком, но та, видя, что эта соседка безотказная, постоянно участливо так относится к ее просьбам, все чаще и чаще начинает ее просить с ребенком, чуть ли не каждый день, не предупреждая о том, что завтра нужно посидеть с ним. И, в общем-то, та женщина, она верующая, понимает, что отказать неудобно, но в то же время рушатся ее личные планы, у нее нет никакой личной жизни, она то и делает, что по вечерам после работы сидит с ребенком, но отказать ей неудобно. Вот правильно она поступает или нет? И как нужно поступить?
3: Я слышал другую историю о человеке, который был абсолютно убежден, что нужно всем помогать, и каждый день после работы он приходил домой, ужинал и говорил жене, я иду служить людям. Когда через год у них возник дома кризис из-за этого, он действительно помогал людям, нуждающимся. Она посадила его, жена, и говорит, тут нужно помочь одному человеку. О, я готов, это человек я тебя не вижу, ты никак мне не помогаешь. Я думаю, что вот эта история как раз вот из этой области, потому что наша семья тоже нуждается в помощи, в нашем участии, в нашем времени, в наших силах. И если постоянно кто-то эксплуатирует нас со стороны, то это, конечно, уже это манипуляция. Я слышал такую интересную историю, когда в Библии есть такая заповедь. Если у твоего соседа упал осел, ты должен помочь ему, ну вот, под грузом, под тяжестью груза. Ты должен помочь, разгрузить, поднять осла и этот груз соседу перенести, куда ему нужно. И вот представьте ситуацию такую. Едет ваш сосед, его осел упал, лежит, придавленный этим грузом, и вы проходите, он говорит, вот есть заповедь, ты должен мне помочь. Вы начинаете разгружать осла, он сидит. А почему ты сидишь? А у меня нет такой заповеди, чтобы мне разгружать с моего осла. Я хочу, разгружаю, хочу, нет.
2: Угу. Как быть?
3: А у тебя есть заповедь, угу, ты должен ее выполнить. Как быть? Здесь нужно понять, что заповедь это звучит так. Помочь. Ты должен помочь, а не сделать вместо. То есть, если человек сидит, и он хочет помощи, тогда надо сесть рядышком с ним и помогать ему сидеть. Да. Точно так же, кстати, и действует Господь. Он не сделает за нас нашу работу. Если Бог нам дал заповеди, чтобы мы по ним жили, исполняли закон Божий, и мы хотим этого, и мы просим, Боже, ну и как бы исполни его вместо нас, дай нам чудо такое, чтобы мы могли его исполнять. Бог не сделает этого. Но если мы прилагаем от себя свои маленькие, скудные усилия, Бог совершит чудо. Он будет нам на нашей стороне, и мы будем идти с ним вместе.
2: Да, Руслан Фларисович, еще один очень важный вопрос. Как же научиться говорить «нет» правильно, если человек уже понимает, что, ну, условно говоря, ему сели на шею, понимает, что нужно сказать «нет». Как это сделать? Как набраться решимости? Как не задеть человека, не обидеть его?
3: Очень важный вы подняли сейчас такой аспект слова «нет», потому что «нет» это как ну, такой вот удар ножом, это отсечение чего-то, это очень сложно. А ведь это были взаимоотношения, и вы не хотели бы их разрушить. И тем не менее, надо уметь говорить «нет». Для этого нужно проанализировать ситуацию и понять, во-первых, для себя, почему я говорю «нет». И потом в беседе с человеком нужно дать понять, если это действительно искренне, что ваше желание помочь остается. Ваше отношение к человеку не изменилось, но вы просто не можете помогать так, как просит ваш знакомый или знакомая, в той форме, в которой ожидается эта помощь, без ущерба для вас и вашей семьи. И вы должны быть открыты все-таки дальше продолжать взаимоотношения, но при этом ограничить ту интенсивность помощи, от которой будет страдать ваша семья, и вы тоже
2: например,
3: будете страдать.
2: Например, сказать, ну извини, я не могу каждый вечер с ним сидеть, но, например, раз в неделю я смогу.
3: Да, с удовольствием, да, потому что мне приятно это, если это действительно приятно, потому что помогать – это всегда хорошо. Я готова прийти на помощь или готов. Но вот только вот в таких рамках и в таких пределах. А если еще вдобавок что-то изменяется, потому что и моя же жизнь меняется, да, и у меня появляются какие-то новые вопросы, новые трудности в жизни, их тоже нужно решать, на это тоже нужно время. Нужно просто проинформировать. Но когда мы накапливаем вот этот негатив, не обсуждаем эту ситуацию с человеком, то он выльется в раздражительности. Это будет видно сразу. Мы можем высказать вот это «нет» таким образом, что у нас потом, может, и возможности появятся помогать, а уже отношений нет. Поэтому важно и отношения не нарушить, и в то же время объяснить человеку о вашей нужде, о вашей проблеме, чтобы проблема другого человека не стала вашей личной проблемой. Как-то вот взаимодействовать, идти на компромисс. Это возможно, если мы настроены на взаимоотношения, а не на что-то другое.
2: Потом, если мы не объяснили, может быть, этот человек и неосознанно это делает. Может быть, он и не понимает, насколько сильно он влез в чужую жизнь.
3: Верно. Это нужно быть открытыми для этого. Говорить как есть.
2: Да, Руслан Фларисович, действительно очень важно, когда мы пытаемся раскрыть людям какие-то важные жизненные принципы, при этом сохранить с ними добрые гармоничные отношения. Большое спасибо вам за эту беседу, за ваши ответы. Это была программа «Принято считать». Всего доброго, до свидания.
4: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Ольга Воробьева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: живая традиция любой церкви, она связана с Библией.
1: Это слово Божие, данное человеку, чтобы человек мог ориентироваться в этой жизни.
2: Когда мы читаем Библию, то там нет незначимых вещей.
3: В этой программе авторство книги «Деяния апостолов». Структура, тема, главные герои.
2: Как читать Библию? Когда мы говорим о Библии, то представляем себе этот большой-большой том, и нам трудно бывает взяться за эту книгу и начать ее читать. Напоминаем, что Библия – это библиотека. В этой библиотеке много книг. И начинать ее лучше читать не сначала, а с Нового Завета. И хотел бы сейчас поделиться советами о чтении книги «Деяния апостолов».
3: Книга «Деяния апостолов» – это в некотором смысле продолжение Евангелия по Луке. Как считают исследователи Нового Завета, она была написана врачом Лукой в Риме между 63 и 68 годами по Рождеству Христову.
2: Авторство книги мы как читатели устанавливаем потому, что написано в заголовке. Здесь авторство не указано, но уже с первых строк мы читаем, кому адресовано это сочинение, и указывается имя героя, которому адресуется эта книга.
3: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся».
2: Евангелие от Луки – тот же самый адресат. Человек по имени Феофил, о котором нам ничего не известно, кроме имени. Само имя говорящее означает «человек, который любит Бога».

0: То есть, может быть, это был состоятельный человек, который был в состоянии оплатить этот труд, потому что пергамент стоит дорого, влиятельный член общества, он позаботится о распространении этой книги, сможет обеспечить дальнейшее, что называется, издание. Собственно, размеры книги предполагают возможность размещения книги на листе строго определенной длины. То есть такой 9-метровый лист, на котором может быть размещен весь этот текст. О Луке мы знаем, что он врач, если это тот Лука, о котором говорится в посланиях Павла, послании Колоссянам, Филимонам, 2 Тимофея. Но это, скорее всего, так, потому что одно из главных действующих лиц этой книги – именно Павел. «Деяния апостолов», конечно, не просто историческая книга, которая дана отчет о деятельности церкви сразу после Вознесения Иисуса, а именно с события Вознесения начинается эта книга, а произведение верующего человека. У него есть определенный замысел, и при чтении вы понимаете, что у книги довольно прозрачная композиция. То есть структуру книги можно определить по месту проповеди, а также по главным действующим лицам. То есть, где идет проповедь и кто в ней действует. Структура по месту проповеди обозначается в самом начале книги. Здесь мы читаем, как Иисус говорит:
1: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли».
0: Итак, здесь обозначено как миссионерское поле или направление миссии. Иерусалим, об этом говорится в первых главах, первых семи главах. Потом Иудея, собственно, Иерусалим и есть столица Иудеи. Потом Самария с 8 главы. До края земли последнее выражение используется в Деяниях дважды. Здесь это призвание апостолов, а в 13 главе Павел и Варнава во время проповеди в Антиохии, когда говорят о своей миссии, они используют это выражение повторно. То есть книга и построена. Действие происходит в Иерусалиме, потом в Иудее, затем в Самарии, а Самария – это область между северной частью Палестины, Галилеи и Иудеи, и других провинциях Римской империи. А завершается повествование в Риме. Из посланий Павла мы знаем, что этот апостол язычников собирался идти дальше в Испанию, это был край света в то время. И главное действующее лицо в Деяниях является Святой Дух. Поэтому иногда его называют «Деяния Святого Духа». Вторая глава описывает сошествие Святого Духа в день Пятидесятницы. Сегодня это праздник Троицы, 50-й день после Пасхи. Ученики его, благодаря этому Святому Духу, смогли продолжить свое дело.
1: Когда наступил день Пятидесятницы, они все собрались вместе. И вдруг с неба раздался шум, как от порыва ураганного ветра. Шум заполнил весь дом, в котором они находились. Они увидели нечто, напоминающее языки пламени. Эти языки, разделившись, сошли на каждого из них. Все исполнились Святого Духа и заговорили на разных языках, так, как им было дано Духом. В то время в Иерусалиме находились благочестивые иудеи со всех концов света, из самых разных народов. И на шум этот собралась большая толпа. Все они изумлялись, слыша, что те говорят на языках их стран. Ведь все эти люди, которые говорят сейчас, галилеяне. Разве не так? – удивлялись они. А почему же мы слышим, что каждый говорит на языке той страны, откуда мы родом? А среди нас есть и парфяне, и медийцы, и эламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, Понта и Азии, Фригии и Памфилии, Египта и окрестности Кирены в Ливии, и Рима, как иудеи, так и обращенные язычники, и критяне, и арабы, и все мы слышим, как они говорят о великих деяниях Бога на наших языках. Все поражались и в недоумении спрашивали друг друга, что бы это значило.
0: «Деяния апостолов» – это книга, история о том, как Бог действует в этом мире. Пятидесятница, день, когда на апостолов сошел Святой Дух, становится первым днем проповеди об Иисусе после его Вознесения. Начинается проповедь в Иерусалиме. Теперь, когда говорят об этом празднике, то вспоминают, что сошел Святой Дух, и все трое действуют – Святой Дух, Отец и Сын, поэтому это сегодня праздник Троицы. И в России большое значение придается именно праздникам пасхальным и послепасхальным. Этих праздников три. Пасха, Вознесение и Троица. В дни Пасхи до Вознесения православные верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскрес», а ответное приветствие «Воистину воскрес». В Самарии проповедовал Филипп в главе 8, с 5 по 8 стих.
1: «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе».
0: Кстати, проповедь Самарии была вызвана отчасти потому, что христиан в Иерусалиме стали притеснять. Уже был первый мученик, побитый камнями. Его имя известно из Деяний апостолов, его зовут Стефан. Само имя, кстати, Стефана означает венок. То есть человек, получивший венок, но венок мученика. О его аресте, проповеди и смерти рассказывается в главах 6 по 8. Одна из трудностей, с которой столкнулась христианская церковь, которая состояла в основном из бывших иудеев, это то, что Евангелие надо проповедовать язычникам. Это значит, что с язычниками надо было общаться. А общение в древнем мире предполагало, конечно, совместную трапезу. Для еврея это было решительно невозможно. В Деяниях решение этой проблемы описывается двояким способом. Сначала апостола Петра, то есть самого сильного апостола, он должен был проповедовать язычникам. То есть это были люди, римляне, которые интересовались иудаизмом. И тогда в иудаизме того времени существовала такая категория, которую называли «боящиеся Бога», начинающие прозелиты. А жили они в Кесарии Приморской. Это первый способ проповеди. То есть сначала Петр идет проповедует. Затем Бог избирает особого человека, которого называет избранным сосудом для проповеди язычникам. Как ни странно, это был изначально враг христиан, который их преследовал. Его сначала звали Савл. И вот этот Савл, кстати, это греческая форма от имени Шауль или Саул, как звали первого иудейского царя. Мы его знаем как Павла. Сначала посмотрим на то, как Петр начал свою проповедь язычникам. В главе 10 рассказывается о том, как в городе Кесарии Приморской ангел является центуриону Корнилию в ответ на его молитву. Он велит ему отправить надежных людей в Иопию. Иопия – современное название этого города Яффа. Он расположен неподалеку от Тель-Авива. А в Яффе голодному апостолу Петру было видение всяких животных, которых тот должен был есть. Он отказывается от этого, говорит: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного, нечистого». Он не понял, что значило это видение, размышлял над ним, и тут к нему приходит посланец от Корнилия. Петр принимает их у себя, угощает и идет с ними в Кесарию. Я посмотрел по карте, это около 60 километров. Сколько они шли по 60 километров? Ну, дня 4, да? 3. Мы чуть позже об этом узнаем. Сегодня этот путь на машине занимает чуть больше часа. Тогда нужно было идти 2 дня. В этом городе ждали его проповеди. Петр понял, что значит его видение. Вот как он об этом говорит в главе 10, в стихе 28. «И сказал им: вы знаете, что иудеи возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменниками. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Бог нелицеприятен, и во всяком народе боящийся его, поступающий по правде, приятен ему». То есть видение о животных – это откровение о том, что Бог любит всех. В проповеди нуждаются все. Это очень важный момент, когда мы говорим о том, что это видение Петра не предполагает, что вы будете есть теперь все виды животных. Это не видение, а пища. Меня, кстати, спрашивают, почему вы так много говорите о том, что касается чистой и нечистой пищи. Что это так важно? Вот сегодня христиане все, что хотят, то и едят. Я напомню просто одну очень важный момент. Когда мы читаем Библию, то там нет незначимых вещей. И что касается чистой и нечистой пищи, то этому вопросу посвящена целых две главы в Ветхом Завете. Большие главы, подробные. И более того, первое упоминание об этом содержится в книге Левит, основной темой которой является святость. «Будьте святы, ибо я свят», сказано в книге Левит. И святость достигается в том числе и вопрос, связанный с питанием. То есть для Бога это важно. Потому что вопрос, важно или не важно Богу, что мы едим, на самом деле вопрос звучит иначе. За ним стоит другая подспудная идея. Мы Богу нужны или важны? Вот лично мы. Если мы Богу важны, то что мы едим, для Него тоже важно. А если мы не важны, тогда, конечно, ничего, никаких вопросов. Особая миссия в распространении христианской вести была возложена на апостола Павла. Большая часть книги «Деяний апостолов» посвящена описанию его служения в мире язычников. Лука рассказывает о трех путешествиях Павла он проходит по тем землям, где сегодня находится Турция и Греция, и даже дошел до Рима. Повсюду апостол рассказывает о том, что сделал Бог для спасения всех людей. У этого главного действующего лица второй части книги Деяний два имени. Сначала его зовут Савл, а потом Павел. Что касается первого имени, то это его еврейское имя, означает «но испрошенный у Бога». Так звали первого еврейского царя Саул, Шауль. В греческом тексте есть два варианта этого первого имени. Краткая форма выглядит «Савлос». Более полная, которая звучит, когда Иисус зовет этого человека по имени. «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» В синодальном переводе эта разница незаметна, а в переводе под редакцией Кулаковых это видно. Савл был против Иисуса и его последователей. Он одобрял убиение Стефана, а затем ревностно гнал. А потом происходит удивительная вещь, происходит его обращение. Причем при весьма драматичных обстоятельствах. Савл идет в Дамаск, чтобы там преследовать христиан, и по пути его встречает Иисус. История обращения Савла описана в Деяниях трижды. В главе 9 это описывается как факт, а в главе 22-26 рассказ Павла об этом событии. Сначала он рассказывает об этом большом собрании в Иерусалиме, а затем в Кесарии выступает перед начальниками. От Рима был Порций Фест, от евреев царь Агриппа со своей женой Вероникой. Савлу является Иисус в сильном сиянии, тот теряет зрение. На протяжении 3 дней молится. А затем христианин по имени Анани приходит к нему, возлагает на него руки, и Савл прозревает. Не просто прозревает, становится последователем Иисуса. И вот теперь мы посмотрим на структуру этой книги «Деяния апостолов» по главным действующим лицам. Если в первой части книги «Деяния» основное действующее лицо – это Петр, до главы 12. Петр исцеляет хромого человека, воскрешает умершую молодую женщину по имени Тавифа, стоит перед судом Синедриона. Потом Петра арестовывают, и после его чудесного избавления Петру нужно покинуть Иерусалим. И вот здесь вступает главный герой второй части – это апостол Павел. Апостолом его называет Бог, называет его апостолом язычников. Иногда, кстати, ведутся споры, чье 12 имя будет написано о Новом Иерусалиме. И говорят, что 12 имя будет имя апостола Павла. На самом деле это 12 имен, проповедующих евреям. И это будут 12 апостолов, которые избирали для проповеди евреям. А его имя особым образом написано. Это апостол язычников. Кто-то из ученых считает, что именно Павлу христианство обязано своим распространением. В Новом Завете его перу принадлежит половина книг. В послании Павла мы сможем поговорить немножко позже. Авторитет Петра не вызывает сомнений, а вот авторитет Павла для читателей книги нуждается в подтверждении. И это делается путем сравнения. Петр в Деяниях действует в первых 15 главах, упоминается около 60 раз. Павел появляется уже с главы 13, и затем не сходит со сцены до конца книги. Его имя упоминается в 2 раза чаще. К апостолству и проповеди Иисус призывает как Петра, об этом мы говорим, Петр сам говорит на Иерусалимском соборе. «Мужи, братья, знайте, что с самого начала Бог избрал меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия». Он, естественно, рассказывает о случае с Корнилием. Павел говорит, «Господь посылает ученика Ананию в Дамаск к Савлу. Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями, и сынами Израиля». Второе сравнение. Сравнение связано с тем, что Петр, проходя по городу, и отбрасывает тень, и люди верят в исцеление от осеняющей тени Петра. Верующих более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, чтобы хотя тень проходящего Петра осеняла их. Мы читаем об этом в Деяниях. Но в то же время люди верят в исцеление от прикосновения к вещам Павла. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Это, конечно, очень интересное описание. Мы, конечно, понимаем, что здесь идет описание такого некого суеверия даже, да? Вот. Но в то же время это суеверие, к которому нисходит Бог, и он по вере людей воздает им. Еще одно чудо, которое описывается в Деяниях, это воскрешение мертвых. Петр исцеляет Тавифу. Он преклоняет колени и исцеляет женщину по имени Тавифа, то есть Серна. Она открывает глаза свои, видя Петра села, он поднял руку, поднял ее, призвав святых и вдовиц, показал им ее живой. Павел исцеляет юношу Евтиха, который выпал из окна 3-го этажа и расшибся. Павел, сойдя, пал на него, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Между тем утрока привели живого, немало утешились. Чудесным образом освобожден из темницы Петр. Ангел Господень предстал, свет осиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, сказал: «Вставай!» Цепи упали с руки его. Павел с силой, находясь в Филиппах, воспевали Бога. Узники слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, и поколебалось основание птицы. Отворились те двери, и узы у всех ослабели. Павлу дано повеление нести добрую весть язычникам. Он совершает свои миссионерские путешествия. При этом Лука подспудно доказывает читателям, что Павел такой же апостол, как и Петр. Вместе со своими спутниками Павел обходит все эти Средиземноморье, чтобы возвестить добрую весть об Иисусе. Затем, по ложному обвинению, он арестован, доставлен для суда в Рим. И там, по домашним арестам, продолжает проповедь. Так в лице Павла христианство достигло столицы тогдашнего мира. Какие трудности у нас возникают, когда мы читаем Деяния? Ну, первое, иногда очень трудно бывает соотнести названия, которые упоминаются в синодальном переводе, если вы читаете синодальный перевод. Например, гора Елеонская. Почему Елеонская? Это же масличная гора, там рос оливковый сад. Кстати, некоторые деревья из оливкового сада того времени показывают и поныне. Ворота в храме называют красными. Ну, это как наша Красная площадь. Она, конечно, не красная, хотя и стены там красные, она красивая. Ворота красивые. Город Иопия, глава 10, это город Яффа. В городе Листра Варнаву называют Зевсом, а Павла – Ермием. Это Ермий – это не что иное, как имя бога Гермеса. То есть Павла называют Гермесом. Вы себе представляете себе, как выглядит Павел, да? Павел маленький, Гермес такой вертлявый. То есть вот так представляют себе Павла в Деяниях апостолов. Остров, на котором спаслись после кораблекрушения Павел со спутниками, называется в Деяниях Мелит. В этом названии трудно бывает опознать современное слово Мальта. То есть остров, на котором спаслись, это Мальта. Отдельного внимания заслуживает вопрос, связанный с обозначением времени в книге Деяния. Это к вопросу о том, как стоит переводить Библию, да? Переводить надо так, чтобы нам было понятно. Сравним просто два перевода. Во второй главе стихе 15 мы читаем: «Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». На самом деле здесь сказано еще только 9 часов утра. То есть к 6 надо прибавить 3. То есть с 6 утра начинается расчет времени. Или в 23 главе, 23 стихе. «Призвав двусотников, сказал: приготовьте мне воинов пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию». Что это за 3 часа ночи? В нашем переводе мы говорим: трибун вызвал двух центурионов и сказал: к 9 часам вечера подготовьте отряд из 200 воинов для перехода в Кесарию. Кроме того, еще 70 всадников, 200 воинов. То есть книга «Деяния апостолов» – она не просто богословское сочинение. Когда мы читаем эту книгу, мы понимаем, что это захватывающая история. Чудесами, путешествиями, заговорами, кораблекрушениями. Вот с этой книги начинается история удивительным, невыдуманным сочинением о миссионерах и тех людях, которые проповедуют и путешествуют в разных странах.
2: Есть некий час, как сброшенная клажа, когда в себе гордыню укротим. Час ученичества. Он в жизни каждой торжественно неотвратим. Высокий час, когда, сложив оружие к ногам указанного нам перстом, мы пурпур воина на мех верблюжий сменяем на песке морском. О, этот час на подвиг нас, как голос, вздымающий свои воли дней! О, этот час, когда, как спелый колос, мы клонимся от тяжести своей! И колос рос, и час веселый пробил, и жерновов возжаждало зерно. Закон, закон! Еще в земной утробе мной вожделенное ярмо. Час ученичества. Но зримый ведом другой нам свет. Еще заря зажглась, благословен ему грядущий следом ты. Одиночество, верховный час. –

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам каждый здесь готов. Кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова вместе с вами. И мы очень рады вам, ведь у нас в гостях сегодня Настенька, Славик и моя племянница Веселинка.
4: Здравствуйте, здравствуйте, профессор.
0: Здравствуйте, моя самая лучшая помощница.
4: Это не
0: Веселинка,
4: то.
0: Ты, наверное, что-то ищешь.
5: Да, профессор Бодрячок?
0: Скажи.
5: Я ищу рецепт. Ты, наверное, нас хочешь угостить.
0: Правильно. Славик, нас ждет угощение. Ну что же, я думаю, что помогу тебе. Вот книга кулинарных рецептов. И я думаю, ты здесь можешь найти то, что тебе хочется.
5: Книга хорошая, профессор Бодрячок. Но я ищу рецепт, как прожить долго. Вот.
0: Вот оно что. Тебе нужен рецепт долголетия.
5: Вот, именно. Мне мама обещала сготовить что-то вкусненькое, если я найду такой рецепт. Но вот в какой книге его найти, не сказала, и я не знаю. Вот где его найти?
0: Вот Веселинка.
6: Потому что она, наверное, не знает.
0: Да.
6: Какой?
0: Какой? А я могу подсказать, в какой?
5: Да?
6: Библия.
0: Есть эта книга, совершенно верно.
5: Библия?
0: Да.
5: Рецепт долголетия?
0: Рецепт долголетия. Совершенно верно. Да, дорогие ребята.
6: Надо молиться, наверное.
0: Правильно. Но рецепт долголетия немножко другой. И я вам сейчас его прочитаю.
5: Так.
0: И вы будете знать рецепт долголетия.
5: Так, давайте я запишу.
0: Давайте, давайте. Итак, сейчас я найду. Так, о, вот как раз. Так. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле».
5: И все?
0: Да, и все. Нужно почитать, любить маму и папу, и Бог обещает продлить жизнь.
5: А я очень люблю маму и папу. Очень
0: вот
5: люблю. А вы, ребята, любите маму?
6: Да.
0: Очень хорошо.
5: Вот. А я ее так, я их так люблю, что они, когда приходят домой, я бегу им навстречу, чтобы обнять их, поцеловать. И собачка-здоровулька бежит, когда дверь открывается. Но я ее все равно обгоняю.
0: Молодец.
6: Буся очень послушная. А тоже, когда дверь открывается, она тоже выбегает встречать.
5: Маму и папу, да?
6: Да. А когда мы их выбегаем встречать, она сразу отбегает.
5: Она знает, что вы ее обгоните.
0: Вы знаете, мне тоже очень приятно, когда я прихожу домой, и меня кто-то встречает. Это всегда очень хорошо.
5: Да.
0: Веселинка, но дело не в том, что вот ты хорошо умеешь бегать, а вы, ребята, очень хорошо делаете, когда показываете своей маме и папе, как вы их любите. Ведь если вы не покажете им, как вы их любите, то как же мама и папа узнают, что вы их любите?
5: И правда. А как еще показывать, что мы любим маму и папу? Вот, Настя, как ты показываешь?
0: Как ты любишь маму и папу?
6: Да.
0: Ну ты как, ты показываешь?
6: Я обнимашку не целовала.
0: Ой, ты моя хорошая.
5: А Славик?
7: Я им показываю, я им делаю всякие поделки.
5: О, какой молодец, я тоже делаю поделки. А еще я убираю игрушки.
0: Да. Молодец. Я думаю, что для начала нужно просто побольше проводить вместе время. Поиграть во что-нибудь.
6: А я тут еще нашла какой-то рассказ про любовь.
0: О, отлично, Библия – это удивительная книга. Но сегодня мы поговорим о любви к маме и папе.
5: А ее Библию, кстати, можно прочитать с мамой и папой,
0: да,
5: вместе.
0: Да.
5: А еще я знаю игру, которой можно поиграть вместе с мамой и папой. Хотите, я вас научу?
0: Да. Научи нас этой игре. Веселинка, учи.
5: Для игры нам понадобится вот такой красивый мячик.
0: Чудесно.
6: У меня, у меня такой же дома есть, только побольше и с рисунком.
5: Отлично. И оранжевый. Приноси его к нам в веселую школу.
6: И оранжевый.
0: Он тоже пойдет.
5: Да.
0: Так, и наш.
5: Тот, так, кому попадет этот мячик в руки, должен назвать один фрукт или ягоду.
0: А, фрукт или ягоду.
6: А, это знаю
0: такую. Фрукт или ягоду. Фрукт или ягоду. Ну, давай.
5: Давай, Настя. Вишня Кузька.
0: Ой, что-то такого не бывает. Ну ладно, давай дальше. Фрукт или ягоду. Давай. Ягоду или фрукт.
6: Апельсин.
0: Да.
6: Апельсиновый сок.
0: Ну ладно, сок.
5: Хорошо. Манго.
0: Ух ты! Давай мне.
6: А сейчас. Яблоко.
0: Яблоко. Яблоко.
5: Молодец. Я тоже люблю яблоки.
0: Яблоко. А я скажу персик.
5: Арбуз.
0: Арбуз.
5: Ух ты!
0: Вот. А я такой скажу кизил. Это ягода такая есть. На юге растет красненькая, длинненькая.
6: Угу. Я виноград.
5: Ух ты! Виноград! Так. Крушанка.
0: Слушай, это уже первый раз. Веселинка, ты неправильно называешь фрукты и ягоды. Таких не бывает.
5: Зато вот какие яблоки бывают. Смотрите, сколько их опадало.
0: Конечно, ведь это же дерево яблоня.
5: Конечно, по яблокам-то я и узнала, что это яблоня.
0: Вот. Как хорошо, что эта яблоня принесла свои плоды.
5: Да.
0: Вот точно так же и вы, дорогие ребята, можете показать маме и папе, как вы их любите.
5: Да.
0: И тогда Бог обещает продлить вашу жизнь.
5: Смотрите, профессор Бодрячок, смотрите, ребята, а яблоки-то необыкновенные.
6: Да.
5: Смотрите.
0: Давайте посмотреть.
5: Давайте.
6: Давайте прочитаем.
5: Так.
0: Подождите.
6: А то слишком мелко.
0: Так. Ага. Так, эти яблоки могут о многом нам рассказать. Только для начала их надо собрать.
5: А давайте их соберем.
0: Давайте соберем. Так, вот есть подносик.
6: Подарить.
5: Так. Держи. Давай сюда, пока Настя читает.
0: Сейчас мы вместе их почитаем, а потом проведем что?
6: Эксперимент!
0: Верно! Ну что же, посмотрим.
5: Какой ты сильный! Да. Кладем яблоки.
0: Чему они
5: так,
0: нас могут?
5: Так, пойдемте на наш...
0: Пойдемте.
5: За наш столик.
6: Где?
0: Да, садитесь. Итак, дорогие ребята, давайте посмотрим, что нам могут сказать эти яблоки. Они непростые.
5: Так, давайте.
0: Так, давай-ка, Настя.
5: Давайте подречок
6: почитаем. Прочитаем.
0: Давай. Сделать и подарить подарок.
5: А я люблю делать подарки. Так,
6: я
5: вот Славик тоже любит делать поделки для мамы.
0: Маме,
5: папа.
0: Папе
5: тоже.
0: Можно сделать и подарить подарок. Ну, как-нибудь поделки,
5: да,
0: наверное.
5: Да.
6: Я маме сделала целую поделку. Я потом ее разобрала.
0: Вот, очень хорошо.
6: Из пластилина. Слоник, птичку, ягодки. Смотрите, какой он пластилин бывает. Не простой, не соленый. А его лепишь, потом он засыхает, его отлепить нельзя.
5: О, целая фигурка получается плотная. Да. Я люблю так.
6: Это глина.
0: А
6: это
0: еще
6: глина?
0: Лепят из муки с солью. И еще из глины, из разных таких поделки можно делать из разных материалов.
5: Ой, приходите ко мне в гости, я вас научу поделкам.
0: Да. Следующее яблоко. Так, что нам оно расскажет? Настя, ну, помогать.
5: Ой, я тоже люблю помогать.
0: А как можно помочь маме и папе?
6: Убраться дома.
0: Правильно. Да, а еще как?
5: Помыть посуду.
0: Помыть посуду.
5: А помыть как полы. Помогает?
0: Да.
6: Мою пол в коридоре.
5: О, ничего себе!
6: Да. Вытирать пыль с подоконника.
0: Вот. Ребята, отлично. Оказывается, много можно сделать добрых дел.
6: Поливать рассаду.
0: Да, для мамы и папы. Поливать рассаду. Правильно?
5: Лично.
6: Заправлять кровать.
0: Вот.
5: Ух ты.
0: Очень много добрых и прекрасных.
5: Ты молодец.
6: Поплетать.
5: Молодец.
6: Ну, убирать игрушки.
0: Убирать игрушки.
5: Я всегда убираю игрушки.
6: Я тоже.
0: Так, следующее яблоко. Что там написано?
6: Говорить добрые слова.
0: Говорить добрые слова.
5: А какие добрые слова?
0: Да. А какие вы знаете добрые слова, Славик? Какие?
6: Я тебя люблю.
5: Пожалуйста.
0: Пожалуйста.
6: Я тебя люблю.
5: Пока.
0: Пока.
5: Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи. Так. А если мама приготовила вкусный обед, то надо сказать...
6: Спасибо за вкусный обед.
0: Мои хорошие.
5: Или приятного аппетита.
0: Добрые слова – это и есть добрые дела для мамы и папы.
5: Славик, нашел.
0: Так, быть довольным.
5: Всегда быть довольным.
0: Да, а что, если родители не купили вам... Ну, игрушку, которую бы вы хотели, вот чтобы они вам купили.
5: И всегда быть довольным?
0: Да, и быть довольным при этом. Это же не так просто.
5: Ну, это да.
0: Да, но зато мама и папа увидят, какие вы довольны. Обязательно купят вам игрушку.
5: Это здорово.
6: Которую вы хотели.
0: Да, ведь, может быть, у них просто...
6: Слушаться. Слушаться.
0: Так.
6: Слушаться, мама?
0: В самом деле, слушаться.
5: Но это сложнее. Но этому можно научиться. Да, ребята?
0: Веселинка, но ты же слышала, сколько добрых дел могут делать наши ребята. И помыть полы в коридоре, и убрать пыль с подоконника.
6: Туда в окна.
0: Вот.
6: Напишем.
0: Много.
6: Довольным
0: надо. Быть довольным, да. Быть довольным.
5: Так.
0: Очень.
5: Ну, вон, что Славик все нашел.
0: Славик. Ну, улыбнуться маме и папе.
5: Ой, а мы это умеем.
0: Да, ребята, это очень просто, улыбнуться маме и папе, но как часто мы забываем это делать, а это очень важно, улыбнуться маме и папе.
6: А я каждый день маме и папе улыбаюсь.
5: Какая молодец. Да. Профессор Бодрячок, а что будет, если всего этого не делать?
0: Вот давай проведем эксперимент.
5: Эксперимент?
0: Да, эксперимент. Сейчас мы проведем и выясним, что будет, если этого не делать. Сейчас я буду называть добрые дела, которые можно сделать и для мамы, и папы, и кому угодно. А ты, Веселинка, будешь их выполнять.
5: Ой, я люблю добрые дела.
0: Ну, я постараюсь. Хорошо. Хорошие добрые дела, не очень сложные. Итак, я очень люблю Настю и хочу подарить ей яблоко.
5: Яблоко.
0: Так. Дари яблоко.
5: Настенька. Это тебе.
6: Спасибо.
0: Вот молодец. Веселинка не захотела, она подарила. Вот
5: так.
0: Молодец. Вот Настенька, яблоко. Я так сильно люблю Славика, что хочу подарить и ему тоже яблоко.
5: Вот. Держи, Славик, самое красивое.
0: Вот. А теперь, дорогие ребята, представьте, что Веселинки у нас нет. Она куда-то пошла.
5: На полянку.
0: Да, на полянку. Вот где-то я. Да. А я остался один. И вот я хотел бы сделать доброе дело, но не делаю. А Веселинки нет. То что тогда получится?
5: Профессор Бодрячок, да. Как ребята тогда останутся без яблок?
0: Вот-вот! Они не просто останутся без яблок. Они не узнают о том, как сильно я их люблю и всегда хочу поделиться с ними чем-нибудь вкусненьким.
5: Я кажется, поняла.
0: Да?
5: Я, кажется, поняла. Добрые мысли нужно превращать в добрые дела.
0: Правильно, совершенно верно.
5: Вот.
0: Так Бог нам завещал, чтобы мы делали добрые дела для мамы и папы. Тем, кто так поступает, Он обещает долгую жизнь.
5: Так давайте сделаем доброе дело прямо сейчас.
0: С удовольствием, правильно.
5: Да, это будет подделка, подарок для мамы и папы.
0: Точно.
5: Для подделки нам понадобится цветная бумага.
6: Мой?
5: Красного, желтого и зеленого цвета. Держите. Из этой бумаги мы будем с вами вырезать яблочки. Смотрите, это тебе.
6: А мне?
5: Не переживайте, у меня на все хватит. Это вам. Вот вам ножницы. Вот нам ножницы.
6: Отлично.
5: Так. Клей нам тоже понадобится, но позже. Сначала мы вырезаем.
6: Я уже вырезала.
5: Молодец.
0: Ну, давай.
5: Я буду вырезать красное яблочко. Славик у нас будет вырезать желтое яблочко. Так. Когда мы вырежем оба яблочка, я вам расскажу, что нужно дальше делать. Аккуратненько.
6: Их склеить.
0: Я врезаю.
5: А вот ты нет.
6: Да. Надо будет их на какую-то бумажку, что ли, приклеить?
5: А вот и нет.
6: Подвеску сделать из кости.
5: А вот и нет.
6: Ну а что?
5: Вот сейчас мы вырежем, я вам расскажу. Вот это яблоко-сюрприз.
6: Вот так.
5: Нет, а вот и не так.
6: Спасибо, молодец, что мне листик вырезал профессор Бондарчук.
0: Пожалуйста, пожалуйста.
5: Вы можете пока листик вот приклеить вот таким образом. Вот, давайте.
6: Таким вот?
5: Да. Только не задевайте серединку. Вот. Вот, нет, вот так вот приклеить сбоку. Вот здесь. Давайте, пока мы с вами.
6: На любом яблоке?
5: Лучше на красном. Давай на красном.
6: Я хочу на желтом, конечно.
0: Можно и на желтый, наверное.
5: Да?
0: И желтые яблоки тоже бывают.
5: Да.
0: И зеленые тоже.
5: Старайтесь бывают. Только серединку яблочка не. Вот, вот видите, как я.
6: Вот, я вырезал.
5: Молодец.
6: Правда,
5: так? Молодец. Смотрите, как Славик ровно вырезал яблоко.
0: Здорово.
5: Молодец. Смотрите, теперь мы берем сначала красное яблочко. Так. Тот, кто резал красное яблочко, берет ножницы. И снизу, вот здесь вот, до середины делает разрез. Вот так вот. Только до середины.
0: Ага.
5: Вот только до середины.
0: Вот мы сделали.
6: Вот. Отлично. До середины.
5: Теперь берем желтое яблоко.
6: И снизу.
5: Да, вот ну, если вот
6: снизу
5: так вот, то
6: середины.
5: Сверху, да. То если вот так, то сверху. Разрезай до серединки. Давай.
6: И вот так вот.
0: Веселинка, а зачем же нужно было разрезать? Вот оно зачем.
5: Вот, вот, смотрите, что получилось у Насти. Вот такое необыкновенное яблоко должно получиться. Вот смотрите, придете домой.
0: Да, очень хорошая подделка.
5: Это яблоко подарите папе, это подарите маме. Они соединят эти яблоки.
0: И получится одно.
5: Вот такое красивое яблоко.
0: Очень хорошая подделка. С таким вот
5: получается?
0: Интересным таким вот смыслом.
5: Да. Этой поделкой вы
6: покажете. Что и у желтого можно сложить еще.
0: Да. Эту подделку, ребята, можно подарить маме и папе. И
6: одновременно.
0: Да, они соединят эти яблоки, у них будет одна.
6: И можно написать одну на одной половинке маме, а на
0: можно.
6: Другой половинке
0: да.
6: Папа,
0: да.
6: Папе.
0: Ведь любовь и добрые дела к маме и папе продлевают жизнь.
5: Да.
0: Ну а сейчас нам пора прощаться. До свидания, ребята. До новых встреч. Пока.
5: Пока, ребята.

необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Алексей Дедов.
2: Будь верен Богу, потому что Бог верен тебе. Это очень важный принцип, который записан в Священном Писании, говорящий о верности человека к Богу и в человеческих взаимоотношениях. Верность в семье, верность на работе, верность в жизни. Я хотел бы рассказать эту историю на основании двух стихов. Первая записана во втором послании к Тимофею, во второй главе, 13 стихе. «Если мы не верны, то Бог пребывает верен, ибо себя отречься не может». Здесь говорится о том, что Бог верен своему завету и любым обещаниям, которые Он дал человеку. Этих обещаний более 1000 мы находим в Священном Писании. И любое обещание, которое Бог дал человечеству, Он исполняет. В любых самых экстремальных и для нас самых обстоятельствах, в которые, может быть, мы не верим, что так может произойти. Но Бог это сделает. Бог верен и себя отречься не может. Это его природа. Второй стих записан во второй главе книги Откровения, 10 стихе. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Этот стих записан для церкви. То есть это повеление было церкви, которая находилась в тот момент в Смирне. Это первый век нашего столетия. И христиане в этом городе переживали гонения со стороны власти. И Бог сказал: «Не бойся и будь верен до смерти, будь верен мне, моим заповедям, поклонению мне, да, вере в меня». И христиане это очень успешно исполнили. И Бог через это говорит каждому из нас, чтобы мы были верны в своих семьях, своим супругам, были верны на работе своим обязательствам, были верны своим друзьям и в нашем окружающем мире во всех обязательствах и предприятиях, которые мы совершаем. Я хотел бы проиллюстрировать эту историю, историю моего знакомого, который является высококлассным инженером, владеет фирмой по ремонту военных и гражданских пожарных машин. А также они занимаются и производством этих машин. И один раз, зная, что он высококлассный инженер, из Саудовской Аравии ему позвонили, пришел запрос, чтобы он срочно приехал в Саудовскую Аравию, в один из регионов, для того, чтобы починить электростанцию. Она была на грани того, чтобы остановиться. И я хочу сразу

0: И они сказали, что они этого до конца не понимают, но просят все равно, чтобы он приехал. Он прилетел туда в пятницу, остановился в гостинице и подтвердил то, что Бог позаботится об этой электростанции, она еще будет работать, но он в субботу не выйдет на работу, чтобы починить. Вы знаете, что это Саудовская Аравия, и, значит, человек, который был переводчиком моему знакомому, он сказал: пожалуйста, не говори о субботе, это же иудейский закон, и ты можешь просто не вылететь отсюда обратно, потому что тебя могут либо арестовать, либо вообще убить. Такие были заявления, но он сказал: я лучше останусь верен Богу, чем пойду на нарушение этого принципа. Прошла суббота, электростанция продолжала работать, но все опасались, что она вот-вот остановится. И он выехал на место поломки. До этого южнокорейские инженеры не могли разобраться, в чем была причина. И ему понадобилось около 2 часов, чтобы осознать, что происходит, и поломка была устранена. И когда уже он разговаривал с шейхом того региона, шейх сказал: ты знаешь, почему я тебе поверил, и почему ты вот в гостинице спокойно прожил вот эти часы всю субботу? Потому что я подумал о том, что если ты так верен такому принципу, то именно с такими людьми я хочу и работать. Я люблю работать с теми, кто верен своим принципам. Вот так верность может послужить для каждого из нас источником благословения, знакомство с новыми людьми и примером для того, чтобы и другие люди задумались о своих принципах и о том, чему они верны. Да будет так и в нашей жизни.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю: Ты мой Бог –

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Говорят, что человек – это то, что он ест. Относится ли это к мышлению? Является ли человек тем, о чем он думает? Приветствую вас, мои дорогие друзья, и сегодня мы поговорим с вами о мышлении.
2: Руслан Ларин – психолог, бизнес-тренер. Любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – счастье – это состояние души.
1: И вот мой первый вопрос к вам. Вообще, какая взаимосвязь между мышлением и эмоциональным здоровьем?
3: Я думаю, что самая прямая связь, потому что если человек думает о грустных вещах, если он думает о каких-то негативных вещах, то он наполняется этим, и это сказывается на всех сферах его жизни. Поэтому я думаю, что, безусловно, связь есть прямая такая.
2: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
4: Раньше было такое представление, что есть событие, есть реакция, эмоция или поведение на это событие. И человек реагировал согласно этого события. И думалось, ну вот там черная кошка, например, перебежала дорогу, все, у меня тревога, страх, нужно не пойти этой дорогой. Да, что определило мое поведение? На самом деле, мое поведение определило не событие, а восприятие этого события, то есть мои мысли по этому событию. Я подумал, эти мысли, конечно, они быстро, автоматически, они прилетают очень мгновенно в нашем сознании. Я подумал, ой, наверное, меня сегодня постигнет неудача. Наверное, со мной что-то случится плохое. То есть вот эти мысли, как раз они определили мои эмоции. Поэтому сначала идет событие, потом мысли, и потом эмоция и поведение, соответственно. Поэтому здесь действительно связь прям прямая.
2: Иван Соклаков, психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». «Несчастье – не чья-то вина».
5: Я тут как раз вспомнила благодаря тебе про этот термин «самосбывающееся пророчество», да, что есть огромное количество событий, которые люди говорят: «А, я так и думал, что так и будет». На самом деле это не предвосхищение событий, а это определенная форма мышления, да, определенная настройка, которая формирует ваше поведение и таким образом, естественно, сказывается на вашем общем эмоциональном состоянии. Поэтому, вот, например, позитивный взгляд на жизнь приводит к тому, что говорят, вот человек везунчик. Но он не потому везунчик, что ему везет, а потому что он, в принципе, к жизни относится легче, позитивнее, и все события, которые с ним происходят, он и интерпретирует по-другому. Следовательно, чувствует себя более счастливым, чем те, у кого есть привычка мыслить негативно.
2: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз «Ключ от счастья в ваших руках».
1: Спасибо. Ну вот затронули момент позитивного мышления. Ну, это вообще правильно, что называется, мыслить позитивно. Смотришь такой на улицу, там солнца нет, дождь льет. А ты такой себе думаешь, представляешь, как будто бы там солнце. То есть вот в этом смысле позитивного мышления или в чем вообще?
4: Нет, позитивное мышление, даже если ты видишь то, что тебе не нравится, ты все равно в этой картине мира найдешь то, что тебе по душе. И даже несмотря на то, что идет дождь, ты такой подумаешь, ну и здорово, я займусь там домашними делами, они у меня поднакопились, поэтому сегодня не пойду на улицу, хотя, может быть, я ждал солнца. И у меня есть возможность сделать какие-то интересные вещи, которые, не знаю, сделают меня радостнее и приятнее и так далее.
5: Но я тут хочу отметить, что все-таки у так называемого позитивного мышления есть еще обратная, негативная сторона. Что сейчас люди становятся заложниками идеи позитивного мышления и из-за этого отрицают тот эмоциональный фон, который у них есть уже.
3: И реальность тоже
5: отрицает. И реальность отрицает. То есть бывают люди, которые приходят ко мне на консультацию, люди, которые говорят, что «я боюсь думать о плохом». И тем самым еще больше усиливают негативный фон. Они не могут избавиться от плохих мыслей, не могут у себя сформировать так называемое позитивное мышление и находятся вот в этом разломе между двумя позициями, и им вообще невозможно жить. Поэтому дело не только не в термине «позитивное мышление», не в том, чтобы стремиться мыслить позитивно, а в том, чтобы уметь находить позитивное везде, в любых обстоятельствах. Потому что не бывает такого, чтобы у нас всегда все было хорошо, чтобы настроение всегда было хорошее, чтобы мы всегда видели или только вот самое замечательное. Это просто навык определенный, который можно натренировать.
1: Ну, вот люди говорят, что зачем мне вот это позитивное мышление? Я просто реалист. Я же оцениваю, вот это произошло или это. А позитивное мышление — это что-то, как будто бы человек в облаках каких-то. Он там себе дорисовывает то, чего нет.
3: Ну вот то, о чем ты говоришь, Руслан, оно как раз про то, что... интерпретирует это сам человек, как оно произошло. Он говорит, я вижу, что это плохо, это хорошо, поэтому я реалист. Но на самом деле все то, чем он измеряет, то, что происходит, он все равно измеряет с помощью каких-то своих внутренних убеждений. Поэтому он все равно подключает мысли. А те убеждения, которые есть у каждого из нас, они, ну, невозможно сказать, что все они нам принадлежат, они когда-то кто-то нам их передал. И поэтому мы не можем... в полной мере сказать, что это правда, я так думаю. Иногда то, что я думаю, это продукт чей-то, который я себе присвоил.
1: Отлично, да. Я точно так же отношусь к реалистам, потому что я считаю, что реалисты — это люди, которые отталкиваются от своего собственного опыта. И получается, что ведь твой опыт-то, он может быть негативным, и ты оцениваешь что-то происходящее, исходя из своего опыта, и ты считаешь, что ты реалист, а в реальности, если копнуть, то ты, ну, больше там негативист, что ли. Ты замечаешь вот эти черные пятна. Хотя в любом событии есть что-то положительное, то, о чем мы говорили. Ну, даже дождь идет, да? Ведь можно переключить свой мозг на то, что окей, идет дождь, я останусь сейчас дома, и, например, есть время почитать книжку. Никуда не спешить. То есть позитивное мышление не то, что, ну, там... ты вместо дождя видишь солнце, да? А ты пытаешься найти что-то положительное из того, что происходит. А на что это влияет тогда?
4: То есть факт остается фактом.
3: Да.
4: Вот это мы должны понять. А вот восприятие или суждение этих фактов, вот это уже приводит нас к негативным эмоциям, либо позитивным, опять же, какие, все зависит от того, какие у нас есть убеждения. И насколько мы действительно, ну, натренировали, можно так сказать, свой мозг для того, чтобы в любой какой-то ситуации все равно видеть... приятные моменты жизни.
3: Ну, мне вот кажется, что один из плюсов вот в этом отношении, что человек может выбирать. Идет дождь или случилась неприятность какая-то в жизни, и даже среди этой неприятности люди с таким здоровым эмоциональным фоном, они могут выбирать. Да, неприятность случилась, я понимаю, что это, правда, очень огорчительно, но вот это, а как я могу на это посмотреть, а что я могу сделать, ну, это такой, конечно, творческий какой-то подход, искать в этой неприятности, что я могу из этого извлечь. Мне кажется, вот это и есть позитивное мышление. Но оно дает, оно возможно тогда, когда человек не жертвой чувствует себя, у меня все плохо, я неудачник, и поэтому у меня так случилось. Когда человек так говорит, он уже априори он ничего не может выбирать. Это случилось, поэтому у него будет несчастье, поэтому у него что-то не получится. А у человека с позитивным мышлением как будто всегда есть возможность, как отреагировать, что найти из этого, что, какие плюсы из этого найти.
4: Да, мы говорим о том, что важно сегодня не мыслить таким детерминированным мышлением, что кто-то за тебя что-то решил. Например, гены родителей или социальное окружение. И я вот сегодня такой, какой я есть, я жертва, я ничего не могу сделать, я не могу построить свою жизнь, будущее и так далее. То есть Бог дал нам совесть, да, которая способствует нам, что такое зло, что такое добро. Но у нас есть самоосознание, то, чего нет у животных. То есть мы можем посмотреть на себя, ну, со стороны, да, кто я, идентифицировать себя, что я чувствую, где я нахожусь. То есть у нас есть воображение, это тоже очень такой важный инструмент. То есть благодаря этим инструментам мы можем сделать действительно выбор даже в такой сложной ситуации.
5: Я хотела бы еще добавить, знаете, есть еще такой момент, что мы очень часто полярные две точки видим. То есть наш мозг, он в принципе склонен видеть крайности. То есть либо совсем плохо, а раз мне не совсем хорошо, значит, наверное, мне плохо. А вот, как говорила Маша, вот эти вот веер вариантов, которые перед нами открываются, это способ помочь нашей психике увидеть, что мы действительно можем выбирать. И этот выбор, он не между какими-то белым и черным, а есть еще огромное количество. Я говорю всем своим клиентам, что выбор всегда больше, чем один, и даже больше, чем два. И то есть, чем больше выборов мы видим, тем больше опор у нашей психики для того, чтобы крепко встать и смотреть дальше. Вот. И как раз-таки позитивное мышление – это способность не просто реагировать, да, а способность выбирать, как реагировать, выбирать, на что реагировать, выбирать, в каком направлении двигаться.
4: И как реагировать.
5: И да. И вот это вот все, вот этот вот веер вариантов, это действительно творчество, которое в том числе и как-то эмоционально на нас влияет, дает нам какие-то такие вдохновения.
1: Это как мы обсуждали с тобой пример, когда там экзаменационная пора, дети пошли на экзамены, родители все там таблетки успокоительные пьют, переживают, нервничают. Мне кажется, даже иногда больше, чем дети нервничают. И потом ребенок звонит, говорит, мама, там, папа, я все сдал, а в это время родитель потерял там половину своих нервных клеток, переживая о ребенке, да? То есть, а был же выбор, как реагировать на это. Вот от того, что ты сейчас переживаешь в ожидании того, как ребенок твой сдает экзамены, ты чем-то можешь помочь этому ребенку, да? Ничем не можешь помочь. Ты себе лучше делаешь от того, что ты нервничаешь? Не делаешь. Ты только свое эмоциональное здоровье подрываешь. Так, может быть, все-таки выбор взять и не переживать в этот момент, а попытаться переключить себя там на что-то другое, или самому себе внутри сказать, от того, что я переживаю, изменится что-то? Не изменится. Давай прекращать это, да? Хорошо. Это мы затронули такой момент, как натренировать вот это позитивное мышление. Вот вы что используете для таких вот тренировок, ну, самостоятельно, либо для клиентов? Как это возможно вообще сделать?
4: Когда клиенты ко мне приходят, я рекомендую им вести, ну, может быть, одним дневник, который состоит из нескольких. Например, дневник настроения. Обычно я рекомендую людям, которые болеют депрессией, вот, чтобы они могли отследить свое настроение утром, днем, вечером, и такой каждый день, и потом видеть вот эту вот кривую, как она меняется. Еще я им советую вести дневник автоматических мыслей, чтобы они прописывали каждое событие, которое вызвало в них негативные, опять же, эмоции. То есть мы не говорим о позитивных эмоциях, потому что...
3: Самоуничижающие какие-то.
4: Да, то есть это тревога, страх, чувство вины, отвращение. То есть, чтобы они могли прописать, например, сколько интенсивность этой эмоции, вот, и потом посмотреть на те мысли, которые у них возникли по поводу этого события.
1: А что это дает?
4: Что это дает? Как правило, эти мысли, это автоматические мысли, они негативные. Вот. Почему? Потому что от негативных мыслей пришли негативные эмоции. И если есть возможность, а такая возможность есть, заменить вот эти негативные мысли на позитивные, более адаптивные, более рациональные, и посмотреть потом, как изменится реакция после этого. И, как правило, тревога уменьшается, страх уменьшается, и действительно нет никаких-то каких-то додумываний, обобщений, не знаю, каких-то еще ограничивающих убеждений, которые в головах просто вот у нас сидят, и мы очень часто ими пользуемся.
1: Ну, мы об этом еще поговорим. Да, иногда клиенты, когда им дают такое подобное задание, они говорят, даже когда я написал эти мысли, а потом я их со стороны прочитал и думаю, а что же я вообще-то реально-то? Это же не такая серьезная проблема, а я ее раздул в своей голове.
4: Да, из мухи слона
3: делать. То есть иногда, когда человек даже просто прописывает, это уже большой шаг, даже не обязательно обращаясь к специалисту, но даже сам, когда начинает анализировать, мне кажется, это очень важный момент, который Иван сейчас затронул, потому что он же позволяет посмотреть, а чем питается мозг. Какими убеждениями глубинными питается, во что я вообще верю в этой жизни, на что я полагаюсь в этой жизни. Поэтому это упражнение, это не просто записать мысли и все. Они определяют вот ту схему, которую Иван вот вначале нам прочертил. Эти мысли определяют наше отношение ко многим вещам. Они говорят о чем-то, о чем мы верим, во что мы верим в глубине души своей. И они очень сильно влияют на наши эмоции, на наше поведение, интерпретацию всего, что вокруг нас происходит. То есть может случиться просто какая-то ну, случайность, но человек подумает, я был неуклюж, я был ужасен, испытать чувство стыда, при этом вокруг все уже давно забыли про эту досаду какую-то неуклюжую, которая у него случилась. Угу. Ну, к примеру, капнул куда-то, капнул, ел что-то, напиток или что-то капнул на одежду, и у него ощущение стыда, и ему кажется, все видели мой позор, все это запомнят, и вот это питается вот тем негативным каким-то убеждением, что я никчемный, я неуклюжий, у меня всегда все не так. Угу. И поэтому у человека ощущение, что теперь еще и все это увидели.
1: Все узнали об этом.
3: Все узнали об этом. Хотя, если проанализировать, угу, насколько... То есть, и получается, реакция его, мысли, они не соответствуют той ситуации, которая случилась, непропорционально.
1: Угу. Мы сейчас подошли к очень хорошей теме, затронули этот момент. Из мухи слона делает, черное и белое, что-то преувеличивает. Мы подошли к теме искажений мышления. Угу. Человек очень часто искажает что-либо. Ну, давайте вот для начала объясним, определимся, да, между собой, что такое искажение мышления, как это влияет на наше эмоциональное состояние.
3: Ну, наверное, вот в широком контексте, мне кажется, такие искажения мышления есть у каждого. Угу. Потому что все-таки наша греховная природа изъела нас. Угу. И для того, чтобы от этих искажений избавляться, мы нуждаемся в Боге, который бы нам показал, кто мы, какие мы. Потому что все-таки общество что-то повлияло, и даже то, как мы себя видим, это все равно не то, что я посмотрелся в зеркало. Я беру чьи-то инструменты, которыми я измеряю себя и свою самооценку, и то, какой я хороший или нехороший. Поэтому мне так кажется, что такие искажения есть у каждого из нас. И каждый нуждается в каком-то таком духовном просветительстве от Бога, mm-hmm, чтобы видеть себя Божьими глазами, еще свою жизнь Божьими глазами. Но бывают такие более яркие, скажем, акцентуации, крайние, когда это уже, ну, заметнее, и это мешает человеку жить.
4: Mm-hmm. Вот дополню Машу. Хочу сказать, что у верующего человека есть определенное преимущество. В плане чего? В плане понимания самого себя, своей ценности. Mm-hmm. Почему? Потому что мы верим в живого Творца, который сотворил нас удивительно прекрасными людьми, mm-hmm, и мы уже, вот этот факт, он говорит о том, что мы ценны в глазах его и ценны, соответственно, в глазах своих. Потому что, когда мы говорим о когнитивных искажениях, в основном там бытует три таких убеждения. Это представление о самих себе, mm-hmm, представление о других, и о мире, и будущего этом, угу, мире. И вот когда у нас искаженные вот эти убеждения, они уже, вот как Мария сказала, что под влиянием общества родители нам внушали какие-то эмоции, и мы вот через них воспринимали этот мир. А потом мы научились, у нас такая, может быть, выученная беспомощность возникла. Вот, когда нас, например, клеймили или нам говорили, да ты не справишься, тебе ничего не получается, мы вырастаем вот с этими уже убеждениями, что у нас, в принципе, в жизни ничего уже не получится, не сложится. И вот, к сожалению, это как раз когнитивное искажение, это как некие очки черного цвета. Угу. То есть мы одеваем и смотрим на мир через эти очки, и, естественно, картина мира, она искажается, и она совсем другая, угу, какая она есть на самом деле.
5: Я хотела бы сказать слово в пользу когнитивных искажений, потому что, смотрите, наш мозг, он, в принципе, склонен делать какие-то обобщения, которые дают ему возможность использовать это как кальку в анализе следующих событий. В принципе,
4: иначе бы наш мозг взорвался.
5: Да, потому что слишком много информации. Да. И, в принципе, эти искажения, ну, как таковые, какие-то вот кальки, они нужны. Просто наша задача, как думающих людей, как тех, у кого есть возможность анализировать, использовать наш разум в полной мере, вывести их наружу, в том числе записав их, да, а потом оставить те, которые помогают, а те, которые не помогают, их нужно трансформировать так, чтобы они стали нашей поддержкой, угу, а не противодействием. То есть нам нужны эти какие-то стереотипичные схемы для того, чтобы в большом объеме информации не теряться. Но в то же время нам нужно быть критичными к ним для того, чтобы их правильно использовать. Поэтому дело не только в самих очках, да, а в том, что мы имеем возможность раскрашивать эти очки, угу, в соответствии с тем, какой мы мир хотим строить вокруг себя. Потому что, да, черно-белое мышление – это искажение, да, но вот черно-серо-белое мышление, оно тоже может быть искажением, но тут хотя бы краски прибавятся. И таким образом, шаг за шагом анализируя, что нам мешает чувствовать себя счастливыми, мы можем построить для себя такой более комфортный способ взаимодействовать с этим миром.
1: Ну, давайте какие-то примеры наглядные приведем.
4: Давайте пример всем известный. Наверняка знаете вы, и, может быть, даже наши телезрители. Девочка приятной наружности имеет два яблока. Угу. Мама подходит и просит: «Доченька, дай, пожалуйста, яблоко». Она берет, кусает одно, потом берет второе, кусает снова. У нее два откусанных яблока. И здесь пауза. Что могла подумать мама о своей дочери?
5: Ага. Что, мама, что дочка жадина, не хочет.
4: Дочка жадина, или да. Я такая плохая мама, я так ее плохо воспитала. Но потом через паузу она дает это яблоко маме и говорит: «Мама, возьми это, потому что я попробовала, оно вкуснее, чем это». То есть, представляете, сразу же меняется у этой мамы представление о своей дочери, и она такая счастливая, и все, и тревога ушла, и прям все хорошо. То есть вот.
1: А если бы она осталась при том же мнении, что ее дочка там жадная, ее плохо воспитала, то здесь и отношение к дочери уже испортилось, и к себе, как к матери, которая не воспитала, да? Вот очень хороший пример, спасибо тебе за него.
5: А мне нравится в этом примере, знаете, что насколько много у нас проносится в голове мысли между событием и реакцией. И когда мы начинаем отслеживать мысли, мы начинаем понимать, что лежит в основе того, как мы воспринимаем ситуацию. Это вот прям очень здорово. Вообще притча это хорошая вещь.
3: Вот поэтому Павел очень хорошо пишет в Библии о том, что чисто, что достославно, что любезно, о том помышляйте. Очень важно, о чем мы думаем. Угу. И это очень сильно действительно влияет и на отношения окружающих. Как важно поэтому не торопиться с выводами, когда кто-то перед нами кусает два яблока.
1: Да.
3: И не приписывать, не торопиться, верить тем мыслям, которые в нашей голове, убеждениям, приписывая уже другому человеку определенные мотивы, определенные желания.
1: Затронули момент библейский. Вообще, как христианство относится в целом к работе над мышлением? Потому что тема работы с мышлением, она очень актуальна. Вот, но некоторые люди настороженно относятся к ней, считая, что это какая-то близкая к эзотерике, что ли, тема. Как христианство и Библия относятся к тому, что мы должны работать с нашим мышлением?
4: Библия уделяет очень много как раз сердечным помышлениям. Угу. Заметьте, что Библия не так популярна в плане эмоций. Ну, понятно, что, может быть, это определено культурным контекстом. А вот как раз о мышлении Библия очень много пишет. И, например, в частности, Соломон говорит так: «Каковы мысли в душе его, таков и он». Угу. То есть говорит о том, что нужно припоясать чресло ума вашего. Помните, апостол Павел говорит. То есть это, по сути, отправка на то, чтобы мы могли такой self-control совершать, то есть воздержание, и то есть думать о том, как мы мыслим, как мы реагируем и так далее.
5: Угу. И эта фраза, например, «исследуйте себя», это же о чем? Это как раз-таки за тем, чтобы научиться наблюдать и видеть источники наших мыслей, то, как они влияют на наше поведение. Мне кажется, что вот из всех вариантов мировоззренческих позиций, да, христианство, оно как раз и уделяет большое внимание тому, на что мы смотрим, потому что на что мы смотрим, в то и преображаемся, а следовательно, о чем мы думаем. И вот это вот такая, знаете, круговой взгляд на ситуацию, что ты можешь влиять на окружающий мир благодаря твоему мышлению, но и окружающий мир может влиять на тебя. И поэтому ты должен быть всегда в таком, знаете, некотором тонусе для того, чтобы исследовать.
3: Фильтр был какой-то.
5: Чтобы был фильтр, чтобы твое мышление было тебе помощником вот, в осуществлении твоей какой-то духовной миссии в том числе.
1: Но когда человек думает о себе не очень хорошо, вот он не нравится себе в зеркале, да, или считает себя не таким умным, как другие, ну, в целом себя не принимает. Вот это правильное мышление или что-то здесь есть неправильное, и нужно такому человеку как-то помочь?
4: Я думаю, что этому человеку очень тяжело в жизни, потому что как только он пытается что-то сделать, а интерпретировать он будет то, что он будет делать через призму, опять же, восприятия себя, своих способностей, у него ничего не будет получаться. Простой пример. Парень с гитарой сидит в компании, он умеет играть на гитаре, его попросили сыграть. и у него мысли, и у него возникла тревога, страх где-то процентов на 70, и мысли такие: ой, я сейчас играю, там, у меня не получится, там, я плохо это сделаю, надо мной будут смеяться. И он начинает все-таки играть и делает это плохо.
3: Аккорд не получается.
4: Почему? Потому что вот опять же тревога привела его к такому, ну, нехорошему поведению. И вот это поведение снова
5: замыкает
4: эту цепочку, подкрепляет эту мысль. И он снова скажет в следующий раз: нет, в прошлый раз я плохо сыграл, и снова у меня не получится, поэтому я тогда вообще лучше не буду делать. Это вот опять же убеждение насчет себя, что я неудачник, я никчемный, у меня не получится, там, я не женюсь, я не выйду замуж, я некрасивый, никто меня не любит. К сожалению, это отравляет эмоциональное здоровье, и у человека потом могут быть там психосоматические там проблемы и так далее.
1: Есть другая крайность, когда говорят, что нужно принимать себя вот таким, каким ты есть, ты должен принимать себя, и тогда ты избавишься от этих вот всех своих проблем. Но не получится ли так, что человек принимает себя, каким он есть, и тем самым, ну, больше даже не пытается развиваться?
5: Есть такая история про то, что вот говорят: я принимаю себя, и вот я знаю, что я хам, поэтому я буду ходить, всем хамить, да, вот. Но на самом деле у меня вот есть такое убеждение, оно мне кажется вполне рациональным, что человек, у которого сформировано здоровое отношение к себе, у него, он не страдает от эгоизма. Эгоизм – это попытка доказать себе, что ты лучше, именно потому что в корневом состоянии ты в себе не уверен. То есть человек со свободным мышлением, человек, который постоянно исследует себя, который строит свою самооценку на каких-то твердых основаниях, он не будет уничижать себя чрезмерно и в то же время не будет искать вот этого повода возвыситься, потому что ему нет необходимости доказывать ни себе, ни окружающим, что он достаточно хорош, потому что его убежденность в этом, она не требует доказательств, она основана. Вот принимать себя – это не значит доказывать всем, что ты крутой. Принимать себя – это быть уверенным в том, что в том состоянии, в котором ты есть, ты такой, ты достаточно хорош.
3: Да. Мне кажется, Игуль, что в библейском контексте имеет место быть и когда человек чувствует свою незначительность.
5: Согласна, да.
3: Но он не останавливается на этой незначительности, она подкрепляется значимостью в Боге. Это та константа, на которую можно опереться, даже если я чувствую себя незначительным, но я понимаю, что я в нем значимый и я в нем прекрасный. Да. Но, конечно, говорить об этом легко, а почувствовать это, иногда люди годами строят отношения с ним, прежде чем почувствуют, как это быть принятым. Потому что вот вспоминаю я сейчас историю блудного сына, который вернулся к отцу и говорит: я недостоин быть твоим сыном. Он говорит: я незначимый, я ничего из себя не представляю, я все, я недостоин никаких привилегий, он ни на что не претендует, в принципе. Но его вот это... речь, она непоказная, и он как будто даже это не делает. Иногда же можно незначительным тоже быть с гордостью. Но он это не делает, что вот я вот такой, вот я такой несчастный. Вот в этом, мне кажется, ключ, когда он понимает, что он незначительный, но он не отказывается взять эту значимость, которую Бог дает. И мы можем встречать людей, говорят: да у меня ничего не получится. Но когда ему предлагаются какие-то возможности, и когда Бог говорит: я хочу тебя принять, приходи, будешь моим сыном, будешь моей дочерью, иногда человек как будто вот и где-то ему комфортнее находиться в том состоянии несчастности, чем идти к Богу, чтобы обрести вот эту значимость в нем.
1: Резюмируя, можно сказать, что то, о чем мы думаем, не всегда является правдой. Это может быть какие-то навязанные мысли со стороны, извне. Но правдой является то, что мы сами можем держать свои мысли под определенным контролем, анализировать их, взвешивать, является ли они истиной или, возможно, они являются искажением. И уже исходя из принятия решений, дальше действовать. Спасибо вам за этот интересный, увлекательный разговор.
5: Спасибо.
3: Спасибо тебе.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Мамины секреты». Напоминаю, что мы исследуем 5 языков любви или 5 путей, как показать ребенку, что вы его любите. Для него это очень важно, поскольку от этой уверенности зависит в дальнейшем его отношение к людям и взгляд на жизнь. Несмотря на то, что наша программа называется «Мамины секреты», ее создатели не будут возражать, если и папа присоединятся к нам. Тем более, что тема этого выпуска актуальна и для пап. Ведь это мужчинам, наверное, более свойственно делать подарки. Подарки – это еще один способ заверить вашего ребенка в своей любви. Для некоторых детей именно подарки являются тем языком, который им и более понятен, и является более желанным. Таких детей легко распознать. Понаблюдайте за тем, что сохраняет ваш ребенок. Если в числе памятных для него вещей вы заметите открыточки, сувенирчики и обертку от когда-то подаренной шоколадки, значит, язык подарков является для него важным. Ну а если он легко расстается с подобными предметами или с течением времени сам избавляется от них, то подарки для него не столь важны. Дети, предпочитающие язык подарков, похожи на владельцев небольших музеев. Они с удовольствием показывают бережно хранимые экспонаты и не устают рассказывать, кто, когда и при каких обстоятельствах подарил ему эту вещицу. Кстати, они и сами с трепетом относятся к тому, как другие хранят их подарки. Иногда, через довольно продолжительное время, они могут вдруг спросить вас, например, о судьбе врученной вам в честь 8 марта аппликации. И очень расстроится, если не получит ответ или не услышит в нем благодарность за свой дар. Поэтому, если хотите порадовать своего ребенка, ценящего язык подарков, старайтесь сохранять то, что он вам преподносит. Со временем ваши шкафчики наполнятся интересными памятными вещицами. И иногда, перебирая их вместе с ребенком, вы доставите ему немало приятных минут. Как вы уже догадались, любителям языка подарков недостаточно получать знаки внимания только к определенным датам, дню рождения, Новому году и так далее. Для того, чтобы убедить таких детей в своей любви, это нужно делать чаще. Не ищите повода, вручайте подарки без всякого повода, неожиданно. Это придаст особенную пикантность вашим отношениям. Приняв решение проявлять свою любовь на языке подарков, я, как мама-христианка, столкнулась с серьезной проблемой. Современная индустрия игрушек предлагает широчайший ассортимент развлекательных вещиц. А мне хотелось бы, чтобы подарок нес в себе и смысловую нагрузку, чтобы, используя эту вещь, мой ребенок получал уроки добра или познавал природу, созданную Творцом. Как раз такого рода вещицы отыскать в массе бесполезных безделушек трудно. Я искала выход и отчасти нашла его, чем хочу и поделиться с вами. Теперь внимание! Секрет первый. Вы заметили, что, говоря о подарках, я чаще всего называла небольшие вещицы? Оказывается, детям, предпочитающим язык подарков, дорог скорее сам факт дарения. Поэтому вы вызовете радость ребенка и огромной мягкой игрушкой, и симпатичным маленьким брелком. Впрочем, если быть до конца честными, то объемные вещи вызывают больше эмоций в момент непосредственного дарения. Разница, конечно, в цене и в ваших финансовых возможностях. Нужно учесть еще и такой момент. Вы уверены, что для этого большого подарка найдется достаточно места в детской? Часто вручая такие вещи, вы вскоре заметите, что в комнате ребенка стало тесновато, и она перегружена вещами. Еще один минус больших игрушек – они служат чаще всего украшением, а непосредственно в играх используются мало. И если уж решили подарить что-то большое, подумайте, как ребенок будет с этим играть. Например, качающаяся лошадка с седлом для ребенка явно интереснее, чем красивая, но пассивно возлежащая мягкая игрушка. А теперь о небольших подарках. Внимание, секрет второй. Вручая небольшие подарки, сделайте их сюрпризом. Как? Оберните его слоем непрозрачной упаковочной бумаги или преподнесите в коробочке. Помните, растягивая момент получения подарка, вы увеличиваете радость ребенка. Иногда это можно сделать в виде шутки. Например, упаковав подарок в несколько слоев разной упаковки. Будьте уверены, к последнему слою нетерпение ребенка будет похоже на пробивающийся из-под земли фонтанчик, а его брызги эмоций освежат и вас. Придумывая, что подарить своему чаду, учитывайте его интересы. Вспомните, что коллекционирует ваш ребенок. Оловянных солдатиков? Календарики? Машинки? Тогда ответ ясен. Просто пополните его коллекцию. Другой вариант – вспомнить, на что ребенок чаще всего просит у вас деньги. Это может быть билет в кино, любимый журнал, одежка для любимой куклы. Сразу оговорюсь, я лично очень выборочно и внимательно отношусь к тому, что смотрит и читает мой ребенок. Поэтому билет в кино можно заменить диском с интересным фильмом, который я уже заранее просмотрела и знаю, каково его содержание. Вручая ребенку диск или книгу неизвестного вам содержания, вы рискуете поставить под удар детскую психику или нравственность. Теперь об открытках. Можно подарить небольшую открыточку с мультяшными героями или интересной надписью. Но учтите, дети дошкольного возраста не испытывают особого восторга от открыток, не совсем понимая их назначение. Поэтому вручение открытки у них, скорее всего, вызовет немой вопрос. И больше ничего?
1: Мамины секреты.
2: Вы наверняка слышали, что дарить ребенку одежду – это значит делать подарок себе, а не ему. В подавляющем большинстве случаев это, наверное, так. Но я сама неоднократно дарила девочкам предметы гардероба, и они были очень довольны. Может быть, секрет крылся в обилии блесток и рюшечек? Все-таки в зависимости от индивидуальных особенностей вашего ребенка не сбрасывайте этот вариант со счетов. Тем более, что этот ассортимент расширяется за счет аксессуаров для одежды, термических наклеек, повязок, а для девочек еще и банты, заколки и резиночки для волос. Меня в этих вопросах очень выручает магазин для рукоделия и шитья. Именно там я обнаружила прекрасно исполненные металлические предметы в виде ключиков, сердечек, замочков, зверюшек. На ценнике значилось, что это нашивки для одежды. Подаренные моим маленьким друзьям, эти миниатюрные предметы вызывали бурю благодарности. А использовали они эти вещицы как брелки для ключей, подвески на кукольную прическу и даже в качестве дополнения к ошейнику своего домашнего питомца. К слову сказать, продаются такие нашивки поштучно и стоят очень недорого. А теперь, внимание, секрет третий. Используйте для подарков арсенал природных средств. Это не только познавательно для ребенка, но и экономит ваши деньги. Вот какие можно предложить интересные идеи. Идея первая – жучок в коробочке. Поверьте, вызовет у ребенка младшего возраста бурю восторга. Посадите его вместе в банку с травой, расскажите, чем он питается, и не забудьте вместе с ребенком через 2-3 дня выпустить его на волю. Вариант второй – букетики. Этот вариант больше подходит для девочек, причем любого возраста. Ландыши, ромашки, лютики, клевер. Да-да, обычные придорожные цветочки, составленные в букетике вместе с травинками. Прелестный сюрприз. А если еще перевязать их кусочком кружева или ленточкой, будьте уверены, что этот букетик имеет все шансы попасть в музей памятных вещиц. Если на улице осень, преподнесите букет из осенних листьев. А в зимнее время, вне конкуренции, еловые веточки. Еще один вариант – ягоды на соломинке. Земляника или черника, малина или черешня оригинально смотрятся нанизанными на тонкую палочку или соломинку. Кушать такой ягодный шашлык – одно удовольствие. Простые поделки из маленьких круглых плодов – это еще один вариант. Можно использовать шишки, желуди, маленькие яблочки. Соорудите человечка или какое-нибудь животное, соединив части поделки между собой с помощью зубочисток или иголок. На изготовление такого подарка уходят минуты, а играть такой поделкой ребенок может часами. Рябиновые бусы – тоже вариант. Сделайте их подлиннее, и веселый вечер вам обеспечит. Хорошая длина позволит ребенку украшать бусами стулья, ручки шкафов, вашего кота и, конечно же, самого себя. Как мы убедились, хороший подарок – это скорее хорошо продуманный сюрприз, а не просто купленная вещь. А самый лучший помощник в выборе подарка – не кошелек, а ваша фантазия. Надеюсь, этот выпуск «Маминых секретов» разбудит скрытые резервы вашего творчества и поможет разговаривать с детьми на языке подарков. Всего вам доброго!
3: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: Скажите, а можно ли принудить человека простить? Вы скажете, ну нет, наверное, как так? Это же добровольный жест воли человека. Разве можно заставить человека прощать? Ну это как-то неправильно, это давление, так не делается. А я вам хочу сказать, что, наверное, было бы здорово, если бы можно было вот так принудить человека простить. Давайте разберемся. Когда мы смотрим в свое детство, мы вспоминаем, как легко все было тогда. Мама могла очень быстро решить любую проблему. И когда ты дулся, она говорила, почему ты дуешься? Ну вот он такой, ничего страшного, иди проси прощения. Она могла заставить и попросить прощения, и могла заставить простить. Когда ты говоришь, не хочу мириться, а она говорила, иди мирись, как это не хочу мириться? А ну-ка давайте, быстро помирились. И смотришь, через 5 минут этих проблем уже как не бывало. Оказывается, нужен был какой-то мамин такой толчок. Возникает вопрос, а в библейские времена, вот когда Бог уже на взрослом уровне работает с человеком, может ли он использовать такой же материнский метод? Когда мы стали взрослее, что изменилось? Ну, подразумевается, стало больше самосознания, мы должны сами захотеть прощать, простить, попросить прощения. Но жизнь показывает, что не тут-то было, все наоборот. Люди годами страдают от непрощения, не разговаривают друг с другом, со своими родными, братьями, сестрами, друзьями, племянниками, родителями. Как это может быть? Давайте прочитаем, что говорит Христос в Евангелии от Марка в 11 главе, 24 стих. «Потому что говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Так хорошо, правда, такое обещание? А потом еще маленькое напутствие. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Как-то получается вообще прям интересно, да? Христос говорит, мы должны, стоя на молитве, прощать, а иначе Он нас не простит. Ну, логично, потому что в молитве мы приходим ко Христу и говорим, «Отче Небесный, пожалуйста, прости меня, прости мои грехи, прости все, что я сделал не так, прости и помилуй». Он говорит, «Да я не против, но ты тоже прости, за тобой должок». И тогда нам как будто хочется вступить в диалог и сказать, «Господи, да ты знаешь, как он меня обидел, да ты знаешь, как она меня обидела». Господь говорит, знаю, а ты знаешь, как ты меня обидел? Я умер за тебя. Я кровь свою проливал, чтобы ты не грешил, чтобы ты не умирал, чтобы снять с тебя грех. Пожалуйста, попробуй пройти этим путем прощения, и твое сердце освободится, ему будет легко. Интересно, еще есть один текст, который мы читаем в Ефесянам 4 глава 32 стих. Смотрите, как здесь написано. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга». Очень красивое воззвание апостола. Будь благороднее, будь выше, будь человеком, который смотрит на Иисуса. И очень часто, когда дети ссорятся, я подхожу и пытаюсь примирить, я задаю один вопрос. Скажи, вот ты не хочешь мириться? Не хочу. А вот Иисус бы

0: то точно так же, тут же протянуть руку и сказать «прощаю» и помириться. Поэтому, отвечая на вопрос, так можно ли принудить к прощению? Наверное, можно, но Господь так не делает. Он не заставляет нас это делать, Он побуждает нас это делать, потому что говорит «я так сделал». Когда Он висел на кресте, Он так и сказал «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». А они делали ему в тот день очень и очень больно. Пусть Господь поможет нам всегда поступать, как Он.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
2: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Итак, Авраам послушался Бога и покинул город, в котором жил много лет.
2: Авраам жил в древнем городе Ур. Однажды к нему обратился Бог и сказал:

0: Авраам, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Авраам взял с собой также и Лота, своего племянника. Вместе они пошли в ту землю, которую указал ему Бог.
1: За то, что Авраам и Лот послушались Бога, Господь их обильно благословил. Стада овец, коз и верблюдов стали настолько большими, что их пастухи стали часто ссориться из-за того, где пасти скот.
0: Тогда Авраам предложил Лоту разделиться. Он дал Лоту возможность, чтобы тот сам выбрал землю, которая ему нравится больше.
1: Лот посмотрел вокруг и увидел реку Иордан. Вокруг нее росли прекрасные сады, и избрал Лот себе всю окрестность Иорданскую.
0: После этого Бог снова явился Аврааму и сказал: «Авраам, тебя ждет великая награда».
1: Но Авраам сказал Богу: «Ты не дал мне детей, и мой слуга получит мое наследство».
2: Авраам напрасно беспокоится, Бог может все.
0: Авраам не напрасно беспокоился. Ему на тот момент было уже больше 80 лет. Он был старше, чем я.
3: Ого!
2: Дедушка, ты еще не старый.
0: Спасибо, Вита.
4: А почему Авраам огорчался, что у него не было детей?
0: В те времена считалось большим проклятием не иметь наследника.
2: А почему Бог не давал ему детей? Он же сделал все, что сказал Бог.
1: Мы не всегда знаем действия Бога, ведь Бог действует так, как ему угодно. Но именно при этой встрече Бог снова повторил свое обещание.
2: Он пообещал Аврааму малыша?
0: Да, Бог снова заверил Авраама, что его ждет великая награда. Но прежде чем Авраам получит обещанного малыша, он должен будет вступить в завет с Богом.
4: Дедушка, а что такое завет с Богом?
0: Завет – это вступление двух сторон в особые отношения верности и преданности.
1: В древние времена люди очень хорошо знали это слово. Когда два человека вступали друг с другом в завет, они давали друг другу клятвы и обещали быть верными своим клятвам.
0: Подобный завет Бог предложил вступить Аврааму. Бог дал ему клятву, что если Авраам останется верным ему, то Господь Бог даст его потомкам всю землю, по которой странствовал Авраам.
2: А какую клятву Богу дал Авраам?
1: А Авраам поклялся Богу, что он будет верным ему и будет соблюдать его святой закон, и не будет поклоняться идолам.
0: В этот день Господь заключил завет с Авраамом, сказав ему: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата».
2: Ура! Скоро у Авраама появится малыш.
4: Сколько же ему было лет?
0: В это трудно поверить, но Аврааму было 100 лет, а его жене Саре было 90 лет.
3: Ого!
4: А разве такое возможно?
5: Нет, такое невозможно. В этом случае Бог совершил явное чудо для Авраама и Сары, потому что в такие годы люди не способны иметь детей.
4: А может, поэтому они так долго и ждали? Бог хотел им объяснить, что это чудо.
0: Именно так, Глаша. В Библии написано, что вера во всемогущество Бога позволила Аврааму стать отцом.
4: Какая хорошая история. Я люблю такие истории.
2: Авраам слушался Бога, и Бог дал ему малыша.
5: Правильно, Вита. У Бога были большие планы для потомков Авраама. Бог ожидал, что они совершат великие дела для Господа на этой земле.
4: А как Авраам и Сара назвали своего малыша?
1: Они дали ему имя Исаак. И переводится оно «тот, кто будет смеяться».
2: Он был хорошим малышом. Он слушался своих родителей.
1: Да, но больше про Исаака и его потомков мы расскажем вам в наших следующих сериях. До новых встреч!
6: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
7: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
7: Многие с детства считают себя верующими людьми, но очень часто их жизнь свидетельствует об обратном. Что такое вера? Почему так происходит? Вера – это религиозное убеждение или нечто большее? Сегодня с этими вопросами поможет нам разобраться наш гость, магистр богословия, ректор Завовской духовной академии Борис Геннадьевич Протасевич. Борис Геннадьевич, здравствуйте.
8: Добрый день.
7: Мы очень рады, что вы с нами. И вот наш вопрос сегодня к вам. Встречали ли вы в своей жизни верующих людей, которые как бы считают себя верующими, но их жизнь свидетельствует об обратном?
8: Но я думаю, не только я таких встречал, но и вы в таких жизнях встречали. Угу. На самом деле, почему так происходит?
7: Да,
8: почему вроде бы
7: происходит?
8: Человек с детства посещает церковь, вроде бы как-то пытается жить даже жизнью, о котором говорит Священное Писание, но дела совершенно другие. Я хотел бы сегодня обратиться к Священному Писанию, чтобы ответить на этот вопрос, потому что в Библии есть история, очень похоже на то, о чем мы сегодня с вами начали говорить. Эта история находится в Евангелии от Иоанна в 3 главе. Однажды под покровом темноты к Иисусу приходит никто иной, как руководитель, духовный руководитель народа израильского. Человек, которого звали Никодим. Конечно, одна ситуация, почему он пришел ночью, но все-таки он приходит к нему. И вот он начинает с Иисусом разговаривать. Посмотрите, как об этом говорит нам библейский текст. «Однажды ночью он пришел к Иисусу и сказал ему: „Рави, ведомо нам, что ты учитель, посланный Богом. Никто ведь не сможет совершить знамений тобой творимых, если не будет с ним Бог“». Угу. Но в этот самый момент Иисус поступает так, как он очень редко поступает. Вообще не так часто, когда Иисус перебивает человека или начинает ему что-то говорить. Но в этом случае Иисус, отвечая ему, говорит: «Поверь мне, кто не родится свыше, не увидит Царствие Божие». На что Никодим тут же ему отвечает: «Ну как это вообще может быть? Как это? Я уже стар. Как человек может заново родиться?» Но вот то, что ответил Иисус, является фундаментальным сегодня для нас. Рождение свыше, или, как сегодня мы очень часто называем это, обращение, должен пережить каждый человек, который стремится к Царствию Божьему. Вот то, что произошло с Никодимом. Он с детства ходил в церковь. Он был научен всем правилам, религиозным различным практикам, но в то же самое время он не был обращенным человеком, он не был рожденным свыше. Он, может быть, был убежден в том вероучении, которому он принадлежал, но он не был на самом деле обращен.
7: Угу. То есть этот человек, получается, даже жил праведной жизнью, он как бы считал себя верующим человеком, и жизнь его свидетельствовала о том, что он праведный, да, потому что он не грешил. Ведь некоторые люди считают себя верующими, но совершают, ну, как бы, да, иногда даже отвратительные поступки, там, грехи очень серьезные, а Никодим, получается, что он даже ведь, ну, никаких грехов особых не совершал, но, тем не менее, Христос ему заявляет, что тебе недостает обращения, да, верующему человеку, вождю Божьего народа, религиозному учителю, что на самом деле тогда недоставало Никодиму.
8: Никодим не был, был несчастливым человеком на самом деле. В его жизни не было счастья. В его жизни были правила, постановление, закон, но счастья не было. И когда ночью Никодим спал или ложился спать, он не мог уснуть, потому что в его сердце были сомнения. Он понимал, что что-то не то в его жизни происходит. И вот поэтому однажды ночью, видимо, когда он молился и говорил: «Господи, я не понимаю, что в моей жизни происходит, почему я несчастен, хотя я с детства верующий человек», он поднимается и идет к Иисусу. Но вместо того, чтобы прийти к Иисусу и сказать: «Иисус, я не знаю, что в моей жизни происходит, почему я несчастный человек», вместо этого он начинает с ним говорить на религиозные темы. А Иисус понимал, что Никодиму уже не нужно никаких богословских знаний. Никодиму, чтобы стать счастливым, нужно было пережить рождение свыше или обращение. Никодим был убежденным человеком, убежденным в своей правоте, убежденным в том, что его вера, церковь, в которую он ходит, это правильно. Но он не был обращенным к Богу человеком.
7: Так вот в чем разница? Вот разница между обращенным к Богу человеком и убежденным человеком. Разве это не одно и то же?
8: Нет. Потому что на самом деле убеждение это... Ну, давайте так, Дмитрий, вы мне сейчас скажете. Сейчас ночь. Я скажу: нет, Дмитрий, посмотрите на часы, время 12 часов дня. А вы скажете: нет, посмотрите, у нас за окном темно, поэтому сейчас ночь все-таки. Ну, я посмотрю за окном, наверное, там, и увижу, что темно. Вот я хочу вас спросить, вы меня убедили или обратили?
7: И не то, и не другое.
8: Да, вы меня... Я соглашусь с вами, что это, да, действительно, скорее всего, ночь, но вы меня убедили. Убеждение действует на разум. А обращение – это то, что происходит в нашем с вами сердце. И вот то, что необходимо нам с вами, как верующим людям, и человеку, который даже не знал Бога никогда, это пережить вот это рождение свыше. Поворот своей жизни к Богу. Пережить обращение, когда мы начнем действительно понимать, что сделал для нас Бог, как нам с Ним жить, что Он хочет от нас. И тогда наша жизнь, она вообще кардинальным образом меняется. Может быть, я вам расскажу такой случай, который поможет нам и нашим телезрителям понять, что такое убеждение, что такое обращение. Ну, все вы знаете, например, такого хищника, как волк. Давайте я вам расскажу такую притчу. Представьте, что идет волк и вдруг видит, на лугу пасутся овечки. Он смотрит на этих овечек и думает: какая у них жизнь хорошая. Посмотрите, они не ругаются, не ссорятся. У них все хорошо, они так блеют красиво, жуют травку. Вообще жизнь среди овечек волку начинает нравиться. И он думает: а вот у меня жизнь. Постоянная борьба, постоянные склоки. Вот мне так это надоело бегать по лесу, все это добывать себе. Посмотрите, какая прекрасная жизнь овечек. И он решает стать овечкой. Что он делает? Он надевает на себя шкуру овцы и идет в стадо. И он начинает блеять, как овечка, пытается, по крайней мере. Овечки жуют траву, и волк начинает жевать траву. Но она ему нравится? Нет, она ему не нравится, потому что ему-то нравится есть совершенно другую пищу, но он жует траву. Вы знаете, что волк ночью спит. Ему хотелось бы, по крайней мере, иногда поспать. А овцы даже ночью жуют траву. И вот волк замечает, что овечки жуют. И чтобы не выделяться из этой толпы, из этого стада, он тоже начинает жевать траву. И вот он жует эту траву всю ночь, не спит, мучается. И вот так происходит день за днем, день за днем, день за днем. Но настает однажды момент, когда волк не выдерживает. Он убегает в лес, скидывает с себя эту овечью шкуру и начинает жить как волк, есть как волк, выть как волк. Почему это произошло?
7: Что он волк?
8: Потому что он убедился в том, что жизнь с овечками хорошая, но он не стал настоящей овцой. Вот то же самое происходит очень часто и в жизни людей. Может быть, которые с детства верующие, может быть, которые однажды посмотрели, как вот мы с вами сейчас телепередачу. Им понравилась музыка, им понравилось как мы беседуем. И человек решил начать ходить в церковь. И он начинает ходить в церковь. И даже перед тем, как прийти в церковь, у него спросили, будешь ли ты поступать вот так и вот так? Он говорит, да, буду поступать. Будешь ли ты петь песни, которым поем? Да, я буду петь эти песни. Будешь ли ты соблюдать правила и даже, может быть, какие-то пожертвования делать на церкви? И человек совсем соглашается. Да, он говорит, да, я хочу, мне нравится жить, как вы живете. И вот он живет. Это может происходить и год, и два, и три. Но вы замечали, вы задали мне вопрос, что есть люди, которые ходят в церковь, а их жизнь свидетельствует об обратном. Почему?
7: Вот почему.
8: Потому что они в церкви одни, а дома они сбрасывают себе эту шкуру и ведут себя совершенно по-другому. И это будет происходить до тех пор, пока однажды человек не поймет, что так жить нельзя дальше. И волк, он же не виноват, что он родился волком. И этот волк, когда в лесу находится и возвращается к своей жизни, он начинает плакать и говорить, «Господи, я не виноват, что я волк, но я не хочу больше им оставаться. Я хочу стать настоящей овечкой». Это то, что ожидал Иисус от Никодима. Чтобы Никодим сказал, мне не нравится моя жизнь. Я знаю правила, я знаю постановления, но мне эта жизнь не нравится. Я хочу по-настоящему быть счастливым человеком. И тогда Бог делает чудо в нашей жизни. Вот это чудо мы называем обращением.
7: И Христос его в этой истории с Никодимом назвал обращение свыше.
8: Это называется
7: рождение свыше.
8: Рождение свыше,
7: да. Такой термин немножечко пугающий, какой-то, может быть, даже отчасти, может быть, мистический. Что в этот момент происходит? Вот, другими словами, вот мой вопрос. Слушай, у вас сложилось впечатление, что какая-то обреченность у некоторых. Вот кто-то родился волком, и все. Что бы он ни делал, уже не суждено ему стать овечкой, да? А вот верующий человек ходит в церковь, да, как мы сказали, но не получает от своей веры удовлетворения. У него вообще есть шансы, чтобы обратиться, чтобы получить вот это рождение свыше? Что должно произойти? Как я должен это почувствовать? Что я должен пережить? Что со мной должно, произойти, чтобы я вот, ну, в корне вот в этом поменялся?
8: Но прежде всего, сами вы в корне не поменяетесь. И шанс есть у каждого человека. Невозможно волку поменяться самому. Для этого нужно все-таки, чтобы произошло чудо.
7: Пересотворение.
8: Абсолютно верно, конечно. И когда мы читаем с вами Священное Писание, Господь говорит, и возьму у них сердце каменное, и дам им сердце плотяное. Мы, когда читаем Новый Завет, апостол Павел говорит, что когда мы приходим к Богу, когда мы говорим, что мы не хотим жить прежней жизнью, Бог даже делает обновление нашего ума. У нас меняется наш разум. Если раньше нам нравилось курить, теперь нам не нравится. Если раньше нам нравилось выпивать, теперь нам это не нравится. Раньше нам нравилось ругаться, мы теперь не хотим ругаться. Бог делает чудо в нашей жизни. Он даже вкусы наши меняет. Точно так же, как он меняет вкус в этой притче о волке, вкус его, теперь ему нравится есть траву. Точно так же и в нашей жизни он меняет все. И нет никаких причин сомневаться в том, что для Бога это возможно, что Он может сделать это чудо в нашей жизни. И это в действительности реальное чудо. Я вам расскажу историю моего друга, когда я совершал служение в одном из городов, здесь, в Центральной России. Ко мне однажды пришла девочка, 11-классница. Она стала ходить на служение, и затем пришла ее мама. Она хотела посмотреть, куда стала ходить ее дочь. А затем они привели их папу. Его звали Александр. И вы знаете, когда я впервые встретил Александра в жизни, он даже не мог разговаривать. На протяжении нескольких лет, последних лет жизни, он каждый день пил. Человек, который мог когда-то говорить на иностранных языках, просто даже не мог ничего уже сказать по-русски. Он просто мычал. И вот я стал очень близко общаться с ним. Я рассказывал ему об Иисусе и говорил о том, что Бог может поменять его жизнь. Однажды ночью его жена позвонила мне и сказала: «Саша, в отрезвителе. Борис Ильич, вы можете помочь?» Я поехал, мы забрали его из отрезвителя. И вот в тот момент, когда уже он стал узнавать о Боге, он сказал: «Мне эта жизнь не нравится. Возможно ли вообще такое, чтобы когда-то моя жизнь поменялась?» Угу. Я ему сказал: «Посмотри на Никодима. Посмотри на других людей, о которых мы читаем в Священном Писании. Для Бога нет ничего невозможного. Но ты должен прийти к Богу. Ты должен прийти к Иисусу, встать на колени и сказать: Господи, измени мою жизнь. Обрати меня, подари мне заново это рождение». С тех пор прошло много лет. Сегодня мой друг Александр в церкви. Много лет, как он уже не пьет и даже совершает диаконское служение в церкви. Бог пересотворил его заново. У него новый ум, у него новые мысли, новые чувства, новый вкус. Он человек, рожденный для Царствия
7: Божьего. Обращенный человек.
8: Да.
7: То есть получается, что убеждение – это хорошо, но этого недостаточно.
8: Да. Убеждение хорошо на начальном этапе. Да, мы можем убедиться. И вы знаете, я думаю, на самом деле трагедия в том, что очень многие люди, находящиеся сегодня в церкви или считающие себя верующими людьми, они убеждены, но они не обращены. И в этом трагедия на самом деле, потому что убежденный человек – это еще не человек Царствия Божьего, потому что об этом и говорит нам Библия.
7: Борис Геннадьевич, спасибо, что вы были с нами, что вы помогли нам разобраться в этих непростых вопросах. Уважаемые друзья, с вами была программа «Верую». Очень важный вопрос. Я убежденный человек или я обращенный человек? Пусть Господь поможет вам ответить на этот вопрос. И пусть ваша вера пройдет дальше убеждения. И чтобы обращение, произошедшее в вашей жизни, принесло вам радость и удовлетворение в жизни со Христом.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Избегать выпечки – горький удел всех, кто следит за своим здоровьем и фигурой. Но так лишь все трагично. Знаю одно – выход есть всегда. Готовьте вместе с нами и удивляйтесь, потому что тема нашей сегодняшней встречи – полезная выпечка.
4: Пирожки с проросшей чечевицей. Начинка. Одну луковицу мелко нарезать, выложить в сковороду, слегка намять. Добавить 1 чайную ложку кориандра и, помешивая, тушить около 2 минут. В конце влить 1 столовую ложку растительного масла. Затем добавить 1 стакан вареного риса и 1 стакан проросших зерен чечевицы. Посолить и перемешать. Тесто. 2 стакана пшеницы пропустить через мясорубку. Взять 1 стакан теплой воды, всыпать столовую ложку сахарного песка, чайную ложку соли и чайную ложку дрожжей. Перемешать. Постепенно добавляя муку, замесить тесто. В конце добавить 2 столовые ложки растительного масла. Поставить в теплое место на 20 минут. Затем тесто разделить на 16 шариков. Вновь дать постоять около 10 минут. Сформировать пирожки, дать им слегка подняться и выпекать при температуре 220 градусов 20 минут.
3: Давайте фантазировать на кухне и избавляться от стереотипов. Мне кажется, что сегодняшние пирожки – прекрасный тому пример. А мы желаем вам будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: Возрождение. Ведущий – священнослужитель Олег Харламов.
1: Здравствуйте. Сегодня я хотел поговорить с вами о мелочах нашей жизни. И тема нашей программы – «Бог мелочей или мелочный Бог». У Самуила Маршака есть известное стихотворение «Гвоздь и подкова». Я прочитаю его вам. «Не было гвоздя, подкова пропала. Не было подковы, лошадь захромала. Лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя, от того, что в кузнице не было гвоздя». Правильно. Согласно толковым словарям Ушакова, Даля, Ожегова, мелочный человек – это тот, который уделяет слишком большое внимание мелочам своей жизни. Можно сказать, что такие люди всегда преувеличивают значение всех вещей и проблем. Мелочный человек – это тот, который не замечает важных вещей, придавая много внимания деталям. Мелочные люди отличаются излишней чувствительностью, и часто они обидчивы и злопамятны. И некоторые христиане считают, что Бог также мелочный. И что они говорят по этому поводу? Какая разница, что я кушаю, во что я одеваюсь, какие ношу украшения, и смотрю ли я фильмы, сериалы какие, какую музыку я слушаю? Неужели это имеет какое-то значение в вопросе моего спасения? Ведь главное, ведь я верю в Иисуса Христа, соблюдаю Его заповеди, хожу в церковь регулярно и стараюсь никому не делать зла. Разве этого недостаточно для моего спасения? Имея такое представление о Боге, мы упускаем нечто очень важное в познании Господа нашего. Самая первая библейская история, которую я хочу вам напомнить сейчас из страниц Священного Писания, рассказывает о том, как согрешил Адам и Ева. Мы знаем с вами, что Бог запретил им подходить к дереву познания добра и зла. Но Ева, однажды удалившись от своего мужа, Адама, оказалась в непосредственной близости возле этого дерева. И змей, сатана в образе змея, искушая ее, она берет этот плод и вкушает. И мы знаем, каковы были последствия этого. Ева вкушает этот плод, и когда рядом с ней оказался Адам, он берет этот плод и вкушает его. Произошло грехопадение. И неужели Бог не мог их простить? Было наказание. Они были изгнаны из сада Эдемского. И самое главное, они были лишены дара бессмертия на условиях, которые был дарован им. Когда мы читаем, ведь эту историю, послушайте, Ева ведь съела только лишь из женского любопытства этот плод, а Адам, будучи мужем ее, чтобы оказаться рядом со своей женой, из любви к своей жене. Следующая история рассказывает нам о том, как Каин убивает Авеля. Перед этим произошло нечто. Они должны были принести дар Господу. И Авель приносит с кровью жертву, так как он был пастухом, а Каин – то, что он взрастил на земле. И одну жертву Бог принимает, Авеля, а Каина отвергает. Почему? В результате этого Каин убивает своего брата и становится скитальцем по земле. Бог Неужели он не учел другое, когда такое наказание постигло Каина? Ведь он, как и Авель, вырастил и принес самое лучшее от плодов своих. И многие думают, что Каин несправедливо пострадал. Моисей за то, что он не ударил по скале, а ударил по ней посохом, чтобы потекла вода, потерял право войти в землю обетованную. И еще один пример. Описывается это в первой книге царств. Когда филистимляне собрались на войну против Израиля, Саул, первый царь Израиля, ожидал Самуила, который должен был прийти, и он должен был принести жертву приготовленную. 7 дней не приходил, не появлялся Самуил, а вражеские войска, они стояли, окружив израильский стан. И происходило в израильском стане следующее. Люди стали разбегаться. Они ожидали угрозу войны, и народ в отчаянии разбегался, и Саул, смотря на все это, он начинает предпринимать определенные действия. Он берет и приносит в жертву то, что было приготовлено. И в результате, когда Самуил пришел и увидел, что Саул не дождался прихода его, он сказал ему: «Плохо ты поступил, теперь Господь передаст царствование твое другому». Но ведь, когда мы смотрим на эту ситуацию, попытайтесь себя представить на месте Саула. Саул долго ждет, целых 7 дней. Самуил не приходит. Народ в отчаянии стал разбегаться, а Самуил так и не идет. Почему Бог так строго наказал Саула? Только за то, что он принес жертву всесожжения, при том то, что было предназначено для этого. И во всех этих историях на первый взгляд кажется, что Бог какой-то мелочный и строго наказывающий, как будто только он и ждет ошибки наши, чтобы тут же наказать нас. И Адама, и Каина, и Моисея, и Саула можно было простить, но, по крайней мере, не так строго наказывать. Да, они проявили непослушание слову Бога. Но разве в Библии не сказано, что Бог человеколюбивый, долготерпеливый и многомилостивый, прощающий преступления и грех? Разве сам Иисус Христос не учил своих учеников, что прощать нужно до 77 раз? Неужели человек не имеет права на ошибку? Когда мы молимся о каких-то бытовых проблемах в нашей жизни, незначительных, и Бог решает их, мы восхищаемся и говорим тогда: «Как Бог любит меня! Даже в таких мелочах я чувствую Его присутствие, я чувствую, что Он рядом, что Он живой. Я помолился, и Он ответил мне даже на эту маленькую просьбу». Но когда мы говорим о наших увлечениях и наших пристрастиях, которые могут увести далеко нас от Бога, такие как смотрим сериалы бесконечные, играем в азартные игры, являемся фанатами той или иной футбольной или хоккейной команды и ночи напролет смотрим их, слушаем музыку, какая нам нравится, читаем любовные романы, увлекаемся, неизвестно для других, порнографией, посещая различные сайты, уподобляемся миру в стремлении модно одеваться, носим различные украшения и многое другое. И новое веяние сегодня есть, Мы выкладываем в соцсетях различные фотографии свои. И утром, не успев проснуться, мы смотрим, сколько лайков мы получили, как одобрение, кому понравилось. И мы думаем, неужели это как-то может повлиять на вопрос моего спасения? Все это мы считаем мелочи жизни, незначительное, не стоит на этом заострять внимание, и даже не нужно говорить мне об этом. Что же тогда получается? В прихотях моих Бог мелочный, а когда мы просим Его в каких-то мелочах помочь нам, даже в бытовых ситуациях, и Бог откликается и помогает нам, мы говорим, что наш Бог – это Бог даже наших мелочей. Почему-то Бог смотрит на все эти, казалось бы, на первый взгляд, безобидные вещи иначе. Я хочу прочитать вам сейчас высказывание христианской писательницы Елены Уайт, как она описывает реакцию Саула на слова Самуила. Послушайте. «Когда пророк обличил его в Галгале, Саул счел свое прегрешение незначительным. Он решил, что с ним поступили несправедливо, и пытался оправдать свои действия и извинить ошибки». Но если мы прочитаем, как оценивал этот поступок сам пророк Самуил, для этого мы прочитаем с вами в первой книге Царств, 15 главу, 23 стих. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Его преступление можно показаться нам пустячным. И суть его заключалась в испытании. И подчинится ли царь пророку, слову пророка, который был наделен властью от Бога? В этом заключалось испытание. Пророк говорил и действовал от имени Бога. И Саул необдуманным своим действием считал, что может не связывать себя словом Господа, повелениями его и предписаниями. Это непослушание в результате стоило дому Саула потери царства. И я хочу сейчас обратить ваше внимание вновь на слова пророка Самуила, который показывает, что на самом деле совершил Саул своим действием. Обратите внимание, в этом 23 стихе, вы сейчас увидите его на экране вновь, чтобы поразмышлять над ним. Здесь мы видим, Самуил указывает на прямую связь между непокорностью и колдовством. В русском переводе Библии мы читаем слово «волшебство», ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство. Или колдовство в оригинале мы читаем. И обратите внимание, также в этом стихе курсивом выделено слово «такой же». В Библии это означает, что в оригинале этого слова нет, оно дается как вставка для пояснения. Но если мы уберем выражение слова «такой же», что получается? Прямая связь между непослушанием и колдовством. Поэтому данный библейский текст необходимо прочитать следующим образом. «Ибо непокорность есть колдовство». Одно дело сравнивать непослушание с колдовством, и совершенно другое – непослушание является формой колдовства. Сколь многие люди сегодня находятся под чарами вот этого непослушания, которое пророк Самуил называет как формой колдовства. Они обольщены этим непослушанием. И колдовство в любой форме, оно приводит к одному и тому же результату. Открывает человека для влияния демонических сил. Цель колдовства заключается в том, чтобы управлять обстоятельствами, ситуациями и, самое страшное, разумом человека. Это достигается различными способами. Причем часто сам человек не понимает того, что именно происходит с ним в духовном мире. Именно в малом проявляется наш характер. Ничто в нашей жизни нельзя считать незначительным и маловажным. Каждый наш поступок, стоит нам сделать его, он ставит нас либо на сторону добра, либо на сторону зла. Мы должны помнить всегда с вами об этом. В повседневной жизни необходимо учиться ставить долг и принципы, которые открываются нам в Священном Писании, выше чувственных наклонностей и наших удовольствий временных. Проявляя верность в малом, проявляется и сила нашего характера. Тогда намного легче сохранить верность в более важных вопросах и делах, которые приходят в нашей жизни. Хочу привести вам еще один пример из жизни одного библейского персонажа, имя которого Самсон. Священное Писание повествует его и характеризует, как он, как человека самоуверенным, своевольным, непокорным своим родителям. Он не привык себе абсолютно ни в чем отказывать, не внимал предостережениям своих родителей. Он считал, что если он избран Богом быть судьей Израиля, то что бы он ни совершил, какой бы этот поступок ни был, это никаким образом не может отразиться на его служении и, самое главное, обладаемой им силой. Путем обмана Самсон был закован в цепи филистимлянами и предан смерти. И со словами «Умри, душа моя, с филистимлянами» Самсон был погребен вместе со своими врагами под обломками храма Дагона. Таков был печальный конец этого судьи Израиля. И действительно, физически Самсон был очень сильным человеком. И не было, наверное, сильнее его на земле. Но с точки зрения самообладания, он был одним из самых слабых. Многие люди принимают сильные страсти за сильный характер. И в действительности тот, кто подчиняется своим желаниям, идет на поводу своих увлечений и наклонностей, является слабым человеком. Истинное величие измеряется силою чувств, которыми он управляет, а не теми, которые управляют им. Именно тех, кого Бог избирает в качестве своего орудия в этом мире для выполнения миссии, сатана особенно силится

посещает на своем самолете многие страны, проповедует Евангелие, и Бог через него совершал и по сей день совершает великие чудеса. Как-то он совершал одну командировку и летел самолетом уже не в качестве пилота, а в качестве пассажира. И когда он летел на борту этого самолета, рядом с ним сидел еще один мужчина, так же, как и он, пассажир, и у них невольно произошел разговор. Они стали знакомиться, как тебя звать, чем вы занимаетесь. И когда этот пассажир спросил Дэвида Гейтса, чем вы занимаетесь в этой жизни, он сказал, что я христианин и совершаю миссию спасения в различных странах мира, являясь еще евангелистом. И тот человек, когда услышал эти слова, говорит: «А я колдун». И у них произошел дальнейший разговор. Конечно, Дэвид Гейтс не ожидал такой беседы и такого соседства, но когда разговор пошел дальше, Дэвид Гейтс спрашивает этого пассажира, который был колдуном по жизни: «Скажите, а как вы зарабатываете на жизнь? Как вы вообще живете?» И этот колдун ответил: «Ко мне часто приходят мужчины и готовы заплатить большие деньги для того, чтобы я колдовал и сделал со своей стороны силами демоническими то, чтобы этот мужчина овладел женщиной, которая сопротивляется этому». И в этот момент Дэвиду Гейтсу вопрос звучит из уст этого колдуна: «Хотите, я и вашу жену заберу у вас?» Конечно, Дэвид Гейтс не ожидал такого вопроса. Он стал молиться, и Бог дал ему самообладание, и он сказал в тот момент: «Нет, вы не сможете этого сделать». Колдун удивился, и он говорит: «Хорошо, я задам вам несколько вопросов. Скажите, вы читаете любовные романы?» Дэвид сказал: «Нет». «Вы смотрите бесконечные сериалы?» Он сказал: «Нет». «А может быть, вы слушаете рок-музыку?» Он также ответил отрицательно. «А может быть, вы увлекаетесь тайком, посещая порно-сайты?» Каждый раз на вопрос Дэвид отвечал отрицательно. И тогда этот колдун сказал: «Да, действительно, я не смогу забрать вашу жену». Но он не сдавался. «Хорошо, можно я вам задам еще несколько вопросов?» И он задал точно такие же вопросы Дэвиду Гейтсу по отношению к его жене. «А ваша жена не любит ли читать это? Не любит ли слушать это? Не увлекается ли этим?» И Дэвид каждый раз отвечал: «Нет, она не слушает, она не смотрит, она не увлекается этим». И тогда колдун, потеряв всякую надежду, сказал: «Я не смогу забрать вашу жену у вас. Первый раз в жизни я встречаю такую семью. Если хотя бы что-то в вашей жизни было вашим увлечением из перечисленных мною, я бы стал контролировать вашу жизнь и имел бы власть над вами силою дьявольскую». Любой наш поступок, насколько бы он ни казался для нас незначительным и маловажным, может перевесить чашу весов нашей жизни либо в сторону спасения, либо погибели. И наш Бог не мелочный Бог, но каждую мелочь нашей жизни Он готов наполнить смыслом, и то может действительно отразиться в нашей вечности. Либо мы проведем в царстве возлюбленного Сына Иисуса Христа, либо мы окажемся в вечной погибели. Исследуйте вашу жизнь на этой неделе. Наш Бог не мелочный. Он желает наполнить нашу жизнь смыслом. И я хочу прочитать вам сейчас одно стихотворение, которое показывает

насколько действительно наша жизнь наполнена мелочами и как мы поступаем по отношению к ним. Вся жизнь, она из мелочей. Глобальностей не так уж много. По ним мы узнаем людей, они брусчатка на дороге. Из них слагается витраж нас окружающих реалий, из них становится мираж живым, естественным сознанием. Ухмылка, слово, жест и взгляд, походка, интонации, гамма. О человеке говорят ясней, чем фото Инстаграма. Глаза есть отражение души, поступки – отражение сердца. Цветные камушки для бус душевных качеств человеки. Вся жизнь, она из мелочей. Глобальная из них ведь тоже. И память держит их сильней, и нам они всего дороже. Друзья мои, сегодня мы размышляли с вами над этой темой, которая, казалось бы, изначально не стоит придавать особо значения. Мелочи жизни. Неужели о чем-то более глобальном нельзя поразмышлять вместе, читая Священное Писание? Но мы убедились с вами, что Бог наш обращает особое внимание именно на мелочи нашей жизни. И более того, сам враг душ человеческих, сатана, он особо пристально наблюдает за каждой мелочью нашей жизни, особенно если мы считаем это наши увлечения безобидные или какие-то наклонности. Наш Бог не мелочный, но каждая мелочь нашей жизни отразится в вечности. И Он желает, чтобы из этих мелочей складывалось счастье нашей жизни, а не поражение ее. Всего доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Трудно сказать, кем больше всего был этот человек. Богословом, философом, беллетристом, поэтом или историком. Также он был признан одним из теоретиков и учителей русских символистов своего времени.
3: Дмитрий Сергеевич Мережковский был одним из самых образованных людей первой четверти 20-го столетия. Он родился в Санкт-Петербурге в августе 1866 года.
2: Писать стихи он начал в 13 лет, когда закончил классическую гимназию. В автобиографии он упоминает о том, как отец привез его, 15-летнего гимназиста, к Достоевскому, который нашел ученические стихи Мережковского плохими и слабыми.
3: Тогда же Мережковский познакомился с Надсоном и через него вошел в литературную среду. Встречался с Плещеевым, Гончаровым, Майковым, Полонским. А о Михайловском и Успенском он всегда говорил, как о своих учителях. Благодаря Якубовичу в 16 лет опубликовал свое первое стихотворение и стал печататься в отечественных записках.
2: В 1884 году Мережковский поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, где с увлечением начал изучать Спенсера, Миля и Дарвина.
3: А через 4 года, оказавшись в Тифлисе, познакомился с начинавшей тогда поэтессой Зинаидой Гиппиус. Вскоре она стала его женой.
2: Мережковский поэт целиком принадлежит к поколению старших символистов, начинавших с подражания Надсону, а затем переживших определенный творческий кризис.
3: Мережковский развивал в своем творчестве темы безысходного одиночества человека в мире, роковой раздвоенности и бессилия личности, проповедовал красоту, спасающую мир. Но он не сумел преодолеть в стихах рассудочности и декларативности.
2: В 1890-е годы поэт переживает религиозный переворот и обращается к христианству.
3: «Я Бога жаждал и не знал, еще не верил, но любя, пока рассудком отрицал, я сердцем чувствовал тебя. И ты открылся мне, ты мир, ты все, ты небо и вода, ты голос бури, ты эфир, ты мысль поэта, ты звезда».
2: Дмитрий Сергеевич Мережковский является одним из родоначальников того религиозного движения, которое появилось в среде русской интеллигенции в самом конце XIX века и которое потом сгруппировалось около религиозно-философского журнала «Новый путь».
3: Движение было вызвано прежде всего реакцией против начавшегося еще в 50-х-60-х годах материалистического безбожия. После Достоевского и Соловьева среди русских мыслителей не было ни одного, кто бы так ярко чувствовал эту непрерывно совершающуюся в мире борьбу между добром и злом, Христом и Антихристом.
2: Вячеслав Богданович писал о Мережковском: «Мысль об этой борьбе, непрерывное ощущение ее, является постоянной, не покидающей поэта ни на один миг. Ни на один предмет он уже не может смотреть иначе, как с этой точки зрения. Он как бы одержим одной этой мыслью, одним ощущением ужаса перед грядущим хамом».
3: В это время Мережковский работает над самым значительным своим произведением – трилогией «Христос и Антихрист», куда входит «Смерть богов», «Воскресшие боги» и «Антихрист».
2: Что больше всего отличает Христа от Антихриста? «Голгофа, кровь, крест», – отвечает Мережковский. То, чего никогда не возьмет и не возложит на себя этот грядущий хам, который для Мережковского является воплощением крайнего мещанства и пошлости.
3: До этого религиозная жизнь опиралась лишь на учение Христова. Его самого, может быть, и не было. Достоевский и Мережковский первые ярко почувствовали, что если его не было, не было воплощения, креста и воскресения, то суетна вера наша.
2: В 1920 году Мережковский вместе с женой эмигрирует сначала в Варшаву, а затем и в Париж. Наиболее известны его книги, написанные тогда в эмиграции, «Наполеон», «Иисус неизвестный», «Павел и Августин», «Франциск Ассизский».
3: последних произведениях поэта мы читаем зрелые и прочувствованные годами слова. «Чем больше я живу, тем глубже тайна жизни, тем призрачнее мир, страшней себе я сам, тем больше я стремлюсь к покинутой отчизне, к моим безмолвным небесам».
2: В последние годы жизни Мережковский работал с редактором литературно-политического еженедельника «Меч» в Париже. Там он и умер 9 декабря 1941 года.
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Большие и малые пророки. Почему их так называют? На самом деле сложилось такое историческое представление, что большие пророки – это пророк Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил. А малые пророки – это 12 пророков, которые идут уже в каноне Ветхого Завета, идут после 4 великих пророков. Это Осия, Иаиль, Амос, Авдия, Иона, Михея, Наум, Аввакум, Сафония, Агея, Захария и Малахия. Вот это 12 пророков. А почему же именно такое деление? Вообще, на самом деле, еще Августин Блаженный скажет о том, что на самом деле деление пророков на больших и малых – это чисто условное деление, и которое всего лишь навсего отличает их от количества написанных ими книг. То есть содержание книг в больших пророках больше, да, там больше глав, больше текста, больше слов, чем у 12 пророков или малых пророков. Ну, например, для сравнения. В книге Исаии 66 глав. Если мы посчитаем все главы 12 пророков, то у нас получится 67. Понимаете, да? Разница. Одна только книга Исаии на одну главу меньше всех 12 пророков, всех глав, которые они написали, если их вместе сложить. Вот. Но на самом деле есть некоторая неточность. Например, если мы берем книгу Даниила, то мы знаем, что там всего лишь навсего 12 глав. Да? То есть там не такое большое количество глав. Почему же тогда Даниила включили в эту группу? Вообще книга Даниила, она стоит отдельно, и довольно-таки долго в самом иудаизме шли дискуссии, споры по книге Даниила, включать ее в канон или нет. И если вы знаете, книга Даниила была определена в канон только в первом веке, да, именно в первом веке нашей эры. Но, тем не менее, ее включили туда, поскольку пророчества Даниила, они распространяются настолько далеко по своей важности и значимости и для израильского народа, и Божьего народа, и христианство в целом, что традиционно Даниила тоже включили в содержание 4 больших пророков, хотя у него всего лишь 12 глав. Вот. Но, тем не менее, если мы говорим, конечно же, о пророках больших и о пророках малых, то нужно сказать, это всего лишь навсего условное деление. И суть в том, что и малые пророки, и большие пророки – это одинаковые личности, которые были вдохновлены Богом. И не нужно думать, что одни больше, а другие меньше по своей важности. На самом деле все говорили слова Божьи. Все, пусть и записывали мало, но несли Божью весть и говорили именно о том, чтобы призывать Израиля к покаянию, чтобы вернуть их к Богу, да, предсказывали различные события в истории Божьего народа и указывали на приход Иисуса, Мессии и так далее. Они все важны, они все ценны и значимы в тексте Священного Писания. Поэтому в этом отношении, конечно же, нужно понимать, что мы не делим их на больших и малых, но мы просто следуем в данном случае вот такой христианской традиции и называем больших пророков и малых пророков.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
2: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас поет Анастасия Сергеева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Генри Дэвид Торо однажды сказал: «На тысячу обрывающих листьев с дерева зла находится лишь один, рубящий его под корень». Вы знаете, можно всю жизнь обрывать листья зависимости. Вытаскивать зависимого из тюрьмы, отдавать за него долги, отстирывать, убеждать, отмывать, верить. Но это ему никак не поможет. Это все равно, что обрывать листья, где вместо сорванных вновь вырастут новые. Все, что нам нужно сегодня, это под корень срубить дерево, решить на корню проблему зависимости. А в чем есть корень проблемы? Корень проблемы заключается в ответе на вопрос: кто я такой? Расскажу вам притчу. Однажды солдат, охранявший дорогу, остановил монаха. Выхватив меч, воин сурово спросил путника: «Кто ты такой? Куда направляешься? И зачем ты туда идешь?» Монах задумался на несколько секунд, а затем робко поинтересовался: «Могу я задать тебе один вопрос?»
3: «Задавай»,
2: — хмурясь разрешил солдат. «А сколько платит тебе твой начальник в неделю?»
3: «Две корзины риса».
2: «Ты знаешь, я буду платить тебе 4 корзины риса, если ты пообещаешь каждый день задавать мне эти вопросы. Кто ты такой? Куда направляешься? Зачем ты туда идешь?» В научно-исследовательской экспертизе при Третьяковской галерее исследуют больше 100 картин в месяц. Но примерно 50-60% оказывается подделкой. Дорогие друзья, вы только вдумайтесь, 50-60% всех картин, которые приносят на экспертизу, это подделка, фальшивка. То есть человек за огромные деньги покупает картину, а она подделка. Казимира Малевича и других художников русского авангарда так часто копируют, что на Западе эти картины перестали продавать на аукционах. Половина работ, выдаваемых на рынке за картины Айвазовского, это подделки. Но и они пользуются успехом, что их все равно покупают, хотя и по более низким ценам. Известно, что сам художник числил за собой 6000 работ, тогда как на сегодняшний день официально признаны подлинными 60 тысяч картин. Также часто подделывают Сальвадора Дали, Винсента Ван Гога, Поля Гогена. И на самом деле этот список можно продолжать до бесконечности. Жажда наживы не знает границ. Быть человеком или казаться человеком? Сколько людей в современном мире, которые только притворяются, что они люди, а на самом деле мрази и подонки? Как вы думаете, сколько среди людей подделок в этом мире? 50%, 60% или больше? Кто я? Я оригинал или я подделка? Как вы думаете, что лучше, быть или казаться? Разумеется, быть намного лучше, чем казаться. Быть сильным намного лучше, чем казаться сильным. Быть умным намного лучше, чем казаться умным. Но нам так сильно хочется казаться лучше, чем мы есть на самом деле, что мы начинаем терять связь с самим собою, превращаясь в подделку. И действительно, нужно быть очень сильным и смелым человеком, чтобы быть самим собою. Консультируя зависимых людей, очень часто приходишь к убеждению, что зависимый человек – это фальшивка. Как здорово описаны такие люди в мультфильме «Шрек». «Красотка днем, в ночи урод. И так за годом в год». Проблемы, с которыми я сталкиваюсь во время консультирования, не то что рассказывать, но даже произносить вслух стыдно и неприлично. Вам просто станет плохо, если я начну рассказывать истории похождения зависимых людей. Но днем на работе или на учебе это прекрасные, добрые и отзывчивые люди. Достаточно вспомнить Андрея Чикатило. Яркий персонаж и редкостный урод. Был женат и растил двоих детей. О нем говорили: сутулый, начитанный, мягкотелый мужчина, который не может обидеть даже мухи. Но что он творил, когда его никто не видел? Позвольте привести вам маленький пример. У меня в руке 500 евро. Кто-нибудь сможет мне разменять? Нет? Ах да, забыл добавить. Это фальшивка. Следующая купюра в моих руках – это 1 доллар. Но он настоящий доллар. Скажите, пожалуйста, что ценнее в моих руках? 500 фальшивых евро или 1 настоящий доллар? Я думаю, ответ очевиден. Стивен Кови однажды сказал, что каждый из нас проживает 3 жизни. Общественную жизнь, частную и тайную. Общественная жизнь – это наша работа или учеба. Частная жизнь – это наша семья. Тайная жизнь – это наша жизнь, когда нас никто не видит. В тайной жизни сокрыты наши истинные намерения и самые заветные желания. Тайная жизнь чрезвычайно важна, поскольку определяет всю нашу жизнь и является ключом к нашему характеру. А что такое характер? Кто-то сказал, что характер – это то, что мы делаем, когда мы думаем, что нас никто не видит. Настоящий человек или человек с большой буквы и в общественной, и в частной, и в тайной жизни один и тот же. Такого человека я называю целостной личностью. А что такое целостная личность? В психологии существует концепция «я реальный» и «я идеальный». «Я реальный» – это тот, кто я в обычной жизни, а «я идеальный» – это тот идеальный образ меня, к которому я стремлюсь в своей жизни. У зависимого человека между «я реальный» и «я идеальный» лежит пропасть, которую он не способен преодолеть, пока употребляет. Это что-то наподобие шизофрении, которое и переводится с греческого слова как «расщепление ума». Например, «я реальный» употребляет героин, не работает, живет на средства родителей, ворует в разводе. А «я идеальный» – это трезвый, работающий, счастливый семьянин, любящий отец троих детей. Выздоравливая в процессе нашей работы, вот это расстояние между «я реальным» и «я идеальным» начинает уменьшаться. У здоровой личности между «я реальный» и «я идеальный» минимальное расстояние. Такой человек и называется целостной личностью. Итак, кто я в тайной жизни? Я фальшивка, я подделка, фикция или я настоящий? Карл Густав Юнг однажды написал: «Человек – это животное, которое сошло с ума. И из этого безумия есть 2 выхода. Ему необходимо снова стать животным или же стать большим, чем человек». Расскажу вам одну притчу. Сначала Бог создал устрицу и положил ее на морское дно, где ее жизнь не отличалась разнообразием. Целый день она ничего не делала. Она только открывала раковину, пропуская через себя немного морской воды, и снова закрывала. Открыла раковину, закрыла. И так день за днем. Она открывала, закрывала, открывала, закрывала. Тогда Бог создал орла и подарил ему свободный полет и возможность достигать высочайших вершин. Для него почти не существовало границ, но орел должен был платить за свою свободу. Каждый день он вынужден был бороться за свою добычу. Ничего не падало ему с неба, а когда у него появились птенцы, он охотился целыми днями, чтобы добыть достаточно пищи. Но он рад был оплачивать свой дар такой ценой. В конце концов, Бог создал человека и привел его сначала к устрице, а потом к орлу, и велел выбрать ему свой образ жизни. А кем бы вы хотели бы быть? Орлом, способным достигать высочайших вершин, или устрицей? Открыл раковину, закрыл. Поел, поспал, поработал. Поел, поспал, поработал. И так изо дня в день. Дорогие друзья, выздоравливая от зависимости, у каждого человека есть два выбора. Первый – стать устрицей или говорящим животным, и при этом пить, колоться, глотать, изменять, или стать нечто большим, чем человек. Дорогие зависимые и не очень, а также их родители, жду вас на своих консультациях, чтобы помочь вам стать большим, чем человек. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Он – единый предстатель непровозвещенного света, рёк свидетельство пастве, близкое богоприемной. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Альберт Швейцер в своей книге «Письма из Ламбарене» написал: «Я оставил преподавание в Страсбургском университете, игру на органе и литературную работу, чтобы поехать врачом в экваториальную Африку». Преподавание в Страсбургском университете – разве это не мечта любого молодого ученого? Разве это не цель жизни – быть профессором одного из лучших высших учебных заведений Европы? А концертная деятельность, игра на органе – разве это не смысл и стремление любого музыканта? И, наконец, спокойная литературная работа – разве это не желание любого начинающего писателя? И разве это не успех в 30 лет состояться, достичь вершин в области теологии, философии, музыки? Альберт Швейцер в свои 30 защитил диссертацию по философии, а затем по теологии. Стал приват-доцентом Страсбургского университета. И помимо этого он написал одну из самых лучших книг — Иоганн Себастьян Бах, композитор-поэт, которая до сих пор является лучшей о жизни и творчестве немецкого композитора. И, наконец, наряду с этим он вел активную концертную деятельность совместно с Парижским обществом Иоганна Себастьяна Баха. Лично я на его месте спокойно почивал бы на лаврах своих достижений, и мне вряд ли бы пришла в голову мысль оставить все это и поступить на медицинский факультет университета, профессором которого ты являешься, чтобы после окончания отправиться в Африку в качестве простого врача. Конечно, все зависит от того, какую планку ставит себе человек. Кто-то считает делом всей своей жизни преподавание в университете, кто-то концертную деятельность, а кто-то литературный труд. Каждый сам определяет свой уровень и стремится к нему. Альберт Швейцер был другим. В 1896 году, еще студентом, он дает клятву до 30 лет набираться знаний и опыта, стремиться преуспеть в науках и искусстве, а затем посвятить себя служению людям. Он сдержал свое обещание. В 30 лет он поступил на медицинский факультет, после окончания которого поехал в Африку, чтобы бороться с человеческими страданиями. Почему в Африку? Неужели с человеческими страданиями нельзя бороться в Европе? Ответ Швейцера был прост – можно, но в Африке делать это во много раз труднее. Там, в девственном лесу, в повседневной своей деятельности, человек должен исходить из самых чистых моральных побуждений. С тех пор вся жизнь Швейцера отдана его детищу – больнице в африканском девственном лесу. Именно помощь туземцам, которые подвержены недугам и боли, так же, как и мы, и даже еще в большей степени – и у которых нет никаких средств бороться с болезнями, становится делом всей его жизни. Евангелист Иоанн открывает свое повествование о жизни Иисуса с упоминания о человеке, который тоже очень четко понимал, в чем заключается дело всей его жизни.
3: «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир».
2: Иоанн Креститель не был приват-доцентом университета. Он не играл на органе и не писал книг. Он не делал того, что не являлось делом его жизни – свидетельствовать о свете. Вот чему посвятил Иоанн всю свою жизнь. Он помог своим современникам узнать в Иисусе Мессию, Агнца Божьего, закланного за грехи всего мира. Он учил людей слышать голос Божий, звучание которого превыше всякой музыки. Он приготовил мир к принятию слова, которое обладает силой вдохновить человека к жизни. Вообще, если честно, я завидую Иоанну. Ведь вряд ли он когда-либо задумывался над вопросом, что делать в жизни, чему себя посвятить. Бог сказал его родителям о той миссии, которую он должен выполнить. Поэтому все, что нужно было Иоанну Крестителю сделать, это согласиться с этим и сказать Богу «да». Иоанн Креститель вырос и сказал Всевышнему «да». И Бог отправил его учиться в пустыню. Потом, после учебы, на практику к реке Иордан близ Иерусалима. И все это время Иоанн ждал. Ждал момента, когда он услышит и увидит идущего Мессию. Ждал момента, когда он познакомит людей с грядущим царем. Ждал момента, когда дело всей его жизни совершится. И он дождался. Он увидел идущего Иисуса. Он услышал голос с неба. Он указал на него людям. Приготовить путь идущему Иисусу, за которым пойдут тысячи людей. Вот дело всей жизни Иоанна Крестителя. Построить больницу в отдаленном девственном лицу Африки, в которой тысячи туземцев смогут получить помощь. Вот дело всей жизни Альберта Швейцера. И все это они смогли сделать благодаря идущему Иисусу. Именно Он открыл каждому из них то дело, выполнению которого они должны посвятить всю свою жизнь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Друзья, привет всем! Вы заехали к нам в наш гараж на «Пит-стоп». И сегодня у нас здесь Сережа, Милена, Велина и я, Сергей. И сегодня мы поговорим на очень актуальную для молодежи, а, наверное, больше для подростков, тему «Как полюбить себя».

0: Что мы принимаем за любовь к себе сильную, там, не знаю, куча селфи в соцсетях, еще что-то, чаще наоборот говорит о низкой самооценке и о том, что человек недостаточно любит себя по-настоящему.
1: А, то есть это такая видимость, что они себя любят, на самом деле это последствия, наоборот, нелюбви к себе.
0: Да, так? Пытаются как-то за этим спрятаться.
2: Любовь же, в принципе, для каждого человека это понятие, его личное. Сколько людей, столько мнений, и многие могут под любовью к себе воспринимать какие-то вообще другие вещи. Например? Вот ты, например, сказала, что какие-то такие вот... Что-то не очень положительное даже, это может быть.
1: Ну, вообще, вот это понятие «полюбить себя», оно связано больше с тем, что у людей есть много комплексов. Комплексов неполноценности, это связано с внешностью, это связано с характером. Скажите, у вас когда-то были какие-то комплексы вообще, что вам что-то, вы себе не нравились, что-то себе не нравилось? Серег, можете тебя спросить?
3: Конечно, конечно, можно. Мне всегда не нравились мои глаза, типа то, что у них был узкий разрез, относительно всех других людей.
2: Вы такие классные глаза.
3: Да, да, я знаю, я осознал потом это.
2: Такая же штука.
1: Радуйся, что они вообще есть.
2: У меня не разрез глаз.
3: Проблема была не в том, что мне, может быть, мои глаза не нравились, а в том, что в школе, в ранних классах, там до 4 до 5 меня чмырили как японец.
1: Ага. Тебя назвали японец.
3: Да.
2: Ого.
3: Вот. И меня это как-то смущало. Я не знаю, кто
2: это. Может, это был комплимент?
1: Не азиат. Ну ладно. И тебя это очень раздражало.
3: Да.
1: И ты думал, что это нехорошо.
3: Да, да. А потом я подумал, ладно, пусть называют японец. И все. И они перестали называть меня японцем.
1: О, вот это ключ.
3: Да, потом
1: принял себя как японца.
3: Да, да. Потом просто так случилось, что мой физрук, тренер по футболу, он придумал мне другую кличку.
2: И начали.
3: Да, да, да. Но не оскорбительная, она была прикольная.
2: Ну скажи.
3: У меня фамилия Катаев. А он думал, что я, как Кот Аев, и придумал мне кличку Кот.
2: Кот.
3: Вот, и я такой, ладно, хорошо.
2: Японский Кот.
1: Да.
0: Классно. А мне всегда было стрёмно из-за своих волос. Они у меня всегда были длинные, очень густые и жутко непослушные. И, короче, торчали во все стороны. Вот, и меня всегда называли то водяной, то ведьмой, то еще кем-то, короче. И мама говорила, что все просто завидуют, что у меня такие волосы.
2: Вообще комплексы – это же такая тема, что какому-то человеку может не нравиться в себе что-то, а другой, наоборот, об этом мечтает. Много девушек мечтают о длинных, густых волосах.
0: Да.
2: Это же просто мечта любой девушки.
0: Вот, и я помню, всегда страдала, но делала вид, что мне все равно.
2: У меня тоже были комплексы. Мне кажется, у каждого человека они были. Вот как Сережа сказал про глаза, мне тоже казалось, мне не нравился мой разрез глаз. До того момента, пока мне несколько человек не сказали, что у тебя красивые глаза, я так задумалась. Может, правда, они ничего.
1: Слушайте, друзья, из того, что вы говорите, делаю вывод, что всегда человеку что-то в себе не нравится. Когда оно не, когда ты не похож на другого чем-то там, своим разрезом глаз, волос и так далее. И вот в какой момент вам это начало вам нравиться, когда, в принципе, кто-то со стороны заценил. Сказал, о, классно, у тебя там нормальные волосы, красивые волосы.
2: Да.
1: Ты подумал, может быть, на самом деле ничего там, что у тебя, ничего такая кликуха, японец, кличка. Да? То есть, в принципе, то, что нам не нравится, оно может быть, на самом деле, привлекательное.
0: Да, но еще, например, если у тебя там очень густые непослушные волосы, то нужно научиться с ними как-то справляться. В смысле, чтобы они выглядели нормально, и когда ты уже как-то это используешь, то и другие думают, неплохо.
2: Иногда за нашими комплексами скрываются действительно какие-то вещи, которые просто нужно постараться в себе изменить. Там, допустим, если у человека плохие зубы, то нужно пойти к ортодонту, это нормально. То есть некоторые комплексы, можно от них избавиться.
1: А я бы хотел немножко другую сторону вопроса зацепить. Есть люди, на которые, наоборот, чересчур обращают внимание к своей внешности, которому нравится все в себе. Нарциссы такие, так скажем, которые скажут, у меня такие классные волосы, фотографируют себя и с этой, и с той стороны. У меня классные глаза, у меня самая красивая фигура, у меня еще что-то. То есть, которые, как казалось бы, очень сильно любят себя. А это хорошо, если мы говорим о том, что неправильно себя там не любить, а нужно любить себя, нужно принимать себя. Вот как вы считаете, то, что другая крайность, это крайность или это нормально?
3: Мне кажется, что это нормально. Просто проблема в том, что когда он приходит или она приходит и начинает это